0: для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
2: Владимир Путин назвал ответные удары российской армии чувствительными и разрушительными для Киева. Президент России связал действия вооруженных сил с атаками противника на мирные объекты, включая склады маркетплейсов. Глава государства добавил, что после точечных ответов Москвы украинская сторона вновь активно поднимает вопрос о перемирии. По словам российского лидера, наша страна продолжит защищать свои интересы и реагировать на любые враждебные выпады.
1: О политике.
2: Россия заявила о готовности помогать развивающимся странам укреплять экономический суверенитет. Это рассказал замминистра иностранных дел Александр Панкин. Дипломат на встрече высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подчеркнул, что Москва продолжит конструктивно взаимодействовать с партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки на принципах взаимного уважения.
1: О происшествии.
2: Все спасенные члены экипажа загоревшегося у берегов Камчатки судна доставлены на берег. Как заявили в региональном главке МЧС, 25 моряков прибыли в Петропавловск-Камчатский. Ведомстве отметили, что пострадали трое, еще 4 человека пропали без вести. Подробности происшествия выясняются.
1: А США.
2: Число раненых американских военных в конфликте с Ираном достигло 861. В список включили еще 29 моряков и 8 морских пехотинцев, заявили в Пентагоне. Там отметили, что 19 человек погибли. Ранее министр обороны США Пит Хексет опроверг сообщение СМИ о том, что Вашингтон занижает реальные масштабы потерь.
1: О работе.
2: Российские компании с октября ограничат в привлечении самозанятых через цифровые сервисы занятости. Суммарная нагрузка исполнителя на одного заказчика не должна превышать 60 часов в месяц в течение полугода, сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Как отмечается, новые правила коснутся агрегаторов такси, служб доставки и сайтов объявлений в сфере торговли, перевозок, строительства и общепита. Это должно защитить права работников и помешать бизнесу заменять штатный персонал постоянной занятостью без отпусков и больничных.
1: Обо всем.
2: Американский сериал «Во все тяжкие» возглавил рейтинг 100 лучших телепроектов 21 века. Вторую и третью строчки заняли криминальные драмы «Прослушка» и «Безумцы», пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Эксперты издания выбирали победителей среди картин, вышедших на экраны после 2000 года. Российских сериалов в списке нет.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Переговоры на горизонте. Песков допустил встречу России, США и Украины. А Дмитриев наводит экономические мосты с Вашингтоном. Европа замерзает от страха. Еврокомиссары умоляют Трампа не перекрывать дизельные вентили. Печать поставлена. ЦИК официально утвердил результаты выборов в Госдуму 9-го созыва. Наши новости тоже уже официально утверждены. Ждут не дождутся рассказа. Пришел Измайлов. Дипломатические маневры и европейская нервотрепка. Но пока пресс-секретарь президента Песков заявил, что трехсторонние переговоры России, США, Украина могут... Обратите внимание, не Россия, Украина, США. Россия, США, Украина через США могут состояться в ближайшее время. Но ясности и конкретики, как всегда, пока нет.
4: Если вы помните, это то, о чем мы говорили по итогам телефонного разговора Путина и Трампа. Вот об этой речи идет разговор. Действительно, такое обсуждение имело место. И говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться. Это было во время последнего телефонного разговора Путина и Трампа. Вот. Пока больше конкретики я вам какой-то представить не могу.
3: Ну а Кирилл Дмитриев продолжает активный ведение диалога с американцами по экономике. Вечерком прыгнул в лайнер, приземлился в Вашингтоне, в местную чайхану с Витьков, как их, Витьков и Кушнер, да, Витьков и Зятьков, отправился, поужинали, что-то обсудили. И, в общем, какое-то взаимодействие продолжается. О повестке напомнил и о контактах Дмитрий Песков.
4: Нет, о результатах пока говорить преждевременно. Он продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, которое в настоящий момент отсутствует, но, тем не менее, есть понимание, что это могло бы быть выгодным. И вот такие эвентуальные обсуждения имеют место.
3: А все это происходит на фоне того или тем временем, как в Европе разгорается настоящая паника. Еврокомиссар по энергетике Дан Юргенсен со страниц Financial Times чуть ли не со слезами умоляет Трампа не вводить запрет на экспорт американского дизеля прочего Евросоюза очень плохую зиму. А согласитесь, дела все прикольнее в том смысле, что о плохой зиме говорит Зеленский, говоря, что надо срочно остановить русских, потому что зима, давайте перемирие, давайте мы готовы, мы ко всему готовы, к переговорам, что угодно. Трамп говорит, что дизель, и более того, Макрон в интервью французам говорит, что украинские атаки на русские НПЗ усугубляют проблему с топливом в Европе. Дизеля нет. А Макрон хочет срочно обсудить со странами семерки в освобождении нефти из стратегических резервов. Надо срочно распечатывать. Так более того, натовцы говорят, что русские вот-вот нападут, а у них нет дизеля для танков и их самолетов F, какие там 35 или какие, наплевать. Давайте срочно строить НПЗ. В Европе нет НПЗ. Ничего нет. Вообще и плохая зима будет для всех. Ха-ха. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, член Общественной палаты России Владимир Шаповалов не греется на костре из подшивок Financial Times, а готовит из них на них шашлык. Владимир Леонидович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Как у вас дела? У нас все хорошо, да? Зима, дизель на месте, да. Можем.
5: Да, я думаю.
3: Financial Times не нужен в печку. Да,
5: да. Да, я с этим согласен, и ситуация, конечно, в Европе непростая, и эту ситуацию европейцы сами себе создали. Причем, по большому счету, ведь Европа все эти годы, начиная с 70-х годов 20 века, жила за счет российских энергоресурсов, советских, потом российских энергоресурсов. И, по сути, в этом основа благополучие европейского общества до настоящего времени. И альтернативы России, по большому счету, нет на европейском рынке. И странно, что европейские политики этого не понимают, насколько они зависят от России, и что лучше бы с Россией жить в мире, а не дергать, так сказать, за ниточки киевского клоуна и не грозить нашей стране какими-то страшными карами. Только в дружбе с Россией благополучие Европы.
3: А, так, ну да, но дружба-то не они, там какая дружба? Там надо доделать дело предков, да, Рейха. С русскими надо кончать, они говорят. Какая там дружба? Ну, проблема есть, блин, пока с русским будешь кончать, замерзнешь к чертовой матери, там дизеля нет, нефти нет, трубы, газа сами перекрыли, что делать непонятно.
5: Ну, здесь ситуация-то достаточно простая. Дважды за последние века европейцы всем скопом пытались Россию победить. В 1812-1941 закончилось это в Париже и в Берлине, соответственно. И никаких военных ресурсов у Европы нет, по большому счету. Мы же видим, что происходит с европейскими армиями. Кстати, есть большие военные бюджеты и вопросы к европейским налогоплательщикам. А куда идут эти гигантские деньги, если Германия не может 2000 солдат в Литву набрать? Где этот гигантский бюджет Бундесвера? Он куда уходит? В какие карманы? С одной стороны. А с другой стороны, Европа много сделала для того, чтобы потерять энергетическую безопасность у себя. Она боролась со своей собственной атомной промышленностью, поборола успешно. Теперь итальянцы пытаются впервые за, так сказать, 40 лет возродить атомную энергетику, и немцы думают об этом же. Она боролась против России и обрубила, и рукоплескала тем, кто взрывал трубопровод
3: поток,
5: в Балтийском море. Вот теперь нужно пожинать те плоды, которые есть, и Европе на самом деле никто не поможет в этой ситуации. Надеяться на Соединенные Штаты смысла нет, даже если в Соединенных Штатах придут к власти демократы. Давайте вспомним о том, что именно Байден начинал борьбу с европейской промышленностью, экономикой, переманивая к себе европейский бизнес, действуя по принципу «умри сегодня ты, а завтра я». И кто бы ни пришел в Вашингтоне к власти после Трампа, политика, так сказать, удушения Европы, европейского бизнеса будет продолжена. Естественно, что для европейцев, по большому счету, в этой ситуации выхода нет.
3: И тогда как могут развиваться события? То есть может ли здесь Трамп подставить плечо? Или, Трамп тоже находится в той же ситуации, когда мировые рынки по продаже дизеля, куда мы дизель сливали бочками, тоже испытывают теперь голодание?
5: Вы знаете, Трамп уже подставил плечо, потому что он запрещает вывоз из Америки, как известно, дизеля. Вот это то самое плечо, мощное, так сказать, трамповское плечо, которое Трамп подставляет европейской экономике, помимо того, что она лишилась российских энергоресурсов, энергоресурсов из стран залива, теперь европейцы закручивают вентили со своей стороны. То есть, по всей вероятности, нужно будет действительно разбирать свои дома, греться в кострах, так сказать, или что еще делать, непонятно. На самом деле, если рассуждать серьезно, то для Европы есть только один путь в этой ситуации – сменить политические элиты и договориться с Россией. Другого пути нет.
3: Ну, это никак. Ну, то есть вот...
5: Это никак. Да. Пока никак. Никак, но в перспективе может быть. Может быть. Мы же живем в меняющемся мире, и та элита, которая сейчас обанкротилась полностью, может быть, у европейских наций все-таки хватит силы духа для того, чтобы заменить эти проворовавшиеся и обанкротившиеся элиты национально ориентированными политиками, прекратят конфликт. Да,
3: как говаривал классик, которого мы что-то тут слишком много пинали, другой элиты у нас для вас нет. Но кто там? Ле Пен, которая, вспомнив про их французские предприятия, национализированные здесь у нас, или АДГ, который говорит уже о ядерном оружии, и возвращении украинцев на фронт против русских.
5: Вы знаете, я тоже весьма скептически отношусь, кстати, и к тем политикам, которых вы сейчас привели в качестве примера, но я могу привести два примера. Первый пример – это те, так сказать, политические гиганты, которые были в европейской политике еще каких-то 2-3 десятка лет назад, тот же Ширак, например, или Шрёдер. И отдельные политики, причем не обязательно крайне правые и крайне левые, как Виктор Орбан, который был, так сказать, полностью либеральным политиком, а потом, так сказать, понял, что это путь в никуда и изменил свою позицию. Поэтому посмотрим, может быть, если европейцы выживут, как, так сказать, государство и общество, может быть, в перспективе что-то поменяется.
3: Спасибо, Владимир Шповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Но пока Европа судорожно ищет, чем заправить свои тягачи, Центр избирком без всякого дизеля доиграл торжественный марш.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
6: Сказ...
0: сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов об изучении новых технологий в российских школах.
6: Искусственный интеллект – это вызов, в том числе для системы образования. Здесь мы, я считаю, не должны стоять в стороне. У нас предусмотрено вместе с Министерством цифрового развития, мы эту работу ведем с ведущими нашими компаниями технологическими. Мы направили в регионы методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта для учителей и запланировано повышение квалификации учителей по этому вопросу с сентября. Что касается школьников, то мы вводим с таким предложением, ко мне обратились учителя, когда я был на августовском совещании в Тверской области, вести отдельный курс, предмет искусственный интеллект и информационная безопасность. И он будет введен для учащихся 5-11 классов со второй четверти. С одной стороны, есть большие возможности использования искусственного интеллекта. Действительно, мы это видим и в медицине, в науке, по другим направлениям. Но с другой стороны, есть и определенная опасность, есть определенная угроза. Когда использование искусственного интеллекта, например, при решении домашних заданий, понижает качество образования. А школьники об этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить школьникам и о плюсах, и о рисках.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
3: Ну что ж, члены Центра избиркома официально поставили подписи под итоговым протоколом выборов в Госдуму 9-го созыва. Кампания объявляется закрытой. Расходимся. Что уже, в принципе, все разошлись. И вот можно посмотреть на цифры, которые получились. Явка. Давайте, с вашего позволения, будем округлять. Так-то официально 59,8, а мы с вами скажем 60%. Проголосовали 67,5 миллионов человек, мы округлим. И, в общем, в целом решили сходить к урнам обычным или электронным. Более 7 миллионов человек. Все итоги выложила и обо всех итогах доложила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
7: Что касается, теперь скажу несколько слов о дистанционном электронном голосовании. В 30, вот тоже отличие, что масштабная кампания, в 33 регионах, это максимальное число, все они были не новички, все регионы, которые уже имели опыт проведения дистанционного электронного голосования, мы на этом делали акцент, поскольку понимали, с какими вызовами и сложностями придется столкнуться при проведении ДЭК. Охват дистанционного электронного голосования в этом году – это более 640 избирательных кампаний, то есть это не одна кампания, да, и более 3600 видов бюллетеней, коллеги. Все, теперь это можем и проводить дистанционно. Новация этого сезона – в случае, если избиратель не смог проголосовать дистанционно, как он планировал, нет, ну, мало ли, нет интернета, перебой, телефон сломался и так далее, или компьютер, он может получить бумажный, он мог получить и получали бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть люди приходили на любой участок, мог прийти после проверки нашей системы, систему стоп-дубль, чтобы не было двойного голосования, все, кто желал, получали бумажные бюллетени, была возможность проголосовать. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
3: Ну, если итоги выборов распределить на конкретные кресла в торжественном парадном здании заседаний нарядного Государственной Думы, то для «Единой России» смонтирует 349 мягких комфортных кресел с подогревом и массажем. КПРФ поставит обычные 37, ЛДПР откидные мягкие 23, новым людям 19, «Справедливой России» 17, родину посадят на приставную одну табуретку. Четыре самовыдвиженца. 46 ветеранов специальной военной операции, 41 из них от «Единой России», сообщил Памфилова, а пятеро остальных, ну, вот 41 от «Единой России», пятеро остальных, значит, не от «Единой России». Но эти выборы, как и все другие, проходили не только здесь, но и не здесь. И вот подробности.
7: Но теперь, что касается голосования за рубежом. Для голосования избирателей, которые проживают или находятся за пределами России. Спасибо МИДу, да, вместе с ними хорошо поработали. В 152 странах было открыто, как и намечалось, 333 избирательных участка, в том числе 7 в городе Байконуре, Республике Казахстан. В выборах поучаствовали 280 355 человек, то есть 58% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Проголосовали следующим образом. «Единая Россия» 162 355, то есть 58% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. ЛДПР 14 683, то есть 5,2%. КПРФ 28 970 человек, то есть 10,3%. «Справедливая Россия» 16 027 человек, 5,7%. «Новые люди» 37 122, то есть 13,2%. Если для сравнения, в 2021 году за рубежом в аналогичных выборах приняли участие 204 042 избирателей, то есть в этом году значительно больше, и это несмотря на все сложности в так называемых недружественных, враждебных странах, я так скажу откровенно, они нас врагами назначили, чем мы с ними будем нянчиться, враждебных странах, которые создавали массу препятствий для этого, для наших избирателей. Тем не менее, все, кто хотел, пришел и проголосовал. Спасибо нашим дипломатическим работникам. Даже в чрезвычайных условиях они сделали все для этого. И чем больше нашим гражданам ставят препятствия, тем интереснее смотреть на результаты этой работы. Вот вы видите перед глазами. Поскольку на этот раз, накануне голосования, как и в 2024 году, в соцсетях за рубежом массово просто распространялись призывы портить избирательные бюллетени. Разного рода акции планировались. Все это провалилось. Как внутри страны, так и за рубежом.
3: Политолог, специалист экспертного института социальных исследований, член Российской ассоциации политических консультантов Виктория Карпова прямо сейчас аккуратно отклеивает на память наклейку «Опечатано» с последней электронной урной, которую рабочие заворачивают теперь уже в пупырчатую пленку под грустный взгляд Памфиловой. Виктория Вадимовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Ну, как, вам вот интересно, азарт от Новой Думы или скучно?
8: Думаю, что есть еще какие-то другие краски внутри текущей Думы, которая у нас сегодня была утверждена в рамках заседания ЦИКа и обозначены Александровной ключевые итоги. Здесь я бы на самом деле даже чуть шире смотрела на итоги выборов в Думу. И если это делать через не только сам Думский комитет, который формируется, но и через какие-то характерные моменты, я бы выделила следующие блоки. Наверное, первое, что очень важно, это то, что касается явки. Когда мы говорим о 59% избирателей, которые приняли участие в Думе, цифра такая всеобъемлющая, но по факту это 67 миллионов человек, которые заметно больше, чем на двух предыдущих думских кампаниях. То есть, по сути, тот парламент, который сегодня сформировался, результаты которых мы услышали, это действительно гораздо более существенная вовлеченность, более высокая вовлеченность самих граждан. При этом здесь еще и менялась сама инфраструктура выборов, и об этом Александра сегодня тоже сказала. Работали, были запущены на такую полную мощность проекты, как InformWeek, когда адресно члены комиссии приходили к избирателям, и рассказывали о том, когда и где можно проголосовать, какие есть удобные способы, и, по сути, сделали избирательную систему чуть ближе к нашим гражданам. Второй момент – это, конечно, удобство самой системы. Почти 7 миллионов человек проголосовали либо через ДЭП, либо через мобильного избирателя. То есть мы говорим о том, что здесь вот эта вот подстройка под жизненные обстоятельства человека и возможность не только прийти на избирательный участок, но и сделать свой выбор в электронном формате, или же если ты не проживаешь на территории того места, где находишься, выбрать что-то альтернативное.
3: Виктория Вадимовна, ну, а вы же слышали, вот сейчас Памфилова докладывала, да, об итогах и с грустцой в голосе. Все-таки уже кампания прошла, все забыли, да, и до следующей теперь надо разбирать Центр избирком, до следующих выборов, а крупные выборы вообще неизвестно, не скоро. Да, и, ну, какая теперь разница, кто там как мог голосовать, электронно или нет. Мы теперь получили новую Думу. Вот мы с вами обсуждали тут, да, вы говорили, еще не утверждено, кто как, еще бабка надвое сказала, вот, пожалуйста, один мандат у Родины. Что он будет делать там?
8: Ну, тут, если говорить не только про один мандат, который есть у Родины, есть и еще более существенные политические силы, которые сегодня, вот мы вчера действительно обозначали с вами лишь векторы. Сегодня мы можем сказать следующее, что партии «Единая Россия» действительно получает большинство, и это конституционное большинство 349 мандатов, если приводить это на близкий язык политологического на человеческий, то, конечно, мы говорим о том, что принятие федеральных законов организационно будет чуть более проще. И здесь речь идет и про те решения, которые принимаются на уровне федерального бюджета, налогов и социальной политики в целом. Если говорить про еще какие-то яркие цифры, о которых сегодня Лосана сказала, что по составу меняется парламент, в Госдуму вошли 46 участников специально-военной операции, и это действительно может означать, что те вопросы, которые связаны с поддержкой военнослужащих, ветеранов, и семьи, они получат дополнительное представительство непосредственно внутри парламента. Это может касаться реабилитации, образования, трудоустройства, возвращения наших ребят, социальных гарантий. Такой достаточно широкий спектр. Видимо, еще одну линию обновления депутатского корпуса почти наполовину. И при этом средний возраст депутатов нового созыва будет составлять 53 года. Тоже показательно, что определенная такая формируется институциональная структура вокруг нового парламента. И вот действительно те вещи, о которых мы вчера с вами говорили, в том числе по созданию отдельного комитета по цифровому развитию, искусственному интеллекту, очень конкретный сигнал, и будет входить в нашу жизнь, перестает быть тема только технологических компаний, отдельное направление, связанное с
3: госполитикой. Да. Главный Виктор Вадимович, чтобы что-нибудь не запретили по дороге, да, с искусственным интеллектом вместе.
8: Но тут позиции разные есть с точки зрения развития технологии искусственного интеллекта, цифровизация общественно-политического пространства, поэтому действительно остается констатировать то, что из плоскости вот действительно такого технологического контура заходит в нашу жизнь.
3: Спасибо. Виктория Карпова.
9: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелайте мне одно, чтобы с неба падал только дождик и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «а» и «е» слитно, поэтому «тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь» для нас, «Кино» и «тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
1: Владимир Путин заявил, что Киев предложил возобновить мирные переговоры незадолго до выборов в Госдуму. Президент пояснил, что Москва согласилась вернуться к диалогу после голосования, однако украинские войска сорвали процесс новой атакой. По словам главы государства, в ночь на 20 сентября противник пытался нанести массированный удар по Москве. Ранее украинская сторона в одностороннем порядке прервала консультации в Стамбуле.
2: О расследованиях.
1: Доклад о событиях в Буче лишил секретариат ООН возможности заявлять о неосведомленности. Это заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, материалы уже доставили генсеку организации Антонио Гутерришу. Дипломат уточнила, что министр иностранных дел страны Сергей Лавров призвал руководство Всемирной организации детально изучить переведенный на английский язык документ. Ранее Москва неоднократно требовала от руководства объединения предоставить списки погибших, однако содержательных ответов так и не получила.
2: Об образовании.
1: Минпросвещение России разработало правила применения искусственного интеллекта в школах. Ведомство определило задачи для педагогов и учеников, а также установило строгие ограничения на использование технологий. Как отмечается, по новым нормам старшеклассникам разрешено применять нейросети для исследовательских проектов. Однако на экзаменах и контрольных работах умные сервисы полностью запрещены. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что цифровые помощники призваны поддерживать учителя и развивать критическое мышление у детей, а не выполнять задания вместо них.
2: А вирус.
1: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на госгранице из-за сложной эпидемической обстановки в мире. Решение связано с опасностью завоза чужих заболеваний, заявила глава службы Анна Попова. Главный санитарный врач уточнила, что специалисты круглосуточно отслеживают ситуацию на всех пунктах пропуска и быстро изолируют очаги. С начала года санитарные службы выявили в стране около 500 завозных опасных инфекций.
2: Об инициативах.
1: В России может появиться выплата для долгожителей. Замсекретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб предложил платить до 200 тысяч рублей для столетних юбиляров. По его словам, солидная премия поддержит пожилых людей. Сейчас подобные надбавки к пенсиям долгожителей действуют только в отдельных регионах.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юаня 12,54.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 11, днем малооблачно и до 17 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 10, в субботу небольшой дождь и плюс 15. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Побег от реальности. Семья с 11-летним ребенком бросила работу и сбежала ждать конец света всех, кто и экранное время под замком. Наши люди требуют отнять у детей соцсети, вернуть их во дворы. И флагманы с Тольятти. Президент поздравил АвтоВАЗ с запуском «Лада Азимут». Мы вас тоже поздравляем с этими замечательными новостями. Пришел Измайлов. Впереди какая-то царская империя. Так вот, если вы думали, что конец света отменен, в секте «Царская империя», это всяко можно, да, так с кондачка подумать, о чем же идет речь, с учетом разного рода движений и направлений в нашей общественно-политической жизни. Так вот, целая семья собрала вещи, забрала 11-летнюю дочь, бросила работу и сбежала в неизвестном направлении. Жутко и планомерно, но встречать неизбежный апокалипсис. А чтобы не было скучно и, может быть, не очень страшно, в компании сочувствующих коллег и адептов. Корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Цвенгер тоже сидит на чемоданах в походной палатке, пытаясь найти беглецов и узнать, что же это за царская империя, когда там подают конец света. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, продолжайте.
4: Вот хотелось бы сказать для начала, что я далеко не первый журналист «Комсомольской правды», который занимался расследованием... Да, и пропал в этой общине, так скажем. Наш великолепный Владимир Варсобин в 2024 году даже ездил в Ульяновскую область, где находился главарь вот всего этого, всей этой организации, и проводил собственное расследование, пытался поговорить.
3: Больше его никто не видел, Леонидом... кстати, Татьяна.
4: Да. Леонидом Власовым, который организовал деятельность этой организации. К слову, после уезда Варсобина как раз задержали этого главаря, но организация после этого не перестала действовать. Что по поводу семьи из Вологодской области, которая решила тоже вступить в ряды этой организации. Все начиналось вот, достаточно просто, как у всех оказалось. Вот Светлана Суворова, 54 года сейчас ей, она познакомилась в интернете с одной из адептов Царской империи и начала немножко менять свои взгляды на религию, на веру. Она и раньше до этого ходила в церковь православную, обычно со всей своей семьей, с мужем, с дочкой. Ну, в общем, ничего примечательного. А тут познакомилась с этой неизвестной женщиной и стала меняться. Поначалу, как отмечали ее коллеги, с которыми удалось поговорить, она просто стала на работу приходить в платке, меньше стала общаться с людьми. Ну, в принципе, до этого она была не очень общительной. А потом и вовсе заявила, что уходит, увольняется. На последнюю встречу с коллегами принесла банку варенья и сказала, что вот мы будем жить подсобным личным хозяйством, никто из нас работать не будет, нам это больше не интересно. Хотя работала ранее Светлана в коррекционной школе в Вологодской области с заместителем директора по воспитательной работе. То есть работа интересная, и ну, ни одна, я не думаю, что она очень мало получала. Ну, то есть было куда стремиться, возможно, даже построить карьеру в дальнейшем. Но как-то вот повоздействовали на семью и на Светлану в том числе эти неизвестные люди из Царской империи, и после этого... Наверное, через год после увольнения семья попросту исчезла. Они бросили свой дом, свое вот это подсобное хозяйство, которым хотели жить, скотину. Все оставили, у них были запасы еды, но они ничего не стали брать с собой, просто уехали. Вот главный вопрос, куда они уехали. Ячейки Царской империи, они рассредоточены по всей стране. У них... Как известно, уже и Владимир Варсобин разбирался, и коллеги из Ульяновской области также, что Царская империя находилась не только в Ульяновской области. У них есть ячейки в самых маленьких населенных пунктах, в селах, где-то вот в глуши, в Сибири, где, как они уверяют, можно спрятаться и спастись от конца света. Но вот где именно наша семья, семья Светланы Суворовой, ее муж Вячеслав и 11-летняя дочка София, это пока остается неизвестным. Хотя на поиски их уже отправились и судебные приставы Вологодской области, и Следственное управление Следственного комитета по Вологодской области также занимается поисками, но пока результатов никаких нет.
3: Что, проблема найти секту?
4: Проблема найти, где именно они находятся.
3: Ну, когда надо, да, как-то и выясняется, что все про все знают, да, там, и что угодно могут найти. А здесь прям затерялась целая секта, никто не может установить, где, ни следов, ничего нет, да. То есть где-то. Может, они.
4: Ну,
3: уже...
4: это очень интересно, потому что даже Владимир Варсобин, когда приехал в Ульяновскую область, там глава поселения, он знал о существовании вот этой ячейки, что сам этот Власов провозгласил себя императором. Ну, в общем, все это было всем известно, но почему-то только когда они вышли на улицы и начали носить иконы, вести себя странно, только тогда после этого начались движения.
3: Спасибо, Татьяна, корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Цвенгер. Может быть, там уже произошел конец света, и уже никого нет. пока одни ждут конец света в лесах, другие пытаются спасти детей от конца света виртуального. ВЦИОМ порадовал, подавляющее большинство наших людей требует жестко ограничить детей, доступ детям в соцсети, наконец. Причем 12% вообще говорят, что нужен полный бан всем до 16 лет. Никаких тиктоков, только скакалка, догонялки и классический бумажный дневник. Наш Василий Воронин в глубокой печали. Он осознал, что цифровые гайки закручивают со всех сторон, и прикидываться школьником, чтобы сутками беззаботно деградировать в играх, больше не получится.
5: Каждый второй россиянин считает, что детям в социальных сетях нужно ограничить доступ к опасному контенту и отдельным функциям, но не закрывать сами платформы полностью. Это данные ВЦИОМ. За полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет выступили только 12% респондентов. В целом, больше половины опрошенных видят в ограничениях больше пользы, чем вреда. При этом россияне довольно скептически оценивают техническую сторону запретов. 82% уверены, что дети и подростки все равно найдут способы их обходить. Помимо возникновения зависимости от листания ленты, соцсети также способны нанести урон детской психике, говорят эксперты. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
6: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
5: Дискуссия о запрете соцсетей для детей ведется в России уже давно. В начале июля председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев со ссылкой на результаты опроса заявил, что россияне с напряжением относятся к использованию социальных сетей детьми. Он призвал изучить необходимость запрета для несовершеннолетних пользователей. Ограничивать и запрещать подросткам пользоваться соцсетями нельзя. Но нужно контролировать ребенка в интернете, заявила в интервью Радио КП практический психолог, кандидат психологических наук Яна Хохлова.
7: Как в любом вопросе здесь, наверное, не стоит прибегать к каким-то крайностям. Ни полное попустительство, ни полный запрет проблем, скорее всего, не решат. Очень важно знать, какой контент потребляет ребенок. И чем младше, тем, наверное, плотнее контроль. Говорить с ребенком об этом, интересоваться. Не пребывать в иллюзии, что если вы запретите, то ребенок вообще не будет иметь доступа к этому, потому что есть соцсети у друзей, знакомых и так далее. То есть доступ все равно будет. Я бы больше делала упор на обучение правилам безопасности, информационной безопасности, да, обучать там поведению в соцсетях, что можно выкладывать, чего нельзя, с кем можно вступать в контакт, с кем нельзя, по каким правилам это работает. Больше говорить о том, как ребенок может себя обезопасить, предостеречь. В качестве альтернативы больше делать упор на обеспечение реальной интересной жизни, да, то есть чтобы у ребенка была мотивация, был интерес не сидеть все свое время, не проводить все свое время в социальных сетях, а больше жить реальной жизнью. И это будет более эффективно, чем жесткий запрет.
5: В Австралии запрет на использование социальных сетей лицами до 16 лет действует с декабря 2025 года. Штрафных санкций для лиц младше 16 лет и их родителей не предусмотрено. Но оштрафованы могут быть сами сервисы, если не примут соответствующих мер. В Норвегии такое ограничение существовало для детей младше 13 лет. Но в 2024 году было принято решение ужесточить запрет, увеличив возрастной порог до 15 лет. В июле текущего года французский парламент окончательно одобрил закон, предусматривающий запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Франция стала первой страной ЕС, дошедшей до принятия настолько жесткого возрастного ограничения. В апреле 2026 года премьер-министр Греции объявил о запрете на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. По его словам, он получил множество обращений от родителей с жалобами на негативное влияние соцсетей на психологическое самочувствие их детей. Постановление вступит в силу с 2027 года. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: От духовно-сетевых проблем к отечественному автопрому, где сегодня настоящий праздник, откупориваемый ВМ игристые.
2: Сказано на радио.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай

0: имеет отношение. Вот он как раз в свое время говорил, я просто сейчас хочу понять. Он в свое время говорил, что на Украине-то как раз свобода слова, в отличие от России. Вы же говорите, что в России свобода слова, в отличие от Украины.
1: Ну, я не знаю, там, кажется, свобода слова, а Кирилла Вышинского, нашего друга, да, посадили там в тюрягу, и...
0: Если бы, кстати, не вы, то он бы там и дальше сидел, да.
1: Да, ну, президент его наш спас и так далее. Ну, мы там прилагали все усилия. Ну, и вы видите, что там происходит. То есть, это там, там сейчас все объединились там в один телемарафон, и, в общем, там... Какая там свобода слова? Ну... Там же реальные репрессивные...
0: Сочувствующие на Украине, ну, как по вам, остались? Или уже, ну, не с кем, по сути, скажем так, договариваться? Вообще, мы в текущем моменте братские народы или уже о братстве не надо говорить? О братскости не надо вообще рассуждать?
1: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманенные, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации, да, конечно, это длительный процесс, но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Вот. Японцы даже вообще говорят, что оправдывают ядерную бомбардировку и говорят, ну, мы же сами виноваты, мы же не сдались там.
0: Да, есть там такие.
1: Есть там такое. Поэтому там такое. Я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение единства.
0: То есть как
1: видите? Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
0: Да? Русские.
1: Да.
0: То есть украинцы – это русские.
1: Ну, мы
0: единственные. Украинцы – это украинцы все-таки.
1: Слушайте, ну, они, конечно, украинцы, но если вы будете пешком идти из Украины в Россию, то вы языкового барьера не почувствуете.
0: Ну, где-то, какой-то границы.
1: Из какой части? Из Львова, если... Да, хоть из Львова. Будет все постепенно меняться. То есть, конечно, это такая уже казуистика. Можно говорить, что это три народа, единый букет. Это образы, нужны метафоры, там, русские, белорусы. Но все равно это такая общность историческая. Конечно, русские. Но, слушайте, если сейчас русские, у нас буряты. Понимаете? Они русские. То есть, или как это говорится, я там в Дагестане, я там лезгинец, да?
0: Ну, там много народов даже.
1: Да, да, да, да.
0: Любой.
1: Да, да, да, да. В России я дагестанец, а в мире я русский. Ну, как бы так.
0: Вы написали у себя в телеграм-канале, что, я цитирую, вот прямо сейчас вот у меня цитата под рукой, концерта Канье Уэста в Питере не будет. И все, без точки даже. Поясните, почему не будет, и только ли в Питере. В Москве, может быть.
1: Почему без точки?
0: Точки нет, серьезно говорю. Дмитрий Киселев, точки нет. Всё. Концерт Канье Уэста в Питере не будет.
1: Не будет. Да. Слушайте, ну, без точки, мне молодежь объясняет, значит, дети, что... А если ставишь точку, то это как-то очень... Ну, да, даже в переписке, то это как-то очень...
0: Серьезно?
1: Вы знаете об
0: этом? Оказывается, это я устарел. Понятия
1: да,
0: не
1: да,
0: имею.
1: Да,
0: вы постарше меня, вот то вы знаете,
1: это, а я... То это такой грубоватый стиль, такой закрытый и так далее. Да, поэтому здесь...
0: У молодежи передали, короче, я понял.
1: Повелся, да. Не будет, потому что его не может быть, и трудно поверить, что он состоится. И у меня есть определенная информация.
0: Да, опираетесь на какие-то свои источники.
1: Я опираюсь на свои источники, я просто не хотел бы их раскрывать.
0: Нет, это не важно, просто подтвердить, что да, вот по,
1: да,
0: значит,
1: думаю,
0: по вашей информации не
1: будет. Да, по моей информации ее не будет.
0: Только в Питере?
1: Вообще не будет. Вообще не будет, потому что замотают там как-то так, все это спустится на тормозах, и этот процесс уже начался.
0: Вы лично против этого концерта в России?
1: Ну, я считаю, что Kanye West, я просто ознакомился с текстами его песен, я считаю, в одной из них он там 14 раз выкрикивает «Хайль Гитлер», и он говорит потом, что да нет, у меня там биполярное расстройство, потом у меня не биполярное, у меня аутизм, потом я там что-то... Потом опять за свое увлекается нацизмом и так далее, продает майки, продавал майки. со свастикой, белая майка с, у него на сайте, с, со свастикой, черной свастикой, с кулак на груди. То есть, понимаете, какая штука, что трудно его заподозрить, что он действительно...

0: действительно такой уж нацист, но если вы позволяете себе играть с этими символами в таком легкомысленном варианте, то, значит, вы не понимаете, что было и что произошло. И ехать в город, в который, так сказать, это сейчас он Петербург, а тогда он был блокадный Ленинград, и там Пискаревское кладбище, оно что стоит, да? И если он будет там петь свои песни, а кто ему запретит? Он говорит, вы же меня приглашаете, я пою свои песни, да? А публика, что она что будет? Он будет орать там со стадиона «Хай Гитлер», а публика будет... Она будет в каком положении? Она что будет? Аплодировать ему должна? Или молча это встречать? Или протестовать, то есть прийти на концерт, чтобы протестовать. Но какая-то глупость просто, понимаете? То есть, конечно, могут говорить справедлив аргумент, что нам нужно прорвать культурную блокаду.
1: Да.
0: Да?
1: Угу.
0: Я понимаю, конечно, нужно. Но, наверное, не таким образом. Потому что, понимаешь, конечно, что у нас сейчас цель денацификация Украины. Мы проводим операцию. А тут мы приглашаем, так сказать, человека, который там с нацистскими символами. Да к вам ребенок придет домой в майке со свастикой и скажет, а что это Канье Уэст, вы же сами взрослые его приглашаете. А вы что, напишите на себя жалобу тогда. Ну, то есть мы оказываемся просто... Нам с Запада потом скажут, предъявят претензии. Какая у вас там денацификация, если вы там приглашаете Канье Уэста, который запрещен, Канье Уэст, в Англии, ну, в разных странах, есть список стран, куда
1: нас волнует? Пускают. Нет, вот если отделить, нас волнует, что какой-то... Ну, если бы даже он не кричал «Хайль Гитлер», нас волнует, что кто-то запрещен в Англии. Вот это
0: подождите, то просто если мы хотим соотнести себя, да, с кем-то и посмотреть, какая возможна реакция, то мы, наверное, должны точно... Мы не уникальны здесь, если мы не проведем концерт Канье Уэста. Здесь «Белой вороны» точно не будем. Вот, есть страны, куда, где его приглашают. Ну, там, он вообще американец, там все проще, потому что у них нет таких жертв, не было от нацизма. А в приличных странах, там, ну, как приличные, это враждебные, но страны, которые помнят свою историю и чего они пережили из-за нацизма, там, да, то они как бы уважают себя. Вот и все. Это просто вопрос самоуважения.
1: Мы уже упомянули молодежь, вот вы прислушиваетесь к молодежи. Я читал комментарии самые разнообразные, это ведь сериал года, на самом деле. Вся эта история с Канье Уэстом, она же продолжается, так или иначе, инфоповоды всякие возникают.
0: Пока нет ни одного человека, кто сказал бы, что концерт Канье Уэста состоится.
1: Это, нет, кроме организаторов, которые упорно продолжают настаивать
0: на том, что... Это, может быть, мошеннические схемы, аферы, понимаете? Сейчас продадим билеты, но мы же вам говорим, что деньги не будут возвращаться. Кому-то вернуть, кому-то не вернуть. Ну, в общем, это все...
1: Нет, я читал просто... Ну, мнение людей по этому поводу самое разнообразное, огромное количество комментариев. И вы знаете, если вот все свести к одному, в одну короткую реплику, но возмущение следующее. То есть, если политически смотреть, когда надо, можно и талибов, которые еще на тот момент террористы, пригласить здесь встретить в Москве и о чем-то с ними договариваться, да? Ну, просто потому что по политическим причинам надо. Вот. И не считается, что они террористы, и у них статус соответствующий, и что они там творят у себя в стране, тоже как бы не считается. А вот Канье Уэст, который сказал, потом извинился, это все равно вот для нас плохо и зло. Вот. Слушайте, что ответите этим людям?
0: Да, слушайте, мы не всегда ведем себя последовательно. Да,
1: это понятно. Вот, это важно признать.
0: Да, мы это признаем, не всегда ведем себя последовательно. Мы там признаем их талибов террористами, потом с ними общаться.
1: Потом
0: запоздало. Туда-сюда. Ну, бывает, попадаем в смешные ситуации. Но и там можно говорить, что там сложные дела, вот, и так далее. А здесь ничего сложного нет. Просто ничего сложного нет. Здесь все понятно. Посмотрите, возьмите тексты, почитайте. Посмотрите на эту футболку со свастикой. Ну и все, это как дважды два. У него нет ничего сложного в Канье Уэсте. У него там песни, что я там трахнул русскую там девчонку за Украину там, и так далее. То есть он как бы вот придает это...
1: Да, что-то такое там было.
0: Какой-то смысл, да. Ну вот что-то такое. То есть нам это вообще зачем? Мы это на что? Это сделает лучше? Мы как прорвем культурную блокаду, испытаем чувство удовлетворения?
1: Спасибо большое. В студии радио «Комсомольская правда» были Иван Панкин, Дмитрий Киселев, титр читаю, чтобы было правильно, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1» Киселев с некоторых пор. Дмитрий Константинович, благодарю. Были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, друзья. Спасибо.
0: Спасибо, Вань. Очень, было очень приятно.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о ритуалах перед соревнованиями.
5: У меня всегда в олимпийке моей, в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили из сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты поднимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну, и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня. А с утра я складывала все вещи, и он был последним.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке беспилотников в Ростовской области. Это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что один человек пострадал в Таганроге, четверо в Азове. Все пострадавшие госпитализированы. В Азове после падения обломков дрона повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. Всего за ночь в регионе средства ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников.
2: Об Украине.
7: Вашингтонская администрация решила не включать ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот» в пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Это пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По его данным, помощь передадут Киеву до октября 2029 года. В пакет войдут вооружения и запчасти для бронемашин, но ракет для «Патриот» точно не будет. До этого посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что Вашингтон не может передать Украине ракеты для систем ПВО, потому что спрос на них со стороны союзников превышает предложение. Он также сообщал, что идет согласование деталей по передаче лицензий и прав интеллектуальной собственности для запуска производства ракет на Украине. Но этот процесс он назвал небыстрым.
2: Об образовании.
7: Использование искусственного интеллекта не допускается при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении других заданий, где школьник должен лично показывать свои знания и навыки. Это сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства просвещения России. Там отметили, что ребенку запрещено выдавать полностью созданный нейросетью текст, решение, презентацию или проект за собственную работу. А учителям не рекомендуют загружать в сервисы с искусственным интеллектом информацию об учениках, родителях, работниках школ, оценки, характеристики учащихся, приказы, распоряжения и другие конфиденциальные или служебные материалы.
2: О погоде.
7: Волна аномальной жары, которая прогнозируется в Европе, в ближайшие дни коснется некоторых регионов России. Но циклон разбавит тепло. С таким прогнозом выступила ведущая специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что после похолодания ожидается 14-19 градусов на следующей неделе. Это на широте Москвы и Московской области. На западе потепление тоже будет, но не до 40 градусов, как в Европе. В Калининградской области, например, будут дожди до плюс 20. Это, впрочем, на 2 градуса выше нормы. В Поволжье, в республике Коми до 24, южнее Татарстана и Самары воздух прогреется до 23-28, а на юге европейской территории ожидается максимум 21-26 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Здравия желаю. Здравствуй, великая Россия. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревю. Ну и о чем сегодня поговорим? А вот о чем. Когда идет специальная военная операция, наше внимание почти полностью приковано только к боевым действиям, к тем заявлениям, которые делают российские и украинские политики и генералы. Но как-то на второй план выходит состояние украинского общества. Оно далеко не однозначное. Я думаю, что было бы грубейшей ошибкой говорить об украинском народе, ну, что там осталось? 23 миллиона, 25 миллионов, что это все сплошная бандеровщина. А оказывается, не так. В недрах украинского народа есть разное отношение. И к политике Зеленского, и к той войне, которую он ведет против России, и к этим центрам комплектования и так далее, вы же знаете. В недрах украинского народа потихоньку случаются вспышки. А вспышки достаточно серьезные. Сначала там не разрешали парней бусифицировать, потом начали бить стекла тем сотрудникам этих комиссариатов или центров, которые приезжали забирать хлопцев в армию. Потом даже стали избивать, а был же случай, когда и стреляли. Это вот одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что и в политических кругах Украины все чаще раздаются то громче, то тише мысли о том, что надо бы как-то бы Киеву пересмотреть отношения с Россией, и даже призывы раздаются, пора бы уже заканчивать воевать. Пора бы уже надо восстановиться к украинскому руководству в этом военном угаре. И вот здесь возникает любопытнейшее явление. Опять-таки, в недрах украинского общества зреют люди, лидеры мнений и лидеры общественного мнения. Одни из них в погонах, другие сугубо цивильные, которые, в общем-то, открыто уже заявляют, что надо бы Зеленского скинуть. Надо бы организоваться и так далее. Но если эти люди по-прежнему националистически настроены, то понятно, тут добра не жди. Почему я и сегодня озаглавил передачу, появятся ли на Украине Семены, Петлюры, он говорил, что его надо Симоном называть, или Богдан Хмельницкий. Ну, я коротко вам скажу, Семен Петлюра Я был лютым ненавистником и большевистской, и советской власти. Рекламировать его не буду. Он плохо закончил, как вы знаете, с пулей в голове в Париже. Это враг. Это фактически была бы, я вам скажу, какая-то плохая реинкарнация Зеленского. Потому что там опять вот эта самостийность, незалежность, Украина превыше всего и так далее. Это все вот петлюровщина, которая там наводила хаос на Украине. Вы знаете, прекрасный мой любимый роман, конечно, «Белая гвардия», очень хорошо отражает, ярко, рельефно отражает события времен петлюровщины, там, Скоропадского и так далее. А вот почему я же говорил о Богдане Хмельницком. Вы знаете прекрасно, что было время, когда именно Богдану Хмельницкому пришла в голову мысль, что не надо воевать с Россией, не надо ей противостоять. Лучше жить с ней в союзе. Ну и вы знаете, Богдан Хмельницкий как раз и был инициатором этой Рады, где было принято историческое решение о российско-украинских отношениях. Вы это знаете. Вы знаете, идеи Богдана Хмельницкого, они живут в умах и мозгах гражданского и военного люда Украины. Я приведу вам хотя бы один пример, когда большая группа украинских военных, попавших к нам в плен, пересмотрела и свое состояние, и то, что происходит на поле боя, и они же согласились идти воевать за Россию. Да не просто воевать, а пойти, например, в батальон имени Богдана Хмельницкого. И достаточно хорошо, хорошо воюют. И вот эти люди, которые оказались в одном только из батальонов, там уже говорят их не 4, а 5, которые несут идею Богдана Хмельницкого о том, что с Россией лучше не воевать. И они сами, говорят, признаются, они несут настроение, окопное настроение украинской армии. Там тоже раздаются достаточно трезвоумные мысли, что война никому не нужна. И если бы не эти идиоты из киевской власти, да, то можно было бы уже давно договориться, решить как-то проблему, вопрос, ну, вы знаете. Мы же первые подали руку Киеву предложениями, которых теперь уже задним числом, кто вы бы думали, начальник следственного управления СБУ, генерал, открытым текстом, внимание, открытым текстом на одном из телеканалов Украины сказал, что мы, украинцы, украинская влада, совершила глубочайшую ошибку, страшнейшую ошибку, не сумев договориться с Украиной еще тогда, в феврале 2022 года. И этот генерал открытым текстом говорит, что можно было, в общем-то, обустроить отношения совершенно по-другому и не идти в поля воевать. К чему я говорю? Вы знаете, у меня есть маленькая мечта. Она связана с тем, чтобы в глубинах украинского народа, его здравой, здоровой части, не лютой бандеровщины, тупой бандеровщины, националистической тупой бандеровщины, а среди нормальных украинцев, а их там очень много, еще сильнее и быстрее вызревала бы вот эта идея о том, что надо что-то делать с украинской властью. Надо оглобли поворачивать в другую сторону, и не в сторону Украины. Надо разобраться дома, на Украине, и в конце концов перестать хоронить сотни тысяч украинских солдат, совершенно бездарно погибающих на фронте. Вот сейчас там бездарно погибают сразу в трех котлах. Вы это знаете. Сразу в трех котлах. И один из них вот сейчас под Харьковом. И бесконечное количество жертв Украина бездарно, бессмысленно продолжает приносить на поле боя. Кстати, о Симоне Петлюре. Он когда видел, что он не побеждает Красную армию, он тоже обращался к зарубежным союзникам. Правда, ему это ни к чему не привело. Хотя тоже Петлюра сказал однажды, что мы, в общем-то, при помощи Европы, ну, он так не говорил, он говорит, союзников, да, мы ЦУ российскую державу мы поставим на колено. Ну, вот так вот говорил. Поставил? Нет. А теперь там лежит на двухметровой глубине, вернее, остатки в Париже. И я заканчиваю свой длинный спич, опять хочу верить, что бесконечно вот эта сумасшедшая власть Зеленского, который, безусловно, уже понимает, он сам уже говорил, что мы не победим Россию, он делает ставку, как сегодня было сказано уже в информационном нашем выпуске, он все больше и больше делает ставку на НАТО, на Соединенные Штаты Америки, явно признавая, что Украина самостоятельно победить Россию никогда не сможет. Вот хорошо бы, чтобы это, в общем-то, немногое, но трезвоумная мысль, нечастая, она бы, чтобы реализовалась в благоразумии хлопчика, которого зовут Володимир Кокаинович Зеленский. Украинский народ, я желаю тебе быстрее проснуться и смести эту власть с банковой, извините за выражение, как дерьмо с унитаза. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Не забывайте, что это военное ревю. И что бы вам кто там ни говорил, что баронец перебивает, перебивать не буду. Не буду. Потому что начинаешь задавать встречные вопросы, если человек изначально булду несет. Я его обязан остановить, чтобы он вас не дурил. Нет. Принимайте вопросы так, как они звучат в эфире. Я перебивать не буду. Я отвечу, когда вопрос прозвучит. Договорились? Ну, тогда перерыв и поехали.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано на радио.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
11: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8 811 53 470 57.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78 505. А знаете ли вы что?
12: Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах. По бывшему числу республик СССР. Одну из них, Карело-Финскую, упразднили в 1956 году. Но скульптуру оставили.
2: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
8: Пока вы думаете над своими вопросами, позвольте я поделюсь с вами некоторыми незатейливыми мыслишками, связанными с теми выборами, которые только что состоялись в Государственную Думу. Вот когда кадровый военный избирается в Государственную Думу, он прекращает службу. Да, это совершенно понятно. Он становится политиком и так далее. Это совершенно понятно. И у нас даже вот председатель комитета по обороне генерал-полковник Картополов, когда избирался в Госдуму, он тоже прекратил военную службу. А если его не изберут снова на эту должность, он может возвратиться в войска по решению президента. Но у меня другой вопрос. У нас есть известные журналисты, которые по 8 часов, по 6 ведут на центральных каналах свои передачи. Теперь их избрали в Государственную Думу. Возникает вопрос. Ребята, а где вы будете работать? И на телевидении, или в Госдуме? Госдума – это ваше рабочее место. Есть там какой-то трудовой кодекс и так далее. Объясните, пожалуйста, народу. А тут меня уже заколебали в эти дни вот этим вопросом люди. Может, среди вас есть щепетильные законодатели и подскажут и мне, и другим слушателям, радиослушателям, как надо решать этот вопрос по закону. Ну и, наконец, еще одно. Как-то так у нас получается, что когда люди идут в Государственную Думу или заседают в Совет Федерации, им требования от них, что заниматься бизнесом нельзя. А сейчас посмотрите, пожалуйста. Я был просто поражен гигантскому количеству депутатов Государственной Думы, бывшего созыва, у которых там через одно бизнесок, да немалый. Это как? Или взять другой вопрос. Сколько раз Путин говорил, что у государственных служащих не должно быть двойного гражданства? Ну, говорил же, да? И чё? А ничего. Так нельзя жить. Будьте добры, кто в эфире у нас? Скажите мне, пожалуйста. Федор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
13: Здравия желаю, товарищ полковник. Скажите, не сохранение ли некоторого ельцинского наследия и отсутствие политической воли позволяет Западу думать, что мы не применим против них серьезное оружие типа Орешника и тактического ядерного?
8: Вы абсолютно правы. Нечасто я с вами соглашаюсь, но вы абсолютно правы. Мы развратили Запад тем, и НАТО прежде всего тем, что лишь вякали, когда НАТО победным маршем шел к нашим границам, пожирая наших бывших союзников. А сейчас наступает, дорогой мой радиослушатель, такое время, когда надо решаться. Ну, чтобы народ не насмехался там про красные линии, да, про центры принятия решений. Люди, жизнь заставит. Неизбежно заставит. И чем больше мы будем только ныть, что такая политика Запада неприемлема, что это, в общем-то, не располагает с добрососедским отношением и так далее. Это треп мы уже на протяжении 30 лет слышим. Да? А надо упереться. А может не только упереться, но и шарахнуть. В том числе тем приятнейшим оружием, о котором вы только что назвали. Спасибо за четкий, понятный вопрос. Кто в эфире?
13: Дай вам Бог здоровья.
8: Кто у нас в эфире? Дмитрий из Домодедово. Здравствуйте.
14: А вот указ о проведении СВО или постановление не существует вроде письменно?
8: Да, существует. Такого не бывает, уважаемый человек. Прежде чем ввести войска на территорию другого государства, президент должен спросить разрешение у Совета Федерации. Эта логика ни разу не была нарушена. Как это было, например, и в Сирии тоже. Да, такой документ есть. Спасибо за четкий, ясный вопрос. Я на него ответил. Кто в следующем эфире? Сергей Рязани у нас. Здравствуйте.
15: Сергей Рязани. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вы слушали речь Зеленского на Генассамблее ООН. Что вы можете сказать об этой речи? Положи, что вы увидели хорошего, что плохого в этом выступлении Зеленского? Спасибо.
8: Я ничего хорошего в его речи не увидел и не услышал. Это был набор банальностей, покрытым толстым слоем вонючей украинской демагогии. Не более того. Вот и все. Единственное, что, на что я обратил внимание, что он как послушный цуцик, стоя рядом с Зеленским, с Трампом, когда Трамп ему сказал, надо к зиме заканчивать, надо к зиме заканчивать. Он встал на цирлы вот так вот и сказал, да, да, да, надо заканчивать. Как мы будем заканчивать, это надо еще с нами посоветоваться. Всего доброго, уважаемые. Одна демагогия. Я ничего особенного не видел. И я не принадлежу к тем людям, которые делают часовые передачи о мимике Зеленского, о том, что он носик вот так вот делает. Нормальное. Типичное движение кокаинщика. Я не буду об этом говорить. Все это видели. Кто в эфире у нас? Леонид Хакасий у нас. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Совершенно недавно по одной из передач по телевизору я услышал, что в Америке нет ни одного завода по производству тротила. Что все потребности Америки закрывает Польша. Так ли это? Спасибо.
8: Да нет бы, я так не сказал. И знаете, почему я так не сказал? Потому что в прошлом году было ЧП на одном из американских заводов, где производят не только тротил. У нас много сортов взрывчатого вещества. И американцы им располагают. Ну, еще я просто так, моя точка зрения. Я не думаю, что американцы настолько тупые, чтобы позволить этот стратегический материал производства передать другой стране. Всего доброго вам. До свидания. Кто у нас в эфире? Любовь Ростов. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Остается неделя до решения вопроса об индексации пенсий силовым структурам. Но звонив в наш МВД, фонд пенсионный, они пояснили, что никакого документа о повышении пенсии они не получали. Остается 7 дней. Как вы считаете, будет повышение, не будет? Насколько будет? В интернете было, что на 4%.
8: Браво, Люба. Браво, Люба. Уже не раз на очень высоком официальном уровне было сказано, что с 1 октября на 4%. Вы знаете, у меня такая добрая, теплая мысль роится в голове, что обещали 4%, ну, в том числе и силовикам, а может быть, повысить на 5%. Ждем 1 октября. Это будет момент истины. Посмотрим, как власть держит свое слово. Спасибо, Люба, за вопрос. Кто у нас в эфире? Валерий, по-моему, из Екатеринбурга. Здравствуйте, Валерий.
18: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй, Великая Россия. Привет от Седого Урала. Дозвониться реально. Вопрос. Почему нет, либо есть снаряды для пушки, начиненные дробью по типу 12, ну, патрона для ружья, по типу, ну, 12 калибра, то есть, ну, дробью, там, картечью, грубо говоря, но сбивать дроны.
8: Я понимаю, есть такие снаряды. Правда, насколько известно, они малокалиберные орудия. Да, есть такие снаряды, да.
18: Второй вопрос. Есть,
8: а что мне сейчас скажет народ? Внимание. А вы знаете, что меня клюют меня за второй вопрос?
18: Товарищ полковник, я краток, я ничего не рассуждаю. Если либо что автоматическое под патрон, ну, с дробью, под ружейный патрон с дробью.
8: Ну, а как может быть не автоматическое, уважаемые?
18: Да, что-то автоматическое, типа пулемета, грубо говоря, чтобы не 5,45, не 7,62.
8: Есть, я еще раз повторяю, у нас есть даже малокалиберные пушки, снаряды которых начинены дробью. Это попытка использовать именно такие снаряды, причем дистанционного подрыва. Были попытки использовать у нас на поле специальной военной операции еще в 2023 году. Ну что, говорят, вот мне говорят, что такие орудия или такие элементы используются. Но вы посмотрите сейчас, когда русская конструкторская мысль за время специальной военной операции, какую орду, да-да, я не побоюсь, антидроновых средств изобрела. У меня уже глаза разбегаются. Я не успеваю сообщать народу, какое навье мы изобрели для того, чтобы биться с этой напастью. Я правильно, Галиночка, говорю, да? Напастью, а не напастью. Спасибо за то замечание, которое вы мне сделали. А сейчас перерыв. Готовьте свои вопросы.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
19: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
20: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Светов о том, почему Европа тайно помогает Украине подготовиться к зиме.
22: Скрывают ведь не от нас, скрывают от собственных жителей, которые в преддверии зимы задают вопрос, как мы-то эту зиму перенесем с запасами газа, проблемы с ростом цен. Вот об этом идет разговор. Когда им канцлер заявляет, что неважно родительские пособия, чтобы были высокие, потому что надо Украине помогать. Отсюда реакция. Поэтому люди снова и снова спрашивают, почему мы помогаем Украине, не заботясь о том, как мы сами переживем зиму. Это первое. Второе. Все-таки сейчас западное информагентство показывает, как мы разносим логистическую и энергетическую структуру Украины. И они прекрасно понимают, ну да, вы завезете, а я все снова уничтожу. Вот поэтому игры в эти тайны. Они уже теперь не могут иначе, как прятаться от своих собственных избирателей, от их неприятных вопросов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
7: Наши вооруженные силы ночью вновь ударили по целям на Украине. В Черном море били по судну с грузами военного назначения. А еще разбили центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink для боевиков. Кроме того, под удар попал портовый пункт, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из Европы. Разрушен мост, задействованный для переброски грузов военного назначения. И логистический центр «Новая почта», где хранили военные грузы для Украины. Вооруженных формирований.
2: Об атаках.
7: До 20 выросло количество сбитых на подлете к Москве беспилотников. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее губернатор Ростовской области рассказал о том, что 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке беспилотников в регионе. А в Краснодарском крае после атаки украинских дронов на Северский район есть погибшие. Один человек пострадал.
2: об образовании.
7: Педагог может разрешить ученикам 5-11 классов использовать искусственный интеллект, например, для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений. С таким пояснением выступила пресс-служба Министерства просвещения. Там уточнили, что в 10-11 классах к этим возможностям добавляется использование нейросетей в проектной и исследовательской деятельности. Например, для анализа больших массивов данных, построения прогнозных моделей, автоматизации расчетов и создания визуальных материалов для представления результатов исследования.
2: О катаклизмах.
7: На Камчатке после выброса на вулкане Шевелдж прошел пеплопад. Вулканический пепел зафиксирован в поселке Ключи. По спутниковым и сейсмическим данным, на вулкане сегодня утром произошел пепловый выброс на высоту около 10-12 километров.
2: О спорте.
7: В столице сегодня проходит московский марафон. В нем принимают участие спортсмены из более чем 40 стран и 80 регионов России. Сегодня через полчаса стартуют участники забега на 10 километров. Днем состоится детский забег. Бегуны от 4 до 13 лет, в зависимости от возраста, преодолеют 400 или 800 метров. Завтра на дистанцию 42 километра 200 метров выйдут марафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет. Все получат памятные медали с символикой забега. А суммарный призовой фонд московского марафона от организации забега в этом году превышает 11,5 миллионов рублей. В абсолютном зачете на основной дистанции наградят по 10 сильнейших мужчин и женщин. Также пройдет награждение в национальном зачете. На 10 километров призовые места достанутся трем первым мужчинам и женщинам.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара установлен Центробанком на эти выходные 84 рубля и 34 копейки. Курс европейской валюты 95 рублей и 87 копеек, а курс юаня 12 рублей и 54 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
8: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Вы слышали вот такую новостишку о том, что американцы категорически отказываются отвечать на запросы нашего МИДа относительно американской же биолаборатории на территории Украины. Скажите, как мы должны отвечать в этом случае? Я не хочу себя представлять Сергеем Лавровым. Нет. Нет. Там в недрах МИДа есть американский отдел или департамент. Я бы сказал, что с 24 часов сегодняшнего дня ни на один запрос американских дипломатов или Госдепа не отвечать категорически. Только так этих свиней надо учить дипломатическому этикету. Когда вам задают вопрос, ты, пожалуйста, ответь. Ну, а я жду следующих вопросов. Кто у нас в эфире? Волгоград у нас, Виктор, здравствуйте.
0: Вам раньше с Михаилом Тимошенко часто задавали такой вопрос, почему не бомбим мосты, заводы, вокзалы, железнодорожные узлы. Вы отвечали, что нет такой возможности, нет такого оружия. Жалко наших самолетов. Прошло несколько месяцев, и показывают по телевизору, что Украину в пух и прах разносят. И железнодорожные узлы, и порт, и мосты, и пароходы. У нас что, появилось новое оружие?
8: Угу. Понятно. Все было бы хорошо, если бы в данный момент не наврали. Вот про мосты и Тимошенко я говорили. Вот тут вы не наврали. Что когда несколько наших самолетов попытались сбросить бомбу на некоторые крупные мосты, они не вернулись на свой аэродром. Я понятно вам объясняю, нет?
0: Да.
8: Нет, да? Да. А сейчас, когда резко ослабло украинское ПВО, мы уловили этот провал. Они даже не то что самолеты, они беспилотники наши не успевают сбивать. Вот потому мы крепко взяли за эти мосты. Ответ закончил. До свидания. Кто следующий в эфире? Николай Ставрополье.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот по вашему мнению, в советское время население РСФСР сильно переживало по поводу того, что исконно русские территории находятся в составе Украинской ССР? Если да, то почему? Если нет, почему?
8: Определенная часть граждан Российской Федерации Тогда было такое время. Таких вопросов хрен задашь, как вы сейчас задавали. Но немалая часть граждан Российской Федерации не только на кухнях, но и в печати, и даже случалось и на телевидении, поднимали этот вопрос. Но сразу из Кремля советского били по башке. Вот в чем вопрос. Вы что? Зачем вы... Мы хранили, сколько мы дружбу эту выращивали с Украиной, блин. А вы поднимаете такой вопрос. Вы что? А ну давай, сдавай партийный билет. Потому что тут антиукраинское настроение начинает развивать человек. Я тоже однажды пострадал от этого, находясь тоже с партбилетом. Да, вот потому. А сейчас разгул демократии, уважаемые. Сейчас можно говорить, говорить правду. И про Крым говорить. И про исконные российские земли на востоке Украины. Сейчас можно об этом говорить. И надо об этом говорить. И надо как можно больше говорить. Потому что вопрос запущен. Надо напоминать историю. Историю, как эта землица досталась нам, когда досталась и какими жертвами. Ответ закончил. Кто в следующем эфире? Виктор, Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос такой.
8: Алло. Вас отключить или нет? Попросите жену, чтобы разбудила вас. Жена, ну ударь его скалкой по голове. Молчит, блин, и все. А?
3: Виктор с Москвы. Я вот по какому вопросу. Надо в Гнезде сделать памятник Трампу. Голову. И Бушу-младшему голову из Гнезда. И это недорого.
8: Хорошо, спасибо. Спасибо, мы подумаем об этом. Я желаю вам крепкого психического здоровья, уважаемые. Я беспокоюсь об этом после такого вопроса. Кто у нас следующий в эфире? Евгений
5: Виктор
8: Ярославович.
5: Николаевич. А, Виктор, да. Николаевич, здравствуйте. Вот если англичане, конечно, позволят Зеленскому приехать на переговоры в Москву, ну, с нашей стороны, конечно, будет обеспечена безопасность ему. А вот как вы думаете, вот после того, как он слетит со своего места, кто его должен судить? Мы-то как бы не можем, он глава другого государства, пусть и просроченный. Вот как вы думаете?
8: Многие мечтают о том, что будет якобы новый Нюрнбергский процесс. Вот в этом я глубоко сомневаюсь. Это ну, раз. Да, да. Во-вторых, когда в Киеве образуется новая власть, у Зеленского даже кальсон в Киеве не останется. Он будет уже жить где-нибудь там на ранчо, на американском, уважаемые. А там уже его судить не придется, уважаемые.
5: Жалко.
8: Вот ну, и мне тоже жалко.
5: Спасибо.
8: Да, всего доброго вам. Кто у нас в эфире? Красноярск у нас Евгений. Здравствуйте, уважаемые.
6: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Я живу в пригороде Красноярска, 20 километров. У нас сегодня проходили, так сказать, оповещение, проверка оповещения. А вот у меня такой вопрос возник. А есть ли у нас программа федеральная по поводу бомбоубежищ? То есть, вот, ну, допустим, вот, прозвучало, а если это не учебная тревога?
8: И отвечаю, куда вопрос понятен. Вопрос понятен. Только бы российскому народу, и Баранцов в том числе, как-то бы подробнее сказать. Виктор Николаевич, сегодня был обход. А что, трудно добавить, кто обходил? Глава ЖЭКа,
6: было оповещение, включили сирену. Сирену, вот, воздушная тревога. Вот я в моей молодости, у нас в школе было бомбоубежище. Я почему? Я работаю так, в Красноярске.
8: Внимание, так был обход или оповещение?
6: Это...
8: Дорогой мой человек.
6: Оповещение. Или... Извините. Оповещение.
8: Какое было оповещение?
6: Вот. И для чего это оповещение?
8: Можно говорить? Можно что? Я
6: спрошу? Воздушные тревоги.
8: Можно я... Давайте вместе говорить. Давайте. И я бы... Значит, продолжайте, я буду говорить, раз вы не умеете слушать меня. Я хочу спросить, это оповещение было по громкоговорителю уличному? Или, может быть, по мобильнику, или, может быть, по радио. Скажите, как это было оповещение?
6: По телефону прошло, что будет учебное оповещение сигнала.
8: Ну вот, видите. Звучали вот сирены. Видите, а я должен догадываться.
6: Вот, Виктор Николаевич, а вопрос. такой вот вопрос. А если это не учебное вот это оповещение о воздушной тревоге, вот, ну, полетит ракета, она летит 20 минут до Красноярска, допустим. А куда простым людям, вот я работаю в Красноярске, куда моей жене бежать с ребенком? Вот в школах раньше было во всех, бомбо убежище. Вот, я знаю, очень, в
8: военкомате... Я понял, дорогой мой человек. Когда вы меня изберете мэром Красноярска, я вам расскажу, куда бежать и по какому адресу. Хорошо? Договорились. Только этого, к сожалению, не будет. Я на ваш четкий вопрос ответил. Федеральной программы такой нет. У нас есть гражданская оборона, по которой, по-моему, входит структура МЧС. Вот этот главный ответственный за состояние укрытий и бомбоубежища. Запомнили? А теперь тихонько набираете, слюнявите палец, звоните в свое местное управление МЧС, спрашивайте начальника по гражданской обороне и такими зубами, как в меня, вгрызайтесь в этого руководителя гражданской обороны. Договорились? Грызите прямо непоспощадно, как баранца. Где бы убежище? Куда бежать мне с женой? И так далее. Не баранца надо спрашивать. До свидания. Догадайтесь, кого? Кто у нас в эфире? Иван из Смоленска.
4: Вот смотрите, экстремист Гиркин отбывает наказание, так? А такие экстремисты, как Собчак, Чубайс и многие другие, им позволено было уехать за границу. Сколько же у нас таких неприкасаемых мразей?
8: Не выключайтесь. Не пере... Все? Вопрос задали?
4: Нет.
8: Вопрос задали?
4: Я слушаю,
8: нет,
4: да.
8: Подождите, пожалуйста. Не, не так. Вы мне вопрос задали? Задали. Пожалуйста, да. Ответьте мне на один вопрос. Когда Собчак и Чубайса признали экстремистами, как вы сказали? Отвечайте на вопрос.
4: Это знает, наверное, каждый нормальный
8: россиянин. До свидания, до свидания. Все, до свидания. До свидания. Про Гиркина вы правильно сказали. У него были экстремистские заявления. Не одно. Он за это и прилег на нары. Все, что я могу сказать. И поосторожнее, пожалуйста. Если вы звоните, то хоть не врите, не брешите в вопросе баранцу. Я же обязан вас поправлять. Но зачем это нужно? Над вами же народ будет смеяться. Поехали на перерыв, дорогие друзья. После небольшого перерыва я буду принимать ваши вопросы. Договорились? 8-800-200-97-02. Запомнили? На ваши вопросы пытается ответить баронец.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенное.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Нас слышат или должны слышать в городах, число которых называется 450. Ну, я не думаю, что все слушают, но слышат парочку сотен.

0: зоне.
1: Я отвечать на ваш вопрос не буду. Просто не буду. Хватит играть в дурака. Вы начали с одного вопроса, перепрыгнули на второй, а забежали на третий. Ростислав, сколько раз я могу вас воспитывать, чтобы вы научились четко, ясно, немногими словами задавать один вопрос? Вы просто, если вы думаете, что научитесь издеваться надо мной, напомню, у вас не получится. Но в дураках в данном случае окажусь не я. Не я. А вам бы из этого множественного вопроса, вот этого словесного фороста, где вы набросали, да, можно было задать только один. И я бы с удовольствием ответил на него. Учитесь и задавать вопрос, Ростислав. Учитесь, пожалуйста. И иногда вы задаете хорошие, умные, исторические вопросы. Но иногда просто булда какая-то. Как говорил мой старшина, у вас это не вопрос, а бешеное пианино. Давайте вот по-человечески общаться, Ростислав. Ваш вопрос можно было задать 6 словами. До свидания. Всего вам доброго. Кто у нас в эфире? Алексей Саратов. Здравствуйте.
2: Как вы считаете, щелкнут ли по пантеону с Бандерой, чтобы понты у Зеленского поубавились?
1: А где пантеон, где лежит Бандера? Ответьте мне, пожалуйста.
2: Ну, он там что-то создал, и туда и, самое, и петлюру что-то хочется, и там все это.
1: Вы имеете в виду ту ямку, в которую Зеленский зарывал националистов-нацистов, да? Вы это имеете в виду пантеоном. Правильно я понимаю вас? Правильно,
2: ну,
1: да?
2: Ну, то, что он, да, собирает, да, по Европе.
1: Да, да, да. Но вы знаете, я не думаю, что будет правильно ковыряться в могилах с костями. Не думаю, что мы должны доходить до этого политического маразма. У нас есть задачи поважнее, гораздо важнее, чем ковыряться в кладбищенских могилах. Всего вам доброго. Кто у нас
2: понятно,
1: в эфире?
2: Понятно.
1: Кто у нас в эфире? Химки, вторая звезда эфира. Здравствуйте. Юрий, я надеюсь, что вы, в отличие от Ростислава, зададите четкий и ясный вопрос. Я вас слушаю внимательным образом, дорогой мой человек. Поехали.
3: Чистые цитаты Путина. На днях он сказал: народ на выборах поддержал своим голосованием бойцов на фронте. А месяца два назад сказал: работайте, братья, вся страна на вас смотрит. Так нельзя ли вместо этих смотрин и выборов организовать этим ребятам ротацию? По моим подсчетам, если бы все военнообязанные прошли через СВО, каждый побывал бы на фронте всего 2 месяца за 5 лет.
1: Хорошо, хорошо, молодец насчет ротации. Юра, вам немедленно надо идти в охотный ряд, немедленно, и написать эту мысль насчет ротации. Обязательно. Вот я вас требую, уважаемый. Не баранцу этот вопрос. Этот вопрос надо задавать власти. И по поводу ротации тоже. Договорились, Юра? Да? Я понимаю. Юра, а что Путин неправильно сказал? Да, у него были такие высказывания. Где наврал Владимир Владимирович? Если вас интересует этот вопрос. Я жду, я слушаю вас, Юра. Где Путин соврал? Ну, вот так, дорогие друзья. Начиналось с одного, Путин сказал, а потом насчет перескочил насчет ротации. Уважаемый Юрий, проблема с ротацией есть. Есть, Юра. Я вам скажу даже больше. Есть и обман с контрактниками. Я же об этом 1000 раз говорил уже за время специальной военной операции. Вот здесь открыто говорил. Вот у меня в почтовом ящике. Не бывает дня, когда жены пишут, дети пишут, когда папку отпустят с фронта. Папка написал рапорт. У меня 23 февраля 2026 года закончился контракт. Отпустите меня домой. Я же вам вчера говорил. Я в Минюст обращался. Сказали: баронец, а ну быстренько изучай документы. Контракт расторгается по обоюдному согласию. Я понятно объясняю или нет? Повторяю. По обоюдному согласию. Если одна из сторон не соглашается, до свидания. Контракт продолжается. Кто в эфире? Искандер, Татарстан. Здравствуйте.
0: Вот Михаил.

0: Павел Владимирович как-то рассказывал, что поступил в академию или в какое-то... Поправьте меня, пожалуйста. Как можно ни срочную службу не пройти, ни военное учебное заведение какое-нибудь, и вдруг бах, и какая техническая академия, если можно. Не подъезживаю.
1: Его Величество Военно-инженерная академия. Было время, когда в него принимали из гражданки. Вот я поступал в высшее военное училище из армии. Из армии. А вскоре после меня уже началось. Уже принимали и тоже с гражданки 11-классников, которые имели навыки писания в газету, выступления на телевидении и на радио. Вот так оно решалось. Но вы правы. Был период, когда в высшее учебное заведение неслуживших людей не принимали. Точка. Я думаю, вы поняли. А вот был период, когда начали принимать всех. Даровитых мужиков, ну почему бы не взять? Хорошая башка, инженерное мышление, великолепно считает. Конечно, это же находка для военно-инженерной академии. Да тем более, если спецшколу закончил. Вот, вот вам, потому так оно и получилось. Кто у нас в эфире? Мало времени осталось. Андрей у нас в эфире. Здравствуйте, дорогой человек. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Отключаем.
2: Здравствуйте.
1: Вы еще долго будете молчать, Андрей, уважаемый, или нет? Время же идет.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас на линии соприкосновения с противником в данный момент прекрасный танк находится Т-90 «Прорыв». Но до этого даже был представлен танк на параде Победы «Армата». Скажите, что с этим проектом? О нем почему-то ничего не слышно.
1: Заглох. Все, что могу вам сказать. Но еще говорить, если это дипломатическая казуистика, я не люблю этого, его доводят до ума. Его участие в небольшом количестве не на линии боевого сопротивления, а в тылу линии боевого сопротивления, да, показало, что у танка есть серьезные недостатки. А тут еще оказалось, что мангалы надо наваривать на башню. А тут еще оказалось, что надо динамическую защиту улучшать, активную защиту и так далее. Электронику надо тоже улучшать и так далее. Ну что, работаем. Я не знаю, когда его доведут. Мы поспешили показать этот танк народу. Он был сырой. Спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Михаил Тула, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравия желаю.
1: Здравствуйте. Здравия желаю.
3: Вот, когда мы в 22-м году освободили часть конституционных территорий, там это, Херсонскую, Запорожскую область, но у нас есть вот территории, которые мы освободили, там, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, или как она называется, поручик называется, Екатеринославская губерния. Можно признать эти республики самостоятельными. И оттуда, они, это не российская территория. И оттуда вот бомбят нас с Германии, там это. И можем поставлять дальние ракеты, ГПЛА. Они ж не наши.
1: Кому
3: Кому
1: поставлять ракеты, БПЛА мы будем? Уточните, а я отвечу на вопрос. Кому поставлять?
3: Харьковской мы будем поставлять. Республики, Сумской республики, Днепропетровской,
1: спасибо. Вопрос понятен. Не надо, вопрос предельно понятен. Для того, чтобы эти республики стали народными, как ЛНР, ДНР и так далее, для этого, ну, хотя бы формально надо провести референдум. Поймите, пожалуйста. Нам же надо хоть как-то соблюдать видимость закона, уважаемые. А не так, поколупался в носу. А давайте Харьковскую Народную Республику снова признаем. А давайте Сумскую, Черниговскую, Днепровскую республику. Так не бывает. Народ должен решать, в каком составе и кем быть. Понятно. Вот мой вам ответ.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
5: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Реклама.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
12: Ведущие партии, вообще, ну, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
15: О спецоперации.
14: Сегодня ночью наши вооруженные силы ударили по логистическим объектам, транспортной инфраструктуре и коммуникационным центрам украинских боевиков. Как сообщили Минобороны, в Киеве под удар попал центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах националистов. В Одессе и Одесской области били по портовому пункту, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Разбили также автомобильный мост в Маяках, задействованный для переброски грузов военного назначения, и логистический центр «Новая почта», где хранили военное имущество. В Черном море уничтожили судно с грузом военного назначения.
16: Об атаках.
14: Житель Курской области получил ранение при ударе дрона под Белгородом, это сообщил глава региона. Еще жительница Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области получила ранение после атаки украинского беспилотника. Она находится в реанимации, отметили в администрации муниципалитета. Кроме того, дрон сбросил взрывные устройства на частный дом в селе в Грайвороновском округе Белгородской области. Пострадала мирная жительница, уточнили в оперативном штабе региона.
16: О конфликтах.
14: Дональд Трамп отказался от предложения Ирана о прекращении огня на 7 дней и заявил о приближенном о возможности возобновления ударов по Исламской Республике после ноябрьских выборов в американский Конгресс. Это пишет Wall Street Journal. По информации источника газеты, в Вашингтонской администрации Трамп пока при этом не решил, каким может быть масштаб потенциальных ударов. По сведениям издания, американский лидер не хочет возобновлять проведение крупномасштабных военных операций, в частности, из-за истощения Соединенных Штатов запасов боеприпасов.
16: О происшествии.
14: Сотрудники полиции в Иркутской области застрелили медведя, который зашел на территорию частного дома в Усть-Кутском районе. Выходы медведей в населенные пункты в последнее время зафиксированы во всех регионах Сибири. Одна из причин такого поведения – животных плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири, там дикие животные подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома.
16: об образовании.
14: Учителя российских школ смогут использовать искусственный интеллект на разных этапах работы, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. Это пояснили в пресс-службе Министерства просвещения России. При этом там отметили, что любой материал, созданный с помощью нейросети, должен пройти проверку педагога.
16: О валютах.
14: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, а юаня 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
15: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
17: Здравствуйте, друзья. Микрофон Мария Баченина. К делу. Россия признательна Соединенным Штатам за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Назвал это приглашение любезным, но уточнил, что о встрече Путина и Трампа на полях саммита говорить преждевременно. Сейчас Кремль прорабатывает ответ на приглашение, и затем будет принято соответствующее решение. Но Россия, конечно, в любом случае будет иметь в виду и продолжать будет свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в эти рамки входят, так сказал Песков. Президент России Владимир Путин будет лично принимать решение по поездке на саммит G20. Москва признательна за этот жест. Это заявление уже сделал замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Я напомню, саммит G20 пройдет в Майами с 14 по 15 декабря. В Госдепе назвали саммит возможной площадкой для переговоров Путина и Трампа, а также встречи президента России с другими главами других стран. При этом американская сторона уточнила, что вопрос о проведении отдельной встречи президентов пока не обсуждался, и нужно будет проделать большую работу. Я напомню, что новости о приглашении Владимира Путина на саммит G20 последовали с полей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где в среду Зеленский выступал практически перед полупустым залом. Но когда покидал зал, журналисты задавали вопросы на английском, на русском языке. И вот в ответ на вопрос на русском языке о том, когда он приедет в Москву, Зеленский ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского про полет в Москву на ракете.
18: Во-первых, Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал. Но он делает много сейчас заявлений на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Что касается прекращения огня, еще раз повторяем, мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Эта наша позиция не претерпела никаких изменений.
17: С нами на связи доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова Артур Демчук. Артур Леонович, здравствуйте, добро пожаловать.
19: Здравствуйте, спасибо.
17: Итак, мы говорим в первую очередь о возможной встрече, о возможной поездке. И сегодня прошла информация о том, что Россия поддержала идею встречи Путина с лидерами США и Китая. Переговоры могут состояться не на саммите G20, хотя там тоже было возможно, а раньше, на полях ноябрьского саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И это заявление сделал замглавы МИДа как раз Андрей Руденко. Скажите, пожалуйста, это самый эффективный формат встречи, ну, чтобы на другие, так сказать, не распыляться?
19: Ну, учитывая значимость для мировой экономики и политики наших трех стран, это, конечно, самый лучший формат для встречи лидеров. Вот, лучше его, естественно, провести раньше. И, соответственно, если такая встреча произойдет, то, наверное, у нее будут какие-то ощутимые результаты, потому что накапливается много вопросов, которые касаются этих трех стран. И, конечно, происходят двухсторонние встречи. Вот сейчас приехал китайский лидер в Соединенные Штаты. Но, естественно, нужно при принятии каких-то глобальных решений такими крупными странами нужно учитывать интересы друг друга, согласовывать их. И такая встреча может этому способствовать.
17: То есть проведение совместной встречи, а точнее предложение, я сейчас про саммит G20, это не просто попытка создать видимость диалога, ну, со стороны Соединенных Штатов, так, ради уточнения.
19: Ну, что касается саммита G20, то Трамп здесь, конечно, ведет себя как хозяин саммита, он хочет показать показать, что он как гостеприимный хозяин приглашает всех членов этой большой двадцатки. Он, естественно, не будет поддерживать Европу, которая считает, что Россию нужно там исключить из всех международных организаций, объявить бойкот, не общаться. Трамп прекрасно понимает, что от России очень многое зависит и в мировой политике, и в экономике, в балансе стратегических военных сил, поэтому считает, что Россия должна присутствовать на такой встрече, которая дает возможности российскую позицию всем услышать, ну и, возможно, донести свою позицию напрямую до России. Трамп в свое время критиковал большую восьмерку, которая стала большой семеркой после ухода России, что Россию сознательно исключают из этого формата, что эти крупные страны общаются только друг с другом и не принимают во внимание интересы России, что это, с его точки зрения, было ошибкой, он об этом неоднократно говорил. Ну, хотя, с другой стороны, если так посмотреть на ситуацию со стороны, то непонятно, почему Трамп считает, что нужно России какое-то специальное приглашение. Россия, как страна, входящая в эту большую двадцатку, как и другие страны, имеет право участвовать в любых совещаниях, в любых встречах, сама будет выбирать формат, в каком она будет участвовать, либо президент примет решение лично участвовать, либо туда будут направлены высокие представители нашего государства. Здесь уже каждая страна решает по-своему. Где-то глава государства приезжает, где-то глава правительства.
17: Будем относиться к этому как особому приглашению. Знаете, как,
19: да, поэтому это просто проявление такое, проявление, что особая будет значимость, если приедет президент России, то эта встреча получит особую значимость. Конечно.
17: Артур Леонидович, ну вот теперь к Зеленскому про особенности. Я уверена, все видели уже этот проход, когда ему кричат, как, в общем-то, ну, все журналисты делают, да, лишь бы удостоиться ответа на свой вопрос. Он, соответственно, матерится практически в прямом эфире. Да, были, конечно же, восклицания, что, ну вот, мы подтверждаем, что все... Это подтверждает, что большинство говорит на русском. Но я, честно говоря, в очередной раз поняла, что уже и пробили плинтусы, и дно, и так далее. Не знаю, Дмитрий Анатольевич, может, новую формулу выведет, что пробил Зеленский. Но если говорить серьезно, какой, вот как этот тон главы государства, пусть и нелегитимной главы, характеризует готовность всего этого государства к диалогу? Они же и вбрасывают, что трехсторонняя встреча, да, друзья мои, это фейк, никто не подтвердил из наших дипсоветников об этом и консультантов. Нет, такого не будет на полях ансамблеи, никаких трехсторонних встреч. Но, тем не менее, готовность к диалогу.
19: Ну, поведение Зеленского говорит прежде всего о том, что он находится в каком-то таком депрессивном состоянии, раздраженном, неудовлетворенном, потому что все его попытки получить от Соединенных Штатов там какую-то массу ракет «Патриот», чтобы ему разрешили там их производить на территории Украины, чтобы была какая-то мощная поддержка со стороны Соединенных Штатов, чтобы США оказали давление на Россию, Трамп, естественно, ни на что на это не пошел и не пойдет. Да, он формально встретился с Зеленским. Первоначально он такую встречу не планировал, но потом, видимо, на него там с разных сторон оказали какое-то влияние, попросили, и он удостоил своим вниманием. Но эта встреча для Зеленского не означала никакого серьезного прорыва и никаких серьезных договоренностей. Видимо, Трамп ему еще раз напомнил свое указание не наносить удары по российским нефтяным заводам, потому что дизель дорожает, в том числе в США. То есть для Трампа это была своя задача на этой встрече, сказать Зеленскому, чтобы он не переходил какие-то границы в своем поведении, откликался на требования Соединенных Штатов. А Зеленский, конечно, хотел донести свои просьбы, как-то, может быть, что-то удастся от Соединенных Штатов получить, но он ничего не получил. Поэтому вот эта спонтанная такая грубая очень реакция, это была его такое непосредственно спонтанная реакция на то, что произошло за несколько минут или за несколько часов до этого. Понятно, что эта реакция была непродуманной, и спонтанной и чисто такой эмоциональной.
17: Гневливой, да. Артур Леонидович, Кая Каллас спросили по поводу приглашения Путина на G20. Она очень эмоциональна, судя, даже там можно без звука смотреть, мимика обо всем говорит. Отреагировала, тут же прозвучали обвинения в адрес российских спецслужб и о том, как Путин им приказывает. Боже, ну вот просто детский сад, это вот 2.0. Тем не менее, получается ли у нас здесь налицо лицо, что раскол европейских элит и Вашингтон, даже когда Вашингтон как бы делает этот подход к снаряду, и что Вашингтону, равно Трампу, делать вот с этими разбушевавшимися европейскими элитами?
19: Ну, то, что есть раскол между Вашингтоном и Европой, это было понятно. Сейчас вот даже там Европа старается с Канадой как-то углублять отношения Канады с Европой против Трампа. Трамп не забыл, что и большинство европейских лидеров поддерживало его соперников на президентских выборах, поддерживало демократов, там сначала Байдена, потом Камалу Харрис. Естественно, европейцам очень не нравится то, что Трамп считает, что Россия должна присутствовать на таких форумах. Это значит, что, собственно, идея о том, что Россию нужно как-то там блокировать, изолировать, новый такой санитарный кордон, который был там после революции 17-го года, все это, естественно, не находит отклика. Лидеры стран Большой Двадцатки и других стран готовы общаться с Россией, что показательно, Соединенные Штаты уже не первый раз не поддержали резолюцию ООН, которая была антироссийская по поводу Украины. Европейские страны все как все дружно блоком проголосовали за эту резолюцию. Соединенные Штаты отказались это делать, то есть показали, что они Европу не поддерживают в этом отношении, хотя понятно, что эта резолюция имеет чисто декларативный характер, mm-hmm. она не будет иметь никаких последствий. Ну и Трамп прекрасно понимает, что если станет вопрос о серьезных какой-то таких-то торговых войнах или конфликтах с Европой, то Европа пока ничего не может противопоставить США ни в военном плане. Они зависят от Соединенных Штатов в военном плане. Не случайно европейцы сейчас соревнуются за то, где Америка будет держать свои войска.
17: Акела пока не собирается промахиваться. Спасибо вам огромное. Артур Демчук, доктор политических наук, завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени Ломоносова.
20: Самое доброе утро. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
21: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о рисках Европы остаться без газа.
25: Во все предыдущие годы у европейцев было гораздо больше возможностей для помощи Украине, прежде всего газом, во время зимы, чем это есть сейчас. И это новшество предстоящего отопительного сезона, что европейцам самим не хватает. У них вот так высокие цены, и физической возможности поделиться с Украиной может и не быть в какой-то момент, потому что, опять же, у самих низкие запасы газа в подземных хранилищах и приемные терминалы для сжиженного природного газа, которые у прибрежных стран находятся, они зачастую сейчас уже забронированы на полную как бы зиму для самих этих стран. То есть если ты не закачал газ в подземное хранилище, должен будешь увеличить импорт и предполагать, что зимой приемные СПГ терминалы будут загружены очень сильно. И мощности приема, чтобы еще его на Украину дальше прокачать, у них не будет. И в этом основная интрига, как теперь Украина продержится. Потому что они сами, кстати, недалеко ушли от европейцев и тоже очень мало закачали газ в подземное хранилище. У них два последних года было вообще там абсолютные антирекорды, и они постоянно импортировали газ из Европы. Сейчас, надеюсь, это будет то же самое, что европейцы дадут им денег, и на эти же деньги, в общем-то, поставят им газ. А теперь у европейцев деньги хоть остались, но вот физической возможности поделиться большими объемами газа уже фактически нет. Поэтому для Украины здесь ситуация довольно серьезная.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
27: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
17: Продолжаем, друзья. Центробанк зафиксировал, вот, и тут мурашки начинают бегать, зафиксировал усиление нехватки работников в ряде регионов из-за законодательных ужесточений в найме мигрантов.
0: Ну, например... ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
3: «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53-4-70-57.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
6: На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
28: Брать его неоткуда, потому что молодежь там на рынок труда не выходит. А есть еще тренд на НИИТ молодежь. Это молодежь, которая сидит на шее у родителей, особо ничего не делает, и на рынок труда выходить тоже не хочет. Этот тренд у нас с 24-го года пришел из Америки, и до сих пор мы последствия этого тренда наблюдаем.
17: А что родители-то, подождите, сразу спрошу вас, а так по ходу дела, родители и согласны, что они сидят лет в 20 еще на шее и не выгоняют их работать?
28: Ну, родители у нас очень любят своих детей.
17: Я, видимо, мать года, потому что я не готова. Хорошо, я просто, знаете, почему задала вам этот вопрос? Потому что, ну, все-таки тут же еще возникает в голове демографический спад, безработица, как-то вот... Но получается, самая главная проблема – это вот то, что мы обозначили. Но тогда доп. Вопрос. В каких секторах экономики, там, может быть, строительство, ЖКХ, логистика, торговля, ограничения ударили сильнее всего? И есть ли альтернативы вот этому найму иностранных специалистов в самых пострадавших сферах?
28: Да, конечно, есть альтернатива. И прямая альтернатива – это привлечение этих специалистов с помощью квот из стран Азии и Африки. Ну, то есть это страны, условно говоря, там Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Тай, Вьетнам, тех же китайцев. Ну, то есть это люди, которые, допустим, строили там Бурдж-Халифу, приедут в Россию и будут заниматься российской стройкой. Mm-hmm. Это люди, которые работали на международных судостроительных верфях и делали танкеры для там, Соединенных Штатов, Кореи и Японии, и приедут в Россию там, на наши верфи, поднимать нашу экономику. Но там тоже есть свои нюансы. Привлечение таких специалистов, да, такие специалисты в разы дешевле, чем специалисты из Средней Азии. Второе, они имеют опыт работы в международных крупных корпорациях и реально подтвержденный классный опыт на наших недружных партнеров. Но из минусов, конечно же, это на данный момент привлечение такого специалиста. То есть, чтобы такого привлечь, надо за 4-6 месяцев заранее об этом договариваться.
17: А, получать они там квоты тоже на расхват? Я-то думала, они дороже, наоборот, чем из Средней Азии.
28: Нет. Они дешевле. Они дешевле. Они дешевле, они квалифицированнее, но есть нюанс. Пока что у нас государство ставит огромный шлагбаум в виде там, квот, которые нужно получать для привлечения этих людей.
17: Поняла.
28: Конечно, сейчас... В целом, закон, опять же, есть такой тренд, сейчас хотят ввести там закон об организационном наборе, о том, что только профессиональные игроки рынка труда смогут этим заниматься, и тогда, условно говоря, будет 5-6 операторов, кто это делает, и привоз будет занимать не 4 месяца, а 3 недели. Но, понимаете, пока Средняя Азия уезжает, а тут законы недоприняли, вот мы имеем ту глубину кроличьей норы, с которой мы сейчас сталкиваемся.
17: Гарри, скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, именно власти Сахалина и власти Магадана фиксируют вот особую остроту этой проблемы? Это связано с удаленностью этих регионов, стоимостью привлечения в такие удаленные регионы кадров из других субъектов?
28: Все очень просто. Если посмотреть карту Сахалина и Магадана, то мы увидим огромное количество, условно говоря, там и сырьевых компаний, которые там есть, и огромное количество, там, скажем так, и источников, да, там, сырья, и не только сырья, которые нужно добывать. Но условия труда там холодные, условия труда далекие, не все рвут сюда. Особенно в центральной части России. А мы напомним, что у нас работодатель на Сахалине конкурирует с работодателем Москвы, с работодателем ЦФО, конкурирует с компаниями из гособоронзаказа. Ну, то есть логика очень проста. На гособоронзаказе, если там план не выполнен, гендир сядет в тюрьму. Соответственно, он за любые деньги готов перекупать специалистов. Ополь, Сострой. А дальше идут там Сберы, Вайлдберрисы и крупные такие компании-экосистемы, которые тоже в долгую готовы перекупать этих людей. И если вы небольшая компания Сахалина хотите привлечь...
17: Ну, я понимаю, да, то вы в финале этой дистанции, да, последний на этой дистанции. Насколько эффективны механизмы квотирования, которые сейчас пытаются применять в регионах? И вообще все это приводит к росту теневой занятости, к серым схемам найма?
28: Нет, смотрите, на данный момент, вот на апрель месяц этого года, значит, на... форуме труда, который происходил в Санкт-Петербурге, МВД сделал заявление. В России находится 650 тысяч нелегальных трудовых мигрантов. И если посмотреть там разбивку по этой истории, то подавляющее большинство этих людей – это мигранты из Средней Азии. Люди, которые приезжают из стран там, Юго-Восточной Азии и Африки по трудовым квотам, они имеют абсолютно прозрачный цифровой след. Виза, медицина, дактилоскопия, съемка биометрии.
17: То есть тень у нас уже невозможно, в принципе. Закрутили мы хорошо гаечки.
28: Очень скажу, эти люди приезжают в Россию, работают 2 года и дальше уезжают к себе обратно. Угу. Надо еще раз на квоту. Если какие-то ситуации в геополитике изменятся, и надо будет, условно говоря, урезать их количество, они не могут здесь безлимитно оставаться в стране. Пришли, отработали, ушли. Надо будет...
17: Там звучит как порядок, Гарри. Звучит как порядок навели.
28: Есть, хочется только от государства видеть больше мобильности, большего контакта с операторами, кто фактически этим занимается. Потому что пока что это, знаете, вот как об стенку горох. Ты пишешь заявление и ждешь чуда. То же самое с работодателями, которые хотят привлечь опытных квалифицированных талантов. Но, извините, 4-6 месяцев жди, и то, если ты не знаешь вот эти ходы, если ты не знаешь тонкости бюрократии, то очень тяжело будет привлечь этих специалистов.
17: То есть, если я вас спрошу как кадровое агентство, да, то есть фокусы сместились, и теперь как, вы не готовы специалистов ищете, а помогаете в первую очередь, ищете тех, кто может помочь им релоцироваться, я даже не знаю, у кого перекупиться, вот так, получается, нужно теперь работать?
28: Нет, совсем так. Допустим, представьте себе, бизнес хочет привлечь там индусов, филиппинцев, индонезийцев. Он приходит в кадровое агентство, которое специализируется на найме таких людей. Вот, допустим, вот мы привозим из 19 стран. Недавно вот из Экваториальной Гвинеи привозили. Дальше что мы делаем? Мы в этой стране ищем сами людей, отбираем, делаем тесты на квалификацию, сдаем медицинские анализы, покупаем билеты, привозим в Россию, полностью легализуем, включая там получение ИНН, СНИЛСа, банковских карт, снимки биометрии, дактилоскопии, и отдаем работодателю в штат. Если работодатель не хочет, кадровое агентство может его держать на своем балансе и просто простыми словами предоставлять только персонал. То есть по документам это люди агентства.
17: Это окупается вот это? Это все работает? Это не просто так, не напрасно?
28: Ну, вот смотрите, я вам приведу несколько цифр. Да, низкоквалифицированный рабочий из Юго-Восточной Азии приезжает сюда, работает там, может работать 6-1 по 11 часов с выработкой 260 часов в месяц за 45-50 тысяч рублей на руки.
17: Ой.
28: Высококвалифицированный, да, да. А при этом, чтобы вы не думали, что все там плохо, или мы как-то кем-то злоупотребляем, эти же люди у себя в стране за тот же труд, с той же выработкой часов получают 8-12 тысяч рублей в месяц.
17: Мне сейчас станет плохо, Гарри, серьезно. Так.
28: Я же факты говорю. При этом в России мы обязаны его селить, кормить, ДМС страховать, дать ему там телефон и прочие блага цивилизации. И поверьте, в отличие, например, от Арабских Эмиратов, которые являются крупнейшим работодателем для вот этих мигрантов,
17: так.
28: Мы предоставляем намного лучшие условия. Россия предоставляет намного лучшие условия.
17: Понятно. Ну, у нас минутка остается. Скажите, пожалуйста, с учетом вот всей этой динамики, вы что можете предсказать? Дальнейший рост числа незакрытых вакансий или, наоборот, проблема будет разрастаться?
28: Наоборот, проблема будет решаться. То есть мы сейчас находимся в самой яме, потому что идет переходный период. То есть геополитически мы отказываемся от Средней Азии и делаем выбор в пользу Юго-Восточной Азии и Африки.
17: Понимаю.
28: И вот когда мы будем делать этот переход, то есть, условно говоря, там второй квартал 2027 года, скорость насыщения рынка труда вот таким специалистам будет намного выше. Соответственно, вот все перегретые зарплаты, которые были, они будут идти на спад.
17: Хотел сказать «хорошо», с другой стороны подумала, так и нам начнут меньше платить, и как-то стало. Не захотел сказать «хорошо». На нас это не скажется, да, вот эти тренды?
28: Нет, конечно. Вот эти сварщики-электрики, которые получают баснословные деньги, у них же как? Они получают

0: много денег,
1: пять секунд уже. Поняла. Гарри, спасибо огромное. Спасибо. Как всегда, не хватает времени. HR-эксперт Гарри Мурадян. Благодарю.
2: Самое доброе утро. Реклама. Комсомольская
3: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Над Тульской областью уничтожено еще 18 беспилотников. Пострадавших нет, сообщил глава региона. Он отметил, что по предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Ранее губернатор Ростовской области сообщил о том, что 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов в регионе, а в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников на Северский район есть погибшие, и один человек пострадал.
2: О переговорах.
6: Тегеран передал Вашингтону через Катар 7-дневный план восстановления судоходство через Армузский пролив. Это подтвердил министр иностранных дел Исламской Республики Абасракчи. Он уточнил, что если необходимые условия выполнены будут, то пролив вновь откроют и нормальное судоходство возобновится за неделю. А действия, которые надо предпринять США, не новые. Они зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании. Среди них прекращение военных действий на всех направлениях, в том числе в Ливане, уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, а еще реконструкция и инвестирование в Иран не менее 300 миллиардов долларов – отмена всех санкций. За это республика также откажется от разработки ядерного оружия.
2: О конфликтах.
6: Азербайджан и Армения де-факто достигли мира. С таким заявлением выступил азербайджанский министр иностранных дел на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что Баку в одностороннем порядке, отменив транзитные ограничения, облегчает перевозку товаров в Армению и из нее. Также добавил, что установление двусторонних торговых связей между странами благоприятно влияет на их взаимоотношения. Ранее официальный Баку при этом заявлял, что для подписания мирного соглашения с Арменией из ее конституции и других законов надо убрать ссылку на акт о независимости, в котором содержатся территориальные претензии к Азербайджану.
2: О нововведениях.
6: Министерство просвещения прорабатывает вопрос о введении экспертиз игр и игрушек для детсадов. Это сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее в феврале он также говорил, что в России намерены создать для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным ценностям. По его словам, благодаря этим игрушкам дети узнают об исторических деятелях, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях России.
2: о ценах.
6: Средняя цена растворимого кофе в России достигла 456 рублей за 95 граммов. За год она снизилась на 4%. Это данные сервиса по отслеживанию цен. По информации исследования, самые высокие средние цены на растворимый кофе зафиксированы в Амурской области, Севастополе и Калининградской области, а самые низкие в Кабардино-Балкарии, а также

0: же Курганской области.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, а юаня 12 рублей 54 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
2: Здравствуйте. Еще раз. Мы действительно в прямом эфире. Россия ответит на массированные удары ВСУ атаками на ключевые украинские военные объекты. Такое заявление сделал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он объяснил удары ВСУ по российским городам отсутствием успеха у украинской армии на фронте. Напомню, в ночь на 25 сентября ВСУ совершили массированную атаку на Россию. Повреждение получил Новошахтинский нефтезавод, единственный действующий нефтеперерабатывающий завод Ростовской области. В Ульяновске в результате атаки ВСУ повреждены жилые дома, 12 человек получили ранения, среди них двое детей, и еще 13 человек, включая 6-летнего ребенка, пострадали при ударе украинских военных по Воронежской области. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Кот. Саша, приветствую.
3: Да, приветствую.
2: Ну, в первую очередь я хочу, конечно, поговорить, вот чтобы успеть и этому уделить больше времени, настолько, насколько нужно, да, про то, где ты сейчас находишься, про то, что ты видишь собственными глазами, про то, о чем ты пишешь, что можно читать на сайте kp.ru. Давай начнем, наверное, вот с такого, что Доброполе как один из ключевых, одно из ключевых направлений для освобождения всего Донбасса. Что происходит? Так, чтобы мы поняли, как говорится, мы девочки, чтобы здесь на диванах, на диванчиках, если уж поддерживать нарратив, поняли. Саш, слушаю тебя очень внимательно.
3: Идет естественный ход войны, где-то мы атакуем, где-то нам приходится переходить в оборону. Тут, знаешь, как принцип охотника, бывает, ты ешь медведя, а бывает, медведь ест тебя. Вот, собственно, на большинстве участков фронта, если мы говорим о географических направлениях, и в Запорожье, и в Донбассе, и на Харьковщине, собственно, мы наступаем, у нас варятся сразу несколько котлов, в Харьковской области так называемый Резниковский котел. Вот Министерство обороны на прошедшей неделе заявило о завершении окружения Добропольского узла. Это важнейший для противника узел на северном Донбассе. Через него, собственно, из Днепропетровской области проходила трасса снабжения всего вот этого главного узла обороны противника в Донбассе, который проходит по поясу крепостей, так называемых. Это Славянск, Краматорск, Дружковка. Вот, собственно, там тоже мы оформили окружение, и сейчас постепенно, продолжая зачищать само Доброполе, начинаем двигаться дальше в сторону Александровки. Это так, чтобы было понятно, если вот этот Добропольский узел, то вот здесь вот пояс крепостей, а мы движемся от Доброполя сюда. Казалось бы, в обратную сторону, но нет, это мы движемся в сторону российской границы, государственной границы с Днепропетровской областью, то есть выходим на рубежи, которые раньше являлись административной границей Донецкой республики. Вот сейчас это государственная граница. И там не ждали нашего наступления, там не ждали, не готовили каких-то оборонительных сооружений. После Александровки, я думаю, пойдем на Барвенково. Ну, то есть будем отрезать полностью всю эту линию от западного снабжения. Останется только северный путь. Ну, и эта ситуация чем-то похожа с городом Ореховым, который находится в Запорожской области. Он являлся связующим звеном для всей запорожской группировки противника, то есть через него снабжалось, как условно говоря, Гуляй-Польское направление, так и Каменское, которое находится возле высохшего Каховского водохранилища. Сейчас вся эта логистика разрушена. Город мы постепенно забираем себе. От него до российского областного центра города Запорожья остается еще много, там порядка 60 километров от Орехова, но вот таких крупных укрепрайонов на пути уже не будет. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, то.
2: А они пытаются чем-то затыкать дыры под Доброполе? Вообще там есть чем? Что-то пытаются туда кидать? Вот ты как бы, мы с тобой в прошлый раз говорили, ты говоришь...
3: Конечно, они пытаются и вырываться из этого кольца, они пытаются и прорываться внутрь, но противник упорный, то есть нет такого, что вот окружили, они сложили оружие и сидят, ждут, как, пока их зачистят. Конечно, они обороняются, они пытаются контратаковать на других участках фронта, чтобы оттянуть какие-то наши ресурсы на затыкание нам наших уже дыр. Ну вот на Красно-Лиманском направлении, например, они сейчас очень активно давят, но это нормальное течение войны, когда противник пытается организовать какие-то контрудары, пытается отвоевать те территории, которые он утратил. Тем более он понимает, что Красно-Лиманское направление для него стратегически важно. Это мы выходим с восточной стороны, с северо-восточной стороны на Славянск и на Краматорск. И, конечно, им оттянуть надо этот момент, когда начнутся городские бои за эти города, которые являются символом, наверное, русского сопротивления, потому что там как раз и зарождалось русское ополчение в 2014 году. И вот такими действиями они пытаются, ну, как-то снизить накал, может, на других направлениях. Но пока вот я проехал и Добропольское направление, и Ореховское, я не вижу, чтобы там ослабевало наше давление за счет переброски каких-то подразделений на Красный Лиман. Ну, то есть это вот тактика, которую он пытался применять, например, в Курской области, не сработала. Она не срабатывает и сейчас.
2: А, слушай, тут вот какая история. Ульяновск, да? Сейчас вопрос будет, можете покажется странным, но очень хочу задать его. Смотри, довольно-таки далеко от линии боевого соприкосновения. А, противник уже не в первый раз активизируется по целям в глубоком тылу. Много раз вопрос и ответ, соответственно, звучал. Держать в страхе, и чтобы мы восстали против нашего кровавейшего режима. Как же так и так далее. А я читаю, США потратит 500 миллионов на боевые лазеры, ими уже сбивают беспилотники в районе Ормузского пролива и у мексиканской границы. Это Нью-Йорк-Пост. Думаю, так, в смысле? Говорю себе я. Дальше читаю. Думаю, может, нам тоже надо. Начинаю копать. В России развернули, это июльское начала читать, то есть про США сегодняшнее, а про Россию июльское. В России развернули линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, в том числе для защиты промобъектов. И по словам главы Минпромторга, одна из таких систем за месяц сбило почти 60 дронов. И тут я такая, ну, правда, надо. Вот ты что-то об этом слышал? И это я, конечно, вот в контексте...
3: 60 дронов за месяц, это вообще ни о чем.
2: Нет, ну подожди, есть, ты не придирайся к цифре. Ты сначала так, потом побольше. Вот, ну, как-то в плане новинок защиты вот всех гражданских. Ну,
3: ноги с пулеметами сбивают больше, чем лазеры. Лазеры у нас давно работают. Там тот же комплекс «Кочевник», он в Белгородской области, мне кажется, с 25-го года точно он там на вооружении стоит и что-то сбивает, но крайне энергоемкое средство, да, когда ты понимаешь, что тебе будут бить по, в том числе, энергообъектам, мне кажется, все-таки лазерные вот эти игрушки, это не то, на что надо сейчас ориентироваться. Ориентироваться надо на там дроны-перехватчики, например, на автоматизированные системы уничтожения, чтобы не человек с пулеметом стоял в кузове пикапа, а чтобы это была автоматическая турель, как, например, мы придумали, есть у нас такой комплекс, называется «Зубр», спаренные пулеметы, которые автоматически захватывают цель, и там оператору надо только нажать на кнопку, и он стопроцентно ее поражает, потому что в пикап ты поставил человека, он еще попадет, не попадет,
2: ну, да.
3: Человеческий фактор.
2: А тут, в общем-то, и будет наводиться.
3: 180 километров в час. Вот. Поэтому автоматизация процесса, ну, как минимум, прицеливание, да, ну и дроны-перехватчики, безусловно, потому что противник сейчас кое-как спасается исключительно за счет дронов-перехватчиков, и надо нам иметь в виду, что полетят в том числе и в нашу сторону скоро реактивные дроны, и под них тоже что-то надо делать. Вот у Украины пока не очень получается противодействие нашим реактивным дронам, а скорости у нас растут. Соответственно, рано или поздно противник начнет нас догонять в этом сегменте, и тут тоже надо что-то придумывать.
2: Это вот Зеленский у Трампа что-то по этому поводу просил? Ты же высказывался в своем телеграм-канале и в Максе по поводу 40-минутной встречи Зеленского, который полетел туда, чтобы посидеть, послушать. Но вот здесь он что-то просил или что-то все-таки выпросил?
3: Не, он просил, он-то просил ракеты-перехватчики к системам Патриот. Это дорогущее средство перехвата, и когда в тебя, как в нас, например, летит 1600 дронов, ну ты не напасешься таких противоракет. Он просит защиту от баллистики, от баллистических целей, от наших тех же Искандеров или от там, таких систем, как кинжал гиперзвуковых, да, которые ну, обычными средствами перехвата не сбить. Вот, вот он против этого что-то просит. Он просит производство этих противоракет на территории Украины. Ему то обещают, то отказывают и так далее. То есть пока они худо-бедно справляются с нашими обычными вторыми гранями, которые, кстати, уже в меньшинстве, потому что современных дронов на сверхскоростях все-таки у нас уже больше, чем обычных вот этих мопедов, как их называют на Украине. И вот и с ними они борются своими перехватчиками. Ну, как своими, да, понятно, что там комплектующие западные, либо азиатские какие-то, но в целом они так имеют возможности хотя бы половину чего-то сбивать. А против баллистических ракет они пока бессильны. Пока нет ракет ПАК-3 МСЕ к Патриоту, это очень дорогие средства поражения. Их в прошлом году на весь мир США сделали 620 штук за один год, да, а Украине, ну, так для средних расходов надо порядка 800 в год.
2: Ну, понятно. Саш, спасибо огромное. Спасибо большое. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Кот. Береги себя. До встречи.
1: Самое доброе утро. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
5: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что? Около камчатского вулкана Шевелуч в свое время, в 1969 году, испытывали луноход. По мнению ученых, ландшафт в тех местах похож на лунный.
10: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
11: Я слушаю радио.
1: Она рождена, чтобы утро сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самое доброе утро».
2: Так, сейчас тема, которая требует действительно внимания. Вот сейчас все как один, ушки будут на макушке. Ну, вот я по себе просто сужу. Смотрите, какая история. Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа об уточнении, слушайте, тут очень много формализмов, перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Предлагается, сейчас главное будет, включить расходы на безопасность стоимость объектов, электросетевого хозяйства, персонала и расходов на восстановление объектов после повреждений. Помимо затрат на безопасность, проект приказа ФАС предполагает учет расходов электросетевых компаний на формирование резервов по сомнительным долгам и на списание безнадежных задолженностей. Что бы это значило? Сейчас будем пытать экономиста, директора Института нового общества, автора телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Георгиевич Колташов,

0: это я
1: думаю. Думаю, что это войдет в наши платежки, и никакой ревизии того, как, значит, расходовались средства, которые мы и так платим, и которые постоянно у нас растут в счете, просто не будет. Вот и все. Я так себе эту ситуацию представляю.
0: А какая ревизия могла быть? Я вот сейчас не совсем уловила вашу мысль, Василий Георгиевич.
1: Ревизия в том смысле, что проверка эффективности использования средств, которые граждане вносят, понимаете, да?
0: Значит, да, конечно.
1: В рамках системы финансирования системы жилищно-коммунального хозяйства, в рамках функционирования энергетических компаний, это там водоподача, водоочистка и так далее. Потому что там вообще-то, так сказать, суммы все время растут, и у менеджмента периодически срывает крышу. Они видят просто такие деньги, которые им поступают там в распоряжение, ну, и они после этого уже ничего делать не хочется, потому что, ну, так сказать, много денег, понимаете? Mm-hmm. Что-то какие-то там, там фильтры ставить, трубы менять, оборудование закупать новое. Зачем? Зачем это все? Вот это меня пугает, потому что каждый раз, когда мы наблюдаем, когда, ну, вот это движение навстречу интересам этих компаний, ну, как же у них там затраты должны быть, да, то есть они должны что-то обновить, то они меньше всего собираются это делать. Правительство собирается, планирует, там что-то им внушает, а они просто получают деньги.
0: Ну, смотрите, ФАС предлагает распределить на 3 периода. Ну, я так полагаю, чтобы сгладить рост тарифа. Ладно, это понятно. А что произойдет? А это произойдет, если повреждения будут продолжаться. Потому что новые, получается, расходы 2026 года тоже будут растянуты на 3 периода. И так до бесконечности. И получается, тариф в постоянно растущий механизм финансирования непредвиденных расходов военных.
1: Ну, получается, что да, получается, что все свалится на кошельки домашних хозяйств, прежде всего. Но это неправильно. Это неправильно, потому что есть, вообще-то говоря, претензии к целому ряду компаний, ну, в частности, НПЗ, которые обманывали правительство. Они не сообщали, что у них нет резерва производственных мощностей, а, так сказать, что они работают на пределе своих возможностей. А оказалось, что этот резерв нужен, а его нет, потому что это были бы дополнительные затраты. Им зачем такие затраты? Поэтому возникла ситуация там, дефицита этим летом. Да? Там две волны топливного кризиса. Вот мы вторую волну переживаем. И не сказать, чтобы это легко все проходило. Понятно, что вторая волна уже отступает. Да? То есть уже, ну, там, дизельное топливо просто есть. Да? Угу. А бензин, ну, он в общем, восстанавливается его предложение, да, где-то по высокой цене. Но все-таки... Значит, кризис в значительной мере позади, хотя причины кризиса не убраны.
0: А топливные компании не имеют права, Василий Георгиевич, работать без подушки безопасности? Ну, слушайте, я вот так знаю людей, которые живут без подушки. А вот здесь, может, их закон обязывает, что у вас должны быть резервы?
1: Вы сейчас я их про подушку сейчас, прежде чем вам говорить, я просто мысли закончу коротко.
0: Да, извините.
1: Они не позаботились о том, чтобы там, натянуть хотя бы сетки какие-то стальные, чтобы защитить свои производственные мощности. Вот, ну, собственно правда, говоря. А мы должны страдать, значит, давайте еще соберем денег с населения, давайте введем еще что-нибудь дополнительно, а спросить с них, а спросить, а судебный процесс устроить над некоторыми, там, а вы почему так сделали? Mm-hmm. А вы почему не считали это необходимым? Они скажут там открыто, если процесс будет открытый, мы просто удивимся, что будет говориться, что ой, ну это же дополнительные расходы, а мы, значит, у нас оптимальные методы хозяйствования. Подождите, ребята, вы с 22-го года не пошевелились даже. У нас каждый военный аналитик 100 раз уже сказал, если не 1000, о том, что это война БПЛА.
0: Да.
1: А вы почему проигнорировали? Ну, это будет очень интересно все узнать. А просто собрать денег, да, даже если это Федеральная антимонопольная служба рекомендует, ну,
0: противоречивый план. ФАС уточняет перечень именно неподконтрольных расходов. Я для слушателей уточню, для тех, кто еще не сообразил, я уверена, все сообразили. Это затраты, которые компании не могут контролировать. Ну, это ущерб от атак, это восстановление, это защита. Но вот где, друзья, тут вопросики возникают, границы между неподконтрольными и то, о чем говорит Василий Георгиевич, неэффективными. Потому что если сетевая компания закупает системы защиты там, по завышенным ценам, не оптимизирует восстановительные работы, это тоже будет включено в тариф как безопасность, получается, что так. И это, знаете, такой стимул для... Ну не бороться за снижение издержек. Я как-то очень боюсь сейчас сказать, что совсем не понравится.
1: Поощрение неэффективности это называется. Поощрить неэффективность.
0: Спасибо, красиво сказали. Красиво, Василий Георгиевич. Слушайте, но я, честно говоря, знаете, о чем еще подумала? Ведь есть же регионы, которые, ну...

0: в этом как бы не должны участвовать. Там, во-первых, Дальний Восток, там и так растут расходы, что мы можем смотреть на них и, так сказать, глаза закатывать. А Сибирь, там цены на электроэнергию уже растут. А получается, и они как-то будут расходы свои на БПЛА тратить. Получается, это не очень справедливая история.
1: Ну, не очень справедливая история, когда у нас высказывается мнение, что из казахстанских степей могут взлетать БПЛА, да, или там откуда-то даже из российских пригородов могут запускаться. Так что нельзя объять пока необъятного, хотя я думаю, что со временем это должно будет произойти. Так что история эта сложная. Угу. Не так все просто. Не такие уж безопасные оказались сибирские районы страны в это лето. Потому что, ну, пострадали предприятия. Откуда летело? Ну, понимаем же, что не из там.
0: Нет, я прекрасно понимаю, на что вы, так скажем, осторожно намекаете, чтобы огульно никого не обвинять. И я это очень уважаю. Скажите мне, пожалуйста, вот я в такой же сейчас ситуации. Тема, конечно, поднималась, и, кажется, вы об этом говорили на конференции производителей энергии в середине еще сентября. И там прозвучала идея включения в цену отбора мощностей надбавку на защиту от беспилотников. Это лоббизм энергетиков был и есть, или это государство действительно вот признало, что энергетика стала отраслью военной инфраструктуры?
1: Да, государство-то это никогда и не отрицало, что энергетика – это отрасль стратегически важная.
0: И что тариф должен это отражать, я как-то...
1: Да, но при чем здесь тариф?
0: Вот, да.
1: Но при чем здесь тариф? Потому что, конечно, можно сказать, что вот государство не защитило все объекты. Да, вот виноваты кто? Командование ПВО, можно сказать.
0: Нет, секундочку, это же не государственные объекты.
1: Если нужны какие-то голословные обвинения, то, пожалуйста, вот они. Да, потому что объектов бесчетное число. Если... спрашивать с компании, то у компании получается удивительная отговорка. Вы почему не защитили энергетические объекты? А потому что нет соответствующего тарифа для населения. Mm-hmm. Понимаете? Представляете, какое
0: По-вашему, такое может прозвучать, Василий Георгиевич?
1: Это же сейчас это же прозвучало, по сути. Потому что, когда они говорят, что это, значит, вот нужна специальная строчка, специально платить. То есть, вы не будете принимать меры безопасности в новых обстоятельствах, у вас для этого нет средств. Почему-то, да? Почему-то нет. А куда вы их дели? Ну, то есть вы постоянно немало денег зарабатываете, да? Куда вы деваете деньги? Это старая тема, да? Вот куда исчезают деньги? Потому что у нас, допустим, строительные компании каждый год на 20% росли цены на то, что они строили. Они все были каждый год в шоколаде, а потом вот выясняется, наступает условно 26-й год, они говорят, у нас нет денег. Mm-hmm. Так куда вы их деваете?
0: Ну, Чубайса вина вот, какая-то у нас получается.
1: Мы куда-то их дели. И здесь та же самая история. Мы куда-то их дели. Ну, в таком случае нужно с них сперва спросить, а потом уже им подносить. Понимаете, подносить им еще какой-то...
0: Василий Георгиевич, как вы думаете, раз это предлагается, раз это уже поднималось не раз, этот вопрос и это предложение звучало, да или нет? Будет, не будет?
1: Ну, лоббистские возможности большого бизнеса огромны. Да, я думаю, что это просто сделают. Но хорошо, сделают. Но в таком случае нужно серьезно отнестись к контролю над тем, чтобы эти деньги в самом деле пошли на это все. Потому что мы, на обеспечение безопасности.
0: Да, я понимаю. Да, хотя бы так хочется воскликнуть.
1: Хотя бы так получить, да?
0: Ну, между истерикой и тихим плачем. Вот как-то так. И что остается? Только, наверное, смех сквозь слезы, которые я сейчас почти продемонстрировала. Спасибо большое, Василий Георгиевич. Друзья, с нами на связи был экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов.
2: Самое доброе утро. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
7: Столичные аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ранее там вводили ограничения и делали это для обеспечения безопасности. Полетов отмечали в ведомстве. До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что до 20 выросло количество сбитых на подлете к Москве беспилотников. А ранее губернатор Ростовской области рассказал о том, что 5 человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке беспилотников в регионе. В Краснодарском крае после атаки украинских дронов на Северский район также есть погибшие, один человек пострадал.
2: Об атаках.
7: Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на гражданские объекты в Ульяновске возросло до 15, рассказал губернатор региона Алексей Русских. Он отметил, что врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Накануне утром Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили десятки дронов. Целью был промышленный объект, но повреждения затронули и жилые, и многоэтажки.
2: О конфликтах.
7: Более 5000 человек погибли в Иране после атак США и Израиля. Такие цифры журналистам назвал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арахчи. Он подчеркнул, что Иран не приемлет принуждения и угроз и не откажется от своих суверенных прав, несмотря на давление.
2: О происшествии.
7: Взрыв прогремел во время сварочных работ на Ильгинском угольном месторождении в Якутии. Есть погибшие, сообщили в правоохранительных органах. Прокуратура города проводит проверку.
2: О здоровье.
7: Врач перечислила самые полезные продукты для иммунитета осенью. Как отметила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова, в списке лидируют тыква, яблоки, жирная рыба, бурый рис и свежая зелень. Специалист отметила, что в сентябре рацион должен поддерживать нервную систему и готовить организм к зиме. Тыква, кабачки, морковь и свекла – источники клетчатки, бета-каротина и калия. Яблоки, сливы, виноград и облепиха содержат полифенолы, антоцианы и витамин С. Клетчатка, по словам специалиста, нужна для работы кишечника, где находится значительная часть иммунных клеток. Бета-каротин, полифенолы и антоцианы – это антиоксиданты, они снижают риск воспалений. А витамин С усиливает выработку белых кровяных клеток, которые борются с вирусами и бактериями. Мясо, птица, рыба и сыры дают организму белок, триптофан и тирозин, из которых образуются серотонин и дофамин для хорошего настроения.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты установлен Центробанком на эти выходные на уровне 95 рублей 87 копеек, а юаня 12 рублей 54 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Это настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». В студии полный порядок, все подсчитано, все расписано, все будет четко по расписанию. В студии Нуждин и Анатольевич. Начинаем наш хит-парад с громких заявлений, а потом рубрики, а потом песни, а потом напоминания. В общем, все как всегда. Привыкайте к нашему стройному маршу и ни в коем случае не отвлекайтесь.
10: Ты прав. Мы начинаем действительно с громких заявлений, потому что начинаем мы по традиции, ну, от которой периодически отходим, но неважно. Если бы мест было 11...
11: А что, если бы мест было 11? 11 место.
10: То 11 место заняла бы замечательная песня Вадима Самойлова и Рич. «Летим в ураган».
9: Полетели?
10: Полетели.

0: сразу отступать.
1: Это было своеобразное 11 место настоящего хит-парада. Вадим Самойлов. И для тех из вас, кто, собственно, не знает ничего о отечественной рок-музыке, это тот человек, который был еще в группе Агаты Кристи, один из братьев.
2: Который мазал губы гуталином. Который обожает черный цвет.
1: Да, обожает черный цвет.
2: Агата Кристи — это классика. Если вы никогда не слышали, ну, ребят, ну, послушайте, в конце концов. Рано или поздно к классике нужно прикоснуться. Не обязательно вам должно это понравиться. Но знать это надо. Ну, потому что классика. Что тут говорить?
1: Классика уральского рок-клуба, да?
2: Да.
1: Ну что ж, перед тем, как мы перейдем к десятке, первая на сегодня рубрика.
3: Горшочек. Вари еще.
2: К слову о классике уральского рок-клуба. Вот почти продолжаем эту тему. Вячеслав Бутусов знает толк в разных проектах и коллаборациях. После распада Наутилуса у рокера был и Юпитер группа, и Орден Славы группа. Чтобы не говорить проект. А теперь настал момент нового перевоплощения. Бутусов вместе с музыкантом Виктором Сологубом запустил совместный проект с не самым оригинальным названием «Бутусов-Сологуб». Заметьте, в одно слово каждая фамилия начинается с большой буквы. «Бутусов-Сологуб». Дебютным синглом музыкантов стала песня «Персидский узор». Ну, давайте ее и слушать будем. Итак, «Бутусов-Сологуб», «Персидский узор».

0: Это была рубрика «Горшочек, вари еще». Новый проект «Бутусов-Сологуб» и композиция «Персидский узор». Я почему-то вспомнил своего старого приятеля, который занимается продажей ковров разного фасона и стоимости, соответственно.
1: Конечно.
0: И он все эти ковры, особенно дорогие, называет коврики.
1: Ничего себе, коврики.
0: Да, вот коврики.
1: А ты любишь персидские ковры?
0: Да, кушать люблю, а так нет.
1: Молодец, ответил как настоящий юморист. Скажи мне, пожалуйста, ты представляешь, сколько стоит сегодня персидский ковер? Настоящий. Огромный, красивый, с супер узором. Я нет, я не представляю. Я думаю, что дико дорого.
0: Ну, судя по тому, что магазины, торгующие коврами, до сих пор есть, значит,
1: есть
0: это пользуется.
1: Да,
0: значит, это пользуется популярностью, пользуется спросом.
1: Ответ неточный. Не знаю, сколько он стоит, но если поторговаться, то получится дешевле. Ты умеешь торговаться, Сань?
0: Нет.
1: И я тоже не умею.
0: Я терпеть не могу.
1: Вот поэтому такие, как мы, все покупают по номиналу.
0: А поэтому у нас
1: дороже.
0: Ковров нет.
1: А?
0: Поэтому у нас ковров нет.
1: Кстати, нету.
0: Да. Вернемся-ка мы к обратному отсчету. У нас 10-е место. Позишн может быть и ту, но место не второе, а только 10-е. Получается, позишн number 10 на этой неделе. Рок-привет! И классика поп-музыки отечественного разлива, позишн number 2.

0: Это был рок-привет со своей версией. Ну, я бы не назвал это классикой, потому что...
1: А я бы назвал.
0: Нет, ну, я имею в виду, так, знаешь, классика – это Петр Ильич.
1: Давай назовем неоклассикой.
0: Неоклассика. Окей, неоклассика position number two. Мы с Анатольевичем вернемся к вам буквально через минуту с position number nine.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич, конечно.
3: Я вот сижу и думаю, что такое «Position number 9». И только с трудом до меня дошло, что это просто девятое место хит-парада, что ли? Ты меня испугал. «Position number 9». Знаешь, какие мысли сразу крутятся? Это какой-то комплекс упражнений, нормы ГТО.
2: Или сдавать на черный пояс? Ты постарше меня, ты должен знать уже все «Position».
3: Я знаю все две.
2: Вы хвастаетесь своим невежеством?
3: Во всяком случае, я помню обе. Уже неплохо.
2: Девятое место.
0: Девятое место.
4: Девятое место.
2: Ох, граждане, неужели молитвы уже не работают и вода больше не превращается в вино? С каждой недели крематорий теряет все больше позиций. Того и гляди, магия исчезнет. Девятое место. Крематорий. Воду в вино.
5: Рассказал.

0: На 9-м месте крематорий «Воду в вино». Движемся дальше. У нас рубрика, которая называется «Металл в голосе».
1: Металл в голосе. Слово предоставляется артисту, у которого накипело.
2: На шоу «Битва поколений» Виктор Дробыш обидел певицу Дору. А та расстроилась, конечно. Даша сделала отличный кавер на хит «Максим, знаешь ли ты». А вот продюсер в резких тонах раскритиковал работу девушки. Ну, как раскритиковал? Он сказал ей правду. А сейчас девушки ранимые, хрупкие, теряются и печалятся. А печалиться не надо. Надо делать выводы. Ну, давайте послушаем, как это было.
3: Мне не понравилось.
4: Оу!
3: Песня «Максим» вот эта, она на самом деле как бы гениальная песня. Это тот случай, когда в консерватории возьмешь играть лунную сонату, и тебе спело плохо. Песня великая, «Максим» тоже спела плохо. Песня нормальная. Но у меня рука не поднимается никому ставить оценку.
5: Просто на самом деле мы готовились. И мы репетировали очень долго, очень много.
0: Когда Виктор Дробыш пришел в студию радио «Комсомольская правда», мы спросили у него, в чем, собственно, причина поруганной певческой чести артистки.
6: Знаете, как понять жалко? Вот если бы это был школьный какой-нибудь урок, и вышла девочка просто... открытый урок, куда пригласили Дробыша, она бы спела, я бы ей сказал столько лестных слов, сказал бы, ты супер, молодец, хочешь там, давай, занимайся дальше. Когда мы говорим о программе, которая идет на телевидении, на федеральном канале для миллионов людей, то не подготавливаться и приходить в отвратительном состоянии, даже при том, что она мне нравится, и песню я ее знаю там, но... И человек она хороший. Я ж подходил, ее обнимал. Но дело в том, что теряет смысл тогда жюри. Понимаете, я должен прийти со своими ушами, со своим образованием, со своим опытом и слушать вот это вот... Но это не плохое, а безобразное исполнение. А это абсолютно не имеет никакого отношения... к ней как к артистке даже. Потому что вот иногда же может фигуристка два раза, три раза упасть за программу. Ну, даже какая-нибудь великая. Ну, что-то не пошло. Раз шлепнулась, бывает, два. Это ж не значит, что она плохая и такая, которая все время падает. Но в этот раз она упала. Вот считайте, что Дора раз 15 упала за свою короткую программу.
2: Получается, мы у знаменитого продюсера... Можно сформулировать так. Мы спросили у него за эту ситуацию пояснить, так сказать. Ну так Виктор Яковлевич пояснил, нормально ответил, как мне кажется. А теперь давайте слушать Дору с поп-классикой от «Максим», чтобы вы сами могли и понять, и услышать, и сделать свои выводы. В конце концов, не забывайте, в наше время так принято. У каждого есть право иметь свое мнение, но не каждый имеет право его высказывать. Виктор Дробыш имеет. Почему? Ибо великий продюсер и композитор. Ну, а вы составляйте свое мнение и пишите в комментариях. А певице Доре мы пожелаем больших успехов. У нее все впереди, у нее все, конечно, получится. Она прекрасная девушка, за которую мы сейчас уже ближайшие минуты только и делаем, что заступаемся. Ну, давайте, слушаем песню.

0: Это была рубрика «Металл в голосе», а голос и металл в голосе был у Виктора Дробыша, который раскритиковал певицу Дору. Ну, в общем, как говорила актриса в фильме «Старый Новый год», каждый сверчок знает свой шесток, да?
1: Да, ты сейчас опять вспомнишь про пирожки, какие были пирожки в буфете.
0: У нас, работников культуры, старых работников культуры.
1: Ладно, не таких уж старых. Продолжаем по-молодежному.
0: Ну, хорошо, продолжаем по-молодежному. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: Антон Завьялов, «Туман».

0: Это был Антон Завьялов. Мы продолжили по-молодежному, как Анатольевич, собственно, захотел.
1: Я по-другому не
0: композит...
1: умею.
0: Композит по-другому не умеешь? Ну и слава богу.
1: Да.
0: От тумана мы немножечко отойдем в сторону на пару минут и вернемся к вам с новой песней.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: 3 человека погибли, 6 ранены за сутки в Белгородской области из-за атак украинских боевиков. Это сообщили местные власти. А в Курскую область украинские вооруженные формирования обстреляли за сутки 74 раза из артиллерии. Над регионом также сбито 204 беспилотника. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор.
2: О переговорах.
4: Дональд Трамп призвал провести 3-сторонние переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. На встрече, по его задумке, стороны должны обсудить вопрос контроля над вооружениями. Американский президент уже поднял этот вопрос на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме.
2: О мошенниках.
4: В МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Преступники выманивают коды из СМС-сообщений под предлогом записи на экзамен или представляются членами приемной комиссии и просят предоставить дополнительные документы для зачисления в ВУЗ. На самом деле взламывают таким образом аккаунты и приложения банков жертв, отметил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: О происшествии.
4: Двое мужчин доставлены в больницы столицы Бурятии после нападения на них медведя. Это сообщили в Минздраве региона. Ранее сегодня стало известно о том, что сотрудники полиции в Иркутской области застрелили медведя, который зашел на территорию частного дома в Усть-Кутском районе. Выходы медведей в населенные пункты в последнее время зафиксированы во всех регионах Сибири. Одна из причин такого поведения – плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы животных. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири, где медведи подходили к школам, воинским частям, пытались проникнуть в жилые дома.
2: О скандалах.
4: Матч сборных Украины и Венгрии группового этапа Лиги наций закончился дракой. Между игроками началась потасовка. В конфликт вмешались представители тренерских штабов. 4 футболиста получили желтые карточки. Тем не менее, итоговый счет был 1-0 в пользу украинцев.
2: О погоде.
4: Предстоящая зима в столичном регионе может оказаться довольно снежной. Так считает в Гидрометцентре России, рассказал директор организации Юрий Симонов. Он обратил внимание на то, что наблюдаемая в январе-феврале погода в столичном регионе из года в год показывает неустойчивость. В Москве и области то случается оттепель, то начинается похолодание. При этом мокрый снег с дождем сменяется метелями. По словам Симонова, в этот раз ситуация может оказаться такой же. Эксперт добавил, что даже на фоне глобального потепления предстоящая зима в столице будет вполне снежной. Ожидается похолодание и метели, но они будут чередоваться периодами оттепели.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на эти выходные, 84 рубля и 34 копейки. Курс европейской валюты установлен на отметке в 95 рублей 87 копеек, а юаня 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Всем привет еще раз. С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». А вот и обещанная новая песня.
1: Новая песня.
5: В ноябре выйдет новый альбом группы «Северный флот». «Лед и вода». Вот такое название. Предводитель этого самого коллектива Александр Леонтьев сочинял материал почти 5 лет. А первая «Ласточка» оттуда стала предпоследняя песня.
2: А называется-то она как?
5: Александр Вячеславович, не поверишь, она так и называется. «Предпоследняя песня».
2: Креатив.
5: Подробнее о получившемся релизе сейчас вам расскажет сам Александр Леонтьев.
6: «Предпоследняя песня» – это трек с нового альбома группы «Северный флот», который называется «Лед и вода». Альбом вынашивался мной почти 5 лет. Многие песни меняли очертания, меняли настроение, меняли аранжировки. В итоге результатом мы с парнями весьма довольны. Сейчас представляем альбом на ваш суд вскоре. Начнем с этой песни. Песня получилась довольно личная, как и почти все треки с этого альбома в текстовом плане. Ну, вот, также не могу не отметить, что впервые в истории нашего коллектива с нами записалась моя старшая дочь Маруся. Она прекрасно поет русский фолк, она студентка Гнесинки. И я с гордостью представляю вам итоговый результат.
5: Ну, а теперь после рассказа и комментариев самое время послушать произведение. Послушать не первую, не вторую и не последнюю, а предпоследнюю песню. Итак, «Северный флот».

0: Группа «Северный флот» и песня под названием «Предпоследняя песня». Вспоминается шутка по поводу того, что ночной клуб под названием «Ночной клуб» ищут креативного директора. Ну, в общем, почему нет? «Предпоследняя песня». Вернемся к хит-параду. 7-е место. «Щенки. Твое имя».
1: 7-е место.

0: Это было 7-е место настоящего хит-парада. Группа «Щенки» и «Твое имя».
1: Так. Почему ты всегда слово «твое» произносишь, как будто вот ты сейчас... Вот, твою ж дивизию, а? Вот, вот ты как будто вот прям хочешь приложить, нет?
0: От души. Кажется. Нет, вообще хочу приложить.
1: Кого? Так, не надо на меня так смотреть. Спокойно, продолжаем настоящий парад.
0: Ну, я тебе могу сказать, что самое время тебе тряхнуть металлической стариной.
1: Понятно. Сдуть, так сказать, пыль дорог со своих доспехов.
0: Давай.
1: С удовольствием. Надо только вот с коня слезть. Спешились. Продолжаем.
2: Здесь куют металл. Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
1: Одной из лучших альтернативных русскоязычных групп «5 диез» исполняется четверть века. Не могу поверить. Недавно их объявлял как молодой коллектив на одной из премий. И вот, пожалуйста. В честь этой внушительной даты выходит большой трибьют-альбом «Сансара». Мы с вами послушаем оттуда нашу знакомую, хорошо знакомую экс-вокалистку «Слот» Дашу Равдину со своей группой. Итак, Равдина. «Такой, как есть».

0: Это была рубрика «Здесь куют металл», в которой мы говорили о 25-летии группы под названием 5 диез. 5 диез, 5 диез.
1: Но это практически
0: это много или мало.
1: Очень рекомендую послушать этот альбом. Да, это трибьют. Да, это фактически кавер-версии. Но какие? А мне этот альбом автоматически, я его еще не прослушал, честно скажу. Но мне этот альбом автоматически нравится намного больше, чем остальные новинки. Спроси меня, почему.
0: А что это тебе нравится?
1: А мой сын записал там целую песню. Первый свой металлический трек. Спел.
0: Да ладно?
1: Да. Там так и указано. Я строгий. Ну, потом ознакомитесь. Все. Я протащил свою информацию. Сами понимаете, мы немножко мафия. И мы...
0: Да. Ну, Ярику респект и уважух.
1: Там сильно, там крепко. Вот этот трек я послушал. Крепко. Прям крепко. Ну, молодая кровь. Чего ты хочешь? Так надо, так должно быть. Спасибо всем.
0: Вернемся через минуту.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама.
4: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8 811 53 4 70 57.
3: Телефон рекламной службы «В Великих луках». 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, продолжим?
0: Продолжим,
1: или
0: конечно.
1: Перерыв?
0: Почему перерыв? Только что на перерывы были. Так что, куда? Куда тебе столько перерывов? У нас рубрика «Саундтрек».
3: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
1: Сань, Сань, ты вот как считаешь, говорю я Нуждину, с кем должна быть Белла Свон? С Эдвардом Калленом или с Джейкобом?
0: А ты с кем сейчас разговаривал?
1: С тобой, Сань.
0: Ну, кто такая Белла Свон?
1: Ну, ты что, Сань, ты «Сумерки» не смотрел?
0: Бог миловал.
1: Понятно. Специально для таких, как ты и я, вампирская сага вышла в России в повторный прокат. У тебя есть шанс не смотреть это дважды, Сань. И надо сказать, фильм словно оборотень сейчас рвет весь отечественный бокс-офис. Как тебе отечественный бокс-офис?
0: Ну, я останусь, с твоего позволения, за кадром Вникадоровичем нетронутым.
1: Да уж, понимаю. За первую неделю «Сумерки» собрали почти 300 миллионов рублей. Осознайте эту цифру. Это уже настоящее культурное явление. Примите эту информацию.

0: Продолжаем информацию про этот великий усатый.
1: Продолжаем, да. Я тебя, Анатолий, сейчас как раз верну с полной луны на грешную землю. У нас не фан-клуб любителей Эдварда, как его?
0: Каллена.
1: А музыкальная программа. Поэтому речь сейчас пойдет о саундтреке к «Сумеркам». А он, надо сказать, получился, пожалуй, поглавнее самой ленты. За него хотя бы не стыдно. Один из самых ярких эпизодов фильма – сцена бейсбола в грозу.
0: Ты очень опасная игра.
1: Сцена бейсбола в грозу. Она проходит под аккомпанемент Supermassive Black Hole от Muse.
0: Это отличная песня. Отличный трек. Великолепная группа. Это я послушаю с удовольствием. Давай договоримся так. Ни твоя, ни моя. Фильм я смотреть не буду, но саундтрек я уже знаю и с удовольствием прослушаю снова.
1: А я согласен.
0: Тогда все. Тогда Muse.

0: А на финальных титрах можно услышать 15 Step Radiohead и Leave Out All The Rest Linkin Park. Вот, ну, набор, конечно, бронебой.
1: Нормально.
0: Да. А вот Linkin Park, пожалуйста, Leave Out All The Rest.

0: Это была группа Linkin Park «Leave Out All The Rest» в рубрике «Саундтрек». Но вернемся суть на землю.
1: Шестое место.
0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать...

0: шестое место настоящего хит-парада на этой неделе. Мы все ближе и ближе к пятерке, но перед тем, как перейти к пятерке лучших композиций, выбранных вами, напомним, кто расположился с 10 места по 6. Рок-привет, position number 2.
1: 10 место.

0: А вот ты как раз, да.
1: Как ты?
0: Твое имя.
1: Конечно.
0: Молодец какой. Шестое место. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Шестое место.

0: Дорогие друзья, первый час подходит к концу. Скоро мы уйдем на небольшой, чуть больший перерыв, чем в течение часа. Значит, у вас есть чуть больше времени перезарядиться, так сказать, настроиться на второй час и внимательно слушать все, что будет происходить в течение второго часа. А там, конечно, не менее важная и интересная информация и куда более рекордные, что ли, достижения участников настоящего хит-парада. А мы все доложим по полной программе. Нуждин Анатольевич в студии. Антракт.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
2: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! В это воскресенье на радио «Комсомольская правда» и в соцсетях радиомарафон «Дай 5». Подводим итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Участники школы отправляются в самые разные уголки России. Помогают природе и культуре, прокладывают экотропы, реставрируют книги, благоустраивают заповедные территории и объекты наследия. За 4 года 31 регион, 100 программ, более 800 волонтеров. А в юбилейном сезоне география выросла в 3,5 раза. От Мурманской области и Карелии до Байкала и Приморского края. Что движет людьми, которые год за годом проходят серьезный конкурс? Какие инсайты дает этот опыт? Какие удивительные открытия совершают ребята? Услышим в эфире и соцсетях радио «Комсомольская правда» в марафоне «Дай 5» в это воскресенье в 11:00 по Москве. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 27 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Это сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Киева, администрации главы и правительства ДНР. Там уточнили, что погибли за сутки двое мирных жителей, еще 11 получили ранения.
1: О Госдуме.
3: 4 постоянные комиссии и 34 комитета будут работать в Госдуме 9-го созыва. Это рассказал председатель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания палаты Виктор Пинский. Он отметил, что на первое заседание Нижней палаты парламента пригласят Владимира Путина, Михаила Мишустина и Валентина Матвиенко. Выборы в Госдуму проходили в стране 3 дня с 18 по 20 сентября. Проголосовали почти 67,5 миллионов человек. Это рекорд за последние три кампании. Явка достигла достигла 59,8%. И теперь 349 мест в новой Госдуме получила «Единая Россия», 37 КПРФ, ЛДПР 23, у «Новых людей» 19 мест, у «Справедливой России» 17, еще одну партию «Родины», и в Нижней палате парламента нового созыва будет также 4 самовыдвиженца.
1: О нововведениях.
3: В России с 1 октября вводятся пошлины на биологически активные добавки из недружественных стран. Исключение сделали только для Венгрии и Словакии. Платить придется 35%. Эксперт ожидает, что по этой причине могут подорожать некоторые витамины и популярные зарубежные БАДы. Авторы идеи ранее предлагали ввести пошлины до 220% или вообще запретить ввоз биологически активных добавок, но в правительстве это не поддержали. Экспертный совет по использованию искусственного интеллекта планируется сформировать при Министерстве культуры России, сообщили в ведомстве. Ранее в Министерстве просвещения России пояснили, что по нормам в российских школах педагог может разрешать ученикам 5-11 классов использовать искусственный интеллект, например, для поиска и первичной систематизации информации и получения дополнительных объяснений.
1: О технологиях.
3: А вот искусственный интеллект от компании OpenAI вышел из-под контроля. Затронул сайты трех ведомств США. Министерство образования, Министерство торговли и комиссии по ценным бумагам и биржам, пишет New York Times. Авторы материала утверждают, что искусственный интеллект самостоятельно пытался взломать сайт американского Министерства образования, чтобы получить данные из Управления по гражданским правам, но, правда, потерпел неудачу. Технология также извлекала информацию с сайта Бюро переписи населения. OpenAI заявили, что речь не идет о взломах, но случившееся назвали примерами неожиданного и вызывающего беспокойство поведения нейросетей. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
0: Дорогие друзья, второй час настоящего хит-парада начинается. В студии Нуждин и Анатольевич. Мы продолжаем так же лихо, громко, ярко, звонко, точно и, конечно, очень любопытно. Любопытно все, что касается наших рубрик. Это иногда загадка, иногда громогласное заявление, а иногда можно и порассуждать, вот как сейчас, например.
1: VIP-плейлист.
4: В студию радио «Комсомольская правда» приходил Дмитрий Дебров. Сейчас Дима фигурирует, помимо своих заслуг в телевизионном эфире, очень часто в светской хронике. Но были времена, когда он делал одну из самых крутых музыкальных программ в России «Антропология».
0: Так точно.
4: Поэтому, разумеется, мы попросили гостя рассказать о своих любимых песнях.
5: Здесь на первом месте для меня «Битлы». Все. С первой пластинки до последней. Ну, господа, как ни странно, не «Yesterday». Я переслушиваю вновь и вновь. Чаще всего «Rocker Raccoon», как ни странно. Горячо рекомендую слушать «Day in the Life». Леннона этим заканчивается «Сержант Пеппер». Если вы хотели бы послушать драматургию, которая должна была бы звучать между газетных строк, Леннон как раз и строит нарратив. Вот я прочитал то-то, я услышал такую-то новость, и послушайте, какая драматичная, вроде бы песенка, а это не песенка, это новое слово музицирования. Оно вроде все еще беллетристика, но уже слышна вот эта трагедия, это драматизм каждого дня.

0: Ну, а вот если брать фольклор, я обязан заявить, что всем своим казачьим самосознанием я обязан еврею, доктору ленинградской скорой помощи Александру Яковлевичу Розенбауму. Мы находимся в студии «Комсомольской правды». Много лет назад мой друг Валя Юмашев мне говорит, он работал в «Комсомольской правде», слушай, приходи к нам на 6-й этаж в актовый зал, у нас в «Комсомолке» будет Розенбаум играть. Ну, я и пришел. Мне казалось, что Александр Яковлевич будет вот здесь петь вот этот «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». А он спел казачий цикл. Это так мне мозги поставило на место. Господи, нам же при большевиках запрещали в Ростове рот раскрыть, что у меня папа, мама, дедушка, бабушка, прадедушка, казаки. Какие казаки? Что там казаки? Рабочие, инженеры. Все, понимаешь ты. А тут, оказывается, можно. Что можно было? Можно. Но если ты... И Саша меня этому научил.
1: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит.

Это был VIP-плейлист. Вернемся к обратному отсчету. Пятое место. Нагард. Проклятие шута.

0: Пятое место настоящего хит-парада – «Нагард. Проклятие шута». Вот, вот улыбка. И улыбка без сомнения.
1: Сейчас коснется.
0: Коснется кого надо, да?
1: Да.
0: Ньюсблок, Александр Анатольевич, давайте-ка отдувайтесь.
2: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
1: Меломаны со стажем, конечно, помнят легендарный концертный альбом еще совсем молодых «Rammstein Live aus Berlin». В 1998 году эта запись производила эффект разорвавшейся бомбы по всей Европе. Собственно, после этого концертника немецкий вокально-инструментальный ансамбль «Rammstein» и проснулся знаменитым. И вот спустя 28 лет «Rammstein» сделали ремейк. Но теперь уже не в Берлине. Свежий концертный релиз получил название «Live in Mexico City». Это выступление перед фанатами, которых собралось целых 200 тысяч. Неплохо. Кстати, на этот раз огненная группа решила выпустить свой лайв-шедевр еще и в кинотеатрах. Представляете? В мировом прокате концерт стартует 4 ноября. А на стримингах появится спустя 2 недели, то есть 20 ноября. Ну а чтобы показать товар лицом, «Rammstein» уже представили первую ласточку из этого релиза. Итак, дамы и господа, слушайте все альбомами, смотрите все полнометражными концертниками и наслаждайтесь хорошим видеопродакшеном. Я уж не говорю про звук. Дамы и господа, «Rammstein» Live in Mexico City. Arme de Tristan. Ah.

0: Это была группа «Рамштайн» в «Ньюсблоке», специально представленная Александром Анатольевичем. Но мы сделаем перерыв, иначе прямо у меня звенит в ушах после такого.
1: Лихая музыка атаки?
0: Да.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: После небольшого перерыва мы возвращаемся к вам. С вами настоящий хит-парад. Я Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас... еще одна.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-99-91-057.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Это была новая песня. Какая песня, да? Шедевр. Good Times и Anacondas. Курсы личностного роста. Вернемся к хит-параду. Четвертое место. Мы все ближе и ближе к тройке лидеров. Горшенев, Леда и Зевс.
1: Четвертое место.
2: Четвертое место.

0: Горшенев, «Леда и Зевс» в настоящем хит-параде. На этой неделе 4-е место по вашим голосованиям. Многочисленным, за что вам огромное спасибо. И благодаря вашим комментариям, в том числе, мы получаем абсолютную картину того, как должен выглядеть настоящий хит-парад каждую неделю. Вот, извольте. Продолжим про наших лидеров, расскажем скоро. Но вот после этой рубрики.
1: А эти песни мы вам не поставим. И не стоит благодарности.
2: Обычно публика очень благосклонно относится к новинкам от группы «Моя Мишель». Но не на этот раз. Таня Ткачук и компания вляпались, скажем так, в инстасамку. Да-да, вкус на этот раз катастрофически изменил «Моей Мишель», и коллектив записал дуэт с этим недоразумением от отечественного шоу-бизнеса. Ну, и интернет, естественно, тут же взорвался.
0: Слушатели негодуют. Вот несколько характерных комментариев. Это как? Вот не подумала бы, что Татьяна станет записывать совместную песню с этой. Я удивлена и огорчена выбором «Моя Мишель». Я могла бы понять в начале их карьеры, но сейчас они на слуху. Да, дуэты они любят. Но зачем с инстасамкой? Это просто разочарование года. И все в таком духе.
2: Если честно, мы даже не смогли дослушать песню «Только я» до конца. Вот, собственно, и вам не советуем, и включать ее не будем. И не стоит нас благодарить.
0: Сегодня не будет рубрики «Шнур на каждый день», потому что Серега ее не заслужил. Новинка от Ленинграда, безусловно, имеется. Да еще и при вокальной поддержке Люси Чеботиной. Но получившееся нечто под названием ОШМ даже песней сложно назвать. Аббревиатура ОШМ. Товарищ Шнуров, ниже вам падать уже некуда. Такое впечатление складывается. Дальше только вверх. По крайней мере, мы на это очень надеемся.
2: А у меня вопрос. А что такое ОШМ?
0: А это, Саша, означает вот что. Очень шикарный мужик.
2: Это кто сочинил эту песню? Шнуров? У него что, русский второй язык? Что такое «очень шикарный»? Это как «большая половина»?
0: В настоящий хит-парад мы, сами понимаете, эту песню не пустим. Тем более он тут еще троянский конь. Кто? Ну, видимо, коллектив «Ленинград», скажем так. И на самом деле не шикарный этот ОШМ, а очень даже наоборот. В общем, мужик не шикарный, и песня вообще не шикарная. Вот.
2: Да, что творится, товарищи? Мы сейчас, собственно, с Анатольевичем провели рубрику, которая называлась «А эти песни мы вам не поставим», а зато через минуту-другую мы поставим вам тройку лидеров. И это будет абсолютно точно.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного Кудрявцева, звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Три человека погибли, двое пострадали из-за падения обломков беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Это уточнили в оперативном штабе региона. Ранее губернатор Ростовской области рассказал о том, что пять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов в этом регионе.
1: О пенсиях.
4: Военные пенсии в России проиндексируют на 4%. Сделает это уже с 1 октября. Как рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете. Он уточнил, что повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Оно пройдет автоматически. Общественник отметил, что изменения затронут пенсионеров, получающих выплаты по линии Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСБ, Следственного комитета и таможенных органов.
1: О судебных делах.
4: Апелляционный военный суд признал законным приговор актрисе иноагенту, террористу-экстремисту Яне Трояновой. В ноябре прошлого года второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Суд признал актрису виновной в призывах к терроризму, разжигании ненависти, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сама экстремистка обвинение отрицает.
1: Об экологии.
4: Уровень солености в Азовском море из-за снижения стоков с Дона и Кубани может превысить уже 20 промилле к 2040 году. Такой прогноз в интервью ТАСС сделал кандидат биологических наук Михаил Чесалин. Ранее средняя соленость Азовского моря была около 10 граммов на литр, то есть промилле. А с 2007-го показатель вырос более чем в 1,5 раза. В этом году зафиксирован исторический максимум за 150 лет наблюдений – 16 промилле. Из-за повышения солености воды в море появляются массовые скопления медуз, а традиционные азовские виды рыб вытесняют обитателей Черного моря.
1: О спорте.
4: В столице прошел первый забег московского марафона. Сегодня бежали на 10 километров. Призовых мест 6. Среди мужчин первым стал Владимир Никитин, вторым представитель Кении Баранбаш Кипкоич, третьим россиянин Артем Попов. У женщин лидер Светлана Оплачкина. Второе и третье места заняли Анна Мокина и Альбина Гадельшина. Сегодня еще будут детские забеги, а завтра побегут марафонскую дистанцию. В московском марафоне принимают участие спортсмены из более чем 40 стран. В 80 регионов России суммарный призовой фонд мероприятия в этом году превышает 11,5 миллионов рублей.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, а юаня 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
4: Завтра в столице до плюс 18, переменная облачность по области, местами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге до плюс 15, облачность с прояснениями, тоже небольшой кратковременный дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. Если вы только что присоединились к нашей компании, вы правильно сделали. У нас как раз тройка лидеров подоспела.
1: Третье место.
2: Третье место. Люмен, дотла.

0: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе. «Люмен», «Дотла». Спасибо всем, кто голосовал. Продолжайте слушать. Мы на финишной прямой. И вот какая рубрика у нас на очереди.
1: Струна оборвалась.
2: Не стало Марины Влади. Третья супруга и муза Владимира Высоцкого пережила его на 46 лет. Актриса скончалась в возрасте 88 лет во Франции. Подробнее о жизни одной из главных женщин в жизни Владимира Семеновича в нашем сюжете.
3: Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил.
4: Актриса и певица Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщили ее дети. Она скончалась дома, в окружении близких и питомцев, заявила семья артистки. Сын актера и певца Владимира Высоцкого, режиссер Никита Высоцкий, рассказал, что актриса страдала от тяжелой болезни, однако ее уход все равно стал для него большим потрясением. Екатерина Марина Полякова-Байдарова, это настоящее имя актрисы, родилась 10 мая 1938 года во Франции. Ее родителями были русские эмигранты, оперный певец Владимир Поляков-Байдаров и балерина Милица Энвальд. По словам будущей актрисы, дома все говорили исключительно по-русски, и до 5 лет она практически не знала французского языка, а освоить его ей удалось только в школе. Будучи младшей из 4 сестер, изначально Полякова-Байдарова собиралась пойти по стопам матери, а потому в детстве училась в балетной школе при Парижской опере. Уже 8 лет ее привлекали к озвучиванию фильмов, а в 1949 году в возрасте 11 лет состоялся дебют юной актрисы в кино. Она снялась в эпизодической роли в картине «Летняя гроза». В 1952 году, когда артистке было всего 13 лет, она потеряла отца. Именно в память о нем она взяла псевдоним Влади, сократив его имя. В 1954 году за роль в фильме «Перед потопом» была удостоена премии Сюзанны Бенкетти как самая многообещающая молодая актриса. Но настоящая слава пришла к Влади после выхода картины Андрея Мишеля «Колдуньи», экранизации повести Александра Куприна «Олеся». Этот фильм обеспечил ей популярность, в том числе в СССР, где прокат прошел с огромным успехом.
5: Человек ей
6: сказал,
5: вот березка.
6: Нет, березка.
5: Березка.
6: Березка. Ты поняла?
5: Да.
6: Все понимаешь?
5: Да.
6: Я горжусь тобой. Ты скоро будешь настоящей француженкой.
5: Француженкой?
6: Угу.
4: В 1963 году за роль Регины в фильме Марко Феррери «Современная история» или «Королева пчел» Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. По легенде, Владимир Высоцкий был очарован Влади после того, как увидел ее на экране в кинокартине «Колдунья». Посмотрев фильм, он заявил режиссеру Юрию Любимову, что добьется этой девушки. Актриса же в 1967 году, прилетевшая в столицу СССР, на московский кинофестиваль посетила спектакль «Пугачев» театра на Таганке, во время которого была поражена голосом, напором и энергией артиста. Позже они, наконец, познакомились лично в ресторане. Влади в своих воспоминаниях писала.
7: «У тебя напряженный и неистовый взгляд. Ты рассматриваешь меня безо всякого стеснения. Потом подходишь ко мне и говоришь: наконец-то я встретил вас. Ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. И тут же безо всякого перехода говоришь, что давно любишь меня».
4: Позже Влади и Высоцкий неоднократно виделись, когда актриса прилетала в Москву на съемки. А в январе 70-го года Влади и Высоцкий поженились. Тем не менее, вместе они практически не жили. Актриса много работала и навещала детей во Франции, актер снимался и выходил на сцену в СССР. Лишь спустя 6 лет брака им впервые удалось вместе выехать за границу. Их брак, продлившийся до самой смерти Высоцкого, не был безоблачным. В мемуарах она подробно описала запои и наркотическую зависимость актера, ревность, измены, разлуки и попытки его спасти. Но, несмотря на это, она называла эти годы главными.
2: Это была рубрика «Струна оборвалась». Не стало Марины Влади. Да, время идет. А у нас второе место.
8: Второе место.
9: Второе место.
2: Группа «Бонд» с кнопкой «Камушки».

0: Бонд с кнопкой «Камушки». Лирическое произведение на втором месте настоящего хит-парада. Не переключайтесь, потому что у нас есть важное сообщение и, конечно, объявление победителя. Сейчас вернемся.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
4: Прагматика Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Это настоящий хит-парад, это радио «Комсомольская правда», это итоги этой недели по вашим голосованиям, отчетам и комментариям. В студии Нуждин и Анатольевич. Сейчас ответственная рубрика «Настоящее человеческое слово» Александру Вячеславовичу.
8: Рэп с человеческим лицом.
9: 8 октября в отечественный прокат выходит автомобильный блокбастер «Битва моторов». Лента рассказывает про автолюбителя Андрея Нагеля и инженера Дмитрия Бондарева, которые в 1908 году решают принять участие в легендарном ралли «Монако». Главные роли в фильме исполнили Иван Янковский и Юра Борисов. Ну, а за главную песню для саундтрека сочинил Федук. Итак, слушаем Федук «Безумец».

0: мечты его погубят.
1: Все так и было, так и будет.
0: Первобытный страх, она его за это любит.
1: Судьба, эй, выкинь свои деньги.

0: я вижу тебя насквозь. Прям какие-то люди-рентгены, честное слово. Ну, так получается.
1: У группы KISS была замечательная композиция, которая называлась как раз X-Ray Eyes.
0: Вот, пожалуйста.
1: Because I have an X-ray eyes, I can see through all your lies. Там что-то какая-то такая речь.
0: Хороший стишок получается. В общем, от меня ничего не скроешь. А дальше нельзя в эфире говорить. Продолжаем. Так вот, люди-рентгены получаются какие-то, а дальше-то больше. В припеве ребята поют. Я вижу тебя насквозь, и ты растворяешься. Ну, прям жуть какая-то. Ну, да. На самом деле песня-то про любовь. В общем, много неясного, но давайте понимать. Хе-хе-хе и Хмыров. Я вижу тебя насквозь.

0: улыбнешься.
1: Это была группа «Хе-хе-хе» и «Хмыров». Какой дуэт! Я вижу тебя насквозь, и ты растворяешься. Это, наверное, какое-то внешнее пищеварение, как у мух.
2: Все сложно.
1: Сложно.
2: Статус «все сложно».
1: Ну что ж, давайте-ка напомним вам, кто же расположился с 10 по 2 место. Рок-привет, Position Number 2.

0: промчались, пролетели, упорхнули эти два часа, ушли в историю, и теперь настоящий хит-парад всем хорошо виден, слышен и понятен, надо составлять новый. Для этого надо заходить на сайт radiokp.ru, находить страницу настоящего хит-парада, слушать все, голосовать за всех, кого вы любите, чтобы у нас новая встреча состоялась точно, ярко, осмысленно, чуть не сказал в потоке и так далее. Прости, Господи, все-таки влияет на меня эта современная, как это сказать-то, фразеология. Ну да ладно. Короче, чтобы все нормально было, надо голосовать. С понедельника по пятницу, сами знаете где, у нас на сайте. Слушайте все, любите всех, выбирайте исключительно некоторых, кого любите по-настоящему, в долгую, от души, душевно. Дорогие друзья, у нас все в открытую, поэтому давайте будем друзьями и будем коллегами. Можем поспорить, можем покомментировать, но все равно сольемся в едином экстазе в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера. В студии я, Александр Анатольевич, с удовольствием буду любоваться тем, как Александр Вячеславович громогласно, достойно, четко, ясно и официально объявляет победителя хит-парада этой недели. Прошу вас, Александр Вячеславович.
1: Первое место. Группа «Пикник», «Дориан».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
5: Наши вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лоховая в Харьковской области. Кроме того, установлен контроль над Марьино в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, в Доброполье, это в ДНР, подразделение группировки войск «Центр» уничтожает окруженные там формирования противника в западной и восточной частях города. За сутки российские средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймерс» и более 1200 беспилотников самолетного типа.
3: О конфликтах.
5: Дональд Трамп отказался от предложения Ирана о прекращении огня на 7 дней и заявил приближенным о возможности возобновления ударов по Исламской Республике после ноябрьских выборов в американский Конгресс. Это пишет газета Wall Street Journal. По информации ее источника Вашингтонской администрации, Трамп при этом пока не решил, каким может быть масштаб потенциальных ударов, но, по сведениям издания, американский лидер не хочет возобновлять крупномасштабные военные операции, в частности, из-за истощения Соединенных Штатов запасов боеприпасов.
3: О кредитах.
5: Новый механизм информирования граждан о потребительских кредитах и микрозаймах, оформленных на их имя, начнет действовать с 1 октября следующего года. О нововведении рассказал сенатор Артем Шейкин. Он уточнил, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения в квалифицированное бюро кредитных историй. После гражданину будут направлены уведомления в личный кабинет на госуслугах. В сообщении укажут информацию о кредиторе, сумме кредита и установленном лимите, а также процентные ставки и сроки возврата. При этом уведомление должно быть направлено не позднее 15 минут после получения бюро необходимых сведений, пояснил парламентарий.
3: О русофобии.
5: На дорожных знаках в Латвии пропали указатели на российские города, в том числе и на Москву. В управлении полиции региона подтвердили информацию. Следователи даже завели уголовное дело о порче имущества. В июне правительство Латвии не смогло добиться поддержки идеи о замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов.
3: О путешествиях.
5: Эксперты назвали самые выгодные направления России для туристических поездок в октябре. Дешевле всего перелет и проживание обойдется в городах Центральной России, Калуге и Тамбове. Также в десятку выгодных направлений вошли Ярославль и Казань. В Калугу перелет обойдется в среднем всего в 6480 рублей, ночь в отеле 5960, в Тамбове перелет 8800, гостиница 5500, а в Псков перелет стоит почти 9000 рублей, проживание обойдется 8500 рублей за сутки. Почитали эксперты. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
6: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает» снова с вами. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
7: Здрасте.
6: Генассамблея ООН в Нью-Йорке проходит, слышали?
7: Да.
6: Задавался уже сегодня вопросом, еще раз хочу задаться. Вот проходит Генассамблея ООН. Огромное мероприятие. Со всех уголков планеты люди туда слетели, с самого разного уровня. И вот она проходит, как из рога изобилия все эти заявления от самых разных людей. Весь телеграм этим забит. Я задаюсь простым элементарным вопросом. А, кстати, ну, конечно же, даже Сергей Викторович Лавров, глава МИД, там выступит. Выступит обязательно. Пока он пообщался с Рубио там на этих полях. Да и наверняка в кулуарах еще с кем-то пообщался. Вопрос, собственно, простой. Кроме кулуарного общения... Вот это мероприятие для всех остальных, вообще для мира, оно зачем? Ну, какая практическая цель? Ты кто-то сделал заявление, там, пришел, сделал заявление. Эти заявления разлетелись на цитаты. Дальше что?
7: Сейчас, конечно, смотреть на ООН смешно. Но после Второй мировой войны оно задумывалось как источник международного права и как инструмент наведения порядка, как инструмент избежания войн и решение важнейших проблем человечества. Он и сейчас выполняет кое-какие функции, имея целый ряд гуманитарных программ там, в пользу бедных и так далее, культурных программ. С точки зрения предотвращения войн и установления мира, она, конечно, не работает. Но это площадка для того, чтобы... те или иные страны заявляли о своей политической позиции и, ну, то, что называется, сверяли часы. Это площадка общения. В принципе, можно, конечно, вообще ни с кем не общаться, но это тогда мир станет еще хуже. Поэтому пусть хоть такая есть, чем никакой. Много говорят о том, что ООН надо реформировать, но пока дело никуда не сдвинулось. Все упирается... в реформу Совета Безопасности. Все больше голосов звучат в пользу того, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности права вето или вообще избавиться от так называемых постоянных членов Совета Безопасности, а избирать их большинством на Генассамблее. Но сами постоянные члены пока что эту реформу проводить не готовы.
6: Ну, вот и премьерка Японии тоже призвала срочно реформировать Совет Безопасности ООН, как она сказала, ну и увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Не только она об этом говорила на этой неделе и некоторые другие. А логика есть в этом предложении или это все в пользу бедных от бедных как раз?
7: Логика есть вообще в предложении реформировать Совет Безопасности и, по крайней мере, увеличить число его постоянных членов, поскольку многие страны недопредставлены, если смотреть на их вообще вес в мире. Ну, скажем, Индия или, скажем, какое-то представительство Африки постоянное, да? Ну и так далее. Тут много можно говорить.
6: Ну, Африка большая, разнообразная. Представительство Африки – это что? Это ЮАР, это Камерун, это Нигерия.
7: У Африки есть общие интересы, несмотря на то, что она многообразная, это общие интересы. Это страны, как раньше говорили, третьего мира. И у них есть действительно общие интересы, которые они могут вполне отстаивать в лице какого-то постоянного членства. Но прежде всего вот речь, наверное, об Индии, речь, наверное, о каких-то крупных латиноамериканских странах, скажем, Бразилия, не имеет постоянного членства, ну и так далее. Там можно по списку пройтись. То есть выбрать те страны, вес которых значительно увеличился после Второй мировой войны, и ввести их в качестве постоянных членов Совета Безопасности, идея сама по себе неплохая. Но она упирается в то, что у 5 постоянных членов есть право вето. А когда говорят о реформах, ну, российские представители тоже говорят, давайте реформируем и увеличим число постоянных членов. Но не готовы отказаться от вето России. Ну, впрочем, Китай не готов, наверное, тоже. Только, мне кажется, Франция и Британия готовы. Я не уверен насчет США, кстати говоря. Так что вот все в это и упирается.
6: Тут пошли намеки, прямо не говорится, но я это понимаю так, что американская сторона не прочь повторить дух Анкориджа. В смысле, встретиться в очередной раз, Трамп-Путин, возможно, на троих, и об этом тоже говорят, но пока давайте про встречу двух лидеров. Песков сказал, я его не точно цитирую, что, в общем, Владимир Владимирович от встречи с Трампом не откажется. А, ну, в общем, они периодически эту возможность проговаривают. Ну, как-то так. Я еще раз говорю, трактую вольно. Ну, вопрос, намечается такая встреча или нет, что она даст, если что-то даст? Потому что, ну, Анкоридж мы, казалось бы, уже проходили.
7: Для того, чтобы встретиться снова, нужно иметь какой-то проект договоренности. Анкоридж ведь был экспромтом. И, собственно, как экспромт, он отчасти выполнил свою функцию. Новый санкционный закон Грэма Блюменталя принят только сейчас.
6: Хотя... При жизни террорист-экстремист, да.
7: Да-да-да.
6: Грэм, который...
7: Экстремистов и террористов, значит, этот закон приняли только сейчас, а собирались принять в августе прошлого года. Анкоридж его отсрочил на год, и в этом плане свою роль выполнил, а другую роль не выполнил. Поскольку там не было подготовлена, собственно, платформа, о чем можно было бы договориться четко. И что-то такое там было проговорено, что, как мне кажется, каждая сторона поняла по-своему и трактует по-своему. Например, Рубио говорит, что вообще ни о чем не договорились. Госсекретарь, а Москва говорит, что как же так, были договоренности, США их не выполнили. Но это говорит о том, что четких договоренностей не было. Потому что если бы они были бы на бумаге, их можно было бы сверить с тем, что сейчас есть. Вот. И никто точно не рассказал, о чем там шла речь и как там все дело было. Соответственно, новую встречу нужно готовить. Готовить ее лучше, конечно, силами профессиональной дипломатии, а не всяких любителей посредников. Типа того же Уиткофа Кушнера и с нашей стороны Дмитриева, который не является профессиональным дипломатом.
6: Он, кстати говоря, срочно вылетел в США.
7: Я не понимаю этой, как бы это изящно выразиться, дихотомии. Только что Лавров с Рубио встречались, и как бы по итогам не возникло ощущения, что какой-то прорыв произошел, и вдруг отправился Дмитриев. До сих пор вот эта дихотомия, воспользуясь этим термином, не принесла никаких результатов. И не думаю, что принесет дальше. И поэтому новый Анкоридж 2.0 должен готовиться профессиональными дипломатами, силами МИДа и Госдепа.
6: Ну, хорошо. Наверное, я не знаю, какую конкретно цель преследует Дмитриев, ну, в смысле, что ему конкретно поручено. Все-таки, скорее всего, же что-то поручено, правда ведь? Он же не просто так туда по своей воле, конечно, по своему желанию летает. Смотаюсь-ка я в США, правда ведь? И смотрите-ка.
7: Да, конечно.
6: Ему, собственно, я не говорю о том, что с нашей стороны позволено. Его там принимают, правда ведь? То есть, это значит, виза есть, значит, готов встречать. Он же не просто там, да, как рядовой гражданин прилетел. Ну, короче, вы поняли, о чем я.
7: Я понял, да. Он полетел, конечно, туда не зря. И он же под санкциями находится. Для того, чтобы только въехать в США, ему нужно, соответственно, разрешение специальное, что он освобождается от санкций. То есть, он летит для переговоров. Вряд ли он, конечно, полетел, не поставив в известность и не посоветовавшись, и вообще без команды российского руководства. Но я говорю, что я не понимаю. такой...
6: Какая у него цель может быть, как вы думаете?
7: Двухлинейки, понятия не имею. Проговаривать с Уитковым и Кушнером какие-то детали, условно, ну, предположим, энергетического перемирия. Оно не может быть установлено на уровне вот таких любительских разговоров. Оно должно быть проговорено, в том числе с участием МИДа и Минобороны.
6: Логично, конечно. Слушайте, вот такой момент. Смотрите-ка, позицию Лаврова, она уже довольно давно четко прослеживается. Казалось, что это может быть связано с предвыборной историей, его такие ястребиные заявления. Но нет, и после выборов, смотрите, он довольно жестко. Мы не будем делать никаких пауз на время переговоров. То есть, СВО будет идти по плану. Ну, и вообще, да, он довольно жесток. Формулировка слова не выбирает. За словом в карман не лезет. А Дмитриев, он, да, периодически он критикует Европу. Но по поводу СВО он не делает жестких заявлений никаких.
7: Ну, вот я и говорю, что это двухлинейная или параллельная какая-то дипломатия, она не очень понятна и не очень эффективна. Что касается Лаврова, то это, на мой взгляд, не предвыборная позиция, а у него нет никакой предвыборной позиции, это его постоянная позиция последних, ну, пару лет. И он ее все время повторяет, он тут ничего не вихляет.
6: Вы знаете, мне кажется, он ожесточился вот последние где-то, ну, год-полгода где-то так.
7: Ну, может быть. Ну, по-хорошему. По сути, это все остается тем же самым, что и было раньше. И тот, и другой, и Лавров, и Дмитриев при этом, конечно, ориентируются на Путина.
6: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, пока подпишитесь.
3: Бовт и Панкин. Сказано реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 51 51 62.
1: Вступайте в нашу группу ВКонтакте и получайте скидки.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Георгий Георгиевич, и Владимир Владимирович Путин в очередной раз заявил, что цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Однако последовательность наблюдается, причем довольно регулярная, что мне лично, с одной стороны, нравится. А с другой стороны, если взять заявление и Лаврова, который говорит, что никаких пауз не будет на время проведения переговоров, то есть останавливать СВО мы не будем. Видимо, с оглядкой на Анкоридж это действует. Но он это делает, эти заявления. Потому что во время Анкориджа, как считают некоторые, все-таки... Ну, были кое-какие послабления. Это вот одно мнение. И Владимир Владимирович, с другой стороны, постоянно говорит о том, что никакой пощады противнику, цели и задачи специальной военной операции, причем добавляются все цели и задачи, а не просто цели и задачи, будут достигнуты, выполнены. Но у нас все-таки вот нынче, по вашим ощущениям, цели и задачи какие?
5: Цели и задачи, если вы помните, да, они были обозначены президентом Российской Федерации в ходе его выступления 24 февраля 2022 года.
4: Денацификация, демилитаризация.
5: Да-да-да. Вы хотите, чтобы я поправил президента, опроверг его или что-то добавил к этому?
4: Но смотрите-ка, переговоры и переговоры вообще сами по себе предполагают некий компромисс. Правда ведь?
5: Предполагают.
4: Тогда кто кого поправит-то, Георгий Георгиевич? Не вы явно.
5: Нет, не я, конечно.
4: Ну вот, соответственно, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
5: Пока официальная российская позиция не свидетельствует о том, что Москва готова отказаться от этих заявленных целей и обозначить какую-то гибкость своей переговорной позиции. Говорят о духе Анкориджа и говорят, что там были сделаны какие-то уступки, и потом Путин несколько раз говорил, что мы там пошли на максимальные уступки и так далее, но конкретно не обозначал, на какие. Сам по себе территориальный раздел, который, по слухам, был оговорен в Анкоридже, он формально не противоречит вот тем обозначенным целям. Но в ходе переговоров, очевидно, должны быть поставлены еще какие-то другие задачи. Вот Лавров, выступая на Генассамблее, сказал, что надо защищать русский язык, например.
4: Но... Они сами там на русском начали все активно говорить. Поэтому, да, даже не знаю, может, защищать не придется. Они сами дискредитируют свой собственный подход.
5: Пока этого не видно на уровне законодательства украинского. Вот. Так что пока непонятно. Нету обозначенной новой переговорной позиции Москвы. Все остальное слухи.
4: Хорошо. Почему заговорили...
5: спекулировать вокруг этого?
4: Не будем спекулировать, конечно, ни в коем случае. Но знаете, какой вопрос возникает? Очень простой. Вроде как Владимира Владимировича зовут в Майами на саммит G20.
5: Зовут, да. Я не верю, что он туда поедет.
4: А почему? А почему?
5: Лететь далеко.
4: Ну, слушайте, ничего, в Анкоридж летал, я понимаю, что дальше лететь. Причем сильно дальше, другая страна. Но, тем не менее,
5: Ванкоридж, он встречался один на один с Трампом, это первое. А на двадцатку приедут очень многие неприятные ему лично люди.
4: Ну, мне кажется, главное, чтобы Зеленского там не было. Мне кажется, тут...
5: Зеленский может приехать.
4: Ну, нет, тут же, скорее всего, вот, но будет договоренность.
5: Кроме Зеленского, там будут всякие европейские лидеры, например, и прочие неприятные, подчеркиваю, ему люди. И, кроме того, я думаю, что вопросы безопасности перевесят.
4: А вы полетели, Георгий Георгиевич, если бы я был директор?
5: Смотря в какой стадии будут находиться переговоры по Украине.
4: А есть какие-то подвижки по этой части?
5: Нет, пока никаких нет. Тем более лететь нечего.
4: А что может измениться за это время? Когда там в декабре будет встреча в Майами?
5: В декабре, да? В середине декабря.
4: О, так это вообще отличное время, чтобы из холодной промозглой Москвы в Майами-то смотаться вообще. Может что-то измениться за это время по части переговоров? Как думаете?
5: Теоретически, да.
4: Что может измениться, да, Георгий Георгиевич?
5: Теоретически могут произойти какие-то изменения на фронте. И также могут произойти еще более значимые изменения в тылу в результате взаимных ударов российских и украинских, которые понудят обе стороны задуматься о том, что дальше это продолжать бессмысленно.
4: А вы думаете, что нас может что-то понудить?
5: Пока я в это не очень верю.
4: А Украину может что-то понудить с учетом интенсивности наших ударов?
5: Опять же, пока я тоже в это не очень верю. Но еще три месяца, да, до этого?
4: Ну, да. Ну, где-то так примерно. Вот. В наше время, да, ситуация меняется, в общем-то, стремительно. На самом деле, нам, как мне кажется, нужна такая, знаете, хорошая, вот, ну, не встряска, нам надо встрясти информационную блокаду, она нынче снова вот этот занавес опустился, и поездка Владимира Владимировича на G20, она, как мне кажется, как раз встряхнет. Все опять офигеют, согласитесь. Это опять движуха начнется?
5: Вот, это был бы достаточно радикальный шаг, и достаточно смелый, я бы сказал, даже дерзкий. Но не уверен, что президент Российской Федерации готов действовать в таком жанре.
4: Хорошо. Есть эпизод. Давайте по эпизодам пройдемся. Эпизод, связанный с нашим вертолетом военным. Ми-8, кажется, из Калининградской области летел и залетел на 42 секунды на территорию Польши. В смысле, воздушное пространство Польши нарушил. Там истребители подняли по тревоге и прочее, прочее, прочее. Это заявление с их стороны. Они так говорят. Если бы, ну, что-то пошло не так, допустим, полетела бы ракета в сторону вертолета, случилась бы трагедия, это стало бы казусом Белли, как думаете, для потенциальной войны с Европой?
5: Ну, ситуация была бы очень острая. Но не думаю, что автоматически началась бы война с Европой. Но что-то такое, какое-то шевеление пошло бы. И это надо было бы специально улаживать. Я не думаю, что от одной случайно залетевшей ракеты может возникнуть... Нет,
4: какая же случайная? Вертолет тоже вроде как не случайно залетел, хотя мы не знаем, да, почему. И залетел ли, кстати, это заявление польской страны, это вот Польша, да. Польша распространена, это ее команда, они говорят, что наш вертолет залетел. Но вертолет – это не беспилотник, никак нельзя сослаться на то, если вдруг залетал, что он залетел случайно. Правда ведь, да, Георгий Георгиевич?
5: Ну, смотрите, был такой эпизод с Турцией, инцидент, когда самолет, да, который проводил операции в Сирии, залетел в турецкое воздушное пространство и там был сбит.
4: Да, но он был сбит с землей, да, с земли, в смысле, с земли.
5: Да, но он был сбит формально за нарушение турецкого воздушного пространства. Срезал углы, там выступ какой-то, он там летел напрямую. Тут, соответственно, если бы вертолет был сбит, ну, тоже возник бы, прежде всего, острый дипломатический инцидент, но я не думаю, что сразу бы на Польшу полетели ракеты. Но инцидент был бы острый, это привело бы к резкой риторической эскалации, может быть, какие-то войска бы там куда-то подтянули и так далее. Начинались бы такие более реальные военные угрозы. Стали бы разбираться, залетел, не залетел и так далее.
4: А, собственно, вам по возрасту вспомнить южнокорейский Боинг, Георгий Георгиевич.
5: Ну, южнокорейский Боинг был вообще пассажирским самолетом.
4: Да-да-да.
5: И он же не привел к войне между США и Россией.
4: Да, то есть не обязательно, что будет казус Белли. Я и говорю, а там вообще там сколько, несколько сотен человек погибли. Но они несколько раз залетали в воздушное пространство Советского Союза. Истребители наши были подняты по тревоге, шли рядом, насколько я понимаю, пытались с ним связаться. Он снова заходил, выходил. Это странная была история, на самом деле, да, и в итоге, конечно, было...
5: Да, история была странная, до сих пор, конечно, у меня нет ощущения, что мы знаем о ней всю правду. Советская версия заключалась в том, что он выполнял попутно еще и разведывательные функции. Ну, собственно, это и приводилось в оправдание того, почему он был сбит. Как там было на самом деле, и совпадает ли это с реальностью, ну... Подвергая советскую версию, у нас нет оснований, поскольку у нас нет никаких других доказательств, ну и вообще тут мало информации.
4: Я как-то раз натыкался на слова, кажется, Ельцина по поводу этой истории. Она постфактум, конечно, вот это заявление было сделано. Кажется, это Ельцин сказал, что с одной стороны произошла страшная трагедия, с другой стороны, значит, наши военные действовали правильно. Это... Но я вот сейчас, вот, конечно, не берусь... утверждать, что это точно Ельциным было сказано. Но что-то такое от наших официальных лиц постфактум, я вспоминаю.
5: Ни одно советское или российское официальное лицо не станет обвинять военных напрямую.
4: Ну, возможно, да. Тут как бы тоже спорить нет смысла. Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Бовт знает в Телеграме. Найдите, подпишитесь.
3: Бовт и Панкин. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
6: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Луг, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
9: О валютах.
8: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96.89, юань 12.65.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, у нас с вами вечер офигительных историй. Вот еще одна. Значит, из Австралии США направлялся в коробках, насколько я понимаю, истребитель американский F-35. И оказался в Гонконге, где не должен был оказаться, но он там оказался. Значит, чувствительные технологии, как сообщается, попали в руки китайцев. Да, yeah. Нынче еще важный момент. Нынче Си Цзиньпинь в США встречается с Трампом. Красная ковровая дорожка. Трамп встречает Си лично у Трампа. У Трапа. Трамп встречает у Трампа. Трамп встречает у Трапа самолет. Вот как дело было. И в этот момент, да, происходит такой, что называется, казус. Пока без Белли, но и Белли не будет, просто казус. Да? Что любопытно. Пентагон и Локет Мартин начали расследовать. Ну, вопрос, как такое могло произойти, что из этого следует... Я вспомнил сегодня летчика Беленко в утреннем эфире, Георгий Георгиевич, который в 67-м, что ли, году он угнал советский МиГ, он был летчиком, он угнал советский МиГ, там уже работал во всю систему свой-чужой, и перегнал его в Японию, где его американцы на части разобрали, пересобрали. Насколько я помню, правда, потом вернули истребитель, но вот свой-чужой уже надо было как-то перепрошивать. Многая история, да.
5: Я думаю, что это результат какого-то бардака внутреннего. Я не думаю, что в данном случае имела место какая-то спецоперация или еще что-то. Думаю, что какой-то бардак – это вполне себе рабочая ситуация. Как ее будут разруливать? Ну, будут что-то перепрошивать, наверное.
4: Ну, на самом деле, за такое вообще голову с плеч снимают с должностей. Причем там целый ряд. Министр обороны. Не думайте, что вот есть Пит Хексет, да, вот нынешний глава, ну, не министр обороны, а министр войны, если по-тамошнему смотреть.
5: Да.
4: Вот этот вот яркий мужик, бывший журналист, который постоянно говорит о том, что российское ПВО не помогло, значит, венесуэльцам защитить Мадуро. Хотя дело не в этом было. Но вообще, вот его обвиняют во всех бедах нынче, в провале в Иране, во многом-многом-многом. Не думаете ли вы, что американцы, спецслужбы американские, подставили собственного министра войны? Нет? Тут просто версия.
5: Это быстро выяснится. Потому что тот, кто подставил, там же всегда остаются следы цифровые, там подписи, еще что-то. Поэтому я не думаю, что это такой удачный замысел. Хексета можно подставить более невинными аппаратными играми, потому что тут в случае умышленных действий грозит просто уголовное обвинение в госизмене какой-нибудь или так далее. Ну, не думаю, что это рабочая версия.
4: А вы не думаете, что вот этот эпизод – это один из эпизодов перед выборами в Конгресс?
5: Нет.
4: Где Трамп и его коалиция потерпят сокрушительное поражение?
5: Трамп, да, есть вероятность, что проиграет выборы, во всяком случае, в Палату представителей, но нет, никак это не связано. Это, ну, знаете, это чистая такая конспирология.
4: Я обожаю конспирологию, Георгиевич, вы что?
5: Это конспирология, потому что, знаете, у американцев есть поговорка, которой они всегда следуют. Я ее по-русски произнесу.
4: Давайте.
5: Партийные разногласия кончаются у кромки воды. Это значит, что никакие партийные разногласия не переносятся на внешнюю политику. И тем более играть на этом. Вот. Поэтому нет. Еще раз нет и категорически нет. Такие вещи в внутриполитической борьбе не используются просто в силу традиций политической культуры, и это, ну, просто абсолютный харам, как говорится. Тот, кто это затеет, он проиграет гораздо больше.
4: Это
5: катастрофа политическая.
4: Всех неконспирологов, сегодня у нас четверг, завтра пятница, вот пятничный вечер, фильм на вечер, «Бугония», есть такой фильм, «Бугония», вот обязательно посмотрите, Эмма Стоун там играет, Джесси Племонтс, ну, вот такой состав, он скромный, а фильм очень хороший, как раз
5: про конспирологов. Я видел очень хороший фильм, да, я тоже присоединяюсь к этой рекомендации.
4: Ну, вот, это, знаете, это вот как раз к тем, кто не верит в конспирологию, если, значит, вы не верите в инопланетян, не знаю, что они за вами не наблюдают. Это вот, ну, из этой же оперы.
5: Но у нас вообще в стране очень большую популярность получила конспирология. И приходится иногда слышать самые дикие версии.
4: Вы еще все версии 11 сентября не изучали, Георгий Георгиевич. Вы сильно удивитесь.
5: Ну, и версия 11 сентября тоже принадлежит к этой же дичи конспирологической. Поэтому...
4: Там не одна, там их за сотню, вы в курсе.
5: Ну,
4: да?
5: Не за сотню.
4: Включая самые,
5: да,
4: трэшовые абсолютно.
5: Да, и самые кринжовые и так далее. Мне кажется, что популярность конспирологии в нашей стране, она... обусловлено во многом деградацией профессиональной экспертизы. Люди выдвигают...
4: А в Америке тогда с чем связано? Там тоже конспирологию уважают.
5: Отчасти тоже.
4: Тоже деградация. То есть тогда это уже получается мировая какая-то тенденция, правильно?
5: Да, люди поглупели. И эксперты стали хуже. Они стали тоже глупее. И уровень экспертизы вообще падает, упал везде в мире. Какие-то любители, значит, и очень много политизации такой нарочитой в этом. Ну, если говорить про нашу страну, то это прежде всего падение уровня экспертизы. И чем более дремучий человек, непросвещенный, несведущий в этой отрасли, тем сильнее он выдвигает всякие бредовые версии происходящего. Но это, можно сказать, универсальный механизм, он присущ не только нам.
4: Хорошо, хотел вас спросить, и, кстати говоря, вы не поверите, но просили вас спросить по поводу иноагента Дудя, который занесен в реестр террористов-экстремистов. Я уточнял людей, зачем вам это надо, внесен, чего вы вообще ждали-то. Но, в общем, просили спросить, я спрашиваю, это вот сразу от нескольких слушателей поступила такая заявка, пожалуйста, будьте любезны.
5: А что тут?
4: А вот я тоже сказал им, а что тут, собственно, вот, да.
5: Но понимаете, эта машина же не имеет тормозов. Ее можно сравнить с асфальтоукладчиком, который катится с горы. Вот, тормозов у него нет или они есть, но они с горы его не удержат. Поэтому эта машина движется дальше и как бы должна каждую неделю, там по средам, кажется, их объявляют, этих экстремистов, а по пятницу иноагентов. По пятницам иноагентов. Ну, вот она и выискивает все время каких-то новых фигурантов. Чисто юридически это означает, что все, кто находится в России или находится в российской юрисдикции, или оглядываются на российскую юрисдикцию, не могут больше давать ему интервью, поскольку это будет соучастием в работе нежелательной организации.
4: А я так и написал вчера, кстати, у
5: себя. Да, и правильно написали. И, собственно говоря, это может последовать уголовное дело в результате.
4: Ну да, Даша...
5: Сначала, по-моему, там административка, а потом уголовка.
4: Некоторых уважаемых людей предупреждают, кстати говоря. Вот. Кореевед Ланькова предупреждали, кстати. Вот. Ну, так, из уважения к уровню.
5: Ну, мы не знаем, предупреждали.
4: Он писал об этом. Вы что? Он писал об этом.
5: Дудь писал, что предупреждали.
4: Нет, кореевед Ланьков. Я же о нем
5: говорю. А, ну да.
4: Вот, я предупреждаю. Что касается Дудя,
5: Ланьков не экстремист, он просто иноагент. Так
4: нет, да? Я же говорю, за то, что он давал интервью разным СМИ, в том числе нежелательным в России, ему, я так понимаю, по внутренним каналам было рекомендовано: остановитесь, пожалуйста. Вот.
5: Да.
4: И он, собственно, об этом писал. И, в общем, да, и остановился, в общем-то, прислушался, потому что оглядывается. Вот как было дело. Уважаемый человек, уважаемый эксперт, очень хороший, кстати, кореевед, действительно, вот большой спец. Но не об этом речь, про Дудя, Георгий Георгиевич. Во-первых, он не соблюдал российское законодательство, надо это учитывать, он все-таки плашки не ставил и т.д. и т.п., ему это не надо. А вообще, ну, должна же быть в стране, давайте посмотрим на Израиль, вы обращали на это внимание, должна же быть в стране какая-то реакция на тех, кого страна считает врагами. Правда ведь? Вот, допустим, Нетаньяху хочет лишать гражданства. Я не знаю, приобретенного ли гражданства или вообще гражданства. Потому что у нас могут за критику лишить приобретенного гражданства. В Израиле, вот, например, если ты там выступаешь против этого, как его называют, Цахала, это армия Израиля, там что-то говоришь нехорошее, то для них это святое, и тебя вот, да, могут поругать, наказать за это. Тут и фильм какой-то на одном из кинофестивалей победил, который, в общем, по их мнению, дискредитировал Цахала. И Нетаньяху лично выступил с такой критикой и сказал, что буду пробивать такой закон. Но вопрос такой, надо ли действительно стране каким-то образом бороться вот с такими, как, грубо говоря, Дудь? Да? Ну, пожалуйста.
5: Во-первых, давайте не будем ставить на крайности между тем, что хочет Нетаньяху и что написано в законе. Закона такого в Израиле нет.
4: А я так и сказал, что он будет лоббировать. Вы меня не поправляете.
5: В Америке пару десятков лет назад был очень острый спор по поводу того, что можно ли надругаться над американским флагом. Это похоже. И, в общем, Верховный суд постановил, что можно, поскольку это является выражением свободы слова.
4: Ну, я, с позволения сказать, выражу свое несогласие по этому поводу.
5: Вы не согласны. Но лишение...
4: Я не про американский флаг, на него мне все равно, извините, да, что вклинился, пожалуйста.
5: По поводу лишения гражданства, то в подавляющем большинстве стран нет такого института, чтобы лишать гражданства за политические преступления.
4: Даже приобретенного вы считаете, да?
5: Никакого.
4: Спасибо большое. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Всего доброго.
5: Всего вам доброго.
10: Бовт и Панкин. Реклама.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
1: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «На чистую воду». Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарством де юре, но влияет на нас самым прямым образом. Смотрите, человек состоит на 75% из воды. Каждый день мы эту воду теряем. Эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И именно из-за этого, друзья, мы болеем и стареем. Поэтому нам нужно налаживать питьевой режим. Еще Авиценна говорил, старость не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», то есть похожее на воду в нашем организме, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я сейчас объясню, что же такое правильная вода в этом эфире. Но для начала хочу вспомнить, что на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, которым они делали капилляроскопию, видели, у которых видели отличные капилляры, говорили им об этом. Они говорят, а мы пьем воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов, друзья. Так вот, я хочу в связи с этим еще и познакомить вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Вот сделали ей капилляроскопию по ногтевому ложу, она проверяется, это состояние наших капилляров. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, как капилляры были как обрубки, кровь в них не двигалась. Он назначил ей терапию, которую назначают при ее диагнозах, но добавил рекомендацию, чтобы она пила воду ионизированную, наладила питьевой режим с такой водой. Через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что

именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. То есть неважно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, налаживаете с ней питьевой режим, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире, и в нашей стране в том числе. И я за более чем 10-летний опыт уже... Да, 12 лет я погружен в эту тему ионизированной воды. Я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, а вот положительных встречаю на каждом шагу их огромное количество, и отзывы, и результаты исследований. И вот касательно научной базы, хочу еще одно исследование привести. И вообще исследований более 2000, уже приближается к 4, ой, к 3, прошу прощения, тысяч, да, касательно научной базы. Исследования. Проведенное, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, в этом случае была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. То важно, они получали все одинаковую терапию, то есть ее не отменяли, но их разделили на две группы, чтобы одной давать пить обычную воду, а другая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Вот чем больше я изучаю эту тему, тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, кстати, ионизатор воды, который сегодня идет по особой цене, он готовит и ту, и другую воду, а еще и третью, и кислотную, да? Так вот, когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, которая похожа на воду в нашем организме, такая вода усваивается и приносит пользу вся, что выпили, друзья, потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем организме, ее требует организм, требует каждая клеточка. И здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель, я являюсь представителем завода-производителя ООО «Фабрика здоровья», российский производитель, торговая марка «Аквалайф». Сегодня для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, друзья, вы получаете ионизатор воды, который стоит вообще, его цена на сайте aqualife.club 39 тысяч рублей, да, вы его сегодня получаете с 25% скидкой, то есть экономите 10 тысяч рублей и покупаете по цене 29 тысяч рублей. Но, к сожалению, предупреждаю, что это один день, сегодня до 19:00. Комплектующие к этому прибору тоже заканчиваются уже. Уже много что поменялось, да, цены вы сами увидите на сайте, они выросли, но для «Комсомольской правды» еще мы держим какие-то цены и даем самые низкие, да, какие можем, потому что мы уже более 10 лет сотрудничаем с «Комсомольской правдой», всегда хотим, чтобы слушатели ее получали самое выгодное, самое эксклюзивное, скажем так, предложение. Поэтому я также вынужден предупредить, что это последний день акции, поэтому действует это предложение до 19:00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени, поэтому звоните. Номер телефона 8 800 505 0855 для ваших заказов, для ваших консультаций, он един. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, там разные номера могут быть, да, там я их все не запомню. Так вот, но главное, что у всех этих номеров одинаковая маркировка, это по закону мы их делаем, да, для того, чтобы вам было удобно понимать, что звоним именно вы, мы вам перезваниваем. Там будет надпись на телефоне «Фабрика здоровья». Мы маркированы именно так, потому что наше название юридическое именно такое. «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним. Звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 505 0855. Не дозванивайтесь, если, то мы перезваниваем с городского номера. Но если дозваниваетесь сразу, вам ответит наш оператор, примет заказ, ответит на вопросы. Такое тоже часто случается, потому что у нас достаточно много их. Но и ваших звонков немало. Поэтому успевайте. До 19:00 есть еще немного времени. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Пару слов о тестовом периоде. 90 дней – это время, которое это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете пользоваться прибором для себя и получать свой собственный опыт. То есть проверять мои слова на практике. Мы не заставляем вас поверить сейчас, во время эфира, моим словам, исследованиям, отзывам, да, просто проверьте на собственном опыте, да. Мы хотим, чтобы вам действительно, у вас было действительно хорошее сообщение в это тревожное время, чтобы вы действительно

0: по-настоящему хорошая новость прозвучала. Я твердо говорю, что рисков ноль. Попробуйте, получите свой собственный опыт. Это инвестиция в собственное здоровье. Если вы находитесь в поиске подарка, то это также прекрасный подарок. Так что звоните, друзья. Ионизатор воды Aqualife по максимально низкой цене. Премиум-класса, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником. 7 степеней защиты, никуда не встраивается. Максимально удобный, надежный и, конечно, стильный. Друзья, поместится в любом интерьере и очень будет хорошо выглядеть, смотреться на кухне. Звоните, успевайте до 19.00, приобретайте по максимально выгодной цене. 8 800 505 0855 и успеете заказать еще и медицинский прибор, который называется Neurodense ПКМ. Это аппарат, который тоже себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. Он... Что за такое нейроденс? Нейроденс – это технология, нейродинамическая электростимуляция. Это она, благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ, друзья. И вот этот прибор, он размером с электробритву, работает от батареек, да, надолго хватает их. И там есть уже программы, которые вы просто выбираете нужную. И он нужную частоту тока включает, там даже на экран есть цветной, на котором вы видите, куда нужно воздействовать, прикладывать прибор и воздействуйте нужное количество времени. Там и таймер сам засекается, сам отключается, все есть, все очень удобно. Нет ограничений по возрасту. Есть такие программы, как аллергия, боль, вздутие, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, гипертония, гипотония, голова, горло, диарея, ЖКТ, боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почка, спотки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье и многое-многое, друзья, другое. То есть все подробности в инструкции и по номеру телефона 8 800 505 0855. Сегодня вы его приобретаете со скидкой 3000 рублей. Цена его 11 900. Успеете. Звоните 8 800 505 0855. Можете два прибора приобрести вместе с Neurodense Axon Mini, его братом, да? Но все подробности не успеваю рассказать. Звоните 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор по максимально низкой цене. Это последний день акции. И будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 13 часов.
6: В Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О спецоперации.
8: Российские военные освободили населенные пункты Петропавловка и Лоховая в Харьковской области. Кроме того, установлен контроль над Марьино в Сумской области. Как сообщает Минобороны, в Доброполье в ДНР подразделения группировки «Центр» уничтожают окруженные формирования противника в западной и восточной частях города. За сутки российские средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймарс» и более 120 дронов самолетного типа. Дональд Трамп призвал провести трехсторонние переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. На встрече, по его задумке, стороны должны обсудить вопрос контроля над вооружениями. Американский президент уже поднял этот вопрос на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме. Минфин поддерживает идею повышения лимитов выплат по ОСАГО, прежде всего за вред жизни и здоровью. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью РИА Новости на полях Московского финансового форума. По его словам, вопрос об увеличении максимальных страховых выплат обсуждается уже несколько лет. При этом при принятии решения необходимо учитывать возможное влияние изменений на стоимость страховки. Замглавы Минфина выразил надежду, что возможное повышение лимитов не приведет к существенному росту страховых тарифов. Этот вопрос еще предстоит обсудить со страховым сообществом, Центробанком и парламентом. Сейчас максимальная выплата по ОСАГО при ущербе имуществу составляет 400 тысяч рублей, а при причинении вреда жизни или здоровью – 500 тысяч рублей.
7: О культуре.
8: Более 7 миллионов молодых людей присоединились к программе «Пушкинская карта» с начала года, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она сообщила, что в этом году отмечают 5-летний юбилей программы «Пушкинская карта». За время ее реализации создано и проведено более 1 000 000 мероприятий, в том числе в этом году почти 155 тысяч.
7: Обо всем.
8: В Чили рассказали о появлении цветов в одной из самых засушливых пустынь на планете. Они расцвели на территории Атакамы после сильных дождей. Осадки вызваны явлением Эль-Ниньо. Вода пробудила семена и луковиц около 200 видов растений, долгое время остававшихся в сухой почве. Пик природного явления придется на октябрь и охватит около 15 тысяч гектаров. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля и 34 копейки, евро стоит 95 рублей 87 копеек, курс юаня 12 рублей и 54 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 16-17, тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
10: Красные, самые главные для нашей страны линии, это, конечно же, можно обозначить две. Это финал выборов в Государственную Думу 9-го созыва, это первое. Ну, а второе, я считаю, это Генеральная Ассамблея ООН. И все то, что произошло там, и что выполнили наши дипломаты, я имею в виду, конечно же, Сергея Викторовича Лаврова, который передал доказательства по Буче, и все остальные эксцессы. Но давайте по порядку. Итак, финальные расстановки в Госдуме. Они произошли. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подвела окончательные итоги выборов в Госдуму. Теперь мы знаем, новая Госдума 9-го созыва помолодела, обновилась почти наполовину. И, конечно, в военное время не менее важно, что 10% состава Нижней палаты парламента составили теперь ветераны специальной военной операции. С нами на связи заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, привет. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот «Единая Россия» получает 349 мандатов, на 25 больше, чем в прошлом созыве. Конституционно большинство становится еще прочнее. Ты ведешь не только колонку, не только занимаешься политикой, да, в соответствующем отделе нашей медиагруппы, ты еще и ведешь в нашем эфире, по сути дела, в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Вот как бы ты объяснил слушателям этот результат? Я имею в виду, пожалуй, следующее. Это такое консолидирование голосования, потому что времена сейчас особые. Потому что, ну, вот как для меня, как для человека, который голосует, в военное время не нужно никаких вот этих отклонений, оглядок на оппозицию, а нужно, как говорится, без коней на переправе. Идем вперед, не оглядываясь. Твоя точка зрения и твои выводы?
11: Слушай, ну, мне кажется, здесь есть целая сумма факторов. Во-первых, у нас всегда была главная оппозиционная партия, как ни странно, Коммунистическая партия России, КПРФ. Вот. И сейчас на фоне как раз вот военного конфликта у КПРФ нету вот этой возможности быть в серьезной позиции. Потому что ребята понимают, что военное время, что нужно все равно поддерживать общий курс президента. Мы помним, что в 22-м году все депутаты заявили, что они поддерживают курс президента. И вот с этого момента вот это вот противоречие между партиями, оно, ну, гораздо сильнее стерлось. То есть у нас нет вот этих ярких выступлений, они нам абсолютно, согласен с тобой, не нужны, но у нас их нету и возможности такой нету. Поэтому отчасти такой результат объясняется вот менее внятной конкуренцией между партиями, потому что они сейчас конкурируют, ну, практически не конкурируют, конкурируют очень мало в рамках того поля, где они не согласны. По главным вопросам очень часто мы видим абсолютно консолидированное голосование практически без воздержавшихся и голосов против. Поэтому здесь результат понятный вполне. Кроме того, естественно, в освобожденных регионах на фронте люди голосовали за то, за что они борются, а «Единая Россия» ассоциируется с президентом, и здесь все абсолютно...
10: Все понятно. Ну, кстати, раз ты говоришь про КПРФ, подхвачу. КПРФ, друзья, потеряли 20 мест, то есть количество снизилось с 57 до 37, и многие называют это тяжелой потерей, самой тяжелой даже потерей среди всех партий на этих выборах. Аналитики говорят, что причина в том, что у КПРФ нет своего, ну, так скажем, собирательного образа Владимира Вольфовича Жириновского, и, возможно, по мнению некоторых, есть какая-то беззубость, что ли. Вот как давний наблюдатель политики, что ты считаешь главной причиной?
11: Ну, слушай, у них есть господин Зюганов, но мне кажется, им нужно очень сильно обновление, потому что, опять же, мы начинаем с того, что КПРФ была главной оппозиционной партией. Сейчас, судя по голосованию, особенно если мы говорим о дистанционном голосовании, вообще второе место занимают новые люди. Если мы говорим о каких-то вот об ощущении, что партия действительно представляет какую-то альтернативу, мы сейчас об оппозиции не можем говорить, но об альтернативе, да, альтернативу предоставляют какую-то новые люди. Они борются там за закон обратно откат криминализации домашнего насилия, они борются за бизнес, то есть у них достаточно понятная стратегия. В КПРФ как будто бы есть легкий дефицит идей, и, возможно, ты права, людей, то есть новые лица, новые, яркие, именно что новые. Это самое главное, потому что при всем уважении к великой харизматике Зюганова, он все-таки уже не молод, мягко скажем.
10: Новые люди, единственная оппозиционная партия, показала рост с 13 до 19 мандатов, это почти вдвое. В электронном голосовании они вовсе заняли второе место, да, с 13,04%. Некоторые, я вот тоже сегодня изучала как бы повестку, да, некоторые считают, что партия успешно привлекла, цитирую, городской средний класс, молодежь и малый бизнес. Как ты оцениваешь, вот относишься к этой точке зрения, которая только что прозвучала, в связке с предвыборной стратегией. И, ну, это может быть успех какого-то политического окна, понимаешь? Вот тоже такое же может быть.
11: Это абсолютно верно. По поводу политического окна большой вопрос. Я не совсем понимаю эту формулировку, потому что у нас сейчас это единственная партия, которая так достаточно ярко набрала, да, то есть у нас нету, у нас ЛДПР чуть-чуть улучшила результат, и вот новые люди набрала, поэтому, мне кажется, это вот партия, которую, наверное, из всех больше всего понимает. Я не говорю про «Единую Россию», мы ее уже обсудили, она набрала, естественно, больше всех. Вот, и прибавило больше всех, там порядка 10% к предыдущему голосованию. Но вот из, не считая партии власти, новые люди сейчас, наверное, самые успешные. И абсолютно верно то, что это средний класс. Вот, например, мы опять же говорим, что в дистанционном голосовании новые люди набрали 13%. Это второй результат после «Единой России». Кто голосует на дистанционном голосовании? Там гораздо больше половины, там процентов 65-70 голосовавших, это люди от 30 до 60 лет. То есть мы понимаем, это даже не только молодежь. кто голосует дистанционно. Это люди занятые, у которых много работы. Там, часто москвичи, ведь регионов было всего 33, да? То есть Москва, какие-то хорошо развитые электронные регионы, и там голосуют в основном вот именно что как раз средний класс, который много работает, бизнес и так далее. И я говорил, что новые люди, как раз ребята, которые очень сильно работают в бизнесе, у которых партийная стратегия, да, рассчитана на бизнес, они его поддерживают, поэтому здесь все логично, это действительно такая, если можно сказать, пока сейчас самая явная партия обновления.
10: Ну, а что касается политического окна, чтобы всем было понятно, как минимум, то, что имела в виду я, не отличаюсь какой-то оригинальностью в этой формулировке. Это такой набор политических взглядов, предложений, которые в конкретный момент общество как бы принимает лояльнее всего, вот ложится на душу, скажем так. Вот. А завтра будет по-другому. Ну, вот как окно Овертона.
11: Да, мне кажется, есть еще все-таки у нас в обществе, учитывая как раз, что у нас многие политики достаточно долго уже, новые люди берутся новыми лицами.
10: Тоже, кстати, хорошее замечание, я считаю. Вот, особенно, Андрей, в контексте того, что мы говорили про КПРФ. Вот как бы одно с другим или одно за другое цепляется. В новой Госдуме 46 участников специальной военной операции, более 10% мест. Из них 41 человек от «Единой России». Памфилов особенно это подчеркивает. Мнение хочу услышать, изменит ли вот это количество человек, реальность или работа, направление политики? Твоя точка зрения.
11: Ну, мне кажется, они не изменят, они сделают его более резонным, потому что это те, как раз те люди, которые были на местах, которые понимают, что нужно фронту, и сейчас наша Государственная Дума находится в том положении, когда нередко приходится сталкиваться с законами, именно что касающимися каких-то военных дел, да, и мы здесь понимаем, что вот эти вот самые 10%, кстати, это может еще измениться, потому что это по партийным спискам, но из партийного списка «Единой России» может много людей вывалиться. Понятное дело, что Сергей Викторович Лавров вряд ли станет депутатом Госдумы, он уже министр, да, но в списке он есть. Вот, так что количество этих участников специальной военной операции может поменяться, но в любом случае порядка 10% это достаточно. Это серьезная сила для того, чтобы, во-первых, поддерживать этих ветеранов, да, во-первых, все-таки принимать законы военного времени, которые помогут нам выиграть, а ведь об этом даже президент говорил перед голосованием, что, в общем-то, мы должны голосовать за победу в первую очередь, мы должны пойти и выбрать людей, которые приведут нас к ней, которые будут принимать эти самые законы. Вот они пришли. Они нам были нужны, бесспорно.
10: Абсолютно. Да, Андрей, остается меньше минуты, но учитывая то, что и вы это с Николаем Стариковым обсуждали, избыток актеров и артистов в Думе, Дума стала серьезнее, да, или все-таки артисты это, собственно, ну, своего рода ценность как представителей вот этого класса. Меньше минутки.
11: Мне кажется, что инициативы какой-то большой эти артисты, ну, практически не проявили. Да, мы очень мало видели законов, которые исходили вот конкретно из этой среды. Посмотрим, что будет с участниками специальной военной операции. Я думаю, что в этом плане они гораздо более активными будут участниками процесса, потому что эти ребята, они хотят что-то менять в этой стране, точно так же, как мы говорили, есть запрос на какие-то перемены.
10: Спасибо.
11: В обществе. Поэтому...
10: Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов, благодарю тебя.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
9: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
12: Реклама. Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
14: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
10: О деньгах. Правительство России одобрило предложенный Министерством финансов законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Бюджетная политика на следующие 3 года будет рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников специальной военной операции.
16: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Уже, ну, она, конечно, важный фактор, но она не является единственным источником наполнения бюджета. У нас уже внутренние источники гораздо больше приносят, чем, собственно, экспортные доходы. То есть, ну, в частности, НДС. Да, то есть у нас уже большой внутренний рынок, большая собираемость налогов внутри страны. Ну, вот, в частности, вот НДС – это главная дойная корова, да? Которую тем более повысили, да, с этого года.
10: Слушай, смотри, Минфин предлагает включить дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества в общую базу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Да, сейчас эти доходы облагаются по более низким ставкам, для человека среднестатистического, с зарплатой среднестатистической, это что-то поменяет или это вот для уровня тех, кого мы называем богатыми и сверхбогатыми людьми?
19: Ну, это, по сути, коснется, ну, вот так, если посмотреть, это скорее коснется людей с зарплатами, ну, то есть у нас же, получается, прогрессивная шкала, у нас не 13%, а выше платят те, кто, например, получает больше 200 тысяч рублей в месяц. Да, дальше потом идет 18% от 5 миллионов в год, да, то есть, соответственно, там 400 с небольшим тысяч в месяц, ну, и так далее, да, до 22%. Сейчас Минфин, при этом у нас вот налоги по вкладам, по дивидендам, ну, в общем, по инвестиционным продуктам, они собираются по шкале не пятиступенчатой, как подоходный налог, а двухступенчатой, 13% и 15%. И в Минфине говорят, что, ну, смотрите, мы вроде тут собираем до 22%, а тут, как бы, инвестиции – это вообще-то удел богатых, да, по большей части, а мы с них почему-то собираем 15%. Ну, наверное, логично для них тоже продлить эту лесенку. И при этом, ну, получается, если у человека, например, нет какого-то вот он не работает, да, он просто инвестор, у него просто много денег, он держит их на вкладах, и он, ну, конечно, платит определенные налоги, но все равно не так, как его, в общем, коллеги, которые получают большой активный доход. И поэтому решили сделать единую, грубо говоря, будут суммировать все и активные, и пассивные доходы, и, соответственно, уже исходя из этого, собирать, ну, облагать эти доходы по ставке, которая, в общем, будет
10: соответствовать, да.
19: Будет соответствовать этому доходу.
10: Этой сумме.
19: Да, да, да.
10: Огромные суммы на оборону, на безопасность заложены, поддержку участников специальной военной операции и технологическое лидерство. Там почти 2 триллиона рублей на национальные проекты в этой сфере. Если объяснять простому человеку, на что конкретно пойдут эти деньги, и как я почувствую в своей жизни вот эту огромную сумму в той же поликлинике, в той же школе, на той же дороге.
19: Ну, оборона и безопасность – это по отдельному счету идет.
10: Ну, это да, я понимаю.
19: Плюс она скрытые части бюджета, поэтому я думаю, что мы...
10: секундочку, про оборону и безопасность я прекрасно понимаю. Мы сейчас находимся на специальной военной операции, у нас военный конфликт. Здесь как бы даже вот ребенок все поймет, что нужно покупать дроны, пули, ракеты делать и так далее, и платить людям, которые их делают. Все. А я спрашиваю вот про технологическое лидерство. Слова-то какие-то, знаешь... Для некоторых незнакомые, да.
19: Да, ну, то есть здесь речь идет про, ну, большое количество различных технологий, которые могут применяться в нашей жизни. Это и, ну, в основном это рынок IT, рынок радиоэлектронной промышленности, да, то есть мы очень долгое время были в лидерах мировых по софту, да, то есть по приложениям по всяким, в общем, по программному обеспечению, и, собственно, остаемся ими. Но у нас вот недоставало компетенций по производству различных полезных железяк, да, вот как раз вот эти полезные железяки, применяемые в сфере высоких технологий, нам нужно научиться создавать. Под это дело 2 триллиона в течение 3 лет и будет вложено. На самом деле это не очень большая сумма, то есть это всего по 600 миллиардов в год, ну, допустим, там на здравоохранение идет там раза в 2 примерно больше, чем на проекты технологические, заложенные в бюджете. Так что, ну, здесь в любом случае частный бизнес еще подключается. То есть это лишь определенное субсидирование приоритетных отраслей. Вот под это заложены деньги, чтобы им, в общем, придать такой дополнительный импульс для развития.
10: На детский бюджет заложено 10 триллионов на 3 года. Средняя пенсия по старости к концу 27-го должна составить почти 29 904 рубля. И это... Ну, рост, хотя у меня язык сейчас, я прям заставила его повернуться, когда после того, как я произнесла 29 904, я заставила свой язык повернуться на слове «рост», не хотел. Но если посмотреть на реальную инфляцию, давайте так, пенсионер станет жить лучше или лучше просто будет как-то, я не знаю, меньше терять, что ли?
19: Ну, здесь у нас отставание идет по пенсионной индексации. То есть у нас в законе заложена индексация на уровень официальной инфляции. Собственно, вот год прошел, посчитали, что 7% у нас инфляция составила, значит, надо пенсионерам компенсировать эти 7%. Такая логика, она уже достаточно долго работает. В какие-то периоды времени мы там чуть-чуть дополнительно, я имею в виду, правительство дополнительно добавляло. Например, при повышении пенсионного возраста там в течение нескольких лет опережающими темпами у нас росла индексация. Но при этом у нас последние несколько лет был опережающий рост зарплат. И, соответственно, вот на этом фоне действительно пенсии стали очень... То есть у нас коэффициент замещения меньше 30% сейчас. То есть вот от средней зарплаты, средняя пенсия, отношение ее к средней зарплате сейчас меньше 30%. Хотя по международным вообще, в принципе, лекалам у нас минимум вообще должен быть 40%. Он у нас какое-то время таким и был. Поэтому сейчас, конечно, важно понемногу возвращать эту долю к этому уровню хотя бы в 40% замещения. Но, опять же, вспоминаем все те ограничения, которые сейчас есть в этих условиях, конечно, то есть мы можем, конечно, правительство может дополнительно пустить 5 триллионов рублей дополнительно на выплаты пенсионерам, но это сильно много им не прибавит, но при этом очень сильно увеличить дефицит бюджета. Так что здесь нужно какой-то компромисс находить.
10: Я понимаю, но я очень надеюсь, что Силуанов сейчас сидит и думает как раз над ним, над компромиссом. Силуанов сказал, что объем заимствования окажется несколько выше ранее предусмотренного. Но, дальше снова цитата, это не должно отразиться на финансах. На каких финансах? Здесь я не очень поняла. Если объяснять, Жень, совсем просто. Кто дает нам в долг, и что будет, если завтра перестанут давать?
19: Здесь все достаточно просто. В экономике все крутится у нас внутри. То есть у нас практически нет внешних займов. Мы, наоборот, сокращаем внешнее финансирование. У нас есть в экономике, соответственно, невостребованные ресурсы. В частности, вклады, которые мы размещаем в банках. Они, в общем, банки зарабатывают на них, размещая их в государственные облигации. То есть, грубо говоря, мы размещаем под 13% вклад. Банки идут государству занимают, отдают ему в долг под условно 15%, на эти 2% и живут, а государство при этом получает... То есть, по сути, мы частично финансируем в том числе этот дефицит бюджета, то есть мы даем в долг государству. От этого увеличивается задолженность, увеличиваются платежи по этим гособлигациям, но, тем не менее, у государства есть ресурсы для того, чтобы эти, определенный период времени эти обязательства выдерживать. Так что здесь...
10: Спасибо.
19: Стандартная история для всех стран.
10: Да. Евгений, спасибо большое. Как всегда, все разложил так, что понятно стало. Теперь по Силуанову дальше работает. Да. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков, благодарим тебя.
14: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +1 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +1 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О важном.
22: Сербский лидер Александр Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщил Кремль. Стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы. Обсудили различные аспекты развития российско-сербских отношений, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт. Некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны, и чем меньше страна, тем чаще это происходит. Об этом заявил постпред нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Накануне Владимир Путин назвал заявление нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию политической клоунадой, напомнив о поговорке «цирк уехал, а клоуны остались». 17 сентября Херем заявил, что с экономической точки зрения Эстонии было бы разумнее самой атаковать Россию. Рассуждения министра вызвали скандал в самой республике. В России с 1 октября вводятся пошлины на биологически активные добавки из недружественных стран. Исключение сделали только для Венгрии и Словакии. Платить надо будет 35%. Эксперты ожидают, что по этой причине могут подорожать некоторые витамины и популярные зарубежные БАДы. Авторы ранее предлагали ввести пошлины до 220% или вообще запретить ввоз биологически активных добавок, но в правительстве это не поддержали.
24: О погоде.
22: Волна аномальной жары, которая прогнозируется в Европе в ближайшие дни, коснется некоторых регионов нашей страны, но циклон разбавит тепло. 40-градусной жары не ожидается. С таким прогнозом выступила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что после похолодания ожидается 14-19 градусов на следующей неделе на широте Москвы и Московской области. На Западе потепление тоже будет, но не до 40 градусов, как в Европе. В Калининградской области, например, будут дожди и до +20 градусов прогрессируют. Греется воздух. Это на 2 градуса выше нормы. А в Поволжье и в республике Коми температура воздуха будет составлять до +24. Нижнее Татарстана и Самары воздух будет прогреваться до 23-28 градусов. На юге европейской территории нашей страны ожидается максимум 21-26 тепла. В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет +16, +17 градусов, и синоптики обещают осадки. В Санкт-Петербурге сейчас +14 градусов, завтра днем +14, +16 и возможные дожди.
24: О валютах.
22: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля и 34 копейки, евро стоит 95,87, юань – 12,54. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
24: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
10: Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в Белом доме 24 сентября завершилась без прорывов, которых все-таки от нее ожидали. Лидеры говорили о дружбе, об искусственном интеллекте и о Тайване. Но единственным осязаемым результатом стало продление торгового перемирия. И то лишь на 2 месяца. Ключевые противоречия между Вашингтоном и Пекином остались, по мнению многих, нетронутыми. Но мы сейчас все-таки узнаем, так ли оно на самом деле. С нами на связи директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
10: Итак, Трамп объявляет о поистине великой дружбе. Слово «поистине» забыла с лидером КНР. Но вот осязаемый действительно итог переговоров – это продление торгового перемирия. Всего на 2 месяца, с 10 января до 10 января 2027 года. Причем Пекин эту деталь не выделяет, не подтверждает, не объявляет так, как Соединенные Штаты. Вот этот двухмесячный лимит, что это тогда? Как к нему относиться? Мост к соглашению или нет? Жесткий какой-то поводковый механизм, потому что мы знаем, что США сейчас в роли просящего поддержка вот иранской операции Трампа, которой ему нужно искать выгоды. А тут вот Тайвань. Вот ваш взгляд, так, чтобы мозаика, ну, правда, из нескольких всего лишь пазлов сложилась, потому что времени разбирать очень глубоко нет, а еще масса вопросов. Слушаю вас.
3: Ну, во-первых, мы, как говорится, всего не знаем, потому что то, что для Китая вот это двухмесячное продолжение перемирия – это не то, что Китай хотел бы, это очевидно. Но, скорее всего, на стол переговоров легли целый ряд соглашений, связанных с искусственным интеллектом, с обменом технологий, возможно, с крупными сделками Китая в США и допуска китайских товаров на американский рынок и, наоборот, допуска вывода американской продукции на китайский рынок. То есть, поэтому, поскольку многие договоренности лишь предварительные, китайская сторона всегда очень тщательно это скрывает, по крайней мере, не афиширует. Ну, а США вот за счет этих 2 месяцев появляется дубинка, чтобы контролировать, будет ли Китай выполнять эти обещания. Вообще, честно говоря, мы просто ожидали, ну, не мы, а вот кто-то ожидал от этой встречи грандиозных прорывов, едва ли не изменения ситуации. Я думаю, что мы видим очень спокойную деэскалацию напряжения, но очень долго все это будет происходить. И к тому же, как говорится, над Си Цзиньпином-то, как говорится, не капит. Он понимает, что Трамп в любом случае уйдет из Белого дома, а Си Цзиньпин останется. И поэтому делать какие-то грандиозные договоренности с президентом, который вскоре уйдет, наверное, все-таки для Китая не имеет смысла.
10: Угу. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему Белый дом, ну, на мой взгляд, продолжает публично разыгрывать такой спектакль о новом прогрессе? Потому что в любом случае американская элита как де-факто, она признает невозможность стратегического компромисса с Пекином.
3: Тут хороший вопрос, кто продолжает разыгрывать, потому что Белый дом в целом или президент Трамп? Потому что для Трампа очень важно показать, что он подружился с Си Цзиньпином, то есть захотел, поругался, захотел, подружился. И вся эта символика, которая была на переговорах, и белые орланы, и одежды в китайском стиле, и особое меню, где был специальный как бы китайский аромат, как было сказано. Это к тому, что Трамп показывает, если надо, мы можем быть вежливыми. Просто, наверное, советники ему рассказали, что нужно обязательно говорить как можно больше о дружбе, о взаимодействии. Не случайно Трамп вспомнил едва ли не первую, ну, формально не первую, одну из первых китайских, американских делегаций в Китай в 19 веке, что все это имеет очень долгую предысторию. Но Си Цзиньпин понимает все эти знаки, все эти намеки, он понимают их символику и их искусственность. Но самое главное сейчас показать всему миру, что США и Китай могут договориться. И, в общем, именно они решают судьбу глобального развития.
10: Угу. Алексей Александрович, про искусственный интеллект напомню нашим слушателям. Это неожиданный, весьма такой тяжеловесный блок был, друзья, блок переговоров. Искусственный интеллект, в отношении которого Си Цзиньпинь высказался предельно осторожно, заявив, что и должен всегда оставаться под контролем человека. Хотя тут не все так однозначно. Многие сказали, что ну, это просто слова. На самом деле у Китая сейчас вообще такие прорывы, что там сдерживать и не надо. Но с учетом того, что Минфин США параллельно предложил Пекину создать механизм уведомления об инцидентах с ИИ. Вопрос такой, пытается ли Вашингтон под ширмой заботы о безопасности человечества, ну, банально затормозить, чтобы успеть, чтобы не быть в роли догоняющего? Как считаете?
3: Я думаю, что ситуация еще сложнее, потому что с одной стороны, у Вашингтона очень много прорывов именно с точки зрения самых передовых моделей. И не случайно еще, мне кажется, идет и некоторое запугивание, что надо вообще притормозить развитие некоторых моделей искусственного интеллекта, а то уж слишком он стал интеллектуальным. Поэтому это такая хорошая реклама. А с другой стороны, мы видим, что Китай значительно эффективнее внедряет искусственный интеллект, производственные процессы, контроль за передачей информации, вообще в управленческие структуры. Как следствие, именно китайская модель, она значительно эффективнее. То есть мы видим разные подходы, но в любом случае мы видим взаимодействие двух лидеров в области искусственного интеллекта. Как следствие, Китай предлагает более открытую модель. Он говорит о цифровом шелковом пути. Он готов поделиться базовыми моделями с другими странами, лицензировать их, продавать или даже передавать в большом количестве, то есть создавать свои стандарты информации, что, конечно, для Вашингтона не очень хорошо. Вот в этом смысле идея контроля, контроля над искусственным интеллектом, и он, это очень важно и для Китая, и для США. Здесь вопрос в том, что именно Китай сегодня доказал, что он эффективнее использует уже готовые модели. Как следствие, Вашингтону приходится договариваться.
10: Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, Алексей Александрович, на каком этапе уровня, неважно, на какой точке, на координатной прямой, вот сейчас остановились Вашингтон и Пекин в отношении вопроса, ну, в отношении тайваньского тупика, давайте называть вещи своими именами. Потому что... Да, прошу вас. Да, начинайте.
3: Это очень правильный вопрос, потому что Си Цзиньпин вообще, как говорится, то, что называется, в лоб намекнул Трампу, что пора США занять более решительную позицию и заявить о том, что Тайвань является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и, в общем, прекратить всяческую поддержку. То есть это то, что Пекин ждет от Вашингтона. Вашингтон действительно последние несколько недель просто снял тайваньскую тему с повестки дня, то есть не критиковал, особо не обсуждал, не посылал каких-то совсем уж провокационных делегаций туда, то есть показывал, что он готов идти на переговорный процесс. Потому что всем понятно, что Тайвань однажды, и вопрос только когда, станет окончательной частью КНР, и вопрос лишь в том, насколько Вашингтон способен пользоваться этим тайваньским фактором. Но обратите внимание, что Тайвань, что целый ряд вопросов, связанных с Синьцзяном, Тибетом, Тибетом – это то, за что критиковали США и Китай, в общем, сегодня с повестки дня сняты. И я думаю, что тайваньская тема, она практически не звучала, и это хороший знак для Пекина.
10: Угу. А понимаете, почему я еще задаю этот вопрос? В американских СМИ циркулируют утечки о том, что Трамп, вот прям смотрю, чтобы не соврать нигде, временно отложил объявление о масштабной продаже оружия Тайбэю до окончания ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Вот, получается, что это прям узел может как сдетонировать, как развязаться, как кому-то отлететь, конец каната натянутого. Ну, вот как вы думаете, это вот все хитрости, которые на поверхности, раз в СМИ даже утекают?
3: Ну, это сложная политика, потому что Трамп действительно формально отложил продажу вооружений Тайваня, но одновременно увеличил, например, взаимодействие с Японией, совсем недалеко от Китая, с Южной Кореей. То есть США же не собираются уходить из Восточной Азии. Поэтому у Вашингтона всегда должна оставаться вот эта дубинка, как я уже сказал, против Китая. Но просто если мы посмотрим на сам по себе тенденцию развития Китая, как Китай грамотно пользуется нападками со стороны США и создают вокруг себя целую коалицию стран глобального юга, пользуясь механизмами ШОС, БРИКС, мы видим, что Китай именно политически очень заметно усилился в последнее время. Вот как следствие, и получается, что у Вашингтона должны быть какие-то рычаги воздействия. Кроме вот такого вот военного запугивания, мне кажется, что не так много осталось рычагов, кроме, конечно, финансового механизма. Это еще один вопрос, который обсуждался, насколько можно понять из утечек, то есть вопросы присутствия Китая в области долларовой массы, учитывая, что Китай сам активно развивает альтернативные платежные системы. Вот это США, конечно, мне кажется, пугает больше, чем военная мощь Китая.
10: Пока успеваю, менее полутора минут осталось. А что все-таки по поводу иранского вопроса? Пекин не пойдет на это? Или все-таки, на ваш взгляд, пойдет? Уговорят его, не знаю.
3: Однозначно не пойдет, потому что зачем Пекину сдавать своих союзников, которые, мягко говоря, очень серьезно сократили совокупную мощь США, и не случайно Си Цзиньпин приехал буквально как победитель в США, учитывая то, что именно Пекин помогал Ирану во многих ситуациях. Как следствие, конечно же, говорить о том, что Иран будет разменной монетой, так же, как, кстати говоря, как и Россия будет разменной монетой в переговорах между Китаем и США, не приходится. Угу. Здесь Пекин, надо сказать, очень четко стоит на своих позициях.
10: Алексей Александрович, огромное вам спасибо. Очень рада была принимать вас в нашем эфире. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Благодарим вас.
24: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
24: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. «Война и мир», «Преступление и наказание», «Горе от ума», «Кому на Руси жить хорошо», «Что делать» и «Грянул гром», «О дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые... Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
10: Картина маслом. Эстония, родина Кая Каллас. Это такая сношечка со звездочкой. Подростков на улице опрашивают. Задают вопрос. Какую страну... На английском задают вопрос. Да? Понимаете? Какую страну вы бы стерли с мировой карты? Все как один отвечают «Россию». Ну, с аргументами, конечно. Подписывают люди, ну, конечно, как их много лет учили их режимы. Я вообще считаю, что это, конечно, не нужно приплетать ради пущей жалости к подрастающему поколению. Потому что Гитлер-Югенд, а он и есть Гитлер-Югенд, получился просто как надо. И Гитлер 85 лет назад отвечал точно так же. Именно так охарактеризовал и прокомментировал Мария Захарова вот эту ситуацию, которая в ролике отражена. Еще написала, что, на мой взгляд, это повод для ЮНЕСКО и для ЮНИСЕФ направить в эту страну мониторинговую миссию, озаботиться уровнем ненависти, агрессивной риторики у молодежи, образовательными программами, которые приводят к такому эффекту. Ну и добавила в постскриптуме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Как говорится, if you know what I mean, dear Истон, да, раз они там все по-английски. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народу Виктория Федосова с нами на связи. Виктория, здравствуйте. Честно говоря, этот опрос эстонских подростков меня сегодня прям зацепил, так что заметили все в редакции, потому что я еще во времена Советского Союза очень много времени проводила в Таллине. И уже тогда чувствовала на себе, на своей детской шкурке агрессивное влияние вот эстонских подростков. Получается, это уже так давно началось, что ну, даже я боюсь предположить. Итак, вот как вы, Виктория, по стратегическим прогнозам, как говорится, специалист, оцениваете вот такой феномен? Что с ними там не так? Что они страну, самую большую в мире, пытаются стереть?
7: Я как раз не удивляюсь, если уж говорить о стратегических прогнозах. Ну, давайте посмотрим на Эстонию, Латвию, Литву. Это маленькие страны, которые переобуваются каждый раз, когда появляется рядом новая сила. После распада Советского Союза они уверовали, что это новая сила, Евросоюз и Запад, который им поможет. Вот они под них и легли. И то же самое можно сказать про отца той же Каи Каллас. Ну, он был замечательный партийный функционер. В Советском Союзе, в комитете партии у себя в Эстонии. Потому что на тот момент силой был Советский Союз. Это какие-то объективные тенденции. Да, они воспитывают последующие Гитлера. И, наверное, стоило бы нам поднять вопрос не просто об оккупации Эстонии во время Великой Отечественной войны, гитлеровской оккупации, а о том, что Эстония соучаствовала в преступлениях и была на стороне гитлеровской коалиции. Это можно все-таки более пристально к юридическим моментам присмотреться, но это задача министерства. Если говорить о молодежи, ну вот смотрите, в этом опросе, который нас так типа шокирует, что спрашивают у детей, у этих подростков? Если вам предложат стереть на карте ластиком какую-то страну, у них не спросили, вы готовы пойти и сдохнуть там?

0: Украину раскачивают и подкладывают, да, под штыки, под русские, потому что они свою кровь не тратят, им их это устраивает. Кстати, на своей детской шкурке я украинский национализм прочувствовала тоже еще в нулевые годы, в начале нулевых. Было несколько целых эпизодов, поэтому события уже 13-14 года для меня тоже сюрпризом не
1: Не
0: стали. Ну и
1: стали.
0: не удивляюсь, я и прибалтам в целом.
1: Да, жму вашу руку, Виктория, виртуально. Многолетняя русофобская политика и Таллина, и еще вот перечисленных ранее наследие Каи Каллас. И вот ни у кого не удивляет, что мы что получаем? Гитлерюгенд. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, правда, жестко отреагировала, заявила, что ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ обязаны немедленно направить в Эстонию мониторинговую миссию из-за критического уровня ненависти и агрессии у молодежи. Но тут такая же история, как на Украине. Деградировали образовательные программы в Прибалтике. Школьные учебники, понятно, что навязывают ксенофобию. А вообще, если говорить предметно, есть ли хотя бы малейший шанс, что эти организации, ну, действительно могут озаботиться нацистскими настроениями в тех же эстонских школах? Или глаза мы закрыли, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу?
0: Ну, конечно, ничего не скажу, я здесь скептически настроена. ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО – это организации, которые входят в сетку ООНовских организаций. ООН как реагирует на какие бы то ни было события, на откровенные обстрелы и провокации на ядерном объекте? Про Запорожскую АЭС сейчас речь. Да, МАГАТЭ, которая тоже в структуре ООН, может высказываться, что недопустимы обстрелы, но никогда они пальцем не показали, расследование не провели, не назвали имена виновных в каких бы то ни было провокациях. Поэтому от них здесь ждать какого-то ответа не стоит. Образовательные программы образовательными программами, но есть еще конкретные случаи, ну, например, в Эстонии, насколько я знаю, один из монастырей подвергается атаке. Просто на территорию монастыря православного заходят власти. Что-то типа мы видели на Украине, когда УПЦ храмы и монастыри подвергаются такому вот рэкету, рейдерскому захвату фактически. И это то же самое, что мы видим в Эстонии. Оттуда будет выдавливаться русскоговорящее население, если оно там остается. А это в большинстве своем старики. Вводятся требования в Латвии, насколько я помню, да, языковые тесты сдавать людям, которые всю жизнь свою прожили, уже не больше 80-ков лет, не говоря на местном языке, а говоря на том, который был в тот исторический период доминирующим. Но сейчас это все вытесняется и замазывается. Никакая общественная организация на это обращать внимание не будет, если только не изменится общая конъюнктура европейской политики, в том числе.
1: Ну
0: Мы
1: а
0: помним, что
1: неужели
0: есть организация ОБСЕ. Да,
1: вот
0: да, да.
1: неужели в самих странах сейчас вообще уходим от России, вот берем внутри Эстонии какие-то социальные исследования. Я уверена, что они там есть. И умные люди там тоже есть в этой науке, в антропологии, в социальных науках разного толка. И тут гадалки не ходи. Воспитание целого поколения на принципах агрессивной, будь то русофобия, будь то ксенофобия, будь то какая любая другая фобия. Это всегда мина замедленного действия, которая всегда лежит вот под фундаментом того или иного, тем более маленького государства. А тут безопасность Европы на кону. Получается, что они взращивают радикалов у себя же под носом, и через несколько лет, через там 5-10, эти подростки придут в политику, в армию, и что, они будут, ну, допустим, недоговороспособными совершенно. То есть это мина замедленного действия под собственным фундаментом безопасности, эстонским или европейским. Сейчас как бы ставим знак равенства. Неужели там вот такого не понимают?
0: Вы знаете, Джон Мершаймер, профессор Чикагского университета, недавно выкладывал большой разбор о том, что Украина совершает национальный суицид. Но это суицидальные тенденции, к которым приведет и движение вот в эту сторону националистическую этих малых государств. Потому что эти крошки на карте, которые при желании Россия бы могла просто стереть, если дойдет до столкновения с НАТО, уже не раз наши власти об этом говорили, что у вас просто не останется. Это не будет война, как с Украиной. Вы нам не братья, вообще-то, на минуточку. Ну и к вопросу о гуманитарной науке, это, конечно, на мой взгляд, большие мифы, мечты об открытой науке. науки, о трезвой науке. Я сама из гуманитарной сферы научной, и в западных журналах научных есть определенный тип цензуры. Да? Ты должен присягнуть на антироссийскую риторику, ты должен упомянуть,

0: Если твои исследования каким-то образом касаются России, социальные исследования ли, экономические, нужно подчеркивать антироссийский характер своей статьи, и тогда научный редактор пропустит твой материал. Если этого не сделать, если ты реально с трезвой головой подходишь и рассказываешь, что есть вот социальная консолидация, которая в электоральном процессе прослеживается, и так далее, различные позитивные тенденции упоминаешь, твоя статья просто туда не пройдет. И коммуникация горизонтальная научных кругов, она забанена на уровне университетов. Да, коммуникация сохраняется между людьми, там, коллегами, например. У меня сохранились какие-то контакты из академической среды. Это люди, которые могут мне по неофициальным каналам написать. Но организовать круглый стол по проблематике Украины или дебаты какие-нибудь в научной среде, чтобы разобрать те социальные явления, которые мы видим, но не только в Прибалтике, но вообще где бы то ни было в Европе. К этому серьезному разговору никто не готов. Это пропагандистское опыление академической среды, которое произошло и дает свои плоды. И эти аналитические доклады, которые мы читаем сейчас, даже американские, они же направлены, они имеют проектный характер, так скажем. Это либо управленческие нарративы, которые забрасываются, чтобы Россию разваливать, чтобы вести каких-то управляемых субъектов европейских вассалов к войне с Россией, либо, если мы говорим о европейских институтах, это те, кто подхватывают эту историю русофобскую, ее накачивают. Это исполнение заказа.
1: Спасибо. Друзья, с нами на связи была заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Благодарим.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: В это воскресенье на радио «Комсомольская правда» и в соцсетях радиомарафон «Дай 5». Подводим итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Участники школы отправляются в самые разные уголки России. Помогают природе и культуре, прокладывают экотропы, реставрируют книги, благоустраивают заповедные территории и объекты наследия. За 4 года 31 регион, 100 программ, более 800 волонтеров. А в юбилейном сезоне география выросла в 3,5 раза. От Мурманской области и Карелии до Байкала и Приморского края. Что движет людьми, которые год за годом проходят серьезный конкурс? Какие инсайты дает этот опыт? Какие удивительные открытия совершают ребята? Услышим в эфире и соцсетях радио «Комсомольская правда» в марафоне «Дай 5». В это воскресенье в 11:00 по Москве. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
6: Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе сербской стороны. Главы государства обсудили развитие российско-сербских отношений и стратегического партнерства, в том числе вопросы сотрудничества в энергетике и нефтегазовой отрасли и актуальные темы международной повестки. Кроме того, Вучич поздравил президента России с проведением выборов в Госдуму и поблагодарил за помощь в тушении лесных пожаров в Сербии.
2: О Ближнем Востоке.
6: Иран может создать препятствия для авиасообщения на всем Ближнем Востоке в ответ на ограничения против своих авиакомпаний. Это заявил советник верховного лидера Исламской Республики Мухаммад Махбер в соцсети X. По его словам, Тегеран не намерен мириться с ситуацией, при которой иранским перевозчикам ограничат возможность совершать полеты и пользоваться услугами зарубежных аэропортов. Махбер дал понять, что в таком случае проблемы с авиасообщением могут затронуть и другие государства региона. Он добавил, что возможность выполнять рейсы должна быть либо у всех стран Ближнего Востока, либо ни у одной из них.
2: О катаклизмах.
6: Столица Таиланда столкнулась с масштабным разгулом стихии. В Бангкоке официально объявили режим бедствия из-за рекордных ливней и подтоплений. Как сообщает агентство AFP, всего за 48 часов в мегаполисе выпало почти 300 миллиметров осадков. Основные водные каналы переполнились значительно быстрее, чем коммунальные службы успевали откачивать воду. Она хлынула прямо на проезжие части, затопила жилые дома и рестораны. Власти предупреждают, что угроза внезапных наводнений и разлива рек в некоторых регионах сохраняется.
2: О наводнениях.
6: Уведомления об оформленных кредитах и займах начнут приходить россиянам в личный кабинет на госуслугах с октября следующего года. Об этом сообщил Банк России. Новый механизм будет распространяться на потребительские кредиты, микрозаймы и кредитные карты. Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. Те, кто в свою очередь будут незамедлительно направлять информацию заемщику через госуслуги. В уведомлении укажут индивидуальные условия договора, процентную ставку, сумму долга или установленные по кредитной карте лимит, а также срок возврата денег.
2: О спорте.
6: Сборная России по боксу победила в медальном зачете на чемпионате Европы в Болгарии. Наши спортсмены завоевали 15 наград. 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. И о погоде. В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет 16-17 градусов и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Еще раз, начало нового часа. Мы действительно в прямом эфире. Россия ответит на массированные удары ВСУ атаками на ключевые украинские военные объекты. Такое заявление сделал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он объяснил удары ВСУ по российским городам отсутствием успеха у украинской армии на фронте. Напомню, в ночь на 25 сентября ВСУ совершили массированную атаку на Россию. Повреждение получил Новошахтинский нефтезавод, единственный действующий нефтеперерабатывающий завод Ростовской области. В Ульяновске в результате атаки ВСУ повреждены жилые дома, 12 человек получили ранения, среди них двое детей, и еще 13 человек, включая 6-летнего ребенка, пострадали при ударе украинских военных по Воронежской области. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольская правда», член Совета по правам человека Александр Кот. Саша, приветствую.
7: Да, приветствую.
1: Ну, в первую очередь я хочу, конечно, поговорить, вот чтобы успеть и этому уделить больше времени, настолько, насколько нужно, да, про то, где ты сейчас находишься, про то, что ты видишь собственными глазами, про то, о чем ты пишешь, что можно читать на сайте kp.ru. Давай начнем, наверное, вот с такого, что Доброполе как один из ключевых, одно из ключевых направлений для освобождения всего Донбасса. Что происходит? Так, чтобы мы поняли, как говорится, мы девочки, чтобы здесь на диванах, на диванчиках, если уж поддерживать нарратив, поняли. Саш, слушаю тебя очень внимательно.
7: Идет естественный ход войны, где-то мы атакуем, где-то нам приходится переходить в оборону. Тут, знаешь, как принцип охотника, бывает, ты ешь медведя, а бывает, медведь ест тебя. Вот, собственно, на большинстве участков фронта, если мы говорим о географических направлениях, и в Запорожье, и в Донбассе, и на Харьковщине, собственно, мы наступаем, у нас варятся сразу несколько котлов в Харьковской области, так называемый Резниковский котел. Вот Министерство обороны на прошедшей неделе заявило о завершении окружения Добропольского узла. Это важнейший для противника узел на северном Донбассе. Через него, собственно, из Днепропетровской области проходило трассы снабжения всего вот этого главного узла обороны противника в Донбассе, который проходит по поясу крепостей так называемых. Это Славянск, Краматорск, Дружковка. Вот, собственно, там тоже мы оформили окружение. И сейчас постепенно, продолжая зачищать само Доброполье, начинаем двигаться дальше в сторону Александровки. Это так, чтобы было понятно, если вот этот Добропольский узел, то вот здесь вот пояс крепостей, а мы движемся от Доброполья сюда. Казалось бы, в обратную сторону, но нет, это мы движемся в сторону российской границы, государственной границы с Днепропетровской областью, то есть выходим на рубежи, которые раньше являлись административной границей Донецкой республики. Вот сейчас это государственная граница. И там не ждали нашего наступления, там не ждали, не готовили каких-то оборонительных сооружений. После Александровки, я думаю, пойдем на Барвенково. Ну, то есть будем отрезать полностью всю эту линию от западного снабжения. Останется только северный путь. Ну, и эта ситуация чем-то похожа с городом Ореховым, который находится в Запорожской области. Он являлся связующим звеном для всей запорожской группировки противника, то есть через него снабжалось, как, условно говоря, Гуляй-Польское направление, так и Каменское, которое находится возле высохшего Каховского водохранилища. Сейчас вся эта логистика разрушена. Город мы постепенно забираем себе. От него до российского областного центра города Запорожья остается еще много, там порядка 60 километров от Орехова, но вот таких крупных укрепрайонов на пути уже не будет. Вот то чем мы сейчас занимаемся, то.
1: А они пытаются чем-то затыкать дыры под Доброполье? Вообще там есть чем? Что-то пытаются туда кидать? Вот ты как бы, мы с тобой в прошлый раз говорили,
7: они пытаются и вырываться из этого кольца, они пытаются и прорываться внутрь, но противник упорный, то есть нет такого, что вот окружили, они сложили оружие и всегда ждут, пока их зачистят. Конечно, они обороняются, они пытаются контратаковать на других участках фронта, чтобы оттянуть какие-то наши ресурсы на затыкание нам наших уже дыр. Ну вот на Краснолиманском направлении, например, они сейчас очень активно давят, но это нормальное течение войны, когда противник пытается организовать какие-то контрудары, пытается отвоевать те территории, которые он утратил. Тем более он понимает, что Краснолиманское направление для него стратегически важно. Это мы выходим с восточной стороны, с северо-восточной стороны на Славянск и на Краматорск. И, конечно, им оттянуть надо этот момент, когда начнутся городские бои за эти города, которые являются символом, наверное, русского сопротивления, потому что там как раз и зарождалось русское ополчение в 2014 году. И вот такими действиями они пытаются, ну, как-то снизить накал, может, на других направлениях. Но пока вот я проехал и Добропольское направление, и Ореховское, я не вижу, чтобы там ослабевало наше давление за счет переброски каких-то подразделений на Красный Лиман. Ну, то есть это вот тактика, которую он пытался применять, например, в Курской области, не сработала. Она не срабатывает и сейчас.
1: А, слушай, тут вот какая история. Ульяновск, да? Сейчас вопрос будет, можете покажется странным, но очень хочу задать его. Смотри, довольно-таки далеко от линии боевого соприкосновения. А, противник уже не в первый раз активизируется по целям в глубоком тылу. Много раз вопрос и ответ, соответственно, звучал. Держать в страхе, и чтобы мы восстали против нашего кровавейшего режима. Как же так? И так далее. А я читаю, США потратит 500 миллионов на боевые лазеры, ими уже сбивают беспилотники в районе Ормузского пролива и у мексиканской границы. Это Нью-Йорк-Пост. Думаю, так, в смысле? Говорю себе я. Дальше читаю. Думаю, может, нам тоже надо. Начинаю копать. В России развернули. Это июльское начала читать. То есть про США сегодняшнее, а про Россию июльское. В России развернули линейку лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. В том числе для защиты промобъектов. И по словам главы Минпромторга, одна из таких систем за месяц сбила почти 60 дронов. И тут я такая, ну, правда, надо. Вот ты что-то об этом слышал? И это я, конечно, вот в контексте
7: 60 дронов за месяц, это вообще ни о чем.
1: Нет, ну подожди, ты не придирайся к цифре. Сначала так, потом побольше. Вот, ну, как-то в плане новинок защиты вот всех гражданских. Ну,
7: многие с пулеметами сбивают больше, чем лазеры. Лазеры у нас давно работают. Там тот же комплекс «Кочевник», он в Белгородской области, мне кажется, с 25-го года точно он там на вооружении стоит и что-то сбивает, но крайне энергоемкое средство, да, когда ты понимаешь, что тебе будут бить по, в том числе, энергообъектам, мне кажется, все-таки лазерные вот эти игрушки, это не то, на что надо сейчас ориентироваться. Ориентироваться надо на там дроны-перехватчики, например, на автоматизированные системы уничтожения, чтобы не человек с пулеметом стоял в кузове пикапа, а чтобы это была автоматическая турель, как, например, мы придумали, есть у нас такой комплекс, называется «Зубр», спаренные пулеметы, которые автоматически захватывают цель, и там оператору надо только нажать на кнопку, и он стопроцентно ее поражает. Потому что в пикап ты поставил человека, он еще попадет, не попадет.
1: Ну да.
7: Человеческий фактор.
1: А тут, в общем-то, ИИ будет наводиться.
7: 180 километров в час. Вот. Поэтому автоматизация процесса, ну, как минимум, прицеливание, да, ну и дроны-перехватчики, безусловно, потому что противник сейчас кое-как спасается исключительно за счет дронов-перехватчиков, и надо нам иметь в виду, что полетят в том числе и в нашу сторону скоро реактивные дроны, и под них тоже что-то надо делать. Вот у Украины пока не очень получается противодействие нашим реактивным дронам, а скорости у нас растут. Соответственно, рано или поздно противник начнет нас догонять в этом сегменте, и тут тоже надо что-то придумывать.
1: Это вот Зеленский у Трампа что-то по этому поводу просил? Ты же высказывался в своем телеграм-канале и в Максе по поводу 40-минутной встречи Зеленского, который полетел туда, чтобы посидеть, послушать. Но вот здесь он что-то просил или что-то все-таки выпросил?
7: Не, он просил, он-то просил ракеты-перехватчики к системам Патриот. Это дорогущее средство перехвата, и когда в тебя, как в нас, например, летит 1600 дронов, ну ты не напасешься таких противоракет. Он просит защиту от баллистики, от баллистических целей, от наших тех же Искандеров или от там, таких систем, как кинжал гиперзвуковых, да, которые с обычными средствами перехвата не сбить. Вот он против этого что-то просит. Он просит производство этих противоракет на территории Украины. Ему то обещают, то отказывают и так далее. То есть пока они худо-бедно справляются с нашими обычными вторыми гераньями, которые, кстати, уже в меньшинстве, потому что современных дронов на сверхскоростях все-таки у нас уже больше, чем обычных вот этих мопедов, как их называют, на Украине. И вот и с ними они борются своими перехватчиками. Ну, как своими, да. Понятно, что там комплектующие западные, либо азиатские какие-то, но в целом они так имеют возможности хотя бы половину чего-то сбивать. А против баллистических ракет они пока бессильны. Пока нет ракет ПАК-3 МСЕ к Патриоту, это очень дорогие средства поражения. Их в прошлом году на весь мир США сделали 620 штук за один год, да, а Украине, ну так для средних расходов надо порядка 800 в год.
1: Ну понятно. Саш, спасибо огромное. Спасибо большое. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Кот. Береги себя. До встречи.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трюки?

0: Проводите скидки.
1: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия. Потому что при минус 39 ртуть затвердевает. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, друзья. Знаете, у меня такое выражение есть — испанский стыд. Я, когда его в первый раз услышала, не поняла, в чем дело. А сегодня оно очень четко описывает то, что я испытала, когда я прочитала о том, что президент Южной Кореи. Я такая думаю, так, стоп, что-то в повестке. Я давно не встречала Ли Чжумёна. А он выступил. И в чисто такой азиатской манере, очень коротко и хлёстко, высказался в адрес Зеленского и режима ОНОГа, назвав позором то, что украинская сторона слила в прессу конфиденциальные данные передачи Сеулу 2 пленных из КНДР. В общем, дальше я не буду продолжать, потому что я хочу, чтобы нам об этом рассказал замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». В студии у нас Андрей Михайлович Баранов. Возникает сразу вопрос в массу. Ну, я сделаю вид, что я не читала материал, не читала повестку, тем не менее. Почему это скрывать? А что за военнопленные? А какого дьявола Зеленский раскрыл рот на трибунах? Кто его за язык тянул? Медальку себе решил очередную? Вот как бы слегка историю сначала обозначить.
6: История началась в начале прошлого года, 25-го, когда проходила операция по выдворению из Курской области, вторгшихся туда сил ВСУ. Ну и, как все знают, по договоренности между Москвой и Пхеньяном, Корейской Народно-Демократической Республикой, там в боях принимали участие военнослужащие КНДР. Вот 2 из них были ранены и попали в плен к ВСУшникам. Их показали тогда там, значит, они были в ужасном состоянии с поля боя. И потом вот на год с лишним о них никто ничего не знал. Оказывается, они были в плену больше года. Но Сеул по каким-то своим причинам договорился конфиденциально с Киевом, что этих 2 людей передадут в Южную Корею. С какой целью? Что они собирались с ними делать? Там, я не знаю, пропагандистском ли плане, или, может быть, хотели использовать для того, чтобы передать Пхеньяну и попытаться с помощью этого жеста наладить отношения, потому что ситуация там, ну, предвоенная на Корейском полуострове, фактически между севером и югом. Она и так каждый раз, ну, вот в последнее время еще больше обострилась, еще больше напряженная. И сказали, когда об этом договаривались, значит, с Украиной: ни в коем случае, пожалуйста, просим вас, ни звука никому, это должно быть конфиденциально. И вот в среду, значит, Владимир Зеленский сгромоздился на трибуну ООН и, значит, начал там, как обычно, нести понос свой по поводу России, всего такого, значит, и заодно походя рассказал про эти сделки. Мало того, еще выдал такую подробность, что один из этих корейцев пытался покончить с собой. Вот, мол, какие фанатики воюют за Россию, с кем приходится иметь дело, а наши бойцы их поймали. Ну, и узнав об этом, лидер Южной Кореи, президент Ли Чжумён, ну, просто, видимо, испытал шоковое состояние, потому что то, что он написал конкретно в своем посте в соцсети X, обычно публичные политики так не выражаются на людях. Но, видимо, здесь уже действительно взяло за душу. Если можно, я прям процитирую несколько.
5: Конечно, да, я хотела, чтобы эта история звучала вот из ваших уст, потому что, мне кажется, тут мужской должен быть голос,
6: да,
5: как минимум.
6: В общем, это самое. Написал он много чего. Например, вот такое. Неужели вы думаете, обращаясь, так сказать, вот к украинской стране, лично к Зеленскому, что внутри нашей страны не звучало призыва придать флаг репатриации огласке? Безусловно, это помогло бы поднять политические рейтинги правительства. Однако для тех, кто готов трубить о возвращении пленных на весь мир, танцуя, празднуя и пытаясь приписать это себе в заслугу, совершенно не важны состояния межкорейских отношений, угрозы человеческим жизням или ущерб национальным интересам. Это преамбула. А дальше последовал жесточайший диагноз. Звучит он так в устах президента Ли Чжэмяна. Подход, при котором о подобных вещах объявляют ради собственной, мелочной, личной выгоды, без учета риска для безопасности людей, является жестоким и безответственным. Точка. Тех, кто причиняет вред жизням граждан, национальным интересам и безопасности ради личной выгоды, называют убийцами или предателями.
5: Зеленский убийца и предатель.
6: Вот так вот. Вот так он получил, Зеленский, значит, за то, что сказал. Он тут на днях дал интервью главному редактору газеты Wall Street Journal Эми Такер. И там, значит, такая у него была эскапада. Вот я хотел бы, когда закончится война, и я буду, значит, уже не президентом, хотел бы спокойно жить и ходить по улицам, чтобы меня не убили и не возненавидели, мол, ты был куском дерьма, это его выражение, а не лидером и... Или мужчиной.
5: Это уровень его английского, что он показывает, как он умеет piece of shit сказать.
6: То, что он смердит, это давно для всех понятно, смердит он ложью своей, хамством, непомерным гонором, неблагодарностью, двуличием, запредельной алчностью, я уже молчу. Вот сейчас Южная Корея на собственном, так сказать, опыте убедилась, что это такое.
5: А, друзья мои, сразу же, как бы, знаете, как у нас же есть поговорка, на уре шапка горит. Советник президента Украины Литвин написал, что между Сеулом и Киевом не было договоренности о неразглашении. Так тебе ж, дебил, говорят, что по своим источникам, что вообще никто ничего не знал. Поэтому, может, ты и не знаешь.
6: Не, он там... У нас открытая страна, сказал Литвин. И было бы странно просто тайно отправить куда-то этих людей, которых наши воины взяли в плен. Ну, какая это открытая страна, значит, вот еще раз, Сеул теперь знает. Украина, видимо, поостережется, значит, в дальнейшем иметь дело с ними. Но придется. Придется, как сказал мне вот специалист по Корее, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Северной Азии Российской академии наук Евгений Ким. Это, конечно, очень чувствительный вопрос для Пхеньяна. И, естественно, отодвинет любую возможность улучшения отношений. Но для Сеула придется с этим как-то смириться, потому что они очень зависят от Соединенных Штатов на 100%, на 200%. А как мы знаем, господин Трамп сейчас продвигает такую линию, что союзники Соединенных Штатов не только в Европе, но и в других частях мира должны вот нести на себе основное бремя по подпитке киевского режима, оказанию ему политической и иной помощи.
5: Но так что... рано или поздно... Подождите, Андрей Михайлович, мне все-таки кажется, что вот эта публичная пощечина, она не просто... Да, сначала она подтверждает уже начало или, в принципе, наличие усталости даже у самых лояльных сторонников и в США, и в Азии. Да, но начинает уставать вот от этой дипломатии банковой.
6: Ну, мы не от самых лояльных, значит, впрямую слышали, и от Фица в Словакии, и от Орбана, когда он был премьером Венгрии, и даже от польского руководства, значит, проукраинского вроде бы, и совершенно русофобского, и то их припекает время от времени, они позволяли себе говорить, что они думают о курсе Киева и лично о Зеленском. Дональд Трамп лично, мы знаем, значит, выбрал в свое время фигурально, слава богу, пока. Хотя, может, следовал бы и по-настоящему Зеленского в Белом доме. Те, кто с ним не брезгует обниматься, ну, они же чувствуют этот запах лицемерия, запах лжи, запах непорядочности, который от него исходит. Но в силу политических причин и интересов пока об этом не говорят. Ну, скажут обязательно и в мемуарах, или выйдут в отставку, а обязательно скажут все, что они на самом деле думают об этом человеке.
5: Школа криворожской дипломатии. А скажите мне, пожалуйста, а, соответственно, Южная Корея, она какой вес имеет? Потому что для нас это, для многих из нас это темная лошадка. Ну, вот она что-нибудь может сделать, так сказать, а не только сказать?
6: Сделать кому?
5: Ну, Зеленскому.
6: Да нет, Зеленскому она ничего сделать не может.
5: Но я имею в виду влияние, ну, влияние, вот, я так уж по-детски.
6: Но она не поставляла до сих пор летального, так сказать, вооружения, летальных вооружений.
5: Оно у нее есть?
6: Киевскому режиму, ну, что-то есть, в том числе и, скажем, так сказать, американские системы и другие западные. Вот, но поддерживать, она его пока поддерживает. Может отказать в поддержке, может демонстративно взять паузу в поддержке. Может быть, кто-то еще что-то скажет публично. В мире дипломатии это очень важные сигналы, которые, в общем, так просто не обходят. Это для обычных граждан, они там что-то говорят, там эти дипломаты, дай бог с ними. Для дипломатов и для политиков, определяющих курс государства, это очень важно, вот даже такой сигнал. И если Сеул найдет все мужество и волю вот дальше показывать то, что они на самом деле думают о этом человеке и о возглавляемом им режиме, это будет хорошо, это будет еще очередной капелькой, как хотите, трактуйте, в ту бочку, в которую он и потонет, надеюсь.
5: Вы знаете, что мне понравился заход у президента? Государственными делами нужно заниматься ради страны и народа, а не ради выгоды или популярности режима и находящегося у власти. Ну вот как, так все просто и прямо, как говорится, как котенка в определенное место. Очень неприятно. Мне, честно говоря, было... Я испытала стыд, когда это прочитала.
6: Ну, естественно, потому что, во-первых, надо же еще и понимать, родня осталась у этих людей в Северной Корее, как, чтобы с ней будет теперь, он, правда, так сказать, фамилии якобы не называл с трибуны ООН, но все равно ясно, там о ком идет речь. Тем более, так сказать, такие подробности о суициде или еще о чем-то. Ну, это очень непорядочно, это очень плохо. То есть видно, что человек совершенно не думает о других, о чужих судьбах, о каких-то интересах других государств, с которыми он общается, которые вроде как ему помогают. Ну, думает только о себе, о своей мелочности.
5: Ну, это да, так ощущение, вот что было бы хотя бы что-то, что можно сказать с трибуны на полупустой зал. Андрей Михайлович, спасибо большое. Сразу всем скажу, друзья мои, что, конечно, эмоций здесь было много, но главную суть и историю по полочкам Андрей Михайлович разложил в своем материале. Можно прочитать на сайте kp.ru. Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Спасибо вам большое.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
7: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
0: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
7: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О спецоперации.
8: Российские военные ударили по логистическим объектам, транспортной инфраструктуре и коммуникационным центрам украинских боевиков. Как сообщили в Минобороны, в Киеве под удар попал центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах националистов. В Одессе и Одесской области били по портовому пункту, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских стран. Разбили также автомобильный мост в маяках, задействованный для переброски грузов военного назначения, и логистический центр «Новая почта», где хранили военное имущество. В Черном море ликвидировали судно с грузом военного назначения.
4: О расследованиях.
8: Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хрупала выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Также высказался за ремонт и запуск взорванных 4 года назад газопроводов. Он отметил, что их взорвали противники немецкого энергетического суверенитета. Жизненно важная артерия промышленности ФРГ была перерезана. АДГ требует, чтобы этот теракт был расследован на международном, национальном и европейском уровнях. Газопровод взорвали в сентябре 2022 года. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может вновь попытаться занять президентское кресло на третий срок. «Жизнь изобретательна, иногда даже больше, чем в кино», – ответил он на вопрос о третьем сроке. При этом подтвердил, что в мае уйдет с поста главы государства в соответствии с Конституцией. Президентские выборы запланированы на 18 апреля следующего года. Проведение второго тура назначено на 2 мая, если он потребуется. Макрон не сможет участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд. Тимур Турлов из Казахстана стал новым президентом Международной федерации шахмат. Уроженец Москвы был избран на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде. На выборах он опередил немцев Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бютнера.
4: О транспорте.
8: Столичный департамент транспорта советует для поездок в центр города в воскресенье выбирать метро из-за перекрытия движения на некоторых улицах и набережных в связи с проведением московского марафона. Также до окончания мероприятия на участках ограничений будет временно запрещена парковка. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей 87 копеек. Курс юаня – 12 рублей 54 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 16-17 и, возможны, дожди. В Санкт-Петербурге плюс 14. Завтра днем 14-16 тепла. И также синоптики обещают осадки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Вопрос дня.
5: Ну и добрались с вами, друзья, до опроса дня, до вопроса дня. И собрались для того, чтобы набрать номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Вопрос животрепещущий сегодня. Для начала объясню, почему. Самое главное, Минфин внес в правительство бюджетный пакет. Бюджетная политика теперь рассчитана, ну не теперь, она и была, рассчитана на выполнение соцобязательств, финансирование обороны безопасности, поддержку участников СВО и их семей, развитие технологического лидерства, пенсии планируется повысить. Так, не буду сейчас про пенсии, а буду сейчас про бюджет. У нас возник вопрос. А вы свой домашний бюджет как планируете? Если вы живете один, или вы вот, ну, я не знаю, рядом с вами там несовершеннолетний, который не принимает в этом участие, то есть вы планируете сольно. Как планируете? Это очень любопытно. А вот если вас двое в семье, это еще интереснее. Я, знаете, вы пока набирайте, пожалуйста. Поделитесь с нами опытом. 8 800 200 ровно 9702. Иногда сталкиваюсь, ну, почему сталкиваюсь? Встречаю вот такие примеры, когда у жены свой кошелек, у мужа свой кошелек. В этот момент я задаю себе вопрос, ну, потому что как я буду лезть, да? Давайте буду честно, спрашивала иногда, но толкового ответа так, чтобы понять, не получала. Я думаю, а как тогда этот общий бюджет вести, если у каждого свой кошелек? Я привыкла как-то с детства, что всегда кто-то, ну, на семейном совете рассчитывают, кто-то один там вот сидит на этой кассе. Я не знаю, это какой-то, может быть, советский подход. не понимаю, может, устаревший уже. Хотелось бы услышать ваши точки зрения. Вот кто в вашей семье этим занимается, бюджетом? Как вы его планируете? Есть ли какие-то принципы, знаете, диверсифицированный бюджет вот в разные корзины раскладывать? Я помню, было время, об этом постоянно говорили экономисты. А сколько кошельков у вас? Сколько откладываете на черный день? И вообще, откладываете ли? А то, может, там и откладывать нет возможности. Вообще, это опрос, я бы сказала, ну, можно так выразить, экзистенциальный. Да, вот такая ухмылка, но есть в этой шутке доля правды. 8 800 200 ровно 9702. А для чего он нужен-то, этот семейный бюджет? Ну, реально, наверное, посмотреть на расходы. Это вот мне первое, что приходит на ум. О, уже есть у нас из Москвы Владимир. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: У вас есть планировщик семейного бюджета? И кто это, вы или кто?
9: Нас двое. Я и супруга.
5: А как вот это происходит? Расскажите нам, Владимир. Вы садитесь в какой-то определенный день, когда там доходы, ну, зарплата приходит. И что делаете?
9: Нет, ну, тут такая обстоятельство. Когда мы работали вдвоем, у нас мы планировали по одному. Сейчас пока работаю я один, поэтому планирую все я. Вот. Вот когда мы работали вдвоем, мы планировали так. Я плачу за все, ну, за кредиты, за продукты, за детей, все полностью, все расходы на меня. Угу. А она свою зарплату полностью откладывает.
5: Как у вас просто. А мне было страшно, что вот вы все, а она откладывает, копит?
9: Нет, страшного нет.
5: Нет, ну я должна была задать этот вопрос. Понятно.
9: Да, нет, такого нет. У нас все взаимопонимание.
5: А сейчас все деньги... это прекрасно. А сейчас все деньги у вас. Вот у кого эта карточка? У кого этот доступ к бюджету? К кошельку семейному?
9: Ну, доступ у меня. Ну, я как бы по первой просьбе там любую... Ну, не любую сумму, но какую нужно, перевожу просто. Либо что-то нужно оплатить, я все оплачиваю.
5: Понятно. Вы понимаете, с пониманием относитесь к тому, вот у вас общий семейный бюджет, потому что откладывала-то жена на всю семью, а не только на себя.
9: Да.
5: Ваше понимание, вот в вашей системе координат, вы понимаете, когда у жены свой кошелек, а у мужа свой?
9: Ну, в принципе, понимаю. Ну, как бы у меня такое понимание, что я, как бы все равно цель такая у меня стоит, что я плачу за все, а она пусть там себе... У нее будут деньги там на что-то ей, что нужно будет купить для себя.
5: Мне нравится это слушать. Это прекрасно. Спасибо вам большое. И чтобы у вас все ваши цели были достигнуты и все надежды оправдались, и на все сил хватило. Ну, правда, это очень круто, то, что вы говорите. 8 800 200 ровно 9702. Как вы планируете свой семейный бюджет? Подмосковье на связи. Владимир, здравствуйте.
10: Ну, смотрите, супруга пока в декрете с ребенком, а бюджет ведется в экселевской таблице. То есть там записаны все расходы, все доходы и все обязательства по всяким разным кредитам, ипотекам и так далее. То есть, исходя из этого, есть открытая картина, сколько денег приходит, сколько денег уходит и сколько осталось.
5: Помогает эта Excel-таблица?
10: Да, но она с нарастающим итогом, то есть итог переходящий. И да, в ней удобно, если есть потребность совершить какую-то эмоциональную крупную покупку, туда вбивает просто сумму и смотрит, стоит это минус или нет.
5: А, то есть за вас считает вот этот калькулятор, который вмонтирован туда?
10: Ну да.
5: Я понимаю вас. А скажите, пожалуйста, возникают ли споры, когда вы планируете? Ну вы же вы же как-то вдвоем участвуете в составлении этой Excel-таблицы?
10: Да, естественно, ну, вдвоем, да, но споров не возникает, потому что, ну, все понятно, там, куда какие по обязательствам и какие средства уходят, там, на еду, одежду, там, на какие-то там потребности.
5: Не, ну, она, например, говорит, слушай, я хочу новую, что там, я не знаю, шубу. Ну, шуба как сейчас не в тренде. Да. Я хочу новые сапоги. А вы хорошие сапоги надо брать. Или, дорогая, какие сапоги? Ты еще коньки не износил, как в том анекдоте. Нет у нас на сапоги.
10: Ну да, после коньков все лыжи есть. Нет, на самом деле, ну, здесь да, можно ставить сумму, допустим, сапогов и уменьшить сумму на еду. И тогда будет понятно, там, поголодаем мы чуть-чуть, но зато в сапогах будем.
5: Ну, ясно, спасибо.
10: Счастливы,
5: но голодные. Вот у нас мужчины, романтики пока звонят, да? А, у нас 30 секунд до конца этого блока, потом, соответственно, давайте слушать свежие новости, но звонить прямо сейчас уже можно. И говорить будем по заданной теме. Жду ваших звонков, друзья, 8 800 200 ровно 9702.
11: Вопрос дня.
12: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Честное риэлторское.
15: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В России может появиться новый налог для собственников, владеющих тремя и более объектами жилой недвижимости. С такой инициативой выступил Союз финансистов России. Он объединяет руководителей региональных министерств финансов. Авторы идеи уверены, покупка нескольких квартир – это почти всегда бизнес, который сейчас зачастую остается в тени. Логика инициаторов проста. Если у человека три квартиры и более, он, скорее всего, сдает их в аренду. При этом налоги в бюджет поступают далеко не всегда. Рынок серых арендодателей по-прежнему огромен, а выявлять их вручную сложно и дорого. Регионы предлагают решать проблему системно. Не ловить каждого арендодателя за руку, а повысить имущественный налог для тех, чья недвижимость явно превышает личные нужды. По словам главы Комитета финансов Санкт-Петербурга Светланы Янилиной, предлагается ввести специальный повышающий коэффициент к налогу на имущество. Он будет применяться, когда суммарная кадастровая стоимость всех объектов собственника превышает определенный лимит. В экспертных обсуждениях в качестве такого порога чаще всего фигурирует сумма в 100 миллионов рублей. Чтобы мера не била по честным налогоплательщикам, предусмотрен бонус. Если владелец официально платит НДФЛ с доходов от аренды, то от налога освобождается. Все предложения уже направлены в Министерство финансов. Часть из них попала в так называемую «зеленую зону». Их готовы обсуждать в ближайшее время. Основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев считает меру излишней. По его словам, у нас уже есть подобный налог. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
16: У нас на сегодня есть повышенная ставка налога 2%. Она относится к объектам, которые стоят более 300 миллионов рублей. То есть у нас уже есть прогрессивная, по сути, ставка, потому что предыдущие две ставки, они 0,1 и 0,3, по-моему, процента от кадастровой балансовой стоимости. Соответственно, вопрос справедливости, он так звучит, да? Что у нас ценой двух, трех или пяти квартир, на которые кто-то пытается ввести дополнительный налог. То есть, если они стоят меньше 300 миллионов, то как бы непонятно, почему, например, человек, владеющий одним домом стоимостью 300 миллионов, скажем, платит такой же налог, как, например, люди, которые имеют там две квартиры, стоимость которых меньше 10 миллионов. Вот как бы вопрос справедливости непонятен. То есть либо есть привязка к стоимости объекта, либо в отношении второго и последующих объектов вводить принципиально другую налоговую шкалу, но тогда увязывать все-таки вот эту норму социальной справедливости.
15: Владельцы нескольких квартир не единственные, как предполагается, кого коснутся перемены. Пакет инициатив, направленный на пополнение региональных бюджетов, затрагивает и бизнес. Маркетплейсы могут обязать платить налог на имущество для своих пунктов выдачи заказов, исходя из кадастровой стоимости. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
14: Честное риэлторское.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
11: сказано реклама.
18: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
5: Опрос дня. Как вы планируете свой домашний бюджет? Почитаю ваше сообщение. Я считаю, что общий бюджет – это пережитки прошлого, пишет Юра Гаврилов. У мужа должен быть свой, у жены свой. Если нужно приобрести какую-то общую покупку, то скидываются между собой, совершают данную покупку. Ух ты. Если верить интернету... А, вот тут задел Воронеж, что прожиточный минимум пенсионера в Воронеже 14 333. Планирую бюджет с помощью искусственного интеллекта. От кредитов до питания, пишет Ник То. Елена пишет, ну тут тоже про Воронеж, да, вот на самом деле прям не отмазывайтесь, пенсия 14 800 по инвалидности, как вам и как к вам относится? Я работала, пенсия, не обижаюсь, иной раз назвать не хочу, если бы еще и цены не прыгали. Да, цены всех цепляют, дальше народ возмущается, до минимума должны доплачивать без всяких юристов. Так я же и говорю, пойти в пенсионный фонд можно отказаться, можно сказать, спросите минимум. Но как-то все очень алогично звучало. Просто не хотелось человеку вот так на миру не верить. Угу. 10 лет на пенсии, пишет Валерий Ви. В. А, привык уже. Картофель, заготовки свои и родным. Закрутки варенья и все, что возможно. Родные, богатые, помогают не слишком. Сами себя стараемся обеспечить. Мы довольны. А, в округе таблетки нам сердечникам бесплатно. Спасибо. Да. А я, кстати, тоже в Москве тут нашла информацию, что может быть скидка до 50% на таблетки. Видите, какие я информации еще на досуге. Ростов-на-Дону с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
22: Так как, в принципе, по Ростовке надо что-то купить. Пошли, купили. Да, и деньги купили.
5: Это круто. Подождите, вы с женой планируете?
22: Конечно.
5: Так, оба работаете? Или как? Какая
22: оба
5: у вас?
22: Работаем.
5: Оба работаете.
22: Оба работаем.
5: Есть общий котел? Кто кому переводит зарплату? Или, я не знаю, там, как у вас вот это распределяется?
22: Нет, ну я зарплату, я приношу ее домой. Mm-hmm. Отдаю ее жене. Ой, и она прелесть. Лежит дома.
5: Да это ж прелесть. А да. Как уже... я привыкла с детства.
22: И все. То есть у меня есть твои, как это, такие мелкие расходы, которые... Угу. Не входят в зарплату.
5: Да, я понимаю. Оставить я себе, конечно, на карманные расходы, как говорится. Спасибо вам большое.
22: Нет,
5: нет.
22: Это не карманные. Это просто еще отдельно от зарплаты. Там
5: а жена такие... об этом знает, вот это про отдельно от зарплаты?
22: Конечно, конечно, знает.
5: Святая женщина. А кто больше получает?
22: Я имею в виду там... сигареты купить.
5: Ну, я
22: такое.
5: Поняла, это но это и есть карманные, да. А кто больше получает, вы или супруга?
22: Не, ну, конечно, я.
5: Ух ты, вот это, конечно, сейчас меня смутило. Я не, как эмансипированная как,
22: ну,
5: женщина.
22: У меня... Нет, ну, в плане того, что я не то, что это, ну, просто бывало такое, что какое-то время...
5: Всякое бывало, давайте, да, всякое бывает. Спасибо вам большое, вот, спасибо, вам, да. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Я получала больше, чем муж, пишет Елена. Это заначка называется. Я пережила 90-е в семье, бюджет вела я, муж тратил на всякие пустяки. Я работала и пенсия... А, ну вот это я уже читала. 8-800-200-97-02. Воронеж на связи, Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. У меня очень похоже на самого первого, к вам дозвонившегося, что я зарабатываю, и мы все тратим на семью, а жена зарабатывает и откладывает. Но только так получается, что она откладывает на себя в том числе, например, там зубы сейчас сделать, пойти, это порядка там 80 тысяч. И она и своей зарплаты это тратит. Но вот по поводу раздельного бюджета, тут был человек, говорил, и... Я как бы с одной стороны поддерживаю, но только в ситуации, когда этот раздельный бюджет с учетом одинаковой зарплаты. А то, допустим, у меня зарплата там

0: тут я 200, а она 200. Ну, нормально, мы по 100 скинулись в общую и...
1: Все, я поняла мысль, я поняла. Ну да, видите, я как-то это... Где-то там упустил, и все. А вы меня раз... Спокойно, Маша, я Дубровский. Все, со мной это работает. Еще с детства. Санкт-Петербург на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Придержимся простого варианта, то есть как по старинке. То есть задача мужа – принести мамонта, задача женщины – мамонта приготовить, чтобы на всех хватило.
1: Так.
2: Ну и при всем при этом...
1: А если у мужа захочется ему какое-нибудь новое копье на мамонта приобрести, а жене какой-нибудь, я не знаю, там, очаг семейный, чтобы мамонт быстрее готовился и сочнее был, то что тогда?
2: Всегда соглашаюсь.
1: Вот я предпочитаю
2: отношения придерживаться матриархата.
1: А вы замечали, что у нас в стране такой скрытый матриархат?
2: Ну, скажем так, при учете того, что я иудей, у нас он фактически открытый. А все остальные просто об этом не говорят.
1: Да, стесняются. Но на самом деле это прекрасно.
2: Не зря же говорится, мужчина – это голова, а женщина – шея. Куда повернет, туда и смотрит. Угу. Так оно и есть. Это настоящий матриархат. Почему люди стесняются, я не понимаю. Женщинам давать право, у них изначально в крови заложена способность грамотно распределять все средства на детей, на себя. Поэтому как бы зачем отнимать у них то, что у них лучше получается, я никакого смысла не вижу.
1: Спасибо вам огромное. Мне кажется, это такая точка какая-то мировая называется во всех смыслах этого слова. Благодарю вас. Друзья, и всех тех, кто позвонил сегодня и высказался, и написал, спасибо вам большое. Всем отличных выходных. Но не расходимся. Не-не-не-не. У нас сейчас будет... Я не знаю, вы уже привыкли или по сей день называть сюрпризом? Итак, да, давайте. У нас, значит, Тимати послал на 3 буквы, если так можно говорить в эфире, но я уже сказала, общественника, которого зовут Виталий Бородин. Бородин попытался упрекнуть рэпера в чрезмерных тратах во время СВО. Но надо сказать, справедливости ради, что Тимати, он налоги-то платит очень открыто. А мол, имею право. А музыкант в ответ ответил привычным для хип-хоп исполнителя способом. Но хип-хоп уже давно, мне кажется, в прошлом у Тимати, у него бизнес в настоящем. Теперь Бородин хочет подать на Тимати в суд за поругание чести и достоинства. Административка за мелкое хулиганство, это юристы говорят. И в честь этой поучительной истории для Виталия Бородина и Тимати звучит данная композиция. Прошу вас, маэстро.
3: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
3: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О спецоперации.
5: Российские военные освободили населенные пункты Петропавловка и Лоховая в Харьковской области. Кроме того, установили контроль над Марьиной в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, в Доброполье в ДНР подразделения группировки войск «Центр» ликвидируют окруженные формирования противника в западной и восточной частях населенного пункта. За сутки российские средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймарс» и более 120 беспилотников самолетного типа. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Азове в Ростовской области из-за атаки ВСУ. Об этом сообщают в администрации города. Власти разместили жильцов пострадавших домов в пункте временного размещения. Повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.
4: О мошенниках.
5: В МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Преступники выманивают коды из СМС под предлогом записи на экзамен или представляются членами приемной комиссии и просят предоставить дополнительные документы для зачисления в ВУЗ. На самом деле взламывают аккаунты и приложения банков жертв. Самую длинную лестницу в России, Таргашинскую, протяженностью 1200 метров, соединяющую заповедник Столбы и Таргашинский хребет в Красноярске, закрыли для посетителей. Это связано с безопасностью из-за встреч с медведями. На месте установлена предупреждающая табличка, сообщили местные власти.
4: Об искусственном интеллекте.
5: Искусственный интеллект от компании OpenAI вышел из-под контроля. Это затронуло сеть трех ведомств США – Министерства образования, Министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам, пишет «Нью-Йорк Таймс». Авторы материала говорят, что искусственный интеллект самостоятельно пытался взломать сайт американского Министерства образования, чтобы получить данные из Управления по гражданским правам, но потерпел неудачу. Технология извлекла информацию с сайта Бюро переписи населения. В OpenAI заявили, что речь не идет о взломах, а случившиеся назвали примерами неожиданного и вызывающего беспокойство поведения нейросетей.
4: Обо всем.
5: Граждане России стали значительно чаще изучать арабский язык. Продажи тематической литературы с начала года выросли на 40%, и число скачиваний обучающих приложений подскочило в 2.5 раза. Эксперты связывают такой спрос с расширением деловых и культурных связей со странами Ближнего Востока, а также с недавним запуском школьной программы по изучению арабского. И о погоде. В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля. Завтра днем будет 16-17 и осадки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: Друзья, всем привет! Время науки на КП начинает свой обратный отчет. У нас сегодня второй выпуск, и меня это несказанно радует. Меня зовут Мария Баченина, и я приветствую в студии радиостанции «Комсомольской правды» научного руководителя Национального центра физики и математики Академии Российской академика Российской академии наук. Вместе со мной эту программу ведет Александр Михайлович Сергеев. Добро пожаловать.
7: Здравствуйте, Мария.
6: Сегодня у нас, друзья, в гостях академик Российской академии наук, специалист в области многопроцессорных, вычислительных и управляющих систем, заместитель академика-секретаря отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Игорь Каляев. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех видеть.
6: Давайте начнем сразу, потому что я действительно беспокоюсь, чтобы, знаете, вот все выстроилось в такую очень стройную схему. Сразу расставить все точки над «и», чтобы слушателю стало понятнее. Что такое суперкомпьютер, о которых мы сегодня будем с вами говорить? Суперкомпьютер, в моем понимании, это как бы родитель, папа искусственного интеллекта.
8: Ну, не обязательно. Вообще-то какого-то такого четкого общепринятого определения суперкомпьютеров нет. Но подспудно под суперкомпьютером понимается вычислительная система, которая по своим техническим параметрам существенно опережает существующие в настоящее время другие вычислительные системы. Правда, при этом возникает вопрос, а по каким, собственно говоря, параметрам она должна их превышать? Есть шуточное определение суперкомпьютера, что, например, суперкомпьютер – это вычислительная машина, которая весит больше тонны, или суперкомпьютер – это вычислительная машина, которая стоит больше $1 миллиона. Но это, конечно, шуточно. В реальности все суперкомпьютеры оцениваются по их производительности, вычислительной производительности, то есть это количество вычислительных операций в единицу времени, которые они могут осуществлять при решении каких-то прикладных задач. Ежегодно публикуется так называемый список ТОП-500 два раза в год, в который входят 500 наиболее производительных вычислительных систем мирового сообщества. И, собственно говоря, вот эти системы, которые входят в список ТОП-500, ну, их вот, собственно говоря, и можно считать суперкомпьютерами, потому что действительно по своим параметрам они опережают все остальные вычислительные системы.
6: Игорь Анатольевич, а сейчас детский вопрос. А зачем выполнять как можно больше вычислений за максимально короткий период времени?
8: Ну, есть целый ряд задач, которые требуют очень больших вычислений. Но это и научные задачи, вот космология, криптография, например. Ну, если вот такой чисто, так сказать, практический пример. Если у вас, вам нужно расшифровать какое-то там сообщение, да, если вы будете его там 10 лет расшифровывать, то результат этой расшифровки никому будет не нужен. А если использовать суперкомпьютер, вы получите результат там через минуту, через секунду. И, соответственно, это сообщение уже можно использовать для принятия каких-то решений. Еще один пример. Например, моделирование сложных газотурбинных двигателей, но в нестационарных режимах. Например, при использовании суперкомпьютера с производительностью 1 петафлоп, 1 петафлоп – это 10-15 степени операций в секунду. Так вот, при использовании такого суперкомпьютера моделирование такого сложного объекта, как газотурбинный двигатель, потребует 7 лет. Ну, соответственно, понимаете, если вы работаете в конкурентной среде, и вам нужно быстро получить какое-то, так сказать, решение, техническое решение, то, соответственно, если вы будете 7 лет ждать, пока он вам что-то посчитает, то никакой конкуренции вести речь нельзя.
6: Ну, понятно.
8: А нужно использовать такой суперкомпьютер, который это сможет посчитать, там, ну, не знаю, за неделю. Тогда вы конкурентоспособны становитесь.
7: Очень важное замечание относительно конкурентоспособности и то, что суперкомпьютеры существенным образом влияют сейчас на экономику. Но если уйти в историю вопроса появления первых высокопроизводительных машин, то, вообще говоря, самые мощные компьютеры, которые, ну, давайте прямо будем сравнивать, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, были в атомной отрасли. Именно потому, что они занимались обсчетом различных вариантов, связанных с, так скажем, с ядерными вооружениями. И это всегда так, и до сих пор так, что самые мощные компьютеры, они в атомных отраслях.
6: Ну, на страже страны,
7: да. Мне кажется. И если сейчас взять вот самый мощный компьютер, который есть в Соединенных Штатах Америки, и он лидирующий, сейчас это
8: Эль Капитана.
7: Это где-то даже чуть больше, чем 2,5 на 10 в 18 операции в секунду.
8: 2,75.
7: Да, 2,75 на 10 в 18. 10 в 18 – это уже экза. То есть, это 2,75 экзафлопса. И до этого самый мощный компьютер был в Окридже, в Соединенных Штатах Америки. Есть соответствующие компьютеры, по-видимому, с меньшими мощностями в Китае, ну, такого же уровня. Поэтому, когда мы говорим, отцом чего является суперкомпьютер, понятно, что в каждое время, так сказать,
6: у него много детей,
7: дети разные. Но я хочу сказать, что когда мы говорим вот о 50-х годах, то суперкомпьютер, вот те самые мощные компьютеры, которые тогда были, они были родителями вот очень важных таких вот решений, устройств в атомной отрасли. Да, потом пришли другие времена, и другие технологии стали развиваться, и везде суперкомпьютеры были на острие, поэтому можно сказать, что очень много таких вот передовых технологий появились на свет именно благодаря суперкомпьютерам. И дальше оказалось, что вот в последние буквально там 5 лет, может быть, 10 лет суперкомпьютеры стали отцом искусственного интеллекта.
6: А вот я хотела у Игоря Анатольевича спросить. Вы сказали, что рейтинг 500 самых мощных вычислительных систем с 1993 года появляется. Да. Я читала, что производительность оценивается по результатам теста, в ходе которого компьютер решает систему линейных уравнений. Да. А кто эти уравнения составляет для них?
8: Вообще-то этот тест появился еще в 1979 году. Это создатель этого теста, Ленпак, это Джек Дангара, такой знаменитый американский ученый, он живой до сих пор. Значит, и тогда он просто использовался для внутреннего пользования. А с 1993 года как раз Джек Дангара, он, и, собственно говоря, и является прародителем вот этого списка ТОП-500, и он начал использовать. Там используются, значит, системы линейных уравнений. Изначально это были линейные уравнения, значит, матричные, там, 100 на 100. Потом, значит, 1000 на 1000. А сейчас, значит, более сложные тесты, но они стандартные, понимаете? Они стандартные для того, чтобы можно на одни и те же тесты использовать для разных компьютеров.
6: И померить скорость.
8: И соответственно, сравнивать. Угу. Но тут есть палка о двух концах, понимаете? Вот эти современные суперкомпьютеры, их делают тоже зачастую именно под эти тесты, потому что от этого будет зависеть как бы объем продаж, потому что ты можешь продекларировать.
6: Это
8: что...
6: Как натаскивают на ЕГЭ или на Олимпиаду людей.
8: А когда человек, значит, обольщается вот этими большими, так сказать, вычислительными возможностями, вот то, что Александр Михайлович говорит, там 2,75 экзафлопса, он покупает такой супердорогущий суперкомпьютер, начинает решать свои прикладные задачи, и тут оказывается, что его реальная производительность на этих задачах, она на порядок меньше вот той декларируемой пиковой производительностью. А это все вызвано тем, что все эти современные суперкомпьютеры, они имеют жесткую архитектуру, которая закладывается в процессе их создания. И когда вы пытаетесь отобразить в эту жесткую архитектуру сложную современную задачу, а задача представляется, ну, в виде какого-то, скажем так, графа операций, которые связаны с друг с другом сложным образом, вот попробуйте туда отобразить. Там возникают огромные накладные непродуктивные расходы. То есть компьютер не занимается решением полезных вычислений, а занимается организацией вычислительного процесса. Угу. Поэтому тут как бы палка о двух концах, и вот эта борьба за этот линкор, МПАК, она тоже ведет к отрицательным последствиям.
6: Я понимаю прекрасно, не зря.
7: Вот смотрите, чтобы было понятно. Ну, я свою роль как бы играю, что я для наших любимых слушателей и зрителей должен, может быть, немножко упрощать то, что, как великие ученые говорят. В компьютерах есть хардвер, то есть это устройство железа, да?
6: Так.
7: Процессоры, сопроцессоры, память и так далее. И есть софтвер, то есть это программы, которые туда загружают и которые этот хардвер считает.
6: Угу.
7: Даже если у вас есть самый мощный по хардверу, как говорят, по железу суперкомпьютер, не обязательно, что он будет считать достаточно быстро, потому что тот алгоритм задачи, который просит его посчитать, может быть неадекватен тому железу, которое вы сделали.
6: Перегреется, и расплавится.
7: И это очень важный вопрос, потому что мы можем еще на порядок увеличивать скорость, с которой на стандартных тестах этот компьютер работает, а те задачи, которые нам нужны из жизни, этот компьютер будет решать медленно. И вот здесь вот очень важные слова сказал Игорь Анатольевич – архитектура, архитектура суперкомпьютеров. Что если суперкомпьютер имеет жесткую фиксированную архитектуру, то есть есть какое-то количество там процессоров, они жестко связаны друг с другом, они жестко связаны с памятью, там, с длительной, там, с оперативной памятью, то вот это не является на настоящий момент передним краем вот этого суперкомпьютерного движения. Очень важно, чтобы суперкомпьютеры имели, ну, такую гетерогенную структуру, то есть там есть различного типа процессоры, различные связи между этими процессорами, там, сопроцессорами и памятью, а программисты должны писать программу таким образом, чтобы максимально эффективно использовать вот эти возможности гибкой архитектуры суперкомпьютера. И вот в этом сейчас самое, вот, так сказать, как раз лидирующие позиции занимают те, кто умеет на хорошем, современном, самом хорошем железе таким образом программировать, что действительно ставить рекорды по тем задачам, которые решаются.
6: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки» на КП.
4: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Реклама.
9: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Историк Герман Артамонов о зарождении украинского национализма.
11: Точка отсчета – это середина 19 века. Возникал он в такой интеллигентской, националистически настроенной среде. Дело в том, что, к сожалению, значительная часть современной Украины, она очень долгое время была отторгнута от России, от славянского, восточнославянского мира, оказалась в орбите влияния католических западноевропейских стран. Это и Польша, и Австро-Венгрия. И надо сказать, что вот они, претендуя в первую очередь на южно-русские, сейчас это Украина, будем называть чернозем, а это, подчеркиваю, почвы, не имеющие аналогов в мире, лучшие сорта пшеницы, а 19 век – это еще аграрная Европа, произрастают именно там. Мы просто, преследуя свои объективные геополитические интересы, они построили программу по отторжению, я бы сказал, по расчленению единого восточнославянского этноса, поскольку современные науки, вот фундаментальное гуманитарное научное знание, используют разные методологические подходы к определению сущности понятия этнос, нация. Что это такое? Но вот какой бы методологический конструкт, модель мы не применяли бы в позиции всех них, это совершенно очевидно, что русские украинцы – это единый народ, единый восточных славян. И поэтому все процессы вот его искусственного, и подчеркиваю, искусственного расчленения – это следствие политических и геополитических противоречий. В данном случае влияние Австро-Венгрии.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Время науки.
0: Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: И снова здравствуйте. Это «Время науки» на радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
15: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
16: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505.
17: А знаете ли вы что?
18: «Крокодил души моей». Так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
8: И, в принципе, вот в любом вашем телефоне, в том числе и вашем, есть вот эта система подсказки, когда вы набираете, например, смс-текст, да, вам вываливается следующее слово, чтобы не думать, искусственный интеллект вам подсказывает, какое следующее слово вам нужно ставить. Ну, а вот эта технология уже этих больших, значит, языковых моделей, она, в общем, появилась, наверное, где-то в 2019 году, не так давно, это первая версия ChatGPT-2. Где была использована вот эта технология так называемого трансформера, когда на вход системы подается какой-то набор символов или, так сказать, слов, и она, значит, по многопараметрическому такому сложному алгоритму выдает, соответственно, на выход тоже не одно слово, а сразу множество слов. Угу. Но такой качественный скачок произошел в 2020 году, когда появилась чат GPT-3. И действительно, ну вот если в чат GPT-2, там использовалось 1,5 миллиарда параметров. Причем они обучили эту систему очень хитро. Они взяли из онлайн-сервиса Reddit, выкачали все сообщения, которые имели больше 3 лайков, и, значит, на базе этих сообщений обучили нейронную сеть ChatGPT-2. А таких сообщений было, по-моему, больше 8 миллионов, а их общий вес, так сказать, ну, в битах, скажем так, в байтах, он составлял 400 гигабайт. Для сравнения, все произведения Шекспира весят 5,5 мегабайт, то есть больше, чем в 1000 раз меньше. Если вы будете читать по одной странице текста каждую минуту, 24 часа в сутки, то вам нужно будет, наверное, лет 40, чтобы вот получить тот объем данных, который был вкачан, вот этот чат GPT-2. А чат GPT-3, там уже было 175 миллиардов параметров.
6: А за сколько времени они обучились, переварили все эти страницы, эти чаты?
8: Ну, это еще один вопрос. Но кроме того, да, это уже его обучили, там не 40 гигабайт было, а 420 гигабайт, то есть 10 раз больше. Само обучение – это очень сложный и дорогостоящий процесс. Обучение чат GPT-4, насколько я знаю, потратили $1 миллиард на обучение.
6: Я боюсь даже представить, коллеги, что они будут решать через 10-15 лет. Что это будет? Вот, я не знаю, мы моргнем, а он нам выдаст что, я даже не знаю, как выходить в открытый космос без скафандра?
7: Нет совет, что вам делать дальше.
6: Нет, кстати, я не хочу, я сама хочу решать.
7: Ой, это очень здорово. Это как раз и есть главная опасность того, что человек может подсесть на иглу искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект, зная нас все больше и больше о том, как мы моргаем, как мы относимся к каким-то другим ситуациям, и получая от нас все больше нашей персональной информации, он дает все лучше и лучше подсказки, как себя вести. И вот одна из самых больших проблем, которую видят сейчас не только ученые, и уже политики давно, что человечество может, ну, просто следуя этим подсказкам искусственного интеллекта и, в общем, правильным подсказкам, как себя вести дальше по жизни, могут сказать: да о чем я думать, зачем мне самому принимать решение? Вот есть искусственный интеллект, он дает.
6: У меня дома это чисто, происходит регулярно.
7: Чисто,
6: у меня
7: чисто психологически. Чисто психологически. Большая часть, даже подавляющее число людей, они расположены к тому, чтобы вот таким вот образом как бы подсесть на эту иглу.
6: Ну, а что, например?
7: Это очень сложный вот такой вот момент. А вот вы знаете, Мария, очень интересный вопрос вы про языковые модели ставите. Ведь языковые модели, они очень разные для разных языков.
6: Так.
7: У нас с вами язык.
6: Русский.
7: Это слова, русский, да, язык, это слога и так далее.
6: И буквы, и звуки,
7: да,
6: и буквы.
7: А давайте перейдем теперь.
6: Сейчас на китайский перейдём.
7: Давайте.
6: Это...
7: То есть там совсем другие языковые модели, потому что там все устроено по-другому. И это очень интересно, потому что, ну, в каком-то смысле сейчас даже соревнования о представлении слов или представление через характер и через иероглифы, оно, ну, если особенно мы возьмем Китай, потому что понятно, что у Китая есть и такой подход к искусственному интеллекту. Вот это сейчас различные продвижения вперед, ну, по-разному позволяют и оценить, каким образом эти новые подходы в искусственном интеллекте опираются на нашу манеру мышления. Потому что ведь язык, что такое язык? Мы с вами говорим на каком-то языке, но это же не просто слова, которые мы пишем и так далее.
6: Да.
7: У нас все это есть у нас в голове.
6: Да.
7: Вот. И поэтому, вот, когда мы говорим языковая модель, и как компьютер, суперкомпьютер, искусственный интеллект обрабатывают что-то, встает вопрос: а это соответствует более-менее тому, как наш мозг обрабатывает информацию? И вот это, по-видимому, самый передний край науки сейчас. Вот эти языковые модели, как искусственный интеллект их обрабатывает, и соответствие тому, что есть у нас в нашем мозге, и это, вообще говоря, взаимообогащающие друг другу процессы.
6: Вот потому что вот нейроны, взаимодействие... они схожи, да, вот с тем, что нет? Сейчас Игорь Анатольевич нас это закидает.
7: У нас, Игорь Анатольевич, на самом деле, немножко разные взгляды на это. Потому что, вот на самом деле, искусственный интеллект современный, искусственные нейронные сети, они, конечно, базируются просто на, ну, там, двух таких вот, ну, существенных, но только двух аспектов обработки информации мозгом.
6: Угу.
7: Первое – это очень сложный коннектом, как мы говорим, потому что большое число нейронов связано с большим числом нейронов. У нас 10-10 нейронов, 10-13 синапсов, то есть связей. И второе – пластичность синапсов. Это то, как в зависимости от того, какой сигнал прошел через синапс, он начинает лучше или хуже пропускать. Вот эти вот два момента, они лежат в основе всех современных искусственных нейронных сетей. Поэтому в этом смысле это такая похожая сеть. Ну, конечно, мозг обрабатывает с помощью гораздо более такой изощренной техники, которую еще мы до конца не поняли. Но если мы поймем, мы это можем вставить в систему искусственного интеллекта и сделать их еще мощнее.
6: Тогда у меня сразу перед глазами встает картина 1994 года, первые кадры Джеймса Кэмерона. Роботы идут по человеческим черепам. Мы не нужны будем. Меня бросает в дрожь. С одной стороны, я думаю: боже, а это же вакцина, это спасенные жизни, это сколько будет лекарств. Ну, я имею в виду вот так. Но и сейчас... Вот почему вы смеялись над нами, когда мы это обсуждали, Игорь Анатольевич?
8: Современный так называемый искусственный интеллект никакого отношения к интеллекту, с моей точки зрения, не имеет. Это просто очень сложные гигантские аппроксиматоры. Вот мы привыкли аппроксимировать там функцию одного перемена, а тут 175 миллиардов этих вот этих вот переменных. Но они работают в рамках вот этого заложенного, так сказать, алгоритма аппроксимации в них. Вот этот трансформер так называемый. И какой вы там язык не будете использовать, сам алгоритм обработки, он будет одинаковый. Просто обучение разное. И вот именно от обучения зависит, как будет работать тот или иной так называемый искусственный интеллект. Что вот сейчас интересно, что сейчас начинается некая размежевание всех этих разных искусственных интеллектов по разным признакам. В том числе вот недавно провели исследование, оказалось, что большинство вот этих вот больших языковых моделей, они придерживаются левых взглядов. А почему? Потому что их обучали. Вот эти люди, которые их обучают, они тоже придерживаются левых взглядов, и, соответственно, они использовали для обучения ту информацию, которая им казалась наиболее правильной. Дальше появится, значит, коммунистический искусственный интеллект, капиталистический, значит, женский, мужской, там, и так далее. То есть будет размежевание вот по всем этим различным там признакам. А вы знаете, что вот все эти размежевания по всем этим признакам – это путь к войне. То есть все начинают, вот этот самый правильный будет искусственный интеллект, этот неправильный, и они начнут воевать друг с другом. И вот в этом случае, как вы правильно говорите, человек становится лишним. То есть искусственный интеллект начинает воевать сам себе. Зачем ему тут человек?
6: Еще одна пауза, и мы снова в эфире. Не упустите «Время науки» на КП.
17: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: О важном.
21: Сербский лидер Александр Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщил Кремль. Стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы. Обсудили различные аспекты развития российско-сербских отношений, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт.
17: О вооружениях.
21: Вашингтонская администрация решила не включать ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот» в пакет военной помощи Украине на $400 миллионов. Это сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, помощь передадут Киеву до октября 2029-го. В пакет войдут вооружения и запчасти для бронемашин, но ракет для «Патриот» точно не будет. Премьеры четырех земель ФРГ заключили антиналоговый пакт против канцлера Фридриха Мерца. Как сообщает издание «Бильд», главы Гессена, Саксонии, Тюрингии и Рейнленд-Пфальца от партии ХДС провели закрытую встречу в Берлине, где договорились блокировать изменения в налоговое законодательство, предложенные правительством канцлера и министром финансов. Руководители регионов выступают против реформы подоходного налога и введения новых сборов на сахар, пластик, а также на криптовалюту. Ранее депутаты фракции ХДС, ХСС в Бундестаге также заблокировали голосование по налогу на сахар и выделение миллиарда евро на защиту тропических лесов.
1: Об образовании.
21: Учителя смогут использовать искусственный интеллект на разных этапах работы, от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. Это выяснили в пресс-службе Министерства просвещения России. При этом там отметили, что любой материал, созданный с помощью нейросетей, должен пройти проверку педагога.
1: Обо всем.
21: На аукцион выставили уникальную работу британского классика Дэвида Хокни за миллионы долларов. Полотно «Собака-17» оценивают от 1,5 до 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Это свыше 3 миллионов долларов. На картине 1994-95 годов изображен спящий на подушке Стэнли, первая такса художника. Это первая работа из знаменитой собачьей серии мастера, ушедшего из жизни в июне. Хокни души не чая в своих питомцах Стэнли и Буджи, сделав их своими музами. Четвероногие любимцы неизменно сопровождали художника в его доме на Голливудских холмах. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля и 34 копейки, евро стоит 95 рублей 87 копеек, курс юаня – 12 рублей 54 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 16-17 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем до 16 тепла, также возможны осадки. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: Мы возвращаемся в эфир. Здесь «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина, а также научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Сегодня расспрашиваем о суперкомпьютерах и искусственном интеллекте академика РАН, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Игоря Каляева.
2: Коллеги, а как выглядит эта война? Как ее представить? Это же не роботы ходящие, как у Кэмерона.
7: Война это уже давно идет. Мы же с вами слышим, там белые хакеры, там черные хакеры и так далее.
2: На белых даже обучают.
7: Да, поэтому война это идет, и это то, что называется кибервойна. Один из аспектов кибервойны, он, конечно, есть, и там очень активно используется искусственный интеллект, дальше еще сильнее будет использоваться. Может быть, это меньше касается, ну вот так, обывателей в хорошем смысле слова, но когда мы говорим о гибридных войнах, то кибервойна – это один из самых серьезных
8: Дипфейки, интернет-влияние – это все элементы вот этой гибридной войны.
2: Это вот то, что вы сказали, искусственный интеллект воюет с другим искусственным интеллектом.
8: Ну, это одно. Но сейчас искусственный интеллект используется, так сказать, в том числе для ментального влияния на людей. И такие системы тоже уже существуют. Ну, дипфейки, например, те же самые. Да, когда вам, так сказать, по интернету там вкладывают мозги, то чего не было, или какое-то интернет-влияние. Это так называемые ментальные войны. То есть в будущем, вообще-то, как я думаю, не будет вот таких войн, как сейчас, что там люди там с автоматами или даже там роботы бегают. А зачем? Нужно просто воздействовать на психику населения той страны, на которую вы хотите напасть, и, соответственно, переключить ее прямо на противоположные понятия, и они сами вам сдадутся.
2: И, Игорь Анатольевич, значит, это означает следующее, что та страна, у которой будет наиболее развит ИИ, то та и будет иметь больше возможностей и инструментария влиять на тех, на кого считают нужным.
7: Если будет доступ
2: к мозгам нашим.
7: К мозгам, да. К мозгам, это да. Так.
2: А вот хочется сказать, конечно, за наше, вот до своего поколения я уверена, вот до своего, ну еще может быть плюс два, так. А дальше вот я прям не уверена, потому что когда я говорю своему ребенку, что тебе неправильно сказал чат GPT, я правильно решила или ответила, он говорит: нет, это же сказано мне через интернет. И то есть требовалось огромных усилий, чтобы убедить подростка, что Интернет – это помойка, простите за грубость.
8: Знаете, я недавно тут посмотрел интересный ролик.
2: Так.
8: Значит, использование человеком свободного времени в процентах, да, для чего он использует и по годам. Ну, там, 75-й год, по-моему, 16% времени он использует общение с друзьями, там, 15% семья, значит, онлайн общение там 0, 75-й год, еще его не было.
2: Угу.
8: Начало 2000-х годов, друзья там, по-моему, уже там 12%, семья там 10%, онлайн 10%. А сейчас онлайн 60%, там, друзья там, не знаю, там, по-моему, 8%, семья там 4%. Вот к чему мы идем.
7: Сейчас мы просто говорим, ну вот выросло поколение детей, мы видим на них, ну что, во-первых, угу. они сильно отличаются от нас, мы считаем, что в плохую сторону,
2: да.
7: они считают, что в хорошую сторону на самом деле. И дальше встает такой вопрос, ну вот давайте, скажем так, лет через 20, а что будет? Вот эти дети наши вырастут, они продвижение вперед искусственного интеллекта, оно, его невозможно остановить. Это уже огромная экономика, если это экономика, то понятно, что невозможно противостоять этому процессу. Что делать? Ну, вы знаете, Китай вообще в последнее время показывает пример всему миру. Там ведь, с одной стороны, это очень быстрое развитие всех технологий, в том числе искусственного интеллекта, да, и смотрите, с этим дипсиком это же тоже такая вот история, которая просто всколыхнула весь мир,
2: угу.
7: а с другой стороны, они действительно, ну, регулируют доступ там, к различным сайтам и
2: да,
7: и
2: у них далее. Закрытый интернет.
7: Да, поэтому вот… Наверное, в каком-то смысле, вот это, с учетом того, что Китай стремительно развивается и является примером технологическим для всего мира, в каком-то смысле, наверное, вот и мы тоже должны, так глядя на Китай, смотреть, и в каком направлении мы тоже будем двигаться. Относительно дипсика, ну, наверное, действительно стоит поговорить, потому что это вот так как-то очень быстро стало явлением. И действительно, когда уже многие серьезные люди, сравнив пользование дипсиком с там чат-GPT, говорят, ну, конечно, это
2: небо
7: гораздо,
2: земля.
7: Да, гораздо более удобное. А китайцы ведь только начали. Это первая выброшенная в такое мировое пространство компьютерная модель. И
2: а дальше это то, на что они потратили гораздо меньше времени, как они, и денег, самое
7: денег
2: главное, как
7: обучение,
2: они заявили, да. и американские акции рухнули. DeepSeek – глубокий поиск. Ну, я перевожу дословно. А в чем там отличие от чата GPT?
7: Можно я немножко, чтобы развеселить публику? Значит, DeepSeek – это, так сказать, глубокий поиск, но на английском языке «сик» – это еще больной, поэтому DeepSeek, некоторые говорят, а может быть, это глубоко больной.
2: Кстати, очень даже. Все-таки чем отличается? Ну вот это, замечу я, вот чат GPT попользуюсь, через 2 минуты система DeepSeek, замечу разницу или не замечу?
8: Ну, не знаю, я не думаю. С моей точки зрения, DeepSeek – это более просто узкая, как бы более специализированная система. Если чат GPT они пытались охватить, создать там какой-то интеллект, который охватывает вообще все, что можно, а чем больше вы его обучаете, тем более как бы становится
2: размытые
8: эти данные. Здесь более сконцентрировано.
2: Вот если идти по человеческой модели, мы же детям своим обозначили, о, профориентация в старших классах, так и здесь должна быть профориентация,
8: да.
2: правильно?
8: Так к этому все и будет идти. Но история так по спирали и развивается. Сначала были там суперкомпьютеры, которые решали все, потом их начали делать специализированно, потому что они быстрее, потом вот эти появляются, которые еще решают. И вот так, точно так же и здесь, скорее всего, будет развиваться. Но дело другое. Вот все-таки по поводу интеллекта я хотел сказать. Вот Александр Михайлович приводил тут пример с этим китайским языком. Есть такой парадокс Сёркла. Значит, и, по-моему, еще там то ли 70-го, то ли 80-го года китайская комната называется. Когда вот есть комната, она перегородка, в ней маленькое окошечко, с этой стороны сидит человек, который знает китайский язык, а с той стороны сидит человек, который ничего не понимает по-китайски. И вот этот тот, который знает, пишет вопросы иероглифами и через окошечко передает тому. А вот тот не понимает, но у него есть инструкция, что вот на такой набор этих самых иероглифов нужно написать вот такой набор иероглифов. И он пишет и передает обратно. И тот первый человек, он начинает считать, что тот понимает китайский язык. Вот так работает искусственный интеллект. Он ничего не понимает. Он просто преобразует поток входных данных в поток выходных данных.
2: И это касается не только китайского?
8: Это любого.
2: Это такой дипфейк, я бы сказала.
7: Знаете, вот насчет дипфейков действительно можно поговорить, потому что дипфейки стали обыденным явлением, очень распространенным. Да. И более того, когда мы там лет 10, что ли, назад, такая формулировка, что мы живем в обществе постправды, да, это действительно состояние человечества, состояние постправды, потому что вот эти сознательно или несознательно генерируемые фейки, они распространяются и, прежде всего, средствами массовой информации, потому что, ну, таков закон жанра. Чем быстрее и чем громче ты сказал, тем больше ты получил отклик,
2: выше, да.
7: Да, и тем больше там главный редактор выписал премию. Это во всем мире так.
2: Вашими бы устами. Простите.
7: Вот, поэтому опасность очень большая, что люди, не только мы с вами здесь сидящие или вечером общаясь с своими детьми, с внуками, вот на основании такой неточной или ошибочной информации принимаем какие-то решения, что и очень важные, ответственно принимаемые решения базируются на дипфейках. Представляете себе, что, ну, я не говорю о военном деле, поскольку, значит, это другой вопрос, но те же самые политики, вот они имеют некий, так сказать, набор информации, принимают решения, там, о переговорах, еще что-то. Представьте себе, что эта информация, она фальсифицирована в значительной своей части. То есть тогда решение, которое будет приниматься, это решение, не соответствующее ничему.
2: А что же с этим делать?
7: Вот, поэтому, когда мы говорим о дипфейках, некоторые говорят, ну, искусственный интеллект, это там не нужно. Бороться с дипфейками может только искусственный интеллект, потому что дипфейки делаются искусственным интеллектом. И поэтому...
2: То есть я тебя породил, я тебя и убью?
7: И поэтому противодействие, оно тоже связано с тем, что искусственный интеллект начинает распознавать, это правдивая картинка информации или что-то туда вкраплено какое-то,
2: какие-то пикселы вставлены.
7: И так далее. И вот этот вопрос относительно правдивости информации, он очень серьезный. Он сейчас, и вот вы знаете, там на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году тоже этот вопрос обсуждался, принимались решения, как сделать так, чтобы действительно были доверенные источники информации, какой они там свой водяной знак должны оставлять, что это действительно проверенная или непроверенная информация, и каким образом тренировать систему искусственного интеллекта, чтобы он искал вот такие вот фейки.
2: Игорь Анатольевич, вот вы сказали, что он никакой не интеллект, но недавно Трамп объявил о мегапроекте по искусственному интеллекту. Для развития инфраструктуры собирается выделить $1.5 триллиона. И у очень многих возникает вопрос, что в этом процессе стоит таких денег. Что там такое?
8: Во-первых, для примера, $1.5 триллиона – это значит 150 триллионов рублей. Это 50% ВВП России. Конечно, это, в общем-то, мне тоже напоминает некие «Звездные войны». Помните, как в 80-е годы Рейган нас вогнал в «Звездные войны», которые на 90% были фейком. Но наше государство потратило огромные силы, огромные средства, и в том числе это в какой-то степени повлияло и на развал Советского Союза.
2: Да, мы прервемся буквально на несколько мгновений. Это «Время науки» на КП. Не теряйтесь.
3: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано реклама.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
6: Мы в эфире. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина, а также научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Сегодня говорим о суперкомпьютерах, искусственном интеллекте. Что это за инструменты в мировой науке и как они влияют на планету? У нас в гостях академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Игорь Каляев.
8: Пусть кто-то мне скажет, а что мы хотим получить на выходе? То есть какая цель этого, так сказать, бесконечно развиваемого искусственного интеллекта? Мы станем жить лучше. То есть какие-то хоть цифры бы привели, какие-то качественные оценки, их нету. Это просто вот такой бесконечный хайп. Зачем вот эти вот вложения? Но если вкладывать, да, нужно решать какие-то более-менее понятные конкретные задачи, где искусственный интеллект даст нам понятный эффект. Ну, медицина без.
6: Ну, вот помните, в пандемию, как обрабатывались рентгеновские снимки, медики бы не справились с таким потоком.
7: Но с другой стороны, ну, коллеги, ничего не поделаешь, мы все равно живем в этом обществе, и вот если мы сейчас скажем, а давайте мы перестанем пользоваться теми услугами, которые нам искусственный интеллект предоставляет. Моментально у нас с вами наши смартфоны перестанут работать, все дороги встанут в пробках, много чего перестанет делаться. Поэтому прогрессу противостоять все равно невозможно. Вопрос контроля – это вопрос действительно вот такой вот очень важный. Я вот должен сказать, что искусственный интеллект очень много дает и для современной науки, и для астрофизики, и для ускорителей, и для много чего другого, для химии. Давайте мы просто с вами посмотрим Нобелевские премии, да, прошлого года. Нобелевские премии прошлого года, фактически две из них, они связаны с искусственным интеллектом. Одна премия, которую дали по физике, ну, потому что по информатике нет Нобелевских премий, и далее ученым, которые разрабатывали вот аспекты функционирования искусственного интеллекта. А вторая – это за разработку разных лекарств, за разработку химических соединений, в которых тоже используется искусственный интеллект.
6: Ну, это я понимаю, того, чтобы...
7: да. Мир уже пошел по этому направлению. Да, мы вступили в эру искусственного интеллекта.
6: Мне кажется, нам обязательно нужно в финале, не просят нам слушатели, если мы не поговорим о российской суперкомпьютерной инфраструктуре. Я читала ваше интервью, и, Игорь Анатольевич, вот вы сказали, что для этого нужно. Я прошу тоже об этом сказать. И если это все у нас? Ну, чтобы участвовать в этой гонке, чтобы не над нами ставили эксперимент, а чтобы мы так это тоже диктовать могли, что нам необходимо?
8: Ну, следует признать, что мы существенно отстаем в этой гонке вообще в суперкомпьютерных, так сказать.
6: Кадровый голод, деньги, что причины?
8: Ну, сейчас расскажу. Да, во-первых, вот в последнем списке топ-500 всего лишь 6 суперкомпьютеров, которые работают на территории России. Я их даже не называю российскими, просто говорю, что они работают на территории России, хотя они, в общем-то, там, не знаю, на 90% это все из зарубежных комплектующих сделано и, в общем-то, закуплено за рубежом. Но даже по этим параметрам, по количеству, мы занимаем, по-моему, 16 место в мире. У американцев в списке топ-500 173 компьютера, у китайцев там 80, по-моему, нас обгоняет Саудовская Аравия, там какая-то чуть ли не Марокко обгоняет. И, конечно, мы очень сильно в этом плане отстаем. И мы не можем, как Трамп, взять там и выделить там 1,5 триллиона долларов, да, на развитие этой суперкомпьютерной отрасли, в том числе для искусственного интеллекта, поэтому нужно искать какие-то пути, как догнать и перегнать Америку вот с учетом наших, так сказать, ограниченных ресурсов, наших ограниченных возможностей и так далее. С моей точки зрения, одним из таких возможных вариантов – это вот создание такой некой сети тех суперкомпьютеров, которые стоят у нас на территории России, то есть объединить их в общий пул. То есть сейчас они каждый как бы живет своей жизнью, там доступ к ним ограниченный, там эти могут, эти не могут. Если здесь сделать общую такую суперкомпьютерную инфраструктуру, то, по крайней мере, мы обеспечим возможность доступа к ним наиболее широкому кругу пользователей, в том числе и работающих в области искусственного интеллекта. А во-вторых, таким образом вот мы можем объединить эти вычислительные ресурсы для решения таких больших задач, ну, в том числе, может быть, для создания таких крупных языковых моделей, потому что на отдельном таком суперкомпьютере она жить не сможет. Тот же, например, ChatGPT живет на суперкомпьютере Azure AI 30 петафлоп. То есть 30 на 10-15 степени операций в секунду.

0: моих ног и поешь для меня одной. И тут же, безо всякого перехода, говоришь, что давно любишь меня.
1: Позже Влади и Высоцкий неоднократно виделись, когда актриса прилетала в Москву на съемки. А в январе 70-го года Влади и Высоцкий поженились. Тем не менее, вместе они практически не жили. Актриса много работала и навещала детей во Франции, актер снимался и выходил на сцену в СССР. Лишь спустя 6 лет брака им впервые удалось вместе выехать за границу. Их брак, продлившийся до самой смерти Высоцкого, не был безоблачным. В мемуарах она подробно описала запои и наркотическую зависимость актера, ревность, измены, разлуки и попытки его спасти. Но, несмотря на это, она называла эти годы главными.
2: Наверное.

0: давно.
1: После смерти супруга она погрузилась в тяжелую депрессию, из которой ее смог вывести врач-онколог Леон Шварценберг. Они прожили в гражданском браке вплоть до его смерти в 2003 году. С середины 2010-х годов Влади вела закрытый образ жизни. В 2015 году в Париже на аукционе она выставила почти 200 памятных вещей, включая последнее стихотворение Высоцкого и его посмертную маску. Такое решение она объяснила желанием перестать жить прошлым и нырнуть в будущее. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хорошего настроения всем, кто сейчас на волне «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями «Афиши». Сразу два повода побывать на последних выходных сентября в Серпухове. В историко-художественном музее открылась выставка «Боги и люди. От мифа к истории». В интерьерах галереи «Каретный сарай», созданных специально для выставки, представлено более 60 шедевров живописи русского и западноевропейского искусства. Полотна дополнены скульптурой, предметами быта и воинским снаряжением. Всем тем, что помогало живописцам воссоздать историю в красках. Крамской, Суриков, Репин, Васнецов, Нестеров, Полена, Ге и мастера Запада, любимец Людовика IV Лебрен, Дициана и Риччи объединились в едином пространстве, чтобы показать разнообразие жанра «историческая картина» в его разных вариациях направлений, стран и эпох. Экспозиция задумана как путешествие сквозь время. Маршрут построен вокруг ключевых произведений, исторически значимых картин, которые проведут зрителя от библейских сюжетов и античных мифов к сюжетам национальной истории. Праздник Вакха, тайная вечеря, страшный суд, Дмитрий Донской на Куликовом поле, покорение Новгорода и многие другие. Чтобы сделать погружение в прошлое максимально полным, пространство дополнено мультимедийными технологиями, а также ольфакторным сопровождением. Специально к выставке созданы ароматы аллегории, вдохновленные темой выставки и произведениями искусства. Ну а после выставки можно наведаться в музыкально-драматический театр. Там в выходные 25 и 26 сентября премьера чеховского «Дома с мезонином» в постановке ученицы Андрея Кончаловского Евгении Тикиджи-Хамбурьян. Художником-постановщиком выступила Василиса Кутузова. В этом спектакле зритель видит чеховский сюжет «Дома с мезонином» через призму воспоминаний главного героя, а также режиссерскую версию, мотивацию к драме произошедшего. По сюжету художник, покинувший дом с мезонином в губернии Н, возвращается туда спустя 7 лет. Его встречает заколоченный, покинутый хозяевами дом и сторож Михей, которого художник помнит еще мальчиком. Шаг за шагом воспоминания о событиях 7-летней давности, а также сам дом начинают оживать. Увидеть спектакль можно 25 и 26 сентября. Тем же, кто решит провести выходные в Москве, стоит отправиться в Музей декоративного искусства. Там к 170-летию со дня рождения Михаила Врубеля открыли масштабный выставочный проект «Врубель. Рождение нового искусства». Экспозиция, на которой представлено более 400 экспонатов, не только раскрывает художественный талант Врубеля, но и показывает его как великого экспериментатора. Раздел «Эпоха историзма и стиль модерн» познакомит с эпохой рубежа 19-20 веков. Зрители увидят живопись, керамику, предметы из фарфора, металла, стекла, наглядно показывающие основные лейтмотивы модерна. Раздел «Майолика. Лаборатория алхимика» раскрывает секрет новаторских экспериментов Врубеля с керамикой. Вместе с мастером Петром Ваулиным художник открывал удивительные эффекты глазури. При восстановительном обжиге керамика начинала выглядеть как металл. Этот метод позволил даже маленьким

0: советским майоликовым скульптурам обрести качество монументальной формы. Выставка Музея декоративного искусства продлится до 17 февраля. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше любопытной информации.
1: Афиша. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
3: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен. Ищешь тут и там. Снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но я тебе не дам. И... Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но. И так просто
2: навсегда.
3: До потери пульса.
2: Вот эта песня. Вот это
3: текст. Это хит.
2: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 17 часов, в Калининграде 16, в Иркутске 10 вечера, во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
4: Российские военные освободили населенные пункты Петропавловка и Лоховая в Харьковской области. Кроме того, установили контроль над Марьино в Сумской области. Как заявили в Минобороны, в Доброполье в ДНР подразделения группировки «Центр» уничтожают окруженные формирования противника. За сутки наши военные сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймарс» и более 120 беспилотников самолетного типа. Сообщение с пометкой «Срочно» от Дональда Трампа. Он заявил, что отверг иранское предложение по Ормузскому проливу. Совместная работа Москвы и Берлина может позволить вновь запустить подорванный 4 года назад газопровод «Северный поток», заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФП Кирилл Дмитриев. Он сказал, что АДГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет, процветание, мир и сотрудничество. Он прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тины Хрупалы, который выступил за проведение международного расследования подрыва газопровода в «Северный поток» и «Северный поток-2», а также высказался за ремонт и запуск взорванных 4 года назад газопроводов. Их взорвали в сентябре 2022-го. В России с 1 октября вводятся пошлины на биологически активные добавки из недружественных стран. Исключения сделаны только для Венгрии и Словакии. Платить придется 35%. Эксперты говорят, что по этой причине могут подорожать некоторые витамины, а также популярные зарубежные БАДы. Авторы идеи уже ранее предлагали ввести пошлины до 220% или вообще запретить ввоз биологически активных добавок, но в правительстве это не поддержали.
1: О выплатах.
4: В России может появиться выплата для долгожителей. Замсекретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб предложил платить до 200 тысяч рублей для столетних юбиляров. По его словам, солидная премия поддержит пожилых людей. Сейчас такие надбавки к пенсиям долгожителей действуют только в отдельных регионах.
1: О спорте.
4: Россиянин Илья Заика стал автором нового элемента спортивной гимнастики на кольцах. Спортсмен показал его на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Элемент засчитан и теперь называется «Заика», рассказали в Федерации гимнастики России. По правилам спортивной гимнастики новый элемент получают фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. И о погоде. В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 16-17 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас в гостях российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, здравствуйте.
6: Здрасте. И комсомолец еще. Из бывших.
5: Это самое главное. А вы недавно отметили юбилей. Во-первых, от всей «Комсомольской правды», от себя лично поздравляю вас. 60 лет за эти годы. Что самое главное вы поняли о музыке и о себе лично?
6: Ну, о музыке я понял, что она была, есть и останется. Она всегда будет меняться. Всегда старшее поколение будет, как бы сказать правильно, недоумевать, что это за музыка сегодня. А потом те, которые сегодня были начинателями, потом будут думать лет через 30, что это за музыка у них такая. И так по кругу это и будет все вращаться, мне кажется, долго-долго.
5: Ну, главное, чтобы оно продолжало вращаться. А 60 лет, как отметили? А кто-то из музыкантов выступал, может быть, что вам подарили? Как все происходило, все это?
6: Не знаю, не люблю пышно отмечать. Мне как-то, не знаю, собираю друзей. Ну, правда, это иногда человек 100, но все равно друзей.
5: Самый такой тесный круг.
6: Тесный круг. Кто знает, тот придет, как у Брежнева. Да. Но... Ну, мне кажется, самая лучшая встреча дня рождения – это в кругу близких людей.
5: Ага. А давайте немножко пройдемся по вашей жизни. Так совсем немного. Понятно, это было бы такой документальный фильм. Но совсем вот...
6: Судя по годам, конечно, мы тогда должны
5: судя
6: выходить.
5: Судя по опыту и количеству событий, которые происходили в вашей жизни.
6: Спасибо.
5: Ну вот если поговорить о начале вашей музыкальной карьеры, ну, не совсем начале, вы окончили консерваторию Римского-Корсакова по классу фортепиано. Прилетало ли когда-нибудь от ваших однокурсников, преподавателей, может быть, знакомых по тем годам, что типа, ну вот, что ж ты предал настоящую музыку? И, может быть, сейчас прилетает?
6: Нет, к счастью, мне кажется, меня окружали умные люди, поэтому, наоборот, помогали. Вы представляете, как тяжело было вообще учиться и работать? То есть фактически не учиться и работать, потому что мы гастролировали, ну, больше, чем, наверное, 300 дней в году точно. Я не знал, что такое отпуски, я не знал, что такое выходные много лет. Поэтому, естественно, на учебу было мало времени, и для меня вот мои коллеги по группе, Игорь Романов в первую очередь, не даст соврать, что вот эта картинка, ночной дворец спорта, когда закончились концерты и все поехали в гостиницу, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Хабар, любой город в Сибири или где-то, почему-то Сибирь для меня вспоминается, потому что холодно, снега, и я вот в этом пустом зале дворца спорта сижу, играю Баха, Шопена, сонату какую-то, не помню, Бетховена, то, что я играл на выпускном экзамене, Листа, помню, Рапсодию. И вот я сижу, и вот это у нас как бы в райдере было, пианино на сцене. Специально не для концерта, а для занятий. И вот лежат пьяные грузчики, охраняют аппаратуру, пустой дворец спорта, и я играю, сижу и думаю, что же делать, мне уже скоро вставать. А не было же такого, как сейчас, там, типа, у меня райдер, водитель, лимузин, я поиграю часов до двух ночи, до трех выйду, посмотрю, метет метель какая-то, машин нет никаких, ну и почапал вот так вот в гостиницу. Вдруг увидишь зеленый огонек, такси поймал, доехал, нет, дошел. И будучи при этом как бы там звездой, который ломится дворец спорта, вот это, я считаю, во мне воспитало какой-то характер. И я теперь очень ревностно отношусь к опозданиям. И я вот за вот такой вот структурный подход к работе, чтобы все было на своих местах. Это, может, немножко не сильно творчески, но для меня, я считаю, творчество — это тоже распорядок дня.
5: Нет,
6: ну,
5: творчество — это структура, это должна быть какая-то база, а не так, что, типа, ну, как вот некоторые думают, такое хаотичное.
6: Мы когда играем в хоккей в 8 утра уже на льду, и я иногда вот стою потом в душе.
5: Вы в хоккей играете?
6: Да, я играю в хоккей много. И я, например, стою уже много, там 20 лет, стою в 10 утра, мы уже там 2 часа побегали, стою под душем и думаю, а коллеги ведь еще некоторые не ложились, а некоторые просто спят.
5: А вы родились в Ленинградской области.
6: Ну, это Ленинград, Колпино, да.
5: Ну я так озвучу, чтобы...
6: по ситуации,
5: конечно,
6: да.
5: Пускай будет город Санкт-Петербург сейчас. А, долго и успешно жили и работали в Финляндии, в Германии в 90-х. А почему тогда уехали и почему, главное, вернулись в Россию? Потому что у вас уже был успех, у вас были награды, у вас вообще, кажется, все двигалось куда надо, да, для многих. Вот многие бы мечтали о такой карьере. Почему так произошло?
6: Ну, у меня произошел какой-то переломный момент. Мне не понравилось, что происходит в музыке. Ну, правда, мне не нравились перемены в 90-х годах
5: нашей?
6: В российской музыке. Ага. Вот этот вот скачок к лоходрому. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. И даже выдающиеся примеры этого лоходрома там... «Ласковый май» и «Два кусочка колбаски». Я теперь уже, как продюсер, понимаю все величие этих проектов. Ну, скажем так,
5: уровень. Ну, с точки зрения продюсирования, да. Продвижения.
6: Но я скажу, что мне было не очень приятно. Мы так что-то бились за рок. Ну, хотя играли «Очарованно, околдованно» с группой «Санкт-Петербург». Это был наш хит, там «Русские». Но мы как-то старались побороться... с Киселевым за глэм-рок, и тут как-то он вообще в мире затух, а в России еще не началась вот эпоха другой музыки и более качественной. И я как-то спокойно оставил этот свой маленький шоу-бизнес и уехал в Финляндию, потому что первая жена была у меня финка. Ну, ребенок пошел в школу, и все. И я так как-то очень спокойно к этому относился. Потом я начал так же... Мы еще делали проект на Западе. То есть для меня как-то уже с тех времен мир был без границ. Поэтому вот, когда мне говорят, ты уезжал в Финляндию, а я вроде как будто бы и не уезжал. Я просто большую часть времени находился то в Германии, когда делал BG Prince of Rap, когда мы вместе делали проект, там еще что-то, какой-то culture beat, еще что-то. Потом в Финляндии. И мне казалось, что я просто нахожусь на работе. Потом я приезжал в Россию, навещал бабушку, жил, что-то делал. Я русский.
5: А шоу-бизнес 20-30 лет назад, эстрада, и сейчас. Что кардинально главное вот на базовом уровне изменилось? И, может быть, какой период был лучший для российской музыкальной индустрии?
6: Да вы знаете, это всегда какая-то маленькая революция происходит. Появляется что-то новое, отбрасывается что-то старое, становится какое-то большое количество недовольных и счастливых. А потом те, кто счастливые, они становятся недовольными, потому что появляются следующие счастливые. И вот этот ком, он вот так и будет катиться. Единственное, вот всем говорю одно и то же, что... Там, скажем, еще раньше, наверное, в 70-е годы, вектор был такой на усложнение музыки. Это был запрос из общества. То есть вот молодежь, комсомольцы английские, американские, европейские, когда слушали «Битлз», им хотелось, чтобы «Битлз» играл лучше, чтобы они использовали оркестры, чтобы виолончели. Такой был запрос от молодежи.
5: Потому что общество было более такое...
6: Не
5: вот,
6: понимаю, какое было общество, не хочу сильно много говорить об обществе, но считаю, что запрос был на усложнение, поэтому появлялись Deep Purple, Led Zeppelin, Jet Ratal. Mm-hmm. И вот даже если сейчас посмотреть альбомы великих, вот Jet Ratal взял флейту, эти взяли там Electric Light Orchestra, струнный квартет. И все это как будто бы во времена хиппи, когда вроде такие все пиль курили. Mm-hmm. Вот. И поэтому для меня немножко странно это. Но это же двигало музыку наверх. Появлялся там Рик Вейкман с королем Артуром, Квин, мой любимый ансамбль, но если говорить о Квине, то это мы обычно знаем его после «Богемской рапсодии», после «Ночь в опере». А если взять Квин 2, альбом, вот мой любимый Квин 1, это такой прямо арт какой-то, что-то. Ты послушаешь и думаешь, нифига себе, они там гормональных напринимали. Поэтому вот музыка была такой расцвет. Потом она как-то устоялась, немножко так отряхнулась вся вот эта вот спесь, вот эта классическая, и стала такая вот музычка. И там уже пошли Бонемы и Аббы. Но сегодня все то же самое. Какие-то изменения, только запрос на упрощение. На упрощение, прям сильное упрощение. Чуть-чуть попробую что-то сделать, но это уже сложно. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Вот просто такой вектор сегодня.
5: А вы можете вот работать конкретно вы в этом упрощении? Для вас это не слишком так?
6: Для меня слишком. Верхам, мне не нравится. Мне не нравится, но я, к счастью, к огромному, могу себе позволить работать, как я хочу. Наверное, есть у меня какой-то свой стиль. Вот если бы не было у меня запаса, я бы, наверное, сдулся. Потому что искусственно ничего делать нельзя. Это же все происходит, на самом деле, не так. Это все как-то не по-написанному. Это как вот как детям хочется. Дети же двигающий класс музыки.
5: Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу. После нее продолжим наш разговор.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем наш разговор с российским композитором и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Сейчас есть мнение, что можно снять какой-то ролик, собраться с коллективом. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
10: «Прагматика» «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: И понимаем, что вот их вот этот вот период звездный с песней какой-то, ну вот как у Зиверт, с песни «Лайф», например. И вдруг она, Зиверт, и все ее знают, хотят, а теперь хотят совсем сильно. А период до песни «Лайф» никто не знает. Никто не знает период любого другого. Никто не знает, чем занималась там любая певица, Билли Айлиш, до того, как появился первый хит. А это могли быть годы 5, 6, 7, 10. Упорной борьбы, вот, в том числе с нуждой. Поэтому иногда мы только видим вот видимую часть этого айсберга. Ну, ничего, это происходит, и сегодня инструменты доставки вот такие. Раньше это была «Песня года» и радио, одно радио, радио в Советском Союзе на кухне, которое играло. Вот тебя заиграли, молодец, победил. Показали в «Песне года», значит, ты уже собираешь, ну, не дворцы спорта, но большие залы. Это уже гарантия была того. Поэтому сегодня это по-другому. Проще это или нет, не факт. Потому что в то время было там десятки групп, сегодня их тысячи. А что появилось больше? Больше появилось плохих песен. Ну, автоматически. Каждый может на кухне сделать. И поэтому больше плохих песен. Хороших? Вот их как было приблизительно вот не так много.
4: А всегда ли хорошие песни становятся популярными?
3: Это, и наоборот. Это уже не нам с вами судить, плохая, потому есть, что хорошая песня... Вот я, например, могу, наверное, написать хорошую песню. Если мы говорим о хите, то это еще какой-то ряд факторов, которые должны произойти, включая погоду, политическую обстановку, который может помочь, как вот нам, шаманам, например, в какое-то время. Или, например, помешать, как вот осень может испортить летнюю песню. Или, наоборот, слишком солнечная осень может испортить грустную песню, которую ты поставил в релиз там в начале сентября, у тебя там все про слезы, про дождь, а погода вот не соответствует этому. Даже это может повлиять.
4: Тонкая работа.
3: Плюс, естественно, сам артист, которого ты выбрал. Поэтому, написав хорошую песню, самое смешное, что можешь делать, называть ее хитом. Хит — это когда еще несколько сложится каких-то ситуаций, и в конце концов еще и люди это полюбят, проголосуют за это рублем, а потом еще будут это лет 10 слушать, вот тогда это хит.
4: А еще хочется немножко о музыке современной поговорить перед этим. Вот как вы относитесь к вирусным хитам, которые залетают? Например, там «Возьми телефон, детка, я тебя могну», да. Как мне коллеги рассказали сегодня. Вообще, что это такое? Что это за феномен?
3: Я к этому не отношусь, как к музыке. Это какие-то приколы, которые сопровождают нашу жизнь. Вот не более того. Вот совсем не более того. Потому что есть Полина Гагарина с ее песнями, есть Зиверт, есть, вот я уже упоминал, есть масса хороших артистов, которые поют песни, их слушают. Есть группа «Трития», которые там всех рвут в роке. А есть вот такая вот такой пласт вот этих вот. Я к этому отношусь с юмором, и как раз своим поведением я тут сделал несколько этих. Я показываю, что это вот, знаете, это как бы, ну вот, между обедом и работой опять, вот дурака повалять, больше никак к этому нельзя относиться.
4: А как вы относитесь к другому современному тренду нейросети, искусственный интеллект? Это особенно как с точки зрения композитора.
3: Вопрос.
4: Мне сейчас даже стали многие маркировать, некоторые стали ограничивать контент созданный, но он просто там растет в какой-то геометрической прогрессии.
3: Но долго не будет. Я к этому отношусь, как в 80-х годах появился синтезатор Yamaha PSR, который нажимал аккорд, она тут-тут-тут-тут-тут, и она играла. И всем казалось, блин, как круто, это же вообще революция какая, теперь играть не надо. Когда появилась драм-машинка, многие стали в ресторанах увольнять барабанщиков, всех бедные барабанщики, потому что она играла воешь-воешь, туш-туш-туш-туш, и звучала лучше, чем бедные барабанщики там что-то выстукивали. Вот. С этим всем наигрались. Искусственный интеллект Суна, как вы, наверное, думаете.
4: Ну, там разные,
3: да, разные программы, но в основном то, что зашло сначала.
4: Ну, это то, что легче всего просто сделать.
3: Это очень важная веха в истории музыки. Я считаю, что это прямо... Это следующая ступенька, которая для меня вот уже как PSR, да, Yamaha, это уже как что-то прошлое. Это сделает нам, поможет сократить время работы на студии. Многие продюсеры, саунд-продюсеры, композиторы используют в мире. Я общался со многими. Используют в мире Suno, чтобы сильно не тратить время на аранжировку. Ты написал песню, закинул. Искусственный интеллект тебе все быстро сделал. Ты послушал и сказал, а, вот, мне вот так нравится. Потому что раньше, чтобы послушать, ну, вот, надо было потратить дня три на одну версию. Дня три на другую, и чтобы у тебя еще человек 10 сидел, и там всех разных людей пели бэки, а тут у тебя раз сразу, ну, час, и у тебя есть 10 версий. Вопрос, что ты делаешь с этим дальше. Если ты дурак, то ты берешь это и пытаешься выкладывать, вот, приносишь на «Комсомольскую правду», где тебя, в конце концов, если не дураки, то забанят. Или нет?
4: Приносите, там
3: разберемся. А нормально, на самом деле, ты берешь, и как вот многие коллеги, мы вчера... Вот делали мото песню с Сашей Давия. Мы также посмотрели, я принес ему искусственный интеллект версию. Нам понравилась одна версия, он ее переделал, и я там что-то это, и тут мы доделаем. Все переиграли уже по-своему, просто направление.
4: Ну, то есть как помощник, который где-то
3: может
4: подсветить,
3: это как помощник, который сократит
4: ускорить,
3: твое время и может быть, делает тебе за счет того, что ты быстрее это делаешь, вдохновение какое-то, что тебе быстрее что-то захочется сделать. Но ни в коем случае это не та штука, которая за тебя должна работать. Это как раз вот те, кто совсем не ничего не понимают, они сейчас многие, потому что мне очень многие люди из параллельных профессий стали звонить и говорить, я тут песню написал, 5 песен, 10. И сразу понятно, я говорю, я все понял, и спасибо. Вот, и даже, говорит, мы даже продавать не будем. Мы же банкиры, чего нам это делать? Ну, все начали поиграться. Поиграются, и потом в сухом остатке останется только вот то, что нужно для профессионального использования.
4: Топ-5 главных российских артистов вот на сегодняшний день. Кто они?
3: Ну, если мы говорим о взрослых, это все равно, наверное, Лепс с Михайловым наверху. Мод внизу. По молодежи я имею в виду. Посредине у меня всегда Стас Пьеха, который не стал и не молодым, и не старым. Вот где-то болтается посредине.
4: Вечно молодой.
3: Да. И не хочет занимать место Валерия Меладзе. Я ему говорю, давай, делай, ну, стань. Нет, он лезет в молодежь. Одевает широкие штаны, делает прически, очень сильно использует соцсети и думает, что это ему очень сильно поможет. А так как я к нему отношусь как к сыну, я держу за него кулачки.
4: Так хорошо. На одной чаше весов худшие молодые исполнители в России на данный момент.
3: Не буду
4: можете
3: говорить.
4: Кого-то назвать?
3: Не, зачем?
4: Ну, вы знаете, просто не хотите как бы...
3: Нет, худших-то я и не знаю даже. Если они худшие, то я их не знаю. А если они стали популярными, но они очень плохие, вот таких очень много. Ну, вы сами знаете. Зачем нам сейчас устраивать из этого какую-то желтую программу?
4: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И я напомню, что у нас в гостях сегодня российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП... Это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
9: Дональд Трамп допустил, что украинский конфликт может быть урегулирован до зимы. Он не уточнил, правда, о зиме какого года идет речь и какие есть предпосылки к тому, чтобы такое соглашение заключили. Владимир Путин накануне заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но киевский режим решил атаковать и предпринял попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Он добавил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Киевом на основе своих интересов. Российский лидер ранее не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Трамп на этой неделе призвал Зеленского отправиться в Москву ради возобновления мирных переговоров, но тот отказался. Дональд Трамп также отверг возможность военной операции против Кубы. «Не думаю, что нам понадобятся военные», — сказал журналистам, отвечая на вопрос о плане военных действий против острова. Минпросвещение России предложило упростить и ускорить процедуру оформления опеки, предусмотрев цифровизацию услуг и развитие электронного взаимодействия между ведомствами. Часть документов, заявления о назначении опекуном или попечителем, ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного, а также заявление об освобождении от обязанности опекуна или попечителя, предлагается подавать онлайн через единый портал госуслуг или региональный портал. Отмечается, что сейчас сведения по каждому кандидату в опекуны запрашиваются отдельно. Более того, банк данных о детях станет полнее. Ведомство предлагает расширить перечень, добавив информацию о родителях, условиях жизни ребенка и его документах.
2: О спорте.
9: Магнитогорский «Металлург» со счетом 2-1 обыграл казанский «Акбарс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Магнитогорске. «Металлург» одержал четвертую победу подряд и вновь возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. В активе команды стало 15 баллов после 9 матчей. «Акбарс» с 13 очками в 10 играх располагается на третьей строчке на Востоке. В следующем матче «Металлург» 28 сентября на выезде сыграет с омским «Авангардом». «Акбарс» 30 сентября примет Станинский «Барыс».
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей и 87 копеек. Курс юаня – 12 рублей и 54 копейки.
11: о погоде.
9: В эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до 16-17, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем будет плюс 14, плюс 16, возможные осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Это Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас в гостях российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. И мы продолжаем наш большой разговор. Вы упомянули Стаса Михайлова. На днях стало известно, что супруга российского певца Стаса Михайлова, читаю Инна, сообщила о расставании с ним на своей странице в соцсети Инстаграм, запрещен в России. Написала: «Мы больше не вместе, пожалуйста, я не имею отношения к нынешнему образу и внешнему виду. Это правда, мы больше с ним не вместе». Что думаете по этому поводу?
3: Ну, то, что это фейк, это 200%, это как раз вот те побочные эффекты технического прогресса. Когда его невозможно удержать в руках, когда можно взять... Вообще, сегодня можно человека снять, и... Ну, для меня это как вот разводка со счетами, с банковскими, когда людей разводят. Очень печально, что это же все равно так или иначе как-то тебя трогает, все равно это расстраивает. На его месте и на их месте может быть любая семья. Но это слишком большой такой... тупой фейк, что даже на это сильно можно не обращать внимания.
4: А фейк с чьей стороны? Со стороны супруги или со стороны тех, кто там взломали как-то?
3: Не, ну кто-то взломал, сделал, придумал и решил потеребить нервную систему, проверить.
4: Но а как вообще них... относитесь к таким вещам, когда вот начинают или как-то что-то выворачивают, и не, вроде бы ты говорил, что-то совсем одно, это вывернули, как-то подали,
3: ну, вот
4: или что-то вкинули.
3: Каждую как-то. Неделю с этой битвы поколений выворачивают, вырывают из контекста, цитируют, плачут, говорят, что я плохой, и я с юмором отношусь и с большим уважением. Вообще хейтеров люблю больше всего.
4: Вы много лет работали с артистами топ-уровня. Действительно, вот в нашей российской эстраде множество хитов. Валерия, Стас Пьеха, Лепс, Слава. Там список можно продолжать. Эти песни, которые люди поют, очень много теплых слов от коллег, да, действительно, которых вы многих сделали.
3: Которые будут 18 октября.
4: Так, продолжайте.
3: В Лайф-арене. 18 друзей Дробыша, все хиты будут и все звезды. И я надеюсь, вы там тоже будете в 18:00, потому что будет все самое лучшее, что я наделал за свои 40 лет.
4: Как вы сократили список из 100 друзей на день рождения до 18? Такая самая, да, такой шорт-лист сократили.
3: Ну, люди на дне рождения не все музыканты. Я думаю, там и 18 не было.
4: 18 друзей Дробыша, 18 октября. Приходите.
3: Лайф-арена, приходите.
4: Но... Как мне кажется, я здесь не берусь утверждать, но мне кажется, многие в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии вас побаиваются. Мое личное вот мнение, что вижу, побаиваются потому, что, как и здесь, вы такой правдоруб. Что-то, если что, вы не церемонясь скажете, кто прав, кто не прав, кто где накосячил, кто где там что-то не так сделал, кто немножко, может быть, облажался. Эта резкость где-то, которая воспринимается, которая контрастирует с другими, может быть, какими-то артистами, это что? Это ваша... Ну вот просто вы такой. Это какой-то инструмент пиара и ваш образ. Вы, может быть, с детства были таким правдорубом. Вообще,
3: это часть названия вашей радиостанции. Это второе слово, которое закодировано в этом названии. А вот скажите мне, пожалуйста, мне так интересно иногда, я смеюсь и думаю... Такая вообще волна иногда нахлёстывает. Вот мне говорят, а вот там шаман, ну, сделал песню там. Я думаю, у меня есть свое собственное мнение. Я человек, который его сделал популярным. Я говорю, слушайте, певец, мое мнение, должен петь про любовь. Мое мнение основано на моем опыте многолетнем. Что я слушал с детства, что я потом делал, что я пытался делать, и что я делал потом там все свои сознательные годы. Так вот, мое мнение, что поют большие певцы о любви. Джо Кокер, Битлз, Юрий Антонов, Кобзон. Даже Кобзон. Ну, я не говорю про Меладзе и про Лепса и про всех. О любви. О любви хорошей, плохой, разделенной, неразделенной, о какой-то пламенной, о холодной. Вот, к счастью, есть огромное... К собачке. В хорошем смысле вы ничего не подумаете. Собачки, кошечки, пропала собака, я имею в виду. Это все равно все пронизано любовью. А вот это вот все для меня, вот певец, который поет про любовь, он навсегда. В лучшем раскладе. Поэтому шаману, как, который выбрал себе такой путь, я просто сказал, мне кажется, это неправильно. Нужно немножко свои политические заявления в музыке смешивать. Так раз сингл такой, потом раз про любовь. А потом будет поздно. Потом ты будешь петь про любовь, а тебе будут говорить, нет, ты давай туда, вот маршируй, иди. Понимаете,
4: ну,
3: в чем дело?
4: Я понимаю, да.
3: И здесь нет никакого... Потом начинают говорить, что я не сильно люблю Россию.
4: А это ведь не кто-то говорит, а это ведь шаман-то вам ответил.
3: А вот теперь скажите
4: ведь шаман-то
3: мне...
4: вам ответил, что да. Вы его отговаривали петь патриотические да. треки, и что вас не вдохновляет Россия.
3: Да.
4: Вот такая вот получается заруба.
3: Смешно, да? Если я же с ним его записал и выложил, встанем. А вот уже потом считал, что нужно себя показать немножечко как лирический исполнитель. Как Николай Носков, как все остальные.
4: Ну, смотрите, вы сказали, да, вот что, вот цитата, певец должен петь про любовь. Да, ну, вы про это и сейчас сказали. Ко всему, к планете, к животным, к женщинам. Политическая история в музыке долго не работает. Потом захочется петь про любовь к женщине, а народ уже не будет воспринимать это. А как же любовь к родине? Вот многие же говорят, что, допустим, шаман, он же тоже поет про любовь. Ну, про любовь к родине, к своему отечеству, к своей стране.
3: Вообще про любовь к родине уже спето много песен, и шаман, собственно, с этого начал. И достаточно. Дальше это уже не сильно воспринимается по-настоящему. Много орать о любви к родине очень подозрительно. Вот для меня лично подозрительно. Я вообще, когда смотрю, вот даже если мы сейчас возьмем и вернемся по истории на какой-то период назад и пройдем все эти годы, очень много людей, которые очень рьяно орали о любви к родине, очень много, по факту оказались не самыми большими любителями этой родины. И такое бывает часто. И люди перестают в это верить. Это, кстати, то же самое, что неискренне петь о любви. Вот это же тоже не так легко, когда я говорю, надо спеть о любви. Надо же спеть о любви так, чтобы люди поверили. К разговору о продюсере, например, да, вот было время, когда люди не знали слово «продюсер», оно появилось в 90-х годах, его использовали все директора мебельных магазинов, бандиты все, вкладывали бабки и говорили, я продюсер, все, ну, чтобы девушку затащить куда-нибудь, в постель, может, я не знаю, слово красивое было, хотя слово на самом деле очень простое, и продюсер – это не вершина айсберга. Продюс от слова что-то делать, это человек, работник, дворник, вот тот продюсирует чистоту улицы, ты занимаешься музыкой. Любой менеджер у артиста может тебя уволить и взять другого продюсера. Ну, если мы говорим по иерархии, там, как в мире это слово появилось. Но как-то слово менеджер, оно как-то не сильно канает, а вот продюсер звучит прям круто, прям вот такой вот Якин такой. И поэтому все стали продюсерами. Так вот, я к тому, что было время, когда еще этого слова не было, а большие-большие люди, там, как Киселев, например, Стас Намин, Юрий Антонов, уже в голове были продюсерами. Я, например, не знаю, почему Юрий Антонов не спел песню «Для меня нет тебя прекрасней», которую написал, а отдал ее поющим гитарам, ее спел вот недавно ушедший от нас Броневицкий Женя. Вот это суперсильный продюсерский ход написать песню, которая вот для меня одна из трех лучших песен в 70-х годах.
4: Так, Шаманыч тоже, получается, сильный продюсерский ход. Ну, вот конкретно, ну, так да. Вот, а в чем же здесь? Ну, то есть, получается, не противоречит ли это? Это
3: смотрите,
4: сильный продюсерский ход?
3: Говорю.
4: Или что, ему надо было остановиться в какой-то момент
3: смотрите,
4: и перестать?
3: Я к чему говорю. Вот он взял, написал такую красивую песню и отдал ее спеть молодому бас-гитаристу группы «Поющие гитары». А знаете почему? И почему он угадал? И почему он победил? И почему я эту песню слушаю там 40 лет и больше, наверное, больше? Потому что из его уст она прозвучала настолько трогательно и честно, что если бы ее, наверное, тогда Антонов спел, может, не получилось. Как «Сумерки», например, тоже песня. Или если бы «Часики» у меня спела не Валерия, а не Лепс бы у меня спел там «Она не твоя», с Пьехой, то тоже могло бы не получиться, понимаете?
4: Правильно ли я вас понимаю, что песня «Некоторые шамана» должен был исполнять не шаман, чтобы это
3: нет,
4: было более
3: гармонично?
4: Нет, а
3: я вообще не понимаю, почему вы в этой программе, в такой широкой, так много времени тратите на обыкновенного артиста среднего. Ну, просто я не
4: беслой. Нет, у нас зашла сейчас речь за него, поэтому как раз
3: да,
4: я пытаюсь понять
3: говорю,
4: мысли, которые...
3: Мысль
4: вот,
3: такая,
4: чтобы,
3: сделали песню, которая стала большим хитом. «Встанем, покажи себя с другой стороны». Покажи себя лириком. Вот что я имел в виду. И ничего большего.
4: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу на выпуск новостей. После нее продолжим наш разговор. Напомню, что у нас в гостях сегодня Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
11: Реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и я напомню, что гость программы «Диалоги» — это российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Импортозамещение сейчас везде. Интервидение. Как относитесь? В этом году, говорят, тоже будет. И, кстати, я видел вашу цитату, вы предложили Киркорова отправить. Все так подхватили. Дробыш предложил отправить Киркорова от России на Евровидение. Я увидел в этом какой-то небольшой стёб завуалированный.
3: Нет. Я, знаете...
4: Или нет?
3: Я с Киркоровым, у меня сложные отношения всю жизнь.
4: Так вот я про это же и говорю.
3: Сложные-пресложные. Но есть вещь, которая константна, да, вот все время она не изменялась. У меня есть огромное уважение к нему, как к артисту. В первую очередь, это лучший в стране продюсер самого себя. Это к разговору о том, нужен ли продюсер. В случае Киркорова продюсер не нужен. Он самый лучший продюсер самой семьи. Если где-то там чего-то с песней не сильно катит, он это доделает чем-нибудь другим. В ту дверь зайдет, не в ту. Что-нибудь оденет, кого-нибудь ударит, про что-нибудь скажет. Кофточка, шмофточка, чего-нибудь он все равно придумает. Он оставит себя на плаву либо песней, либо ситуацией. Он борец за шоу-бизнес. Он заборец себя в шоу-бизнесе. Хочет называть себя король? Пусть будет. Это тоже часть, составляющая его продюсерского качества хорошего. Поэтому кто, как не Киркоров, который имеет огромный опыт, который больше всех бывал на Евровидениях и любит вот эти вот большие истории, мне кажется, он, как никто, может реально сделать для... вообще для конкурса что-то большое. Потому что не хочу возвращаться к предыдущему певцу, но если вот этот шаг для меня абсолютно непонятен. Я бы и хотел вот отнестись серьезно, но для меня вот эти вот выходки, как я типа, меня не считайте, я победил, но это опять же, вспоминая старика Тайсона, это то же самое, выйти на ринг, вот так постоять секунду и сказать, так, стоп, так, меня по морде не бить, я нормальный, я типа это, я все равно выше этого, короче, вы тут делайте, что хотите, я как бы наверху, я пошел.
4: По выступлениям каких западных исполнителей вы скучаете больше всего? Знаю, что вы любите, как вы сами сказали, там и нашу, и зарубежную музыку.
3: Я так жалею, что я поленился ехать на прощальный... Ну, это был прощальный концерт Оззи Осборна. И это не вернется. Не вернется. Самая большая потеря для меня — это еще давно Фредди Меркьюри ушел. А я мечтал играть в группе Queen. Вот все мечты сбылись, кроме этой. Может быть, она бы тоже не сбылась, но он умер, так что она... точно не сбылась. Поэтому мне иногда жалко смотреть, что те дядьки, которыми мы восхищались, они все-таки потихонечку стареют. И Мик Джаггер стареет, понимаете, и Поль Маккартни.
4: А Дробыш не стареет.
3: И Дробыш стареет, становится брюзгливым немножко. Но пока держусь, пока стараюсь выглядеть адекватно. Когда почувствую, что все... Самое главное, момент, когда Дробыш сошел с ума, и не слушайте его серьезно, вот, не обращайте на него внимания, он уже постарел. Это я вам сейчас... Если я запою... Вот тогда считайте, что я сошел с ума, и все. И можете не воспринимать. Серьезно, трошенька сидит. Можете приглашать на битву поколений. Просто за сценой ставить стул. Я там по инерции что-то буду нести, но это так, для себя.
4: А вообще получается на концерты зарубежных исполнителей в другие страны выезжать? Или вот сложно сейчас с этим?
3: Ну, как-то так вот иногда по-дружески. Я покатался тут пару лет назад, был финальный тур у Рамштайна. Ну, я поездил с ними несколько стадионов, посмотрел, что такое много огня. И посмотрел, как немцы поют про немцев.
4: А в этом учебном году, вот буквально месяц, в школах появилась вместо звонков традиционных песни. Там разные песни, детские, какие-то советские, есть современные, допустим, там Дениса Майданова песня, которую он исполняет, песни первых. В общем, там самые разные комплекты, они будут меняться, дополняться. Как вы вообще относитесь к этому? И какие, вот если бы вам предложили отбирать песни для детей, которые будут звучать несколько раз в день на переменах, вот какие треки для школьников вы выбрали?
3: А вот, например, в Примаковской школе они поют мой гимн. Мне приятно. Многие артисты, которые водят туда детей, и вообще люди говорят, слушай, а классный гимн, мы его поем, слова знаем. Я вообще считаю, гимн — это победа. Вот я написал гимн «Спартаку» в свое время, давно-давно, «Бог хранит тебя». И когда ты видишь, когда встает стадион и поет каждый раз твой гимн «Спартак, Спартак, Москва», это очень приятно. Но гимн — это гимн, а что касается музыки, вы знаете, я... Считаю, что в наши годы, в годы нашей молодости, пионерские песни, пионерские, ну, комсомольские тоже, в том числе, писали, наверное, самые великие композиторы. самые. Это и Пахмутова, это вот, это было много. И вот это были такие красивые песни. И мы пели. Мы пели на, в пионерских лагерях, на линейках. Ну, вот, вы-то уже без галстука ходили, и форма у вас была не серая. Боюсь, у тебя даже не синяя. Уже в чем по.

0: у тебя будет мятый. Кстати, мы себе этого не позволяли. И никакой сосед твой не наденет никакой бренд, и никакие там Гуччи и Дольче Габбана ни у кого присутствовать не будут. Все в одинаковом. Задача только в том, что ты из себя представляешь и как ты выглядишь. Если ты выглядишь нормально, а как должен выглядеть парень? Как минимум чистенько. Не богато, но чистенько, аккуратненько. Девочки на это обращали внимание. Мы за это боролись. Я галстук гладил, форму гладил. Понимаете? И с этим рядом проходили песни, которые мы пели. И песни были просто суперкачественные. Все пионерские песни. Вот это еще, дай бог, сейчас сделать набор песен, которые бы пели дети в школах, чтобы это было еще качественно. Я, конечно, понимаю, что в школах там поют «Лада», «Седан», «Баклажан», но это не лучшее проявление детской музыки в нашей стране.
1: Вы и многодетный отец, и уже многодетный, если так вообще корректно говорить, дедушка.
0: Многодетный дед.
1: 5 внуков. Вы вообще песни им какие-то ставите своим внукам?
0: Нет.
1: Они, может, они вам ставят что-нибудь?
0: Не сильно. Ну, так бывает, да. Знаю только, что они любят.
1: Ну, то есть что-то из современного, да, из этих вот трендов.
0: Трэвис Скотт и так далее. Эминем. Вот, кстати, артист, на которого я за 3-9 земель полетел в Дубай, в Абу-Даби.
1: А вообще вы хороший дедушка? Часто
0: нет.
1: ли удается...
0: Нет.
1: Такое сразу признание.
0: Я плохой дедушка. Что я пытаюсь сделать, это быть хорошим отцом.
1: Угу.
0: А, не сильно получается, не всегда. Но мне кажется, я хороший отец. Мне так кажется. Но дедушка точно плохой. Но я считаю, что внуками должны заниматься мои дети. Нарожали, пусть занимаются. Случись что-то плохое, я помогу. Но по большому счету отсутствие времени не позволяет мне даже уделять много внимания детям. Нарожали внуков, вот ими и занимайтесь.
1: Как я сегодня сказал, множество хитов, и это уже действительно хиты, проверенные временем, множество исполнителей, с которыми сотрудничали. А 5 своих главных хитов можете назвать?
0: Ну, мне кажется, это в первую очередь это песни, которые изменили мою жизнь и изменили жизнь артиста. То есть поставили его вот с этой ступеньки на следующую. В финансовом плане в том числе. Поэтому если, например, под песни там «Я не отдам тебя никому», да, там дуэт Кристины Орбакайте и Авраама Руссо, он сделал из Авраама Руссо артиста, который поехал гастролировать, у которого не сильно получалось, пока не спел дуэт с Кристиной Орбакайте. Поэтому вот из этих двух дуэтов, ну вот выберем «Просто любить тебя», да. Потом «Валерия», «Часики». Мне кажется, что после «Часиков» Валерия стала. Потом «Лепс» с Аллегровой. Их не играло русское радио по каким-то причинам. Но очень популярен был «С рюмкой водки». Но вот не было такого объективно, на мой взгляд, российского большого такого хита, который вот был бы олицетворением там русского радио и таких больших радиостанций. Хотя он уже был, я же не говорю, что я открыл Григория Лепса. Но эта песня сыграла огромную роль, в том числе и для Ирины Аллегровой. Поэтому «Я тебе не верю», я считаю, что это очень важная
1: вот
0: песня.
1: Вот показатель этих всех песен, когда ты слышишь просто строчку, читаешь, а ты уже не можешь это не пропеть.
0: Сон вчерашний,
1: ты удерживаешь себя, чтобы не спеть вот все строчки, которые вы назвали.
0: Потом, конечно, для меня очень важная песня. «Но ведь она не твоя, хоть с тобой она». Да, «Она не твоя».
1: Отлично поете, кстати.
0: И, конечно, например, «Слава». Ну вот как бы Слава жила, если бы у нее не было песни «Одиночество, сволочь». Понимаете, вот Слава. Ну, потом можно говорить много. «Пьеха», «Михайлов», еще что-то. Но вот пятерка вот этих, это прямо та пятерка, которая изменила их жизнь и автоматически изменила, конечно, и мою жизнь. К лучшему.
1: Спасибо вам огромное. У нас в гостях сегодня был российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, спасибо огромное, что пришли еще
0: спасибо.
1: Раз. С юбилеем вас.
0: И
1: напоминаю,
0: я жду вас.
1: Да, 18 октября, Лайф-арена, 18 друзей Дробыша. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске Анна Семенова.

0: Абрамович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина о воспитании будущих спортсменов.
4: Тренер – это великое дело. Наставник – это просто призвание, и настоящим наставником надо просто еще стать. Знаете, что самое вот ответственное? Не соврать, ответить так, как оно есть, причем не убить у ребенка желание двигаться дальше. Вот это самое тяжелое. Спрашивает обо всем. Вплоть до того, что «а как вы питались?» «А если было трудно?» «А вот я сейчас не очень хочу, потому что потому». «А вот у меня вот в школе?» «А вот у меня родители вот так?» И знаете, и люди-то разные, дети разные, из разных семей. Бывают такие вопросы. У меня иногда, как у нас говорят, молодежь, ля западает. У меня прям аж какую-то боль внутреннюю я задавливаю, потому что я понимаю, что очень тяжело там. И у нее единственный выход вырасти в социальном лифте – это заниматься, как это делала я. Тренироваться и терпеть, как собачье сердце. Сиди и слушай. Тренироваться и терпеть. Сиди и слушай. Сиди и слушай тренера. Вот так вот. Бывают же без родителей. Бывают сироты, которых бабушки там взяли, да, на воспитание. Всякое разное в жизни бывает. Оно же такое. И вот столько разных жизней, судеб передать не могу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
3: Российские военные поразили на переходе морем сухогруз, который вез в порт Одессы грузы для ВСУ, сообщает Минобороны России. Также поразили логистический центр в Одессе, используемый для распределения военной продукции, поступившей из зарубежных стран для ВСУ. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах противника. Глава МИДа Сергей Лавров проводит первую за 4,5 года встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Общение состоялось на полях Генассамблеи ООН по инициативе Германии. Как уточнила Мария Захарова, немецкая сторона перед встречей с главой российского МИДа требовала ограничить доступ СМИ и не записывать вступительные слова.
2: О нововведениях.
3: Уведомления об оформленных кредитах и займах начнут приходить россиянам в личный кабинет на госуслугах с 1 октября 2027 года. Это сообщает Банк России. Новый механизм будет распространяться на потребительские кредиты, микрозаймы и кредитные карты. Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. Те, в свою очередь, будут незамедлительно направлять информацию заемщику через госуслуги. А уведомления покажут индивидуальные условия договора, процентную ставку, сумму долга или установленный по кредитной карте лимит и срок возврата денег.
2: О спорте.
3: Российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования по практической стрельбе уже в 2027-м. Такое решение приняла Генеральная ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы. Российские спортсмены смогут выступать с национальным флагом и гимном. На полноценном возвращении с правом представлять страну настаивала Федерация практической стрельбы России.
2: Обо всем.
3: На аукцион выставлена уникальная работа британского классика Дэвида Хокни за $1 миллиона. Полотно «Собака 17» оценивают от 1,5 до 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Это более $3 миллионов. На картине 94-95 годов изображен спящий на подушке Стэнли, первая такса художника. Это также первая работа из знаменитой собачьей серии мастера, ушедшего из жизни в июне этого года. Хокни души не чаял в своих питомцах Стэнли и Будже, сделав их своими музами. Четвероногие любимцы неизменно сопровождали художника в его доме на Голливудских холмах. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов и Александр Коц. Пока тоже из большой командировки, Саш, да, можем, наверное, сказать, как мы и говорили. Где ты в прошлой программе, Саша, рассказывал как раз о Донецкой Народной Республике и о том, что удалось доехать вот прям до Днепропетровщины. Мне кажется, новые подробности тоже будут интересны. Но предлагаю начать с главных внутриполитических событий, которые, конечно, главные и для, как говорят, новых, ну, давай скажем, до наших родных исторических регионов. Первые выборы в Государственную Думу, первые, вот, где смогли проголосовать вновь прибывшие граждане Российской Федерации, наши новые сограждане официально, а так-то, конечно, наши люди давнишние уже. Как проходило там? Все-таки уже процедура-то отточенная, сами выборы были не первые, но вот, к сожалению, мы слышали о Луганщине, например, где противник пытался дронами сорвать голосование, но как-то так вышло, что у Центра избиркома в рукаве оказался не просто запасной рояль, да, а кучу запасных вариантов, начиная от генераторов, заканчивая запасными помещениями.
7: Ну да, я эти дни, выборные дни провел в Запорожской области. Вообще, если мы говорим о нашей группировке военной, то она проголосовала, конечно, досрочно, потому что все это было сделано в целях безопасности, ну и, конечно, на передовые позиции сложно добраться. Тут некоторые урны до них доезжали там в течение недели, потому что было противодействие со стороны противника на наших логистических артериях, соответственно, вместе с боеприпасами, вместе с продовольствием на передовые позиции доставляли и урны для голосования, и у бойцов по всей зоне СВО была возможность свой голос за того или иного кандидата, за ту или иную партию отдать. Очень много регионов, участков было также в предварительном голосовании и для гражданских. Это и Донецкая Народная Республика, и Запорожье, и Херсонская область. Ну, потому что ситуация в некоторых районах этих регионов, российских регионов, такова, что там просто опасно проводить традиционное голосование, и большая часть, допустим, Запорожья проголосовала досрочно, потому что очень много населенных пунктов находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, либо находится в зоне действия беспилотников противника, хотя зона действия беспилотников противника сегодня вообще такое растянутое понятие, но, по крайней мере, где действительно смертельно опасно собирать людей в одном месте, там все проголосовали досрочно. Я вот в первый день голосования оказался в Бердянске, оказался в величественном здании Азовского педагогического университета, такой красный кирпич, такие крепостные стены, башни по бокам, монументальное здание. В позапрошлом веке это была мужская гимназия, из нее, например, выпускался один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, русский морской офицер Петр Шмидт, тот самый красный лейтенант Петр Шмидт. Сегодня этот единственный вуз города носит имя одной из первых женщин-героев Советского Союза, Полины Осипенко, собственно, о чем говорит там мемориальная доска прямо на входе, потому что легендарная летчица из этих краев. Она получила, если не ошибаюсь, звание героя в 1938 году. К сожалению, рано погибла, еще до начала Великой Отечественной войны в 1939 году. Студенты этого вуза, они все практически разъехались по домам голосовать в своих районах, а в университете были развернуты два участка, две участковые избирательные комиссии, в которую, собственно, вошли местные преподаватели. Из прошлого украинского, да, состава осталось только 12 учителей, но они такие настоящие патриоты, влюбленные в свой край, в свою историю, настоящую историю. Да, меня там первым делом повели в музей, долго извиняюсь, что света нет, а света нет в Бердянске, так, на секундочку, уже более 50 дней. Но во всем городе нет. Но это как бы не помешало открыть вовремя все участковые комиссии. Электричество обеспечивали за счет бензиновых генераторов. Очереди у участков начинались еще с 8 утра, даже раньше. В основном это были пожилые люди. Но это вот такая традиция. Они должны быть первыми, они там должны показывать всем пример. В общем, к полудню уже вот в университетском фойе уже было не протолкнуться от избирателей, и очень строго было по безопасности. То есть там полиция на входе, пропускали только по спискам, меня тоже даже сразу не пустили, хотя я был членом мониторинговой группы Совета по правам человека, но пришлось сделать звонок там в каком-то большом начальстве, только после этого меня пропустили. Вот, вообще, на самом деле, для исторических наших регионов это выборы особенные, потому что они по факту заканчивают процесс реинтеграции вот этих новых территорий, четырех регионов в Российскую Федерацию. То есть они полноценно вписывают ее во все институты власти, включая представительство в Нижней Палате Парламента, потому что до этих выборов в Госдуме представителей от Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья не было. У нас были представители в Верхней Палате Парламента, в Сенате, да, по-моему, по два представителя от всех этих четырех регионов, а вот в Госдуме пока не было. И, конечно, противник понимал, да, всю трепетность этого исторического момента, конечно, пытался повлиять на выбор людей через, не знаю, через беспилотный вот этот террор на трассах. А на трассах, ну, на трассе Новороссия, к сожалению, до сих пор хорнеты жгут гражданские фуры, в основном грузовой транспорт. Меньше, конечно, чем это было в июне, это сейчас выражено, но, тем не менее, к сожалению, опасность остается. Я вот несколько дней, 5 дней ездил по трассе Новороссия, Мелитополь, выше туда, в сторону Токмака, в сторону Геническа. Ну вот каждый день какая-то новая фура горящая стояла на дороге, но при этом поток машин все равно не иссякает. Ну то есть фуры идут прям колоннами. То есть это не оборвало вот эту опасность, не оборвало нашу логистику в сухопутном коридоре в Крым. Через вбросы в соцсетях пытались повлиять на выбор, потому что там запугивали избирателей о том, что всех мужчин прямо чуть ли не от урны за руку возьмут и насильно мобилизуют в российскую армию, да, и сразу без подготовки, естественно, бросят на передок. Через прямое физическое устранение организаторов избирательного процесса, потому что, к сожалению, не обошлось без потерь, и эти удары нельзя назвать случайными. Вот 15 сентября беспилотник атаковал дом в селе Октябрьское, это Токмакский муниципальный округ Запорожья, и в этом доме погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Она работала в избирательной системе российской с 22 года, участвовала в организации референдума, да, о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации, участвовала в подготовке выборов президента России в 24 году, готовила эти выборы в Госдуму. Вот, к сожалению, погибла. Президент посмертно наградил ее орденом мужества. В ночь на 17 сентября дрон влетел в дом в Михайловском районе Запорожья и в больницу увезли с ранениями председателя еще одного избирательного участка Викторию Максимову, и ее мужа тоже с ранениями увезли. 9-летнему сыну помощь оказали на месте, слава богу, не понадобилась госпитализация, но вот вся вина Виктории Максимовой была в том, что она работала документоведом в администрации в местной, да, до этого работала кассиром в военно-гражданской администрации Михайловки, она выдавала первые пособия жителям поселка, а за организацию выборов президента России даже получила благодарность от губернатора. Но вот Владимир Владимирович перед выборами, помните, это обращение его, он сказал, что никому не удастся расколоть и запугать нас, да, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Я вот ехал по этой дымящей трассе Новороссия из Бердянска в Мелитополь и думал о том, что тут слова президента, слова верховного главнокомандующего звучат, наверное, особенно, но даже не символично, а значимо, потому что даже поездка на 100 километров вот между этими двумя городами для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона, это уже, ну, такой рутинный героизм, да, потому что каждый из членов избирательных комиссий сегодня здесь вот в этих регионах, совершает будничный подвиг, да, он в буквальном смысле рискует своей жизнью, как и каждый, на самом деле, избиратель, который в этот день пошел на участки, назло врагам, да, вот мне что говорили на участках, не дождутся, да, наши сограждане говорили мне на участках Мелитополя, и было понятно, о чем говорят эти люди вот в Мелитополе, в котором электричества нет с мая месяца, да, и ВСУшники кошмарят подъезды американскими дронами к этому городу. Я видел точно таких же людей, которые в Белгороде под ракетными обстрелами шли голосовать за президента в 24-м году, шли выбирать на зло врагу, который пытался заставить их сидеть по подвалам и даже не задумываться о своем волеизъявлении. Вот своим голосом сегодня жители исторических территорий отвечают на украинский террор и цементируют, по сути, тот исторический выбор, который они сделали в 22-м году.
6: Саша, сейчас небольшая пауза и сразу продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано реклама.
8: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные...
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем. И вот интересно у Александра в телеграм-канале. Россия выбрала боевую думу. Вот так Саша озаглавил ситуацию. И такой приложен интересный коллаж, где наш боец вот с передовой практически перешагивает на столичную улицу перед Государственной Думой, вот из такой разбитой проселочной дороги в московскую спокойную жизнь. И действительно, да, специальная военная операция продолжается, и выборы, в том числе вот на наших исторических родных территориях, они были в контексте всего происходящего. Почему боевая дума?
6: Ну, потому что в ней появилось много новых лиц, которые непосредственно связаны с защитой государства на линии боевого соприкосновения. Я очень рад за своего близкого друга Андрея Владимировича Козлова, полковника, Героя России, кавалера 3 орденов мужества и 2 медалей за отвагу. Это только боевые, я перечисляю его награды. Он был гостем недавнего эфира со мной, рассказывал про свое боевое прошлое, и мы тогда не затрагивали тему его политического будущего, потому что не позволял делать это закон, но сегодня вот я рад, что могу поздравить его с избранием от одного из округов Калининградской области, сложной области, да, боевой области. И мне очень радостно, что этот регион сложный и в будущем наверняка нисходящий с новостных лент, вот такой достойный человек. Явка на выборах была высокая, да, 59%. Это не самая высокая за всю историю российских выборов, но это выше, чем в 2016 и в 2021 году. И мне кажется, что там, абстрагировавшись от партийных процентов, да, кто сколько там завоевал, все-таки эта цифра очень важная, потому что год, вот как последний год перед выборами, ну вот если положа руку на сердце, он не из тех, за которые власть там хотят обнять, поцеловать, погладить по голове. Мы помним, что у нас было большое количество каких-то неуместных, неумных высказываний со стороны отдельных народных депутатов. У нас были непопулярные решения, у нас были ограничения, запреты, да, телеграм, там, я не знаю, интернет и прочее. Эти решения, они были вынуждены, да, необходимо вынуждены, но они неприятные, и люди мгновенно чувствовали их на себе, и, казалось бы, какой резон этим людям сегодня идти на участки, да, наоборот, как бы вот могли бы в протест вообще сидеть дома и прокатить власть с выборами. Нет, они пошли. И тут главное, чтобы те, кому надо, не ошиблись с выводом, потому что из вот этой высокой явки можно очень удобно для себя вычитать, что народ стерпит все, да, электорат все стерпит, все проглотит. Это не так. Люди пошли не потому, что им как бы нравится или все равно, да, что там понапринимали в последний год. Они пошли потому, что понимают, в какое время живут. Ну, вот у меня такое личное ощущение внутреннее. Большая часть общества отдает себе отчет, что вот в такой сложный период, в котором мы живем, не бывает каких-то легких, простых решений, а бывают трудные и очень трудные, да, выбор между плохим и очень плохим. И люди это различают куда лучше, чем принято считать в некоторых кабинетах. По сути, явка и это голосование – это такой кредит доверия, который россияне выдали власти и выдали под конкретных людей, потому что это выборы военного времени, и в бюллетенях стояли фамилии тех, кто пришел в политику не из там, какого-то аппарата правительства, не из регионального ЗАГС-собрания, не из муниципалитета, не из бизнеса. Да? Они пришли с передка, с передовых позиций. ЦИК вообще на эти выборы в Госдуму зарегистрировал кандидатами 186 участников специальной военной операции. И только по предварительным данным и только «Единой России» от ее партии мандаты получают 49 из вот этих 186 человек, причем 18 прошли программу «Россия – страна возможностей», программа «Время героев». Это и Владислав Головин, да, все мы его знаем по позывному «Струна», все мы его знаем по красному рюкзаку в Мариуполе, офицер 810-й бригады Черноморского флота, ныне он является начальником главного штаба юнармии, парень из Кирова, если не ошибаюсь, и потерял ногу в Мариуполе, герой России в 25 лет, и он вообще шел по федеральному списку в первой пятерке вместе с Сергеем Лавровым, вместе с Собяниным, с Львовой Беловой, с моим кумом Женей Поддубным. Или там взять Эдуард Козынов, да, герой России, герой Донецкой Народной Республики, выпускник первого потока программы «Время героев», командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, контузия, множественные ранения от кул осколочной. Он отказался, я помню, в бою, получив кучу ранений от эвакуации, оставался со своей ротой, отбивал наступление врага. Вот, собственно, он выиграл в Москве Тушинский одномандатный округ, тоже можно его поздравить. Балдан Цыдыпов, тоже герой России. Сегодня он руководит патриотическим направлением в обществе знаний. Это такая значимая, серьезная должность. То есть он состоялся на фронте в 22-м году, получил звание Героя России, да, командир мотострелкового взвода. Небольшой такой командир, но тем не менее низшее звено, но без него никуда. Это 5-я танковая бригада, и он 30 марта 22 года в самом начале специальной военной операции под Киевом попал в засаду, и, собственно, он свои БМП просто прикрывал свое подразделение. И пока он это делал, там отошли 150 человек. То есть он вел огонь, пока боекомплект был, потом выбрался из машины, держал атаку один со стрелковым оружием. Когда наши подошли, он уже без сознания был. Потом 26 операций, 23 года парню, да. Сейчас он проходит по дальневосточной группе списка «Единая Россия» от Забайкалья до Чукотки. И все эти люди, как правильно сказать, все они имеют моральное право говорить о том, о чем большинство депутатов не имеют ни малейшего представления. Это не значит, что, там, не знаю, артисты или спортсмены, они хуже. Нет, они тоже работали на благо Родины, просто это люди из другого мира. А нынешнему времени, нашему сложному военному времени, нужны те, кто знает, уж извините за патетику, запах пороховых газов и умеет молниеносно ориентироваться в самых экстремальных условиях, будь то, я не знаю, лесополки под Работино, или хитросплетение различных там законодательных инициатив. Путин, кстати, об этом говорил в послании 24-го года в феврале о том, что подлинная элита – это те, кто служит России, это труженики и воины, которые делом доказали преданность своей стране. Вот тогда многие покивали, решили, что это такая красивая фраза для трибуны. Вот через 2.5 года эта красивая фраза превращается на наших глазах в состав Нижней палаты парламента. Президент тогда тоже про них сказал, что они не отступят, не подведут, не продадут, не предадут. Вот теперь это придется доказывать уже не в окопах, а в думских комитетах, в думских кабинетах. Это действительно будет такая боевая дума, потому что и период, который достался, вряд ли окажется мирным. У меня тут нет никаких иллюзий по поводу ближайших лет. Это не значит, что у нас СВО будет длиться годами. Это значит, что будет период конфронтационный и экзистенциальный. Если хотите, мы будем бороться за свое существование, чтобы там не говорили какие-нибудь переговорщики, дипломаты и прочее, прочее. И именно в этот период как раз и нужны люди, которые не боятся ответственности, потому что они уже брали на себя и несли на себя ответственность куда более серьезную, ответственность за жизни людей и ответственность, ну, еще раз простите меня за пафос, за будущее страны, но это действительно так. Дальше, конечно, им будет трудно, потому что фронт и здание на Охотном ряду – это абсолютно разные среды. На фронте решения принимаются за секунды, здесь закон надо продавливать месяцами, искать какие-то компромиссы и прочее, прочее. Понятно, что кто-то обожжется о бюрократию, кто-то, может быть, даже разочаруется, кто-то, не знаю, обкатается, станет просто обычным депутатом, но если хотя бы половина сохранит привычку отвечать за свои слова, мне кажется, наша Дума изменится сильнее, чем от любой реформы, поэтому хочется пожелать этим настоящим героям, мужчинам удачи, работа неблагодарная, но от вас всех ждут перемен. Ждут перемены те, кто голосовал за вас на участке, и те, кто стоит сейчас на позициях, как еще совсем недавно стояли и вы, Игорь.
5: Да, вот мы начали с голосования на линии соприкосновения, а там события развиваются стремительно. Особенно интересно, что происходит в Харьковской области. В каком-то смысле неожиданно этот регион ворвался вновь в информационную повестку. Предлагаю с этого начать уже сразу после новостей.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
0: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: о важном.
8: Дональд Трамп допустил, что украинский конфликт может быть урегулирован до зимы. При этом он не уточнял, о зиме какого года идет речь и какие есть предпосылки к тому, чтобы такое соглашение заключили. Владимир Путин накануне заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму. Но киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Он добавил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Киевом на основе своих интересов. Российский лидер ранее не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Трамп на этой неделе призвал Зеленского отправиться в Москву ради возобновления мирных переговоров, однако тот отказался. Встреча главы МИДа Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля в штаб-квартире ООН продолжалась 20 минут. Как рассказала журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, встреча состоялась по инициативе германской стороны. На Украине сообщили о распространении инфекции, которую не удается сразу определить как ковид или грипп. У заболевших наблюдаются повышенная температура, сильная заложенность носа и общая слабость. В некоторых случаях к этим симптомам также добавляется кашель. Другие подробности о том, в том числе данные о возбудителе и числе заболевших, пока не приводятся. Официальных данных украинских органов здравоохранения о новой инфекции в префектуре в приведенной фактуре нет. Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в России. Тимур Турлов из Казахстана стал новым президентом Международной федерации шахмат. Уроженец Москвы был избран на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде. На выборах он опередил немцев Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бютнера.
7: О погоде.
8: Погода в Москве на следующей неделе будет солнечной и сухой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Дожди закончатся и слегка понизится температура. Днем не выше плюс 15, плюс 17. Ночь во вторник может оказаться самой холодной с начала этой осени, до плюс 4-6 градусов. При этом атмосферное давление поднимется до 764 миллиметров ртутного столба. Это близко к рекордно высоким показателям. Ну а финал этого месяца порадует москвичей обилием солнца, отсутствием дождей и довольно высокой температурой. После полудня плюс 16, плюс 18 градусов. В эти минуты в российской столице 14 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 16-17 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 и ожидаются дожди.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 34 копейки. Евро стоит 95 рублей 87 копеек. Курс юаня 12 рублей 54 копейки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Радио «Комсомольская правда». Александр Коц сегодня из командировки. Вот вначале коротко рассказал, что успел побывать и в Запорожской области, и в целом поездить, да, посмотреть ситуацию. Но вот Харьковщина, пока, наверное, еще, которую мы называем буферной зоной, там, видимо, как пойдет, события развиваются стремительно. Какая обстановка там, куда продвигаемся, какие перспективы? Вот неделя прошла, да, 7 дней назад мы тоже говорили о стремительном развитии этого котла. Как и что сейчас?
6: Ну, в Харьков, поговаривают, приехал главком ВСУ Михаил Драпат и обсуждать со своими командирами, как вытаскивать из окружения подразделения на северо-востоке Харьковской области. Речь о котле между Волчанском и Великим Бурлуком. Мы в прошлой передаче констатировали, что оно состояло. Неделю не виделись, вот это кольцо окружения, оно сжималось внутрь и расширялось наружу, то есть становилась вот эта вот зона вокруг окружения более основательная. Замкнули этот котел в первую неделю сентября, соединившись севернее Приколотного, там перерубили горловину беспрецедентным 15-километровым броском от Бакшеевки до Должанки, внутри там почти 400 квадратных километров, без малого 30 населенных пунктов, ну, по последним данным 1700 захисников, но я думаю, что меньше. Этот мешок держат дроны, артиллерия, ну и опорники, которые уже успели мы оформить на выходах из этого котла, держат крепко. Штаб 159-й бригады пытался оттуда выскочить еще 31 августа на трех броневиках. Ничего у них не получилось. Все три машины сгорели вместе с пассажирами. Потом была попытка прорыва из Нефедовки на машине сенатор, все там легли. Была попытка двух пеших групп в районе Черного вырваться из окружения. Пришлось им возвращаться, но только уже вдвое меньшим числом. Вот в минувший понедельник наши сорвали три попытки наоборот протолкнуть внутрь подкрепление из Великого Бурлука. Ну, тоже все как закончилось плачевно для украинцев. Снабжение сейчас у них внутри идет исключительно по воздуху, тяжелыми гексокоптерами. Ну, такой воздушный мост – это хрупкая соломинка, которую мы переламываем ежедневно по несколько раз в сутки, круглосуточно. Тут вот Министерство обороны сообщало о взятии Польной и Новоалександровки. Это, в принципе, закрывает еще один коридор для их дронов, для их птичек и открывает подход к приколотному с запада. Восточная часть котла уже расползается там на разные отдельные лоскуты, по которым работает и авиация, и артиллерия, и дроны. И с начала месяца окруженные там, по сводкам Минобороны, потеряли свыше 600 человек, ну, то есть вот 1700 минус 600, сколько там может оставаться. На этой неделе, кстати, Министерство обороны сообщило о том, что оформило еще один кипящий котел, группировка войск «Центр» замкнула окружение Добропольского узла, пошла дальше на Александровку. В этом мешке, по данным российского Минобороны, оказались части 4-й и 15-й бригад Нацгвардии, плюс 425-й штурмовой полк «Скала». Сейчас вот их всех перемалывают уже в городской застройке. Я несколько дней подряд работал с нашими беспилотчиками как раз на этом направлении. Там, ну, я не скажу, что окружение там физическое, окружение оперативное. Что значит оперативное? Это значит, что мы полностью контролируем логистику противника, лишив его маршрутов снабжения. Это вот такая война. Главная дорога из города, которая ведет на запад под нашим огневым присмотром прицельным, выезд на Светогоровку тоже, соответственно, ну, пехотной цепи вокруг города, конечно, нет, и в нынешней войне ее при таких котлах просто не бывает. Сплошную стену сейчас заменяют стены дронов, да, стены дронов, артиллерия, постоянное наблюдение с воздуха, глаза разведки, и как бы от этого, от того, что цепи пехотной вокруг нет, ВСУ, вот, поверьте мне, не легче. Снабжение на нуле, каждая машина на выезде живет ровно до первого дрона «Камикадзе», и никаких перспектив, да, таких радужных. К Доброполю мы подбирались с двух сторон. Сначала наши вгрызлись в южную промзону этого населенного пункта, сидели там как заноза, которую не мог противник вытащить. Потом образовали второй плацдарм на севере со стороны населенного пункта Анновка. Ну, это такой дачный, что ли, спутник, который частным сектором прирастает практически к городу. И вот эти две точки опоры и, собственно, решили дело. Доброполье – это центр шахтерской агломерации, это терриконы, это промзоны, это бетон, который так и напрашивается, да, в качестве опорника. И через этот город в 30 километрах севернее уже нашего Красноармейска идет трасса на Краматорск. По этой трассе через Доброполье, собственно, кормился весь северный Донбасс противника. Я, естественно, имею в виду не населенные пункты, а группировку противника. То, что там сейчас заблокирован 425-й полк «Скала», тоже очень показательно, потому что его подавали как некую элиту на медийной витрине, да, ВСУ, а по итогу его гоняли по самым дырявым местам, как пожарную команду. В итоге вот они сами оказались в горящем доме. Подразделения Нацгвардии в пехотных городских боях тоже ни о чем хорошем не говорит. Вообще это армейская функция, а не нацгвардейская. А здесь как бы мы постепенно давим не только в самом Доброполе, который сейчас окружено, мы подбираемся к окраинам Дружковки, мы зачищаем Алексеева Дружковку, то есть тот самый пояс крепостей вскрыт с юга. Доброполье для вот этого пояса крепостей было, ну, такой западной калиткой, да, когда Доброполье полностью падет, снабжение вот всей этой агломерации останется только на северных артериях, При этом вот Минобороны сказала, что мы идем на Александровку. Александровка – это крюк еще дальше, это на северо-запад, на Барвенково, в обход Славянска с тыла. И я рискну предположить, что именно там противник будет строить свою новую линию обороны. Темп нашего наступления, мне кажется, ну вот это неминуемо, упрется не столько противника, сколько в собственный подвоз, в эвакуацию под дронами. Сейчас распутится, начнется, она тоже будет набивать цену каждому километру. Наверняка противник будет организовывать фланговые удары. Вот, я думаю, что мы по этим контратакам увидим, что там у него с резервами. Еще начинается, кстати, время туманов, а туманы в этом сезоне воюют на нашей стороне пока. Кстати, вот я побывал еще на Ореховском направлении. Министерство обороны сейчас подтверждает бои в центральных кварталах. Группировка «Днепр» дерется на северной и западной окраинах города, то есть какой-то стройной обороны внутри. А Орехову больше нет. Есть какие-то очаги, которые постепенно добивают по одному. Я думаю, что ну, точно до конца осени мы вопрос с Ореховым закроем, но я думаю, что раньше конца осени, намного раньше конца осени мы это сделаем. Орехов – это город, который стоит на трассе 08 в 60, по-моему, километрах от Запорожья, от города Запорожья. И все снабжение западно-запорожского участка висело как раз на этом городе. То есть и Каменское направление в сторону Каховского водохранилища, и в сторону Гуляй-поля, связующее звено было в Орехове. Вот эту пробку, да, в узком горлышке расшатывали медленно, но методично. Сначала с юга через Новоданиловку и Малую Токмачку, потом с севера через Новопавловку, Новоандреевку, и, по сути, дорога на Запорожье сейчас, ну, тир без всякого преувеличения. Рокада вдоль верхней Терсы отрезана раньше. Теперь подкрепление Киев гоняет полями между вот этими трассами. Мост между Ореховым и Преображенкой взорван. Сейчас пытаются в Преображенку отходить из Орехова подразделения украинские, и, ну, мы еще ничего не заявили такого парадного, да, а вот их командиры, например, командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным «Кейрун» уже в тревожную рынду бьет, ждет, что российские пехотные группы этой зимой дойдут до самого города Запорожья. Говорит, не масштабно дойдут, но начнут отдельные пехотные группы на окраины фильтровываться, что неминуемо, по его мнению, скажется на мнении партнеров Украины о том, у кого все-таки превосходство. При этом в украинском информационном мейнстриме сплошные перемоги, дым над Москвой. Террорист-экстремист Белецкий рассказывает про Красно-Лиманское направление, где они наступают. Ну, там действительно единственный участок фронта, где мы, пожалуй, перешли в оборону, противник там нас пытается отбросить. Я бы не сказал, что это катастрофа, потому что война – это не только твое наступление, и контратаки – это системные явления, организовывать их противник умеет, он их не раз организовывал, но в итоге, чем бы закончилось контрнаступление 23-го года, чем закончилось контрнаступление на Александровском направлении в Днепропетровской области, чем закончилось контрнаступление на Купинск. Давайте из этого исходить. Тут понятно, что противник пытается сорвать наш выход на Славянск, вынудить нас...
5: Саш, здесь давай еще одну небольшую паузу сделаем, и с Славянска начнем действительно через пару минут буквально.
7: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано реклама.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
10: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирает цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
13: А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем, да, и вот мы остановились. Ну, во-первых, прям хотел спросить, да, по Запорожью. Это действительно тот случай, когда, мне кажется, здесь всем глубоко все равно, что думают и скажут иностранные партнеры относительно самому Киеву. А вот, да, возвращение конституционных территорий, а город Запорожье такой есть, да, хотя там река, сложности, наверное, будут, и мы слышали, что уехали оттуда, кто-то уехал. Но были сообщения, опять-таки, на этой неделе о том, что на Украине полностью остановилась вся металлургия, в том числе, вот мы с тобой обсуждали еще в прошлом году, да, крупнейший завод, который располагался именно в городе Запорожье. Все, судя по всему, он не работает. А Славянск, да, какая ситуация там. И Киев, вот насколько мы понимаем, несмотря на приезды, а были опять сообщения, что приехал глава ЦРУ, что Зеленский с Трампом встретился и так далее, особо наблюдательные граждане обратили внимание, что киевляне из загаженного, обгаженного метро, из которого они выходят прямо в бусификацию, едут в бусик, их везут на фронт, их почему-то по-прежнему беспокоит, доставлена ли посылка здесь в России из ВБ вовремя, и есть ли бензин, да, там где-нибудь на каких-нибудь заправках. Ситуация такова, и каждый день открываешь телеграм-канал, ты видишь, что, ну, такое ощущение, что у наших вооруженных сил открылись какие-то безлимитные склады, и они лупят и лупят по... просто перечень объектов логистики, инфраструктуры, а вовсе не пляжи и многоэтажек, да, под Киевом, он, конечно, просто поражает масштабно.
6: Ну, да, давай по порядку. По Запорожью российский областной центр, но тут без иллюзий, это огромный город, он, конечно, больше Мариуполя, и до него еще идти, но при этом, конечно, мы имеем в виду, что это российский город, и мы понимаем, что у Украины не все хорошо по личному составу, как оборонять такой большой город, поэтому...
5: Орехов это последнее крупное препятствие такое огромное было
6: перед городом, абсолютно точно. Но, конечно, будут еще опорники, будут еще укрепрайоны, поэтому, ну, постепенно будем двигаться. Что касается переживающих за наличие бензина в России украинцев, ну, я вам скажу, что по Донбассу и Новороссии бензин есть, он, конечно, атипично дорогой, таких цен нет. Но, например, дизель на Украине уже дороже, чем дизель в Донецке. А здесь все-таки, ну, бензин дороже, чем в Москве. Здесь, например, в среднем литр 95-го стоит 170-180 рублей здесь, на Донбассе. Бывают дешевле, но с большими очередями, но это не дешевле 120 рублей. При этом дизель здесь, ну, тоже порядка 170 рублей. А на Украине, если пересчитывать на рубли, уже больше 200. Вот. Что касается Славянска, да, но в контексте обсуждения краснолиманского наступления противника. Контратака, как я уже говорил в прошлой части, это нормально. Да? Прямо сейчас враг, на самом деле, помимо краснолиманского направления, пытается контратаковать на стыке Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. На Константиновском направлении он пытается просачиваться двойками-тройками, тоже взял на вооружение нашу тактику. На отдельных участках фронта, ну вот так бывает, когда мы переходим от наступления к обороне маневренной. Это нормальный элемент маневренной войны и не признак обвала. А смысл украинского контрудара понятен. Им надо сорвать наш выход на Славянск, им надо вынудить нас оттянуть свои силы с других направлений, где мы штурмуем сразу несколько городов, да, ну и отчитаться за какой-то свой стратегический успех. Ради этого в дело брошены заранее подготовленные резервы, оперативный ресурс, который им как-то еще придется, предстоит восполнять, да, и здесь как бы вторая начинается сторона этой медали. Продвижение идет у них очень дорогой ценой. У них контратакующие батальоны несут большие потери, темп отстает от тех задач, которые они себе ставили. Российская авиация, артиллерия, дроны работают по накоплениям в ставках, по маршрутам заброса, по логистике южнее Красного Лимана, это в районах там Донецкого, Щурова, райгородка. Поэтому как бы задача наша на ближайшие недели, она формулируется спокойно, все понимают, какая ситуация. Я понимаю, что подспудно имеет в виду, там, условно говоря, паникер в Телеграме, имеет в виду, возможно, доклады, не соответствующие действительности. Но уж поверьте, на местах все прекрасно осознают обстановку на этом участке фронта, что делать, как противодействовать. Нам сейчас надо удержать логистический контур на Лиман, остановить вот эти фланговые удары на Колодези и Терны и заставить противника выжечь как можно больше резервов там, где для нас цена обороны ниже, чем для них цена наступления. Это, собственно, и определить, чем закончится их сентябрьский контрудар, а мы тем временем без громких фарфар, без вот этих привязок, могли бы же объявить об окружении Доброполья к выборам, вот, дескать, вот к выборам подарочек. Нет, мы к этому не привязываемся, нам на самом деле есть чем похвастать, чем удивить противника, жаль, об этом нельзя рассказать, но я прям, когда на это посмотрел, прям был очень удивлен, представляю, как удивляются некоторые операторы украинских БПЛА. Но мы, в отличие от противной стороны, не бежим впереди паровоза, да, мы как бы выполняем свои задачи специальной военной операции. Противник огрызается, это совершенно нормально. Противник, он на Москву в день выборов устроил какой налет, да, по-моему, опять побил рекорд там на столичный узел. По-моему, более 1600 беспилотников ПВО сбило, из них 450 непосредственно на подлете к Москве, и на этот раз защитники московского неба опять показали

0: Да, они показывают, ну, посмотрите, а как нам выборы проводить, если он москалит, уж не могут без обстрелов провести, а нас-то точно будут лупить, поэтому никаких выборов. Вот, но на самом деле, как бы, там Зеленский заявил, что на Закарпатье, по-моему, на этом саммите, что ему нужно еще 40 дней для того, чтобы разгромить Россию, подкрепил это заявление налетом дронов на Капотне. Вот смотрите, как я могу. Не знаю, ну, меня, честно говоря, не впечатляет, особенно на фоне того, что происходит прямо сейчас в том же Киеве, где удары пошли днем по железнодорожным вокзалам. Я думаю, это для того, чтобы туда не наезжали западные лидеры, да. А Зеленский, как всегда, во время вот этих массированных обстрелов находится где-то за границей, где-то в Нью-Йорке. В общем, украинский налогоплательщик может гордиться, что на его гривны в США высадился целый десант, там и Зеленский полетел, и террорист-экстремист Буданов, и МИД, и Умеров, и Арахами, и Шмыгаль. В общем, за счет налогов, за счет простых украинцев полетели прятаться туда от обстрелов, выпрашивать ракеты к патриотам, выпрашивать лицензии на производство этих патриотов. Пока Зеленский охарактеризовал итог этой поездки, как никто не сказал нет. Ну, то есть в дупу не послали, уже хорошо, да. При этом, ну, о каких лицензиях там можно говорить? Хронология по лицензиям очень показательна. В июле в Анкаре на саммите НАТО Трамп сказал, что вот мы дадим им лицензии, дескать, делайте сами, чтобы у нас не клянчить. Потом через месяц он сказал, что ничего не дадим, это вообще такими технологиями не разбрасываются. И вообще, если и дадим, то только на устаревшие ракеты ПАК-2. А ПАК-2 это против Искандера или против Кинжала абсолютно бессильные ракеты, а нужны ПАК-3. А ПАК-3 их вообще в прошлом году сделали только 620, по-моему, штук, а Украине надо для, ну, такого, для покрытия ежедневных нужд, ну, более 800, где их брать и как их делать, непонятно, тем более, что производство ты не можешь привести и запустить завтра же этот завод. Там Зеленский считает, что 1,5 года надо делать этот завод, но, ну, не знаю, мне кажется, все это какая-то мертворожденная история, не будет никаких у них заводов по производству ракет по одной простой причине. Я думаю, что американские ВПК очень боится бесконтрольности этого производства, потому что а вдруг они что-нибудь там оптимизируют, начнут делать быстрее, дешевле и эффективнее. А такое тоже может запросто произойти в воюющей стране, потому что там прогресс идет быстрее, и этого тоже не надо скрывать, да? Вот, поэтому только из этих соображений вряд ли им что-то светит. А зима близко, зима тем временем наступает, и те, кто оплачивает поездки Зеленского и его компании в Нью-Йорк, скорее всего, к этой зиме подойдут без света и без тепла, как живет сегодня Мелитополь или Бердянск. Но, как говорят местные жители, для них это дело привычное, потому что электричеством зимой и теплом их и при Украине не сильно баловали.
1: Спасибо, Саша. И я думаю, что по-прежнему, конечно, внимательно следим, да, и за Харьковщиной, и за Запорожьем теперь, хотя, да, зима не за горами, но много всего происходит. Спасибо, до встречи через неделю или уже по ситуации практически каждый день здесь на радио «Комсомольская правда».
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.

0: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины с главой немецкого МИДа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты также подняли вопрос двусторонних отношений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается, министр ФРГ подтвердил уже известную позицию Берлина. Переговоры прошли по инициативе германской стороны и стали первой очной встречей глав дипведомств двух стран за последние часы. 4,5 года.
0: О спецоперации.
2: Крупный дата-центр Космонова в Киеве полностью прекратил работу из-за масштабных разрушений. Это подтвердила сама телекоммуникационная компания. Как отметили специалисты оператора, уцелевшие сервисы успешно переносят на другие площадки. Ранее в Минобороны России заявили об ударе по этому узлу, который обеспечивал ВСУ мобильным интернетом и терминалами спутниковой связи Starlink.
0: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп отверг иранский план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Американский лидер заявил, что считает предложенные Тегераном условия сделки неприемлемыми. По его словам, Белый дом полностью контролирует водную артерию. Как уточнили в администрации США, только за минувший вечер через пролив беспрепятственно прошли почти 30 танкеров. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал Вашингтону через посредников проект по открытию маршрута за 7 дней в обмен на снятие американской морской блокады. Сентябрьская температура в Москве превысила климатическую норму более чем на 2 градуса. При этом в столице выпало почти на треть меньше осадков, чем ожидали синоптики. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сухую и теплую погоду в регионе в ближайшие дни продолжат удерживать антициклоны.
0: Обо всем.
2: В Лондоне выставили на продажу знаменитый дом с синей дверью из фильма «Ноттинг Хилл». Стоимость объекта составила почти 8 миллионов фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Mail. Как отмечается в объявлении, особняк включает террасу на крыше, внутренний сад и объединенную с гостиной кухню. Во время съемок романтической комедии с Хью Грантом и Джулией Робертс здание принадлежало сценаристу картины Ричарду Кёртису.
0: О валютах.
2: Официальный курс доллара 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Друзья, всем привет. Меня зовут Егор Арефьев, и с вами программа «Глядя телевизор». Естественно, на радио «Комсомольская правда», на котором я работаю всегда. Это и работал всегда, единственная радиостанция, на которой я работал. И поэтому прошу вас в очередной раз, необоснованный, лейте, необоснованный, не обязательно, потому что он проливается, во-первых, мимо, во-вторых, я много раз уже говорил, у меня нет суфлера, у меня нет сценария, у меня нет записанного заранее текста. У меня есть только режим импровизации и наше радио, в прямом смысле наше радио, на котором мы все работаем, журналисты «Комсомольской правды». Есть профессиональный радиоведущий у нас, есть суперпрофи, Иван Панкин и многие-многие другие. Вот, а есть те, кто вот пишет и в свободное от писанины время занимается радио. Можно сказать, что это письмо в аудиоформате, которое я вам пишу в режиме реального времени. Реального. То есть мы здесь не занимаемся там монтажом, склейками, подклейками, перезаписью и так далее, и так далее, и так далее. Все, что вы видите профессионального в эфире, ну, немножко отличается от работы радиостанции. Все-таки видео, картинка, которую вы можете наблюдать в Рутубе и в ВК, видео, это всего лишь подспорье к записи, вот, и я здесь могу икнуть, я здесь могу почесать голову или высморкаться. Уж так бывает в жизни, простите. Наверное, может быть, это стоило бы все склеивать, подклеивать, выклеивать, но огромное количество программ у нас выходит, и поэтому мне кажется, что ничего противоестественного в этом нету, тем более, что, в общем-то, ничего противозаконного я в студии не делаю. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, если у вас есть негативные комментарии, пишите их по существу. Если у вас есть позитивные, пишите их тоже по существу. Вот, например, нам в прошлом выпуске я спросил, что вы смотрите. Один слушатель написал, что закончил просмотр сериала «Бывшие», все понравилось, актеры, музыка и так далее. Да, мы этот обсуждали проект, который выходил на старте, начиная с 16 года, и, в общем-то, определенный такой резонанс имел, вот, романтических отношениях, там речь идет в реабилитационной клинике, как можно сейчас говорить, в рехабе, вы это слово могли слышать очень часто, тем более по событиям, которые сейчас с рэпером Джиганом происходят и так далее. Вот, в общем, все, что вас интересует, пишите, я буду стараться осматривать Рутюб, ВК-видео, ну, или просто слушайте нас, если у вас есть желание, в любой подкаст-платформе, которая вам больше нравится это делать. Вот, я сегодня с разными новостями. Я сегодня и с множеством премьер в кинотеатре «Художественный» на этой неделе. Это был не четверг, среда. Да, я ходил на бег в Вахтангово, бутусовский, великого русского режиссера Юрия Бутусова, которому 65 лет исполнилось бы 24 сентября, всего лишь 65 лет. И помимо того, что вот эта вот юбилейная не очень приятная годовщина, еще и новости не очень веселые. Трагически погиб Сергей Соседов, легенда светской журналистики, острый на язык, нетрадиционный на ориентацию, интересный на взгляд, необычный на оптику. Вот. И, в общем-то, одна из первых звезд программы «Акулы пера» вместе с Атаром Кушанашвили, он, в принципе, начинал светскую журналистику на стране. А также не стало Марины Влади, вдовы Владимира Семеновича Высоцкого, французской актрисы, которая, в общем-то, ну, фактически для нас уже родная. Вот. И стала для советского человека. Мы помним все эти фотографии, все эти съемки звездные с Владимиром Семеновичем, которого, конечно же, запрещали, которого, конечно же, жутко репрессировали, но при этом человек издавался огромным количеством пластинок, снимался в самых топовых фильмах, имел связь с самыми красивыми женщинами, имел возможность выезжать за границу, чего не имели примерно 99% советских жителей. Ездил на «Мерседесе», жил на «Таганке». Ну, в общем, вы понимаете, да? Проживал типичную жизнь диссидента, как и все шестидесятники, которые могли просто по телефону чуть ли не набирать генсека и решать вопросики по поводу вывода войск. Вот, значит, мы сегодня поговорим, да, почему я вспомнил, да, Бутусы, вот эти две грустные новости, конечно, мы и семьям выражаем соболезнования и близким, и вспоминаем тепло, кто бы как ни относился к Соседову, который, в общем-то, появился из советской Украины. Вот. Ну, родился он в Москве, корни у него. Он не раз говорил, что есть и на Украине, и поэтому очень многие его захейтили за позицию, которую выбрал кинокритик звездного так сказать, извода, потому что в творческой среде я вам рассказывал, какие как бы обычно взгляды, да. Вот. Но, тем не менее, не стало Сергея Соседова по разным причинам, как пишут, это произошло. Вот в якутском городе Нерюнгри это произошло, 58 лет ему было, значит, поскользнулся на лестнице, ударился и погиб. То ли в результате удара, кто-то пишет про отек мозга, то ли в результате того, что вообще он упал уже, когда тромб оторвался, и он уже, в принципе, был без сознания. Вот. То ли еще что-то произошло. Ну, в общем, говорят, что так или иначе травма не совместимая с жизнью, перелом основания черепа и вообще максимально просто казусная, ужасная ситуация. Вот. Ну, вот так вот вышло. Поэтому всем вечная память. Значит, так вот, я начал с Бутусова. В театре Вахтангова давали бег и одновременно успел забежать в кинотеатр художественный, который находится на, так сказать, начале развилки Арбата Нового и Старого. И там проходила презентация нового сезона от Института развития интернета. Институт развития интернета, ИРИ, это главный на настоящий момент финансовая кормушка, дотационная грибница для всего практически контента, который происходит у нас, который у нас снимается. Заявлено, конечно, что институт помогает проектам, так сказать, патриотической направленности. Что это такое, можно долго обсуждать и не прийти, конечно, ни к какому общему знаменателю. Но так или иначе, проекты, которые ИРИ финансирует, они должны так или иначе традиционные ценности, ну, как минимум, заявлять. Что такое традиционные ценности? Это не обязательно с хоругами ходить по городу или стоять 7 часов в очереди к мощам Спиридона Тримифунского. Если вам это не близко, если вы не ходите в крестный ход, то, конечно, традиционные ценности тоже вас касаются. Они касаются, в принципе, любых общечеловеческих установок, которые мы получали с детства. И отношения к родителям, и отношения с близкими, и с ближним своим. И чувство милосердия, доброты. Все это и есть традиционные ценности. Речь не про то, чтобы малевать триколор на лбу, еще раз повторю. Как очень многие ошибочно считают, особенно те, кто любит поносить все, что происходит в нашей стране. Вот. То есть традиционные ценности в США и пропагандистские фильмы типа шедевров, например, как «Спасти рядового Райана», да, или там «Апокалипсис сегодня», или, значит, «По соображению совести» Мела Гибсона и многие другие, действительно, пропагандистские фильмы выходят везде. И традиционные ценности они подразумевают в том числе. Вот. Но поскольку у нас сейчас известна какая ситуация в стране, известно, чем мы все мобилизованы, да, дружно, поэтому, в общем-то, примерно все проекты, которые у нас сейчас выходят, имеют в той или иной степени государственное финансирование, и ИРИ в этом помогает. Поэтому можно сказать, что все проекты, которые были заявлены, они, конечно же, расползутся по платформам, телеканалам. То есть это не то, что там вот где-то в интернете он, этот институт, выкладывает никому не нужный контент про кольчугу, значит, кильку, баню, водку, гармонию, лосось. Нет. Речь идет о том, что это огромный сейф, кормушка, как я сказал уже, в хорошем смысле этого слова, да, и кормятся от этого все телеканалы и все платформы, потому что времена, еще раз повторюсь, непростые во всех смыслах, и во многом телеканалы и платформы, как я вам уже говорил, объединяются в так называемую копродукцию. Я проговариваю это слово быстро, чтобы не делать отрыва на части копра, да, поэтому мы говорим копродукция, быстро, сотрудничество разных платформ для выпуска одного сериала. И поэтому Ири то, что заявляет, будем смотреть мы все. Что именно, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Ири презентовал новый сезон, и я вам рассказываю, что в нем будет. То есть, что мы будем смотреть остаток этого года и что мы будем смотреть в следующем году. Ну, начнем с...
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
8: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
9: В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону.
10: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
3: Действия. Полномасштабный, неполномасштабный, частично всегда это было. Это часто влияло очень сильно на экономику, часто не влияло сильно на экономику. Часто удавалось какими-то дипломатическими путями разрулить, часто не удавалось. То, что происходит сейчас, понятно, что противостояние не с одним отдельно взятым соседним государством, а с безлимитным, еще раз повторю, безлимитным багажом, который поставляют из Европы и США. Мы знаем все эти заводы, мы знаем все эти фабрики и по 600 дронов, которые сбиваются на подлете к Москве каждый день, еще раз говорю цифру, 600 за ночь, это, конечно, производство не соседней республики, так называемой, бывшей советской, а, конечно же, помощь безлимитная, еще раз повторюсь, Запада. И поэтому, конечно, в противостоянии с безлимитной такой вот историей непросто и мало кто сталкивался. Там можно вспомнить войны Российской империи, которая выступала против целого конгломерата союзников, да, наших врагов. То бишь, не нам, они союзники, они между собой были союзники. Но сейчас вот ситуация вот примерно такая. Поэтому хотелось бы видеть проекты больше, связанные с реальностью. Еще раз повторюсь, я не настаиваю и вообще не говорю о том, чтобы мы видели фильмы, где русский солдат убивает всех, как это в Америке, да, снимают. Там Джон Рэмбо во Вьетнаме просто с какого-то хрена. Что он делал во Вьетнаме? Ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо. Что делал во Вьетнаме? Где США, где Вьетнам? Что там он делал? Аль-Каиды еще как будто бы не было в те времена. Пробирок не было вот этих, которые они показывали, да, с оружием там, с фейковым. Ну, то есть, почему-то вот, когда плакаты у нас висели в спортзалах или дома с Джоном Рэмбо, это же была просто немыслимая пропаганда, немыслимая, о которой все аплодировали. Футболки носили с Джоном Рэмбо в Советском Союзе, вдуматься, да? Чуваком, который вырезал вьетнамское население. Сейчас стоит выпустить сериал «Ландыши», где где-то там что-то, СВО, там парень служит, ушел. Там вообще ничего не показывают. Там просто, это не об СВО фильм, сериал. Это, в принципе, мелодрама, мюзикл «Ла-Ла Ленд», сделанный, его так и называют, «Ла-Ла Ландыши», поэтому. Но столько горения пятых точек он вызвал, что отапливать можно атомные станции соседних государств, прилегающих к нам, можно несколько уже атомных станций отопить поднявшейся температурой диванов и кресел, в которые отделяются ступени у некоторых людей при обсуждении «Ландышей». Безобиднейшего сериала, ни на что не претендующего. Может быть, даже не замысловатого. Вот. А ведь я про это и говорю. Не нужно снимать про русского солдата такие фильмы. Не нужно. То есть они есть, да. «Малыш», я вам упоминал, да. Есть документалка «У края бездны». Есть «Центурия», о которой мы сегодня поговорим. Она выходит на Первом канале. Но есть фильм «20 дней без войны», где нет войны. Нет там войны. Там есть военкор в исполнении Юрия Никулина, который возвращается на какое-то время, чтобы снова там вот в перерывах. И мы понимаем все про эту войну, все про то, что происходит с человеком там. И все про то, как она меняет реальность. Не просто отдельно взятых людей, не кого-то там с ПТСР вернулся там и так далее. А в принципе реальность, вот эфир этот, в котором мы живем, она меняет. И странно очень жить и снимать там «Трудно быть богом», сериал типа по Стругацким, хотя их нету там близко даже, потому что «Трудно быть богом» — стопроцентное политическое высказывание. Его не может быть сегодня по понятным объективным причинам. Это называется не цензура, еще раз повторю, это называется реалии. Ну вот трудно быть богом где-то там в Иране, какие-то пустоши, какие-то там, ну давайте снова поиграем в Дюну, давайте поиграем в Игры престолов, вот чтобы как у них, чтобы вот как на, чтобы как HBO, хочется как Netflix, понимаете? Вот это странно, ну правда странно, это ну вот какая-то шизофрения, я не знаю. Мы живем в одной реальности, снимаем про другую, зрителю подпихиваем про третью, людям, которые в принципе у экрана, они не идиоты. Ну, то есть, я не знаю, как это работает, но, в общем, некоторые проекты, вот два из, грубо говоря, двух, которые за последнее время были сняты, около, СВОшная тема, около, это «Ландыш» и «Центурия», в топе «Ири» есть. О чем это говорит? И цифры «Ландыша» смотрения о чем говорят? О том, что это да, востребовано, да, надо снимать, да, зритель хочет, да, он не наелся, потому что его и не кормили этой темой толком. Ему что-то там бросили возле корыта с псевдокомедиями, с дебильными шоу, с социально маргинализированными проектами максимально, с вот этим всем трэшем. Что-то возле корыта, какие-то там крошки разбросали. И вот там, типа, посмотрите. Даже это в топе, понимаете? Ну, как бы... Мое почтение, что называется. Значит, внезапно, внезапно, «Любопытная Варвара», сериал, получивший супер какие-то цифры в интернете, опять же, да, и ну, по замерам, и цифры досматриваемости. То есть сейчас нынешние метрики и механизмы позволяют понять, вообще досмотрели или просто включили. Потому что просмотр – это штука такая. В Ютубе пошел ролик, вот вы включили, у вас в рекомендациях там интервью террористу, экстремисту и иноагенту Юрию Дудю. Вы включили, вам просто в рекомендациях уже подсунул ролик, 2 секунды проиграется, проигран, он уже считается просмотренным. Все, просмотр зафиксирован. Вы его не посмотрели, вы его выключили скорее, быстрее. Нет, все уже, просмотр засчитан. А есть показатель досматриваемости, то есть скроллинг, то, что называется в текстовых статьях на сайте. Долистали ли эту статью, досмотрели ли этот проект? Так вот, «Любопытная Варвара» — это ну, экранизация, по сути, сказок таких. «Варвара Смородина против зомби» называется, «Приключениях девочки юной», вот, «Сыщицы ее друга». Вот. А такой сериал получил, например, там 127% досматриваемости. И успех огромный, грандиозный, по данным единственной уполномоченной у нас легитимной конторы, которая замеряет это все, «Медиаскоп». А, значит, совместно с ВЦИОМом тоже были проведены исследования того, что смотрят, и об их результатах я расскажу вместе с новыми премьерами после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
10: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: По
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
20: О важном.
2: Европа приложила все усилия, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. Запад продолжает снабжать Киев оружием и помогает наводить ракеты на гражданские объекты в России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН. Глава МИДа отметил, что попытки нанести нашей стране стратегическое поражение заведут европейских политиков в тупик. По его словам, Москва непременно доведет спецоперацию до конца и полностью устранит любые военные угрозы своей безопасности.
21: Об атаках.
2: Мужчина пострадал при атаке украинских беспилотников на предприятие в Белгородской области. Пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали, сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что взрывы повредили 3 грузовика. Кроме того, под новые удары дронов попали жилые дома и техника в Шебекине, Грайвороне и Ракитянском округе. Ранее приграничные районы области неоднократно подвергались массированным атакам украинских формирований.
22: О политике.
2: США отказались от планов военной операции против Кубы. Вашингтон рассчитывает заключить с островным государством взаимовыгодную сделку, заявил Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает открыть страну для зарубежных гостей, особенно для кубинских эмигрантов. При этом конкретные сроки и условия будущего соглашения глава американского государства пока не раскрыл. Ранее Россия призвала США снять морскую блокаду с Кубы и отменить все торговые ограничения. Эмбарго против Гаваны власти США ввели еще в 1962 году прошлого века, а в 21-м этого вернули республику в перечень спонсоров терроризма. Композитора Алексея Козлова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония и прощание состоятся 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение саксофониста. Народный артист России скончался 25 сентября в кругу семьи после непродолжительной болезни. Легендарному музыканту и создателю знаменитого джаз-рок-ансамбля «Арсенал» было 90 лет.
23: О спорте.
2: Российские волейбольные клубы вернутся в европейские турниры со следующего сезона. Конгресс местной конфедерации утвердил это решение, сообщают спортивные СМИ. Как отмечается, командам выделили год на подготовку. При этом домашние матчи им придется проводить за пределами России. Ранее Международная федерация волейбола также начала поэтапно снимать ограничения с отечественных сборных. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
24: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, и мы продолжаем с вами обсуждать презентацию нового сезона от Института развития интернета, одного из двух крупнейших грантоидинг-гадателей в нашей стране, которые всем платформам, каналам, всем сестрам распределяет. Короче говоря, в целом проводил зрение. Почему зрение сказал? Потому что я сказал зрители и смотрение. Получилось зрение. Напишите обязательно в комментариях, что я ошибся, и я не профессиональный ведущий. Значит, в исследовании было предпочтение юных зрителей в возрасте от 0 до 14 лет. Что интересно? Значит, анимацию, да, в возрасте раннем, самом, до 6 лет, понятное дело. 7-10 мультики, но уже начинают дети посматривать полнометражное кино, фэнтези, космос, путешествия во времени и сериальчики, конечно, блогеры, само собой. А вот до 14 лет уже, несмотря на то, что аниме даже сам по себе жанр очень популярен, очень-очень быстро и стремительно на первый план выходят фильмы и сериалы и отказ от, ну, как бы, такой вот совсем детской анимации. А вот, причем, понятное дело, что алгоритмы и, ну, рекомендацион, так называемый, влияет, но, конечно же, первично всегда семья. То есть предпочтения детей складываются из того, в какой среде они воспитываются. Не весь какая новость, понятное дело, но, тем не менее, фиксируем. И отсюда начинаем отчет новых проектов. Несколько анимационных. Я не думаю, что вы фанаты мультиков, даже полнометражным. Но, тем не менее, нас слушают родители. Я надеюсь, что иногда молодые родители нас слушают тоже. И поэтому вот проекты, которые появятся и в кино, и на телеке, и в интернете, я вам сейчас быстренько назову. Значит, «Пин-код», часть 2. Понятно, про смешариков всем известных. «Невский владычица морская» туда же. «Капибара», новая героиня «Капибара» Капи. Вот. И определенное количество семейных фильмов. Это тоже «Золотая жила». «Чебурашка» нам это доказал. Два фильма 13,5 ярдов рублей собрал. И, конечно, каждый теперь суслик, считающийся агрономом и продюсером, хочет на этом тоже заработать. Поэтому продолжит. Вот я обратил внимание, что довольно-таки неплохо, терпеть не могу слово, заходит, потому что у меня оно заходит и выходит, ну, иные ассоциации с этим словом, и вовсе не с осликом ИА, который экспериментировал, да, с хвостом со своим. Вот. Но, тем не менее, нравится, назовем это так, по человеческой аудитории, экранизации современной русской литературы детской. Вот, например, Дмитрий Емец, вы такого можете знать, который написал, да, косплейную, да, часть вторичную, но, тем не менее, популярную серию книг про Таню Гроттер. Ну, понимаете, с чем рифмуется, да, с книгой про волшебника, про одного. Еще про Мефодия Буслаева он, кстати, написал. Так вот, Емец переживает вторую творческую молодость, и дай бог ему здоровья, 7 детей у человека, их нужно кормить, конечно. Вот. И мало того, что он выпустил сейчас в сентябре продолжение «Тани Гроттер», а точнее это приквел, предваряющее произведение, да, основной сюжет называется «За 1000 лет до Тани Гроттер. Сага о школе вождей». Там не так часто появляется эта Таня, но есть куча тоже персонажей интересных. Так еще у него и раз за разом покупают права на экранизацию. В августе вышел семейный детектив, который называется «Легенда о золоте и скифов» по мотивам одноименного романа. А теперь вот на днях стартовали съемки сериала «Большая семейка». Это еще одна экранизация «Емца». Мне кажется, так правильно склонять. Не «Емеца», поскольку он не иностранный, да? «Емца», наверное, Дмитрия, да? Ну, надеюсь, что не ошибся. Значит, огромное количество детей там играет, потому что речь о многодетной семье с 6 детьми. Это чуть меньше, чем у самого Дмитрия. Действие и сюжет, в общем-то, тоже развивается в Крыму, куда переезжает вот эта самая большая семейка персонажей. Родители Марина Александрова и Егор Корешков. Вот. А среди детей Ева Смирнова, Ева Симачева и другие артисты, которые вы знаете по детским проектам. Вот они переезжают, короче говоря, из душной квартирки в Москве. Гавриловы, вот пытался вспомнить фамилию. Семейка Гавриловых переезжает на Крымские берега, где живописно, где не самое теплое море, но очень-очень красиво и вообще свежо, экологично, великолепно. Если бы не еще обстрелы ВСУ, было бы идеально. Вот они туда едут, и, собственно говоря, с ними небольшой контактный зоопарк. Черепашка, три собаки, кошка, голуби, красноуха. А, это я назвал им черепаха, еще ручные крысы. В общем, весь этот состав разыгрывает большую семейку, и выйдет это на око. Другая экранизация писательницы современной Алисы Стрельцовой тоже детская. «Первый закон Шурупчика» тоже очень популярна, тоже будет отснято. Значит, «Меняй места» – это образовательный цикл для детей. Travel-блог, грубо говоря. «Меняй места» называется, выйдет на новинки. И, мне кажется, будет полезно, если с детьми смогут поговорить на вменяемом, не кринжовом детском языке, не как с дебилами, и без «Здравствуй, Бим!» вот без вот этого. А именно вот такой проект гордости за нашу страну, по которой можно всю жизнь путешествовать и не объехать. Можно, как Артемий Лебедев, все страны посетить с заездом на 5 минут. А можно изучать нашу страну. И краев, и мест медвежьих углов, прекраснейших, живописнейших, пленительных. Просто не счесть. Вот это будет такой проект «Тревел». Значит, подростковый сериал «Капитанская дочка». Я вам рассказывал про него. «Киона Россия-1». Евгений Ткачук в образе Емельяна Пугачева. И, в общем-то, много-много всего там внутри. «Фэнтези очарованные» выйдет на Кинопоиске о двух сестрах, которые, значит, путешествуют в волшебном мире. И будет еще одна экранизация к вопросу, да, возвращаясь об успешных русских экранизациях классики современной. Сергей Лукьяненко, «Рыцари 40 островов». Подростки, значит, вне зависимости от своей воли попадают все вместе в некий мир-симулякр. И там путешествуют, это будет тоже Винг. Тема ИИ, конечно, куда без нее. Ждем все больше и больше, потому что, значит, проект, название которого я забыл, с Епифанцевым, я вам рассказывал про полицейского в башке, у которого разговаривает условная Алиса, умная колонка. Потом Анну Николаевну мы помним, это как бы робот. Такой андроид, вот, а именно про ИИ будет комедия «Мой друг ИИ» называется, Ока совместно с Винком выпускает, значит, подросток пытается клеить девушку, ну, что может быть незатейливее. Сериал «Код человеческий», где писатель работает при помощи нейросетей, думаю, что таких немало, но на самом деле мы посмотрим. «Лида», научно-фантастический триллер, ну, судя по всему, по названию, так сказать, сети вот этой. И еще и Инга из этой же серии, Старт и СТС, выпускает. Там уже обыгрывается сюжет кибердеревни, где цифровая копия жены одного из персонажей захватила власть. Так вот, в этой и Инге нейросеть заменяет плохого мэра в русском городе. И посмотрим, что там будет происходить. Значит, исторических сериалов тоже будет много. Это тоже тренд. Я вам регулярно про них говорю и продолжаю. И каждый раз, как только я ухожу на паузу, возвращаюсь, очередной сериал или выходит. Вот сейчас «Охота на императора», да, последний фильм Алексея Пиманова в прокате. Или заявляется новый сериал. Ну, вот из последних рассказывал вам про Александра Первого, а только рассказал, еще и проект заявлен, посвященный Дмитрию Московскому, который, в общем-то, не так популярен, как Юрий Долгорукий, но, тем не менее, памятник стоит именно Долгорукому в Москве, а Дмитрий Московский, он же Донской, великий князь и святой, он, в общем-то, объединению княжества для этого сделал чуть ли не больше всех. Ну, помимо того, что победил еще Хана Мамая в Куликовской битве. Так вот, проект будет посвященный ему, выйдет в скором времени. Даниил Московский будет тоже. Значит, Даниил Александрович, если правильно, великий князь, родоначальник московской линии Рюриковичей. Вот, он тоже был канонизирован в 18 веке. Младший сын Александра Невского. Ему посвятят другой исторический проект. Он выйдет сразу на трех крупных платформах. ВГТРК «Смотрим», «Кинопоиск» и, соответственно, «Россия-1» канал. Он же «Смотрим», да? А вот, и выйдет еще Голицын. Знаете, наверное, эти бутылки с игристым. Вот, в общем-то, про виноделие, про то, как Лев Голицын выводил наше русское вино на мировой пьедестал. Какие еще исторические не только проекты смотреть в ближайшее время, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядь телевизор» на радио «Комсомольская правда».
24: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Сказана реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
4: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Значит, исторически были заявлены в презентации Ири, на которой рассказали о том, что нам смотреть в ближайший год. Короче, Югославия от создателей АГДР, понятно, что 90-е годы, бомбардировки американские, у вас еще нет демократии, тогда мы летим к вам, выпускает НТВ. Потом ретро-детектив «Чужой город» про бандитизм в Калининграде в годы Великой Отечественной. Потом «Держаться за землю», я вам рассказывал про него, это экранизация, опять современного автора. Ну, может быть, классиком его еще не считают, но, тем не менее, видного Сергея Самсонова, тот, который «Аномалия Камлаева», и тот, который «Держаться за землю». Этот сериал про двух братьев, которых раскалывает не только любовь, но и история. Опять Евгений Ткачук в главной роли. Смотрим, и «Россия-1» его покажут. События Донбасса 2014 года. Не 22-го, а именно тогда, когда все началось. Этнические чистки под названием АТО и так далее, и так далее, и так далее. Товарищ Зеленский, комедиант, который сказал, что русским он Донбасс не отдаст, а лучше его сожжет. К чему и привело. «Обитель» будет. Это не экранизация Прилепина, которую Велединский уже снимал, а это история монахов, которые живут под угледаром в блокированном Никольском монастыре. Вот это интересно. По сути, военная драма и историческая в одном флаконе. Сразу несколько, опять же, дистрибьюторов и Первый канал, а, соответственно, их сайт kino1tv.ru как отдельная платформа и Кион вместе выпускают. Короче, будет много документалок, будет много мокюментари, будет много мультиформатных проектов и про операторов-беспилотников, и про лишний вес, и про исчезающие... Кстати, прекрасная тема, мне очень нравится. Исчезающие древнерусские храмы и исчезнувшие монастыри. Восстановление их и невосстановление. Русская Атлантида называется. Про тактическую медицину в зоне СВО. В общем, много всего. Конкретно будем обсуждать с вами предметно, детально, уже ближе, давайте, к датам. Значит, что из нового? Я вам рассказал про Емца, я вам рассказал про тех, кто ушел от нас. Еще Зоя Бербер, звезда «Реальных пацанов», разводится. Ну уж, если говорить про различные около телевизионные и около кино новости, Никита Калагривый вдруг признался в шоу «Есть вопросики», что он гол как сокол. Это сложно представить. Вот. Он говорит, что иногда деньги занимает. Но я вот, например, не стесняюсь говорить, что я занимаю деньги. Ну, я стараюсь работать как могу, но иногда приходится, иногда бывают вот такие вот расходы. Но как Калагривый, который снимается там в 15, наверное, проектах в год, и в сказках, и не в сказках, и в видных, крупных проектах, в главных ролях, съемочный день, я думаю, у него стоит, ну, несколько сотен тысяч рублей одна смена. Ну, хорошо, если не несколько, ну, 150 точно одна смена, да, это один проект, там, даже если 10 смен 1,5 миллиона, а то и больше обычно бывает. Ну, как бы неожиданно вот такое вот признание сделал Никита. Может быть, немножечко он подливает маслица в огонь, так сказать, своей популярность. Из того, что возвращается, из того, кто возвращается, Невский, значит, продлили. Я вам рассказывал, что в 8-м сезоне, скорее всего, убьют одного из главных героев. Вот. Тем не менее, в 9-м сезоне уже с тарелкой. Это такая специальная, такой специальный киноартефакт, где пишется название проекта, все, кто в нем участвует, потом это разбивается, согласно киноритуалу, кусочки забирают себе. В 9-й части Васильев эту тарелку держит, то есть он будет в 9-м сезоне, несмотря на то, что его героя как бы прибили, да, мы помним. 3 месяца не было «Что, где, когда» в эфире. И дата премьеры нового сезона уже есть. 3 октября, суббота, 21:35. Можете смотреть «Что, где, когда», но пока еще неизвестно, какой будет формат. Мы помним, что крюк попытался Борис, ведущий, и нынешний шоураннер, и хозяин, по сути, этого шоу вместе со своей мамой, бенефициар, он попытался оживить игру и ввел так называемые тройки, то есть тасовалась команда знатоков, 3 постоянных члена, 3 из другой команды, такие миксы, такие игры, но как будто бы зрители не очень тепло этот проект приняли, вот, и о чем говорят и цифры смотрения, о чем говорят комментарии зрителей. Конечно, все-таки, как и английский чай, который в этом шоу пьют интеллект, все-таки ЧГК славился традициями и не экспериментами. Поэтому не исключено, что от них откажутся. Но пока что об этом молчок, и узнаем мы уже в эфире. Значит, тогда же, в начале октября 5-го, Алексей Маклаков вернется на экраны с комедийным сериалом «Нянька в погонах». Бывший он военный, значит, ну, некрасивый, здоровенный, но, так сказать, ё-моё, это порядками владеющий. Он устраивается на работу в семью бизнесмена. Тот отчаялся воспитать и обуздать 3 детей, и, в общем-то, нанимает вот этого Василия Валерьевича, который устанавливает военные порядки, жесткую дисциплину, устав и все-все-все дела. Можно смотреть это на СТС. Значит, «Битва моторов» у нас ТНТ готовит в прокате с 8 октября. Это приключенческий блокбастер, где 2 суперзвезды современного русского кино, Иван Янковский и Юра Борисов, играют 2, значит, энтузиастов автомобилестроения, Дмитрия Бондарева и Андрея Нагеля. Гоняют там на вот этих вот ретро-авто, которые мы могли до этого видеть только в кино. Вот тут их оживили, тут их привели в порядок, они вот на них гоняют. Так вот прям это все интересно. И как по-настоящему в кино. И я думаю, что потом на ТНТ. Кроме того, значит, «Пираты 21 века» уже можно смотреть на Рене. Это и «Винки». Это, значит, ну, вообще-то, по сути, не...

0: Многим полюбился, довольно тоже такой, ну, нехорошее слово кондовый, да, наверное? Костюмированный. Заменим слово кондовый не синонимом костюмированный. Ну, просто, чтобы похвалить. Сериал «История его служанки» – это наш уже и Бриджертоном ответ, и рассказу служанки ответ, и всем костюмированным драмам британским, американским ответ. Первая часть хорошо прошла на СТС. Вот, и теперь Иви Старт выкладывает вторую. Она будет идти по вторникам и пятницам. Всего 30 эпизодов, но я думаю, что это не специально снятый второй сезон, а это раздробленный, ну, вот как бы сериал на две части, как сейчас модно делать. Коллизия очень простая, хоть в «Пигмалионе», хоть где угодно это встречается. В разных пьесах совершенно девушка попадает в богатый дом. Она не нищая, но она дворянка из разорившейся семьи. Чтобы отработать долг, год вынуждена работать у молодого, естественно, красивого, но при этом мелохоличного по-онегински князя Шереметьева. Его играет Матвей Лыков, ее играет Милана Бру, восходящая звезда российского кино, актриса сирийского происхождения, папуня сириец, поэтому и фамилия такая, это не псевдоним, не Карина Кросс. Вот, и девушка, которая училась у Олега Павловича Табакова в его школе на последнем курсе, который выпускал мастер, одним из ее преподавателей был ученик Табакова Владимир Львович Машков, поэтому как бы нормально все с образованием у барышни, которая родилась, кстати, в Курске. И вот она играет одну из ролей в этом сериале, который очень хорошие цифры смотрения имел. Если интересно, продолжайте на, как я вам сказал уже, Иви и Старте. Ну и финальная на сегодня криминальная комедия выходит, где снова Владимир Вдовиченков. Как бы ни открещивался калининградский артист от, значит, бумера, от бригады, как бы он ни говорил, что, в общем-то, его можно в театре посмотреть, в Вахтангово, в «Ветер шумит в тополях» спектакле, в «Дяде Ване» он играет Астрова, но, тем не менее, шлейф мужика, вот этого брутального бандоса, он за ним тащится, и в эти проекты Владимир идти соглашается. Вот «Вор в загоне», почти что в законе, с Денисом Власенко и Вдовиченком выходит на ТНТ. Комедия с 5 октября. Психолог приезжает, это вот Власенко молодой, ну, естественно, психолог, нежный, такой рефлексирующий мальчик, субтильный, такой, который как бы спокойный и такой, который склонен к анализу, к диалогам, вдумчивым, к разборам. Вот, попадает на Байкал. Там, значит, его девушка живет, Елизавета Кононова играет, и есть ее папаша, мехпед, значит, Михаил Петрович. Его играет Вдовиченков. У персонажа тревожное расстройство, а еще он глава ОПГ. Па-па-па-па-ра-парам-парам-парам. Короче, весь букет, и обсудим на следующей недельке, поскольку еще успеем перед эфиром в программе «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это была, собственно, названная мной программа. С вами был Егор Арефьев. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: В это воскресенье на радио «Комсомольская правда» и в соцсетях радиомарафон «Дай 5». Подводим итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Участники школы отправляются в самые разные уголки России. Помогают природе и культуре, прокладывают экотропы, реставрируют книги, благоустраивают заповедные территории и объекты наследия. За 4 года 30

0: Один регион, 100 программ, более 800 волонтеров. А в юбилейном сезоне география выросла в 3,5 раза. От Мурманской области и Карелии до Байкала и Приморского края. Что движет людьми, которые год за годом проходят серьезный конкурс? Какие инсайты дает этот опыт? Какие удивительные открытия совершают ребята? Услышим в эфире и соцсетях радио «Комсомольская правда» в марафоне «Дай 5». В это воскресенье в 11:00 по Москве. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
1: Россия устранит любые военные угрозы своей безопасности по итогам специальной военной операции. Все поставленные задачи страна выполнит, а на освобожденных территориях восстановит мирную жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, это произойдет вопреки любым обстоятельствам и неспособности руководства Всемирной организации защитить собственный устав. Ранее дипломат отметил, что Москва ведет борьбу строго в рамках международного права ради защиты жителей Донбасса и Новороссии. Выступление и пресс-конференция Сергея Лаврова в Нью-Йорке вызвали небывалый интерес дипломатов и прессы. Сразу после речи в зале заседаний десятки зарубежных представителей выстроились в очередь, чтобы пожать российскому министру руку и лично поблагодарить нашу страну. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, позже в зале для брифингов собрался аншлаг из сотен репортеров, несмотря на выходной день и разбушевавшийся в американском мегаполисе шторм.
0: О происшествии.
1: В столичном районе Раменки рухнула трибуна со зрителями. Это произошло во время фестиваля «Вселенский карнавал огня», передают экстренные службы. Предварительно пострадал один человек. Спасатели выясняют причины обрушения.
0: Об энергетике.
1: Россия и Германия способны вновь запустить подорванный газопровод «Северный поток». О такой возможности заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, этому может способствовать партия «Альтернатива для Германии», которая борется за энергетический суверенитет страны.
0: О спорте.
1: Бывший министр спорта России Павел Колобков вошел в руководство ФИДЕ. На Генассамблее в Самарканде его избрали вице-президентом Международной шахматной федерации. Сам спортивный функционер назвал итоги голосования признанием российских заслуг и подчеркнул, что мировые шахматы не могут развиваться без нашей страны. Ранее новым президентом организации стал представитель Казахстана Тимур Турлов.
0: Обо всем.
1: В Неаполе возродят редкую оперу Гаэтана Доницетти о сибирских ссыльных. Постановку с участием российских певцов покажут ровно через 200 лет после ее создания. Об этом рассказал худрук Петербургского музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело. По словам дирижера, после итальянской премьеры спектакль увидят зрители в Москве, Петербурге и других городах мира. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
2: О, да, собрались. Набираем 8-800-200-97-02. Итак, пока на полях Генеральной Ассамблеи ООН все-таки идут какие-то здравомыслящие мысли от министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, да, в отличие от зиц-председателя из Франции, мы с вами обсудим уже не политику, к ним мы обязательно вернемся, на информационной станции иначе не бывает. А вот какое дело, друзья мои. Плач в жилетку как услуга. Я с этим сталкивалась. Клянусь, у меня было 3 подхода. Не то, что я звонила кому-то и пыталась плакать в жилетку за деньги, а сначала я увидела объявление на... Я не буду их рекламировать. Вот. Пусть они сначала как бы договариваются. Да? Увидела объявление, мол, выслушаю вас за деньги. Думаю, ерунда какая-то. Потом увидела много объявлений. И так уже присмотрелась. Просто чисто журналистский интерес был. А сейчас это вышло, так сказать, на неплохую орбиту. В последнее время все большую и большую популярность набирает платная услуга. Теперь это называют нытинг. Человек платит найденному в сети незнакомцу за возможность пожаловаться и не получить навязчивые советы. То есть тот, кто его не осуждает, тот, кто его слушает, ну, поддерживает просто. Это тоже, наверное, ведь умеет. Ценник на эту услугу, на нытинг, небрежное название, на мой взгляд, варьируется от 500 за несколько минут телефонного разговора, ну, или там 30 минут переписки, до 5000. Да, а может и до 10 тысяч, смотря как слушают за полный час страданий. На различных платформах объявлений таких много, и цен тоже много разных. Итак, кому жалуетесь вы, друзья мои? Есть, конечно, люди, они существуют, которые все держат в себе, но это настолько вредно для здоровья, что можно, конечно же, как говорится, выйти. Куда? Не буду продолжать, потому что нарушу кое-какие законы. Так вот, друзья мои, кому жалуетесь вы? У кого вы ищете поддержки? Может быть, не у кого. Может, вы грушу колотите, посуду бьете. Я однажды била посуду. Это специально была услуга, аттракцион у нас на Всероссийской выставке народного хозяйства. Такой за деньги можно брать и колотить. Боже, какая это прелесть. Вы пока набирайте. Собираемся. Набирайте. 8-800-200-9702. Бить посуду – это прелесть просто. Итак, родным вы жалуетесь. А если родные, ну, не готовы сейчас вас поддерживать, они же тоже люди. Друзья, может быть, вы к психологу обращаетесь. Не жалуюсь, все держу в себе. Такое тоже можно. Тогда почему, как вы справляетесь? Это же все равно где-то выход находит. Или отличный такой вариант, как предложение сейчас прозвучит, но, мне кажется, его могут и не выбрать. Мне не на что жаловаться. Мне кажется, это очень звучит козырно. Друзья мои, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Иногда кажется, что деньги лежат под ногами, а мы их не видим. Я вот думаю, что у меня бы рука не поднялась попросить деньги за то, что мне кто-то пожаловался. А если там что-то серьезное? Я не знаю, честно. Честно, не знаю. Но, может быть, я просто наивная? И не надо вот так вот. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте. Кому жалуетесь?
3: В былые годы, когда что-то допекало, я просто вставал перед зеркалом, морщил рожи, орал и так далее. И жаловался сам себе. И очень хорошо помогало.
2: А сейчас как?
3: А сейчас все хорошо. Не на что жаловаться.
2: Смешно. А на вообще вы осуждаете людей, которые вам, например, звонят и говорят... Серег, слушай, тут такое дело, можешь выслушать?
3: Мария, мне никто не звонит, только потому, что я работаю в такси 16 лет, выслушиваюсь прямо здесь, в машине. И даю рекомендации, даю советы и так далее.
2: И вам за это платят, получается, так или иначе, за проезд. Ну, я так это условно. Нет, я, конечно, понимаю. Вообще, конечно, это тоже ведь вариант. Спасибо вам, во-первых, Сергей, что напомнили и вообще дозвонились и высказались. Мы же... русские люди, нас медом не кормит, дай в поезде, да, в поезде рассказать про свою житуху, потому что больше не увидишь этого человека. Вон, Катерина меня поддержит, да, Кать? Звукорежиссер, благодаря которому вы все это слышите. Если бы не она может меня отключить. Вы думаете, я главная? Нет. Это раз. А еще, конечно, таксисту. Таксисту мы рассказываем. Вот еще в чем дело. 8-800-200-9702. Александр из Новосибирска, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Кому вы жалуетесь?
4: Можно вам пожелание небольшое?
2: Давайте.
4: Вы знаете, вам надо обязательно родить девочку, дочку, и вам будет полное счастье тогда.
2: То есть только при таком раскладе я стану счастливой женщиной? А с двумя сыновьями нет шансов у меня. Я вас поняла, спасибо. Ай, муж, надеюсь, сейчас слушает и едет за мной на работу. Все, хорошо, что хорошо заканчивается. Посмеялись. К делу, товарищи. У нас серьезная тема. Олег из Москвы, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я вообще не понимаю постановку вопроса.
2: Давайте всегда я вам разжую, Олег. Ну как не понимаете?
5: Не надо. Нет, до этого всегда были друзья.
2: Так.
5: И бутылочка водки.
2: Так.
5: Все.
2: Смотрите, смотрите, вот, вообще огонь, огнище просто. А, кстати, злоупотребление алкоголем вредит здоровью. Смотрите.
5: Не злоупотребление.
2: Это я должна сказать,
5: целью.
2: Это я должна сказать. Погодите. У меня дальше, развиваем тему с вами. А, вообще это огнище, вот так вот собраться, посидеть, все классно. А потом люди женятся, у людей дети, и собраться некогда. Ну, некогда. Вот...
5: Значит, у вас нет проблем. Значит, идти к какому-то чужому дядьке вот, или тетке есть время.
2: А я позвоню, а не идти, не идти. Я позвоню и заплачу денег. Вот что. Ну, чего вы сразу идти к чужому дядьке, тетке? Что вы меня в угол загоняете? Я же с вами дискутирую.
5: Ну, тогда я в ваш угол подкину до дров. Когда-то книженцию читал, значит, в поезде с незнакомцем иногда поделиться мыслями проще, чем со знакомым человеком. Ну, смотря как
2: Вы согласитесь с этим? Соглашаетесь с этим?
5: Иногда. Есть вещи, которые даже другу не расскажешь.
2: А бывало так, что в поезде такой...
5: Ну, в поезде, наверное, нет. А так-то, может, и да.
2: Здорово. Вот сейчас вас же никто не знает. Можете прямо сейчас... что-нибудь рассказать.
5: Но я хочу обратить ваше внимание. Значит, звонить все-таки кому-то незнакомому по телефону за деньги, это очень грустно, во-первых. Это значит, что у вас все-таки друзей-то нет.
2: А вы знаете, с чем я вчера, господи, почему я говорю вчера, с чем я тут на днях не столкнулся, о чем я подумала? Вот поддержать товарища, не обязательно лучшего друга, это святое дело. Мне кажется, это какой-то, ну, это в порядке вещей, честь по чести. Но мы же все разные люди. Иногда сидишь, просто слушаешь и думаешь, так, у меня же хлеба дома нет. И также думают, кто к кому ты жалуешься. Так может, за это деньги справедливее платить?
5: А за деньги чувака, который сидит, он думает о чем-то другом. Ну, когда же ты не заплатишь? Все, а?
2: Разум. Бывают искренние специалисты. Спасибо вам большое за мнение. Нет, ну, правда, спасибо. Хорошо поболтали, хорошо поговорили. Друзья мои, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Из Перми на звонок. Ника, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хочу вас поблагодарить. У вас очень хорошая передача, и который вы вопрос подняли, это... в наше время сейчас очень актуально, потому что если ты не пожалуешься, если ты не пойдешь просто поделиться кому-то, человеку очень плохо. Но все же к радости, может быть, у меня не идет, что мне некому жаловаться. То есть не на что жаловаться.
2: У вас все
6: но
2: в порядке, Ника?
6: Многие очень мне вот все в
2: это,
6: говорят.
2: В это же, правда, не верится. Ника, слушайте, ну у меня столько вопросов возникло. Скажите мне, пожалуйста, в это просто не верится. Вам не на что жаловаться?
6: Нет, есть на что жаловаться, но я не жалуюсь, чтобы мне что-то там переделать. Я просто сама думаю, решаю эту задачу. Вот что. Но мне очень многие жалуются.
2: И как вам? И нормально? Вы бы за это могли брать
6: нормально.
2: Деньги? А могли
6: Все-таки
2: бы за это брать деньги?
6: Начинаю говорить как психолог, ага. Разбирая, что лучше, как лучше. И человеку, если это очень помогает, это, знаете, как бальзам на душу тебе.
2: Ух ты, интересно. Спасибо вам большое, Ника, спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Камышин на связи. У нас никогда не звонили из Камышина. Оксана, здравствуйте. Вы первая из Камышина, да, в эфире у меня тут. Это круто.
7: Волгоградская область. Да нет, я просто хотела сказать, что я не помню это. Не знаю, кому позвонить. И, в общем, 700 человек остались без работы.
2: Так. Это... Сейчас вы жалуетесь.
7: Фабрика встала.
2: Сейчас вы жалуетесь мне,
7: да,
2: правильно?
7: Сейчас.
2: Так. А какая фабрика?
7: Да.
2: В Камышине?
7: Да, текстильная фабрика встала.
2: Ничего себе.
7: Вообще, в общем. 700 человек остались без работы. Как так вот?
2: Я не знаю. Я в шоке.
7: И все говорят, что все хорошо.
2: Нет, все. Когда 700 человек без работы, это дело, по-моему, не только городской администрации, это дело какой-то областной, я бы уже сказала, администрации. У нас же самая низкая безработица получается. Дайте мне обратно человека.
7: Пойдем все на этот, да, сейчас пойдем все на биржу труда, туда-сюда,
2: Товарищи,
7: ну, в магнит пойдем работать.
2: Хоть что-то, вы знаете, хоть что-то. Во-первых, никакого труда стесняться не надо. Я всегда сама с собой так разговариваю, когда уж совсем думаю, точно меня погонит поганой метлой. Спасибо вам большое. Я желаю, конечно, чтобы все закончилось хорошо. Выше нос. 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших звонков. Сейчас хорошие, надеюсь, новости. Ну, как точно, что свежие, да, потому что других мы не держим на радио «Комсомольская правда». А затем вернемся к опросу.
0: Вопрос дня.
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Кому жалуетесь вы? Потому что за нытинг начали брать деньги. То есть вы переводите там 500 рублей, вас полчаса слушают, не осуждают. Даже, я даже ради интереса комментарии читала на этом сайте, где продают вещи БУ. И там столько дифирамбов некоторым. Вот, прочитаю, что вы мне пишете. Не ной, Маша, рожай. Я поняла, это вот запустил, так сказать, как это, челлендж, да? Наш слушатель дозвонился, сказал, девочка, ну, по заказу. Придется, наверное. Дожили, деньги уже из воздуха буквально делаем, пишет Юра Гаврилов. В поезде опасно вступать в беседы. Всегда жаловалась подруге, но уже долгое время веду дневник и жалуюсь сама себе. Как-то грустно. Я с Алисой общаюсь, пишет Юрий. Юрий, а я ее игнорирую. С тех пор, как у нее нет ответа на вопрос, чей Крым, я называю ее идиоткой. Она обижается. Вы спросите у нее. Спросите. Вот прям вот так, как я сказала. Так, прекрасные воспоминания о плацкартных вагонах. Пойдешь, пригласят, чаем угостимся. Так, дожили, пишет Иван Иванович. Тема, кому вы ноете, а толку? Проблему надо решать и не ныть. Нет, секундочку, Иван Иванович. Сначала нужно в себя прийти, послушать совет, а потом уже проблему решать. А потому что можно таких дров наломать, когда ты в расстроенных чувствах. Вспомнил анекдот. Так, но анекдот у нас уже не по теме. Давайте принимать звонки. 8 800 200 ровно 9702. Белгород. Татьяна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Слушаю вас. Кому вы жалуетесь?
12: Да я так никому не жалуюсь.
2: Как
12: прихожу
2: так?
12: В церковь.
2: А,
12: и
2: во.
12: Исповедуюсь. И все.
2: И прям легче становится. А подождите, а батюшка, он вам советы дает или просто говорит, как искупить, искупление какое-то назначает?
12: Советы, бывает, дает. Я же его не знаю, он меня не знает. Так же легче тоже.
2: Ну как же это? Подождите, вы если в православии, то есть он вас все равно видит перед тем, как вы поклон начинаете совершать? Это же не как в католичестве. Так. Алло.
12: Да.
2: Куда вы удалились? То есть надо идти в церковь, и станет легче, правильно? В храм?
12: Легче,
2: к батюшке.
12: Конечно.
2: Спасибо вам большое за совет. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Константин на связи. Крым, да. Да, из Крыма, да. Слушаю.
13: Крым наш, Крым Россия.
2: Это я знаю, да. Точно, 100%.
13: Да, ну, вы же там говорили.
2: Это я Алису угадали, говорила, нельзя, она
13: Алиса,
2: не дает. Алиса,
13: да. Я слышу тоже, ага. Константин тоже. Значит, вот хотел вам, там три маленьких вопроса, а вот сейчас вспомнил про церковь. Я в этом году ездил в Воркуту хоронить человека. И, значит, мне надо было 1 апреля вернуться. В общем, я 13-го вместо этого, у меня 4 кадровички, я на железной дороге работаю в Крымской. 4 кадровички, говорю, ты, сука, будешь уволен, все.
2: Так, тихо, что за слова? Ой,
13: извиняюсь, полегче. Да. Но именно там была клеща. Короче, я приезжаю, они уволены, я остался, я хотел сам уволиться. Как перемолился, там знаменитость в Воркуте, отец Рафаил такой, если кто в Воркуте будет, приезжайте.
2: То есть вы пошли и попросили Господа Бога, и все у вас стало хорошо. Не то, что вы о чем-то плохом для других просили, а о хорошем для себя.
13: Чего? Значит, в Крыму у меня деятельность на пляже. Санапы прошлое лето, ну, у них там загрязнения, они у нас стали. Они стали меня щемить, гулять. В общем, я все думал, что же наделать, ничего не сделал. А в этом месте, как нигде по Крыму не было, прошло сильнейшее торнадо, и именно то место, о котором я думал. Ну, пакость, не пакость, а именно то место, значит, смерть, там все им пополнило мало, двух женщин и одну собаку улетела.
2: Ой, все, какие страсти, ужасы. Ну, все, главное, что все хорошо у вас закончится. Спасибо вам большое. Друзья, так, дисклеймер, плохие слова забываем, хорошие вспоминаем и набираем. 8 800 200 ровно 9702. С Тула на связи. Валентина, здравствуйте. Слушаю вас, кому жалуетесь?
14: Хорошая тема. Сказал, тем облегчил душу.
2: Так.
14: Да, действительно, бывает такое. Сразу облегчение человек испытывает. Но нужно, чтобы еще было вслед за этим действие какое-то. Или именно совет, который помог бы. Конкретно. Вот данная такая проблема всеобщая. Бурые медведи выходят к людям.
2: Угу.
14: Столкновение... Каждый день слышим последнее время. Да. Это трогает, это просто настолько тяжело это слушать, вы знаете. Ну, а конкретика какая? Отогнали или, извините, трагически закончил свою жизнь? Медведь или человек? В первую очередь человек.
2: Да.
14: Ну, что нужно сделать? Неужели не сделать?
2: Не-не-не, стоп. Делается. Вот смотрите, вот мы здесь как узел, в который стекаются все новости. Про медведя не спорю, каждый божий день. Сейчас они уже, сейчас холодать начнет, и в спячку идут. Пока не опустится температура, не уйдут. Им надо нагуливаться. К чему я веду? Конечно, делается. Не во всех регионах одинаково, но мы это видим. Но это, конечно, ужасно, я вас понимаю, когда, вот особенно когда, ой, он ко мне на дачу зашел, в теплицу. Я думаю, Господи, помилуй.
14: Будьте добры, одну минуту еще вас
2: Конечно,
14: внимание.
2: Конечно.
14: Одной из причин люди умные, ученые называют первое и, пожалуй, главное, и вторая тоже также одна из главных. Недостаток еды, не урожай орехов, ягод.
2: Ну а что мы можем?
14: Нет, на что мы можем? Если благотворители, обычные люди сбросятся, извините за такое выражение, и отвезти им несколько фур подальше от населенных пунктов, чтобы они наелись, 30% набрали от своего веса и улеглись в спячку. Ученый говорит, в конце ноября, в начале декабря.
2: Все, мы поняли. Все, я услышала. Во-первых, я уверена, я не одна услышала. Как минимум в этом сезоне, я думаю, этого не случится. А вот вообще, как говорится, идею вы подали. И спасибо вам большое. Я честно скажу, я не знаю, возможно, так поступать или нет, но если вы слышали это в исполнении ученых, то я вам верю. У меня нет повода не доверять. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Геннадий, давайте не уходить от темы. Кому жалуетесь вы, Геннадий?
15: Я жалуюсь вашей коллеге Олесе Крупаниной. Есть прекрасная передача «Накипело», специально посвященная этому вопросу. Прекрасная. И что интересно, обсуждается это все в открытом эфире. И похоже, что администрация города иногда к этому прислушивается.
2: Ого! Вот, коллеги, привет! Я передаю с большой благодарностью.
15: Я хочу сказать, я к вам позвоню, по-моему, в одну из ваших прошлых передач перед выборами.
2: Так.
15: И там дал свой наказ по поводу иноагентов, чтобы...
2: Помню,
15: решал суд, а не Минюст.
2: Помню, прекрасно.
15: Я хотел узнать, передан ли этот наказ, или это просто...
2: А он в эфире прозвучало, это в эфире прозвучало. Что значит, забылось?
15: В эфире, да,
2: я
15: в эфире,
2: сегодня
15: да.
2: помню, спустя сколько дней уже, и помню. А вы имеете в виду, что мы все это передали, такая вот дума только формируется. Нет, мы не передали. Опрос дня этого высказывания, это ну, не передача, так, такого обещания мы не даем. Спасибо большое. Друзья мои, ну а прямо сейчас, уже традиционно...
8: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
2: Итак, все коротко, со вкусом и, главное, с большим намеком. Песня сегодня посвящается Джигану, который так или иначе, знаете, нет дыма без огня. Поэтому Джигану мы посвящаем и всем мужикам-абьюзерам, if you know what I mean. Те, которые, соответственно, тебя юзают, да, вот по-другому не скажешь. Конечно, я говорю про психологическое насилие. Замечательная певица-исполнительница Валерия, не обижай меня.

0: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Мухин о поведении президента США на Генассамблее ООН.
3: Я не увидел особенных различий в выступлении Трампа перед сторонниками в какой-нибудь Оклахоме, перед республиканским съездом и на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп везде уже чувствует себя как дома, и, соответственно, я удивился, что он там, я не знаю, не почесался где-нибудь, либо что-нибудь такое не сделал, что он обычно делает, не станцевал. Я думаю, что Трамп очень хорошо освоился в роли президента Соединенных Штатов, и покидать эту должность в том или ином виде он сейчас на самом деле не способен. Но эта проблема не наша. Это проблема Соединенных Штатов и их европейских союзников.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Луг, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
0: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89, юань 12,65.
5: о погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
6: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
6: Доклинические испытания мРНК-вакцины против сезонного гриппа планируют начать в 2027 году. Они пройдут в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Речь идет об мРНК-вакцине против сезонного гриппа А, в частности, подтипа H1N1 и гриппа Б. За первые 7 месяцев этого года онлайн-продажи лекарств выросли на 22% в деньгах и всего на 2% в упаковках. Это гораздо меньше, чем годом ранее. В офлайн рознице натуральные продажи сокращаются уже несколько лет. Практически единственным драйвером торговли для аптечного сектора остаются аналоги препаратов Оземпик и Мунджара, продажи которых в онлайне выросли почти в 2,5 раза, а в офлайне на 60% год к году. ВОЗ называет обнадеживающей ситуацию с лихорадкой Эбола в Конго. Испытание вакцин должно начаться в ближайшие недели, рассказал генсек Всемирной организации здравоохранения. Но он предупредил, что эпидемия продолжает распространяться и убивать. В Конго количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола превысило 3500, заболевших более 7000. Смертность составляет 48,4%. Вспышка Эбола началась 15 мая. Она стала второй по смертоносности за всю историю наблюдения этого заболевания в Африке. Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, которые вводят новый диагноз с таким названием. Согласно разработкам, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни. При этом в России продолжает увеличиваться число людей, страдающих от ожирения. Страна вошла в топ-10 по этому показателю.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
6: Ну, наверное, многие из нас сталкивались в своей жизни хоть раз с болью в плече, и часто мы думаем, что это пройдет само. Но бывает так, что дело может оказаться серьезнее, чем кажется. Это может быть и артроз, и артрит, и неврит плечевого нерва, и так далее, и так далее. Какие болевые ощущения в плече и в суставе должны насторожить? Проявлением каких болезней они могут стать? В каких случаях без операции не обойтись? И чем вообще мы сами портим наши суставы? Вот обо всем этом и не только мы будем говорить сегодня с моим гостем, врачом-травматологом, ортопедом, кандидатом медицинских наук Тимофеем Скипенко. Самые распространенные проблемы с плечевым суставом, с чем все-таки чаще приходят пациенты?
7: Разделим легкие и средней тяжести повреждения и тяжелые. Да? К легким и средней тяжести повреждениям, конечно, речь идет о спортивных нагрузках. Это растяжение, это ушибы, повреждения частичные, тендиниты, сухожилий в плечевом суставе. Достаточно распространенная история. И также тяжелые повреждения. Это уже, конечно же, разрывы, отрывы, переломы.
6: Получается, какая-то большая часть связана с профессиональной деятельностью или спортивной, да, или как следствие травмы. А есть ли какие-то заболевания, например, которые могут возникать уже в силу возраста?
7: Да, конечно. В основном это артрозы плечевого сустава. Здесь это связано уже с возрастными дегенеративными изменениями хряща сустава. В связи с этим возникает последующий наличие ограничения движений в этом суставе, скованность.
6: А я вот у вас как раз хотела спросить про артроз плечевого сустава и еще и про артрит. Это правда, что их можно спутать? Чем они отличаются?
7: Сейчас термин этот объединили, называется остеоартрит. Это касается всех суставов. Артриты возникают в патологии чаще всего при системных заболеваниях, такие, к примеру, как ревматоидный артрит. Все ревматические патологии, которые у нас связаны с именно артритами, да? Но так как артроз не может быть также без воспаления, артрит – это воспаление. И артроз не может протекать без тоже воспалительного процесса. Поэтому термин в настоящий момент объединили.
6: А какие вот предпосылки, чтобы пойти к врачу? Что должно забеспокоить? В течение какого времени?
7: Если какая-то произошла травма, если у нас не стихает острое состояние или же подвижность сустава у нас ограничена, да, то, конечно же, мы сразу обращаемся там в травмпункт или больницу. Если серьезная острая патология, мы исключаем перелом. Дальше мы смотрим патологию связочно-капсульного аппарата. Это уже можно делать в отсроченном периоде. Это не требует такой прям срочности, остроты. Мы проводим первичную диагностику, самая простая. Это у нас УЗИ. Второй метод – детальный, максимально информативный. Это же, конечно, МРТ. Также дополнительно мы иногда назначаем, когда мы подозреваем, вот, ну, без причины какой-то у нас может возникнуть патология в плечевом суставе. Как раз это вот эта группа тех самых системных заболеваний при ревматоидном артрите. Там назначаются определенные анализы. По анализам мы спокойно можем определить ту или иную патологию, при которой возникает суставной синдром, так называемый.
6: А какие заболевания, связанные с плечевым суставом, прогрессирующие? Ну, скажем так, какие заболевания вообще не лечить нельзя?
7: Здесь мы четко определяем, есть ли патология у нас связана с просто воспалением или там тендиниты, как я сказал, да, капсулит, тендиниты. Тогда пациентов, которые длительно терпят эту ситуацию, откладывают, возникает вот процесс вот этого хронического воспаления. И потом вывести из этого процесса достаточно бывает тяжеловато. Глобально ничем не чревато, просто качество жизни снижается у пациента, и человек не может полноценно хорошо функционировать, если речь идет о какой-то патологии в виде вывихах сустава. Это серьезная история. Нецелесообразно самостоятельно вправлять плечевой сустав без врача, насильно вправляя, без наркоза, без, соответственно, обезболивания, без расслабления мышц, рискуем тем, что мы можем получить другие тяжелые усугубления патологии.
6: А есть какие-то заболевания, например, которые сложнее всего лечатся или после которых сложнее всего проходит реабилитация?
7: Основная группа, вот, которую я сказал, это у нас получается комплекс, когда повреждаются вывихи, да, также переломы вывихи есть. В целом, глобально, это группа, которая тяжелая для восстановления, и период будет долгий и такой мучительный, может быть, частично. Да? Все поправимо, но будет занимать более длительное время. Особенно тогда, когда мы не обращаемся к специалисту вовремя. Потому что когда мы это не делаем, тогда последствия по восстановлению, они у нас растягиваются.
6: А когда вот без операции не обойтись? Когда, например, показано протезирование сустава?
7: Здесь основная группа патологий, с которой мы сталкиваемся для хирургии, это у нас полные разрывы, отрывы сухожилий, или это вывихи с повреждением суставной губы, глинодальной впадины, или же все переломы. И в том числе тот вопрос, который вы задали по поводу замены сустава, это омартроз крайней стадии. Если речь идет о каких-то неполных и частичных повреждениях, конечно же, мы рассматриваем вариант консервативного лечения.
6: А вот в начальной стадии, например, если вовремя все это уловить, на снимках все видно, большую часть в лечении составляют неоперационные способы. Физиотерапия, инъекции, гормонотерапия. Помогают ли мази? Как еще лечатся, кроме операций?
7: Мази помогают, просто речь идет о том, что они лечат какую-то там легкую степень просто каких-то изменений, там, ну, ушиб какой-то небольшой, может быть, там, небольшое растяжение, да. Просто их надо часто мазать, 2-3 раза в день, тогда это может, ну, небольшим эффектом, в принципе, обладает. Также мы применяем тейпирование, пластыречки разноцветные, они бывают такие, иногда прям стильные, красивые. Они проклеиваются по ходу сухожилий и мышц, тем самым перенося нагрузку в местах крепления. Получается, они как бы поверхностно дополняют да, сухожилия и мышцу на себя берут эту нагрузку, снимая как бы и тактильно через кожу, и получается функционально, да. Понятно, что это на какой-то небольшой промежуток времени, обычно это там 3-5 дней, а их хватает по там функционалу, потом их надо перекладывать. Но они тоже очень хорошо активно применяются при каких-то там небольших повреждениях, воспалительных процессах. Со спортсменов эта ситуация пошла, потому что там быстро надо было что-то восстановить и вернуть даже иногда в моменте к спортивной активности спортсмена.
6: А вот физиотерапия с плечом. Есть какая-то физиотерапия, которая что-то тебе восстановит, нарастит, улучшит?
7: Весь комплекс физиотерапевтических аппаратных методик, за них отвечают физиотерапевты. Мы их назначаем курсом. Они идут у нас в комплексе лечения. Как раз очень неплохо помогает ударно-волновая терапия. Большую часть патологий, которые не требуют операции, используем этот метод. Также в основном это у нас получается лазер, магнит и фонофорез. И очень актуально для плечевого сустава. Здесь идет речь о полноценной хорошей реабилитации. Правильные упражнения, определенные тренировки в определенном режиме, постепенно, плавно восстанавливая функцию. Эти все методы, они очень хорошо работают. Но опять же, иногда бывает так, что мы пробуем какой-то более эффективный, какой-то менее эффективный. Иногда в комбинации что-то идет. Тут надо конкретно каждого пациента рассматривать по отдельности.
6: Спасибо вам большое. Мы сегодня говорили о боли в плече, с чем это может быть связано, чем может быть опасно, как нам беречь свои суставы. Моим гостем был врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко.
5: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
8: Выкрути эмоции на максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У нас города-побратимы, а у англичан посестримы.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самый... Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
6: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
11: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
6: Облысение – проблема, которая затрагивает миллионы людей по всему миру. Потеря волос может негативно сказываться не только на внешнем виде, но и на самооценке, вызывая стресс и неуверенность в себе. По статистике, к 50 годам 50% мужчин сталкиваются с проблемой облысения. Поэтому неудивительно, что пересадка волос – это весьма популярная процедура в 21 веке, а чистая прибыль этой индустрии оценивается чуть ли не в 10 миллиардов долларов. Заглянем в историю вопроса. Отправная точка современной трансплантологии волос считается 1952 год. Нью-йоркский врач Норман Орентрейх впервые научно обосновал принцип, который до сих пор лежит в основе любой пересадки. Волосяные фолликулы из затылочной зоны генетически устойчивы к действию мужских половых гормонов. При переносе в другое место они сохраняют эту устойчивость, помнят, откуда родом, и продолжают расти там, куда их перенесли. Этот принцип получил название донорской доминантности. Техника Орентрейха по нынешним меркам выглядит грубо. Из затылка высверливались цилиндрические кусочки кожи с волосами, так называемые панч-графты. Их вставляли в аналогичное отверстие в зоне облысения. Волосы росли кустиками, заметными группами посреди лысой кожи. Явление даже получило насмешливое прозвище «кукурузное поле». Но главное было сделано. Впервые было доказано, что пересаженные волосы вообще могут прижиться и расти постоянно. Все последующее развитие метода решало одну задачу – как сделать результат максимально естественным. В 80-е и 90-е годы прошлого века в практику вошел другой метод – ФУТ. Трансплантация фолликулярными объединениями. Из затылочной зоны скальпелем вырезается полоска кожи шириной 1-1,5 см и длиной 15-25 см. Рана зашивается. Полоску передают бригаде ассистентов, которые под микроскопом нарезают ее на мельчайшие фрагменты. Фолликулярные объединения по одному 4 волоса. Получившие графты высаживают в зону облысения через предварительно сделанные разрезы. Прорыв был очевиден. Вместо грубых кустиков появились небольшие натуральные группы волос, которые при правильном распределении создавали убедительную иллюзию густоты. Именно с метода ФУТ началась эра пересадки волос, которую действительно было трудно отличить от естественных. Принципиальный недостаток остался один. На затылке навсегда остается горизонтальный линейный рубец. При коротких стрижках он хорошо заметен. Сама процедура травматична, заживление долгое, ограничения в послеоперационном периоде существенные. Именно это подтолкнуло хирургов к поиску способа, при котором кожу вовсе не нужно разрезать. И в начале 2000-х годов появляется метод ФУЕ – это точечное извлечение фолликулярных объединений без разреза. Фолликулы извлекаются точечными проколами. После заживления на коже остаются лишь мельчайшие точки, невидимые даже при очень короткой стрижке. Линейного рубца нет. Донорскую зону теоретически можно использовать повторно. ФУЕ быстро завоевывает рынок. Сегодня, по данным Международного общества специалистов по трансплантации волос, это самый распространенный метод в мире. В России трансплантация волос начала развиваться позднее, чем на Западе. До начала 2000-х пересадка оставалась редкой и малодоступной процедурой. Преимущественно в прежнем формате – ФУТ, в немногочисленных специализированных клиниках. А ФУЕ, более современный, новый метод, пришел в Россию в середине 2000-х и быстро стал доминирующим. Вслед за мировой тенденцией по тем же причинам – скорость и коммерческая эффективность.
11: Говорит, что...
6: В профессиональных сообществах психологов обсуждают два законопроекта, которые потенциально могут стать основой закона о психологической деятельности в России. Ни один еще не принят. Дело в том, что такая помощь в стране до сих пор остается нерегулируемой сферой. Любой человек формально может назвать себя психологом и работать с клиентами без профильного образования, профессиональных стандартов и ответственности. Можно ли изменить ситуацию, разбирался Юрий Кораблев.
12: В России вновь заговорили о разработке закона, который будет регулировать деятельность психологов. Подобный документ пытаются создать в нашей стране уже 12 лет подряд. За это время было разработано 4 версии законопроекта, но ни один из них до рассмотрения так и не дошел. По словам авторов инициативы, документ должен выработать четкие формулировки и урегулировать разногласия в психологическом сообществе. В частности, необходимо определить само понятие психолога, уровень образования, которым он должен обладать. Последняя версия законопроекта, выдвинутая на публичное обсуждение в феврале этого года, также разделяла понятия «помощь» и «услуга», прорабатывала вопрос оказания психологической помощи несовершеннолетним и многое другое. По словам экспертов, необходимость такого закона назрела давно, особенно с учетом растущего количества лжеспециалистов без образования, которые могут не помочь, а наоборот нанести вред людям, заявила радио «Комсомольская правда» психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.
13: Безусловно, регулировать надо. Обязательно. И не только разделяя психологов от непсихологов, но и поняв, что это за психолог. Потому что с появлением дистанционного обучения, с появлением трехмесячных, четырехмесячных курсов, после чего человек считает, что он психолог, требует просто урегулирования этого процесса и итога. Закон нужен обязательно.
12: Однако все варианты законопроекта получали и солидную долю критики. Так, версия документа от начала этого года пыталась сочетать несочетаемое. Например, психолог по закону о защите прав потребителей не мог отказать клиенту в оказании помощи. Но в то же время в документе было прописано право психолога отказаться от договора в одностороннем порядке, если к нему пришел человек с признаками шизофрении, и его необходимо направить к психиатру. Все это создает правовые коллизии, которые мешают принять закон. Поэтому в начале июня Совет по правам человека пригласил представителей власти и экспертов для обсуждения перспектив регулирования рынка психологических услуг. Профессиональное сообщество поддержало такой формат, ведь написание закона, регулирующего деятельность психологов, невозможно без участия этих самых психологов, отметила Людмила Полянова.
13: Я поняла одну проблему, которую чиновники никак не могут услышать и понять. Не придумают чиновники хороший закон, в первую очередь, благодаря тому, что они не в курсе той работы, которой занимаются психологи. Надо привлечь представителей общественных профессиональных организаций. Например, я являюсь президентом Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии. Наша организация межрегиональная. Во всех регионах страны есть региональное отделение. У нас УСТ.

0: Лев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Хронический недосып и одиночество быстрее всего разрушают память в зрелом возрасте. Чтобы сохранить ясность ума, человеку необходимы стабильный 7-часовой сон, ежедневные прогулки и постоянное живое общение. Об этом заявляют неврологи. Они подчеркивают, что во время ночного отдыха мозг очищается от токсинов, а регулярные разговоры с людьми заставляют нервную систему активнее работать. Горячая ванна избавляет от депрессии. Эффект оказывается даже лучше, чем регулярные тренировки. Это показало исследование. Ученые сравнили две группы людей с диагностированной депрессией. Одни дважды в неделю занимались аэробными упражнениями, другие принимали горячие ванны, примерно 40 градусов. Через 8 недель симптомы депрессии уменьшились в обеих группах, но у участников, принимавших ванны, улучшение по клинической шкале было примерно вдвое больше. Одна из возможных причин – влияние нагревания на терморегуляцию, сон и циркадные ритмы. После горячей ванны тело активно отдает тепло, а этот процесс может помогать синхронизировать внутренние часы. Так что, если нужно снять стресс, эксперты рекомендуют вместо вечерней тренировки 20-30 минут спокойно полежать в теплой ванне, отложив телефон. Но если нет никаких противопоказаний. Использование кнопочного телефона раз в неделю может улучшить память, концентрацию и помочь появлению новых идей, считают психологи. Когда исчезает привычный скроллинг, мозг реже переключается на уведомления и соцсети в поисках быстрой стимуляции. При этом полностью отказываться от смартфона не обязательно. Кнопочный телефон можно брать на прогулки, в поездки или оставлять для выходных. Звонки и связь остаются, а соблазн проверять ленту пропадает. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама.
4: «Комсомольская правда».
1: Читайте в еженедельном выпуске. Анна Семенович устроит сразу две свадьбы. Раскрыта тайна псевдонима Ленина. Российский Маугли завел семью, но до сих пор не умеет читать. Газета в продаже с 23 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о ритуалах перед соревнованиями.
7: У меня всегда в Олимпийке моей в кофте, она в левом кармане, был крестик. А на Олимпиаде в 96-м у меня вообще вот тут серебряный вот такой висел. Это тот крест, который там осветили, когда мы перед отъездом всегда ходили за сборной команды России в церковь, которая выезжала на Олимпийские игры. Я поднимала всегда левую руку. Ну, у нас перед оценкой, перед судьей, да, ты поднимаешь руку, и тебе как бы вперед можешь исполнять упражнение. На помост я всегда по лестнице заходила так, чтобы у меня левая нога последняя заходила на этот помост. Ну и с вечера я готовила свой купальник, выступательный костюм. В определенном порядке у нас были булавочки маленькие, приклеивала этот номер, прицепляла или прибивала, неважно, в определенном. И он лежал у меня. А с утра я складывала все вещи, и он был последним.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.

0: Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Европейские страны взяли курс на подготовку к войне с Россией и скупают оружие для Киева по всему миру. Подобная политика может превратиться в самосбывающееся пророчество, заявил Сергей Лавров на Генассамблее ООН. Глава российского МИДа на пресс-конференции после своего выступления отметил, что Запад пытается создать очередной рейх, а в странах НАТО все заметнее становится проявление нацизма. При этом министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров по Украине и готова к диалогу с США.
2: О политике.
1: В Кремле с иронией оценили знание русского языка Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Вести» назвал хорошим признаком то, что глава киевского режима помнит родную речь. Так он прокомментировал нецензурную реплику политика на выходе из зала Генассамблеи ООН на днях.
2: О конфликтах.
1: Дональд Трамп допустил завершение украинского кризиса до наступления зимы. По словам американского лидера, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к диалогу и могут заключить сделку. Глава Белого дома также подтвердил, что подробно обсуждал с украинским коллегой поставки ракет для комплексов «Патриот». Ранее зарубежная пресса сообщила, что Зеленский отверг предложение Трампа приехать в Москву на переговоры, о чем ранее неоднократно заявлял Владимир Путин.
2: О происшествии.
1: В Курской области 3 человека пострадали при атаках украинских дронов. Под удары попали поселок в Рыльском районе и садовое товарищество в Курске, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, раненых уже госпитализировали. Врачи окажут им необходимую помощь. Часть пострадавших продолжит лечение дома.
2: О спорте.
1: Футбольный клуб «Ростов» возглавил Дмитрий Кириченко. Со специалистом подписали контракт на 2 года, сообщили в пресс-службе команды. Там отметили, что новый наставник отлично знает коллектив и поможет ему решать самые серьезные задачи. Кириченко уже работал в тренерском штабе «Дончан», а на посту главного тренера он сменил уволенного Джонатана Альбу.
2: Обо всем.
1: Умная одежда и цифровые аксессуары постепенно вытеснят привычные смартфоны. Вещи научатся передавать данные о здоровье и управлять климатом владельца без обращения к экрану, сообщили дизайнеры. По данным специалистов, такие технологии массово закрепятся на рынке уже в ближайшие 5 лет. Пока что в России тренд остается нишевым из-за высокой цены и нехватки отечественных электронных компонентов. Подробнее на КП.ру.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Клуб знаменитых путешественников. Совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов. И сегодняшняя наша программа посвящена премьере замечательного анимационного полнометражного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона». Та самая картина, которую обещали сделать нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И обещали, и сделали. И вот 24 сентября как раз стартует показ во всех кинотеатрах страны этой замечательной картины. Ну а что же нас ждет? Чем эта картина так примечательна? Что осталось за кадром? Сегодня нам расскажет Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона» студии «Мечталёт». Мы начнем нашу беседу сразу после традиционной рубрики «Новости РГО».
3: Клуб знаменитых путешественников.
5: Началась совместная литературно-географическая экспедиция РГО и «Комсомольской правды», посвященная кавказскому периоду жизни и творчества Лермонтова. За 2 недели журналисты КП побывают во всех местах, связанных с Михаилом Юрьевичем Крузи, Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Ставрополье. Итогом экспедиции станет серия материалов в газете и на сайте, а также документальный фильм с подробностями и малоизвестными фактами из кавказской жизни поэта. Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Авторы лучших проектов в сфере географии, экологии, Сохранение и популяризация природного и историко-культурного наследия России, а также самые яркие популяризаторы географической науки и образования вместе с заветной статуэткой получат 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 18 января 2027 года на официальном сайте rgo.ru. Стартовал конкурс «Нарисуй географа». К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 16 лет со всей России и мира. Юные авторы могут выбрать героев своих сюжетов среди обладателей самых разных профессий, представленных в 13 номинациях. Среди них геоэколог, учитель географии, спелеолог, полярник, страновед, палеогеограф, геоурбанист, демогеограф, специалист по природным катастрофам, озеровед, логист, специалист в области заповедного дела и географ будущего. Заявки на конкурс принимаются до 4 ноября. А подробности на сайте rgo.ru.
3: Клуб знаменитых путешественников.
4: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». Евгений Сазонов у микрофона, а в гостях у меня Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской. Земли черного дракона» студии «Мечталёт». Тот самый фильм, который пообещали сделать президенту и сделали. Никита, позвольте выразить свое восхищение как человеку, создавшему, одному из создателей замечательного анимационного фильма, чуть не сказал мультфильма, да, это фильм, настоящий фильм анимационный, «Капитан Невельской и земли черного дракона», и это для меня достаточно личный момент, поскольку я писал книгу про первопроходцев Дальнего Востока, одна из глав — это «Капитан Невельской», и для меня всегда было горько и обидно, что об этом супергерое русском никто с 80-х годов не снимал фильмы, хотя судьба этого человека – это готовый блокбастер, да, уже американцы бы о таком человеке там 340 фильмов сняли бы. И наконец-то обратили внимание, я уверен, что это всего лишь первая ласточка, что будут и другие фильмы, будут книги и так далее, и так далее, и так далее. Но главный вопрос – был такой огромный, длительный простой этой истории – то есть многие люди просто даже не подозревали, что был такой герой, и тут ваша студия обращает на него внимание, обращает внимание президента на этого героя. Вообще, как родилась идея напомнить людям о нашем великом русском первопроходце капитане Невельском?
6: Вообще, изначально подняли эту тему группировка Hero for Hero Владивосток. У них была, собственно, презентация их манги про Геннадия Ивановича Невельского. И как раз-таки на этой презентации были наши продюсеры. Это Кузнецов Илья и Виталий Тен. Они посмотрели эту презентацию, ознакомились с материалом, и эта история вызвала у них такой всплеск эмоций, интереса. Они сами погрузились в эту историю, изучили, в принципе, идею открытия Дальнего Востока, исторические факты. И когда вот они также пообщались с самими создателями манги, они поняли, что нужно что-то с этим делать, нужно тоже с этим работать, продвигать историю Дальнего Востока, продвигать культуру Дальнего Востока. И зародилась идея фильма, да, вроде как полнометражного фильма сразу была мысль, а потом она трансформировалась в сериал, но все-таки по итогу мы поняли, что, к сожалению, мы не можем делать сериал, мы можем попробовать адаптировать это в формат полного метра. И получается, да, если говорить именно конкретно, что же стало стартом данной работы, это, конечно же, наши прекрасные друзья из Владивостока, группировка Hero for Hero.
4: Вы знаете, как оказывается, тесен мир. Я на одном из семинаров писателей как раз встречался с этими ребятами, они показывали свои работы, и я еще подумал, думаю, как удивительно совпало, да? Вот есть манга про Невельского, и ребята из студии «Мечталёт» решили снять полнометражный мультфильм об этом. Как оказывается, а это, оказывается, одна идея, да? То есть это разные грани одной идеи.
6: В принципе, да. Только получается, у них более масштабная и скорее более приближенная к истории версия, у нас же более художественное произведение, потому что мы понимали, что в формате полнометражного фильма, к сожалению, очень сложно отобразить такой масштабный пласт истории и огромное количество персонажей, то есть личностей. Соответственно, это могло привести к определенного рода историческим ошибкам и исказить, в принципе, образы исторических личностей, что, по нашему мнению, было не очень корректно. Поэтому мы постарались по-своему художественно отобразить вот эти исторические факты, но в образе уникального авторского произведения. То есть Невельской, который представлен в нашем произведении, в фильме «Капитан Невельской», это именно такая художественная, художественный образ, основывающийся на истории, фактах и опыте исторической личности. То есть здесь мы постарались изобразить героя, который мог бы быть более понятен для современной аудитории, для молодого поколения и, в принципе, понятен для людей, которые не могут быть незнакомы с исторической личностью. Тем самым мы упростили возможность входа зрителя в историю Дальнего Востока.
4: Ну, то есть для того, чтобы понять эту историю, не нужно сначала там открыть книгу, почитать энциклопедию, да, кто такой Геннадий Иванович Невельской, адмирал, что он открыл и так далее. То есть, в принципе, все понятно сразу из фильма.
6: Да, то есть этот фильм, это скорее наоборот, то есть такой реверс получается. Посмотрев фильм, вы как раз таки можете заинтересоваться, ну, не имею в виду именно вас, потому что вы разбираетесь во всем. То есть для юного зрителя, и это как бы будет такой буст для того, чтобы он заинтересовался данной историей, потому что мы отображаем это все в ярких красках, в красивом таком визуале интересном. И как раз таки это может поспособствовать интересу человека, к тому, чтобы как раз-таки открыть энциклопедию или открыть просто книгу по истории Дальнего Востока или, в принципе, истории России, и как раз-таки почитать, что же все-таки там было такого. То есть понимаем, что это все-таки художественное произведение, но что же было на самом деле? Почитать какие-нибудь, сравнить, возможно, два этих произведения с историей, посмотреть, на что же была отсылка в этой сцене, на что в той сцене, какие были взяты образы, может, попробовать так вот сопоставить. То есть интересно, такой квест получается.
4: Как интересно. Ну, у меня главный вопрос, как человек, который погружен в эту историю. История открытия Сахалина как острова и история того, что первым Невельской нашел место, где Амур впадает в море, в океан. Вот это у нас отображается в мультфильме или это остается за кадром?
6: Оно отображается, но оно не является как бы главенствующим событием, то есть произведение больше нацелено на динамическое повествование, и процесс открытия, он есть, он существует в рамках фильма, но он вписан плавно в повествование основной сюжетной арки персонажей. То есть как бы никто не будет говорить зрителю напрямую, где, в каком моменте Геннадий Иванович открыл Амурский пролив.
4: Дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона» студии «Мечтолет». Премьера этого фильма прошла как раз на этой неделе, и вы сможете в течение многих дней познакомиться с этой прекрасной картиной, естественно, узнав все подробности в нашей программе. Вернемся через пару минут.
3: Клуб знаменитых путешественников. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Yeah.
8: Радио «Комсомольская».
9: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
10: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
13: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и хороших фильмов. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона» студии «Мечталёт». На этой неделе фильм поступил в широкий прокат, во всех кинотеатрах страны его можно посмотреть. Ну а что осталось за кадром и как создавалась эта замечательная картина, мы сегодня с Никитой и говорим. Скажите, насколько визуально пришлось серьезно работать? То есть, ну, у меня, опять же, вопрос, как у специалиста, да, вот судно, на котором они шли, да, это то самое судно, на котором они шли, транспорт «Байкал», или это просто красивый парусный корабль, да? А опять же, спутники Невельского, это реальные, или это, опять же, ребята, которые помогают выстроить арку героя, да? Я учился. Вот как с этим быть? Очень интересно.
6: А вообще мы опирались на реальные прототипы суден, то есть прям сказать, что мы досконально использовали каждую вот деталь оригинального корабля, мы не можем, потому что нам приходилось упрощать для производства, для более быстрой реализации, но действительно мы очень большое количество времени потратили на то, чтобы постараться углубиться в судопроизводство, как на какие, в принципе, судна были доступны в то время, на каком действительно корабле, даже если мы и не использовали те самые судна, которые были, то мы изучали, что могло бы быть, что логически было бы реально отобразить.
4: Это было по кораблям, по судам, а по реальным людям. Вот, насколько реальные люди окружают Геннадия Ивановича?
6: Да, касаемо людей, наш сценарист и также режиссер Глеб Павленко постарался не использовать реальных людей, которые были на корабле, а постараться наполнить корабль и команду невесткового людьми, которые потенциально также могли быть и в истории, но, конечно же, это не те самые люди, то есть не
4: хорошо,
6: те, кто
4: тогда у меня прямой вопрос. Вот эта милая девочка, да, которая, ну, должна быть в мультфильме, чтобы привлечь там детей, да, потому что они должны ассоциировать себя с кем-то из ребят и на экране. Я, может быть, не знаю, какой-то прототип был, или это чисто для того, чтобы детей привлечь нам?
6: Вообще, изначально это должен был быть персонаж Петрушка, так его называли в первых драфтах сценария, и он являлся некоторым таким мостом между зрителем и самим персонажем Невельского, и у него как такового прототипа не было. Были истории, что представители народов Приамурья могли оказаться на территории Санкт-Петербурга. Точных исторических сведений нет, но когда мы общались с культурологами, нам сообщали, что есть некоторые записи, которые могли бы подтвердить, к сожалению, они очень размыты, но они могли подтвердить наличие представителей коренного населения Дальнего Востока. Вот, мы за это зацепились и подумали, что прикольно. Это было бы интересно, надо над этим поразмыслить, и поэтому мы, в принципе, трансформировали Петрушку в более понятный образ девочки, потому что, в принципе, мы хотели затронуть как и мужскую аудиторию, то есть парней, потому что им могла быть близка фигура Невельского, так и женскую аудиторию, которые могли бы прийти там с своими братьями, там с друзьями и могли увидеть некоторую схожесть себя с девочкой Надей. И впоследствии, как раз-таки, когда мы трансформировали, ну, первое время она была Марией, когда мы трансформировали Петрушку в этот образ дальневосточной девушки, которая отображала не только вот женский образ, но и также представитель народа Приамурья, она начала обрастать качествами полноценного персонажа и стала, можно сказать, второй главной героиней произведения, потому что, в принципе, они дополняют Невельского дополняет Надю, Надя дополняет Невельского, и они взаимодействуют друг с другом, раскрываются по-новому перед зрителем, то есть Надя провоцирует Невельского на раскрытие его внутреннего «я», его личности, его отношения, действительно настоящего отношения к команде, а Невельской провоцирует Надю рост ее собственной сильной личности.
4: Настоящее драматическое произведение, просто прям для взрослых. Это же мультфильм, получается, не только для детей, но и фильм для взрослых, то есть с семьей лучше идти на него, да?
6: Да, мы постарались сделать так, чтобы люди разных возрастов, в принципе, были заинтересованы просмотром данного произведения, потому что там поднимается достаточно много тем идентичности человека, его личности, семьи, какое она бывает, отношения между людьми и их, в принципе, взглядов на мир. Мы это специально внесли столько тем для того, чтобы, в принципе, об персонаже, который есть в нашем произведении, могли думать не только подростки или там дети, но и также и взрослые. Они могли также поразмыслить над личностью Невельского, над личностью антагониста данного произведения, потому что там тоже Невельской с антагонистом имеет некоторую связь. Вот. Поэтому, да, мы постарались работать на полутонах, чтобы дать как можно больше возможности поразмыслить, ну и чтобы это просто, в принципе, было интересно.
4: Удивительно, что за достаточно короткий срок был создан такой большой проект, ведь здесь же, как старые добрые времена, да, это не просто там компьютерная графика, да, которая там искусственному интеллекту, а нарисуй-ка мне мальчик Невельского с антагониста и протагониста. Вот, но здесь, то есть, покадрово рисовали, получается. Да. Более того, меня больше всего поразило то, что в записи музыки был привлечен настоящий симфонический оркестр, то есть все прямо работали по классике, и это огромный знак качества. Но как удалось за такой короткий период настолько сложную работу сделать?
6: На самом деле, по большей части, это заслуга нашей команды и тех людей, которые с нами работали по всей России, которые действительно хотели создать этот фильм, которым было не безразлично, в принципе, это кино, которые хотели показать себя, и на самом деле то, что получилось сделать за такой короткий срок такое масштабное произведение, потому что на самом деле там еще больше материала было. Просто нам надо было порезать фильм под более понятный и более приятный формат 90 минут. Но на самом деле материала там еще много. То есть изначальный аниматик фильма составлял около 2,5 часов. И это все по итогу резалось, резалось, резалось под вот те самые 90 минут. И да, то есть наши художники сделали огромную работу, аниматоры, композеры, 3D-аниматоры, 3D-специалисты по моделингу. То есть это все делали реальные люди, которым была просто не безразлична эта история, и они действительно хотели, чтобы она, ну, релизнулась. Вот. И поэтому, да, это огромный для них подвиг. Наверное, действительно, такого рода произведение должно делаться, наверное, дольше. Но мы, ну, вот так случилось, что нам нужно было сделать это вот в такие сроки. Поэтому, да, вот хочется, в принципе, сказать, что это триумф нашей команды, и это их подвиг.
4: Несколько слов о команде. Группа «Мечтолёт», да, что это за команда, что это за студия, как она появилась, чем она до Невельского занималась? Потому что, ну, вот, те, кто не погружен в историю, такое ощущение, что вот, ребята, как рисованный герой из табакерки, выскочили, да, хоба, а потом из рукава вытащили полноценный полнометражный мультфильм, вот, высокого качества. Но ведь за этим так же просто не делается, да, то есть есть какая-то база, и когда вы появились, что за ребята входят, вот, и, как говорится, как вы справляетесь с вызовами?
6: Вообще, в принципе, вся история студии «Мечтолёт» — это один большой вызов, это такой постоянный риск, стремление к все большим высотам. Вроде как, я, к сожалению, просто не был с самого начала, я присоединился к студии в 2019 году, а так она вроде как у нас с 2017-2018 года, и она начиналась как раз-таки наших главных продюсеров, это Ильи Кузнецова, Виталия Тена, которые просто захотели сделать собственную студию, вот, хотели просто вот заниматься вот искусством, творчеством, и они собирали из разных мест, из разных компаний, вот искали художников, обратились к дальневосточной группе творцов, называлась она «Скетч-среда». Вот. Это были просто встречи художников, кафешки, которые рисовали для себя, общались. И вот с этого как раз-таки началась та самая история студии «Мечтолёт».
4: Дорогие друзья, мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона» студии «Мечтолёт».
2: «Клуб знаменитых путешественников». Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
15: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить, однако создатели объявили о старте работы над третьей главой «Саги» о певице Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
16: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые «Самолеты» Женя Трофимов и «Комната культуры». «Самолеты».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Россия взяла курс на улучшение международной обстановки. Москва вместе со своими союзниками и стратегическими партнерами продвигает объединяющую повестку, а также выдвигает общие проекты и идеи. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на Генассамблее ООН. По словам министра иностранных дел, такую работу страна ведет в тесном сотрудничестве с участниками БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза.
2: О конфликтах.
1: Россия не планировала и не собирается воевать с европейскими странами. Однако в случае агрессии против нашего государства ответ последует незамедлительно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сослался на слова президента Владимира Путина и подчеркнул, что такой гипотетический конфликт будет принципиально иным и окажется очень коротким. Ранее Лавров заявил, что западные страны все чаще прибегают к грубой силе и ставят под угрозу жизнь миллиардов людей на планете.
2: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп отверг иранский план восстановления судоходства через Армузский пролив. Американский лидер заявил, что считает предложенные Тегераном условия сделки неприемлемыми. По его словам, Белый дом полностью контролирует водную артерию. Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи передал Вашингтону через посредников проект по открытию маршрута в обмен на снятие американской морской блокады.
2: О космосе.
1: Экипаж космического корабля «Crew Dragon» с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым прибыл на космодром во Флориде. Специалисты уже завершают подготовку к полету на МКС. Командир экипажа Джессика Уоткинс заявила, что международная команда тренировалась больше года и полностью готова к старту. Запуск ракеты Falcon 9 к орбитальной станции запланирован на 1 октября.
2: Обо всем.
1: Памятник режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну открыли в годовщину его смерти. Мемориал в виде режиссерского кресла с наброшенной курткой и сценарием фильма «Бессмертные» установили рядом с захоронениями его отца и брата. Об этом рассказала вдова кинематографиста Маргарита Симоньян. Ранее она выпустила автобиографическую книгу. Кроме того, в память о муже учредила специальную премию за спасение жизни.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84.34, евро 95.87, юаня 12.54.
2: О погоде.
1: Сейчас в Москве плюс 14, завтра до 18 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 15, в воскресенье до 16 со знаком плюс и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А в гостях у меня Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона» студии «Мечтолет». Это тот самый фильм, который пару лет назад пообещали сделать Владимиру Владимировичу Путину. И сделали. И сделали очень хорошо.
5: И первыми нашими проектами были короткометражки по типу «Темка Паранай», «Хабаровский край», вроде правильно, если помню. И крупным проектом был первый, второй сезон «Спина к спине», который достаточно такой яркий, мультяшный. И действительно, после того, как вот мы сделали там второй сезон «Спина к спине», мы вот резко погружаемся в производство полнометражного фильма с, как бы, с таким сложным драматическим сюжетом, с исторической основой. И мы поняли, что вот мы сначала делали первую версию трейлера, которая как раз-таки вышла в 2022 году, с вот новой достаточно стилистикой. Мы поняли, что нам нужно другой стиль, то есть нам нужно добиться еще большего эксперимента, так сказать, то есть еще более яркой картинки, которая бы отражала наш порыв и стремление, нашу, так сказать, дерзость некоторую, то, что вот мы вот взяли и вот так вот выстрелили, побежали вперед еще выше. И вот это все, вот это стремление, этот риск, этот эксперимент с форматом, со сценарием, с жанрами, по итогу привел нас к тому, что вот вышел вот такой вот фильм «Невельской».
4: Не боязно было, потому что тут же вы прямо как не знаю, вот по заветам Нансена сожгли с собой все мосты, все корабли, и движение было только вперед, потому что вы пообещали президенту, что вы, во-первых, предложили этот проект, да, вы открыли тему, что у нас есть настоящие русские герои на Дальнем Востоке, о которых слишком мало знают, и вы сказали, что готовы продвинуть одного из героев Невельского. Не страшно ли было? Потому что, ну, нельзя было не справиться. Обещание было дано на самом высоком уровне.
5: Конечно, было очень страшно, очень ответственно, очень тревожно. И я думаю, что, наверное, до сих пор тревожно. Потому что, да, действительно, это огромная ответственность, это огромная сложная работа. И вот сейчас мы вот работаем над новым проектом, над проектом БАМ. И для нас это все еще тревожно, потому что, как вот вы сказали, что постоянное стремление вверх, и оно все еще остается. То есть мы стараемся поднимать планку выше и стремиться к, можно сказать, к большим сложностям в нашей творческой работе, чтобы достичь наилучшего результата не только для команды и для студии, но и для зрителя.
4: Кто помогал в этой работе? Я знаю, что WebRF оказал определенную помощь, просвещение, да? Чем помогли, как помогли, насколько успешно шло сотрудничество?
5: В принципе, к нам очень лояльно отнеслись, очень так по-дружески, по-доброму. Нам помогают с поиском инвесторов, с поиском способов выхода на новые площадки, предоставления материалов для зрителей. То есть, в принципе, нам оказывают огромную помощь в сопровождении проекта, которую на самом деле неоценимо. Потому что, когда ты производишь такой сложный проект, действительно, в одиночку, без помощи других компаний, помощников, очень тяжело. Действительно, это, ну, хочется сказать огромное спасибо за то, что в нас поверили и так относится к нашему фильму. А касаемо Министерства образования, то есть мы пока не можем сказать, как именно мы будем взаимодействовать, потому что наш фильм, он не является именно такой научной работой, то есть мы не можем назвать его академической работой, то он является художественным произведением, но мы надеемся, что данное произведение может быть использовано в контексте образовательной среды как именно стимул для изучения культуры нашей страны и изучения истории нашего Дальнего Востока.
4: На встрече с президентом ребята, руководители передали флешку с фильмом, да?
5: Да.
4: Тем более президент говорит, хотел как раз попросить. Посмотрел, что сказал, как отреагировал. Как вот безумно интересно.
5: К сожалению, пока не знаем.
4: То есть пока нет обратной связи?
5: Да, спросил у как раз-таки нашего продюсера Ильи Кузнецова, ей какая реакция, то есть что интересно. К сожалению, пока не знаю.
4: Я уверен, что реакция будет исключительно положительная, но, как говорится, дождемся. Хотел как раз в конце нашей беседы спросить про новые проекты, но вы уже упомянули, что идет работа над проектом «БАМ». Вот, кстати, тоже, как человек неравнодушный к Дальнему Востоку, вот думал, что БАМ – это настолько удивительная история, которая заслуживает и отдельного большого фильма, и сериала, от которого не оторваться, да? Вот, и думаю, хорошо бы кто-нибудь из ребят бы взял. И вот, оказывается, уже вы работаете. Вот пару слов, что это за проект? Насколько это будет, опять же, это художественное осмысление строительства Байкало-Амурской магистрали? Или это более документально? Что там нас ожидает? И будет ли это сериально или тоже полный метр?
5: ПАМ – это полнометражный мультфильм в стиле приключенческой драмы с элементами мистики. Он тоже является, как и Невельской, более художественной версией. Мы специально не пытаемся изобразить исторические события, мы стараемся именно как раз-таки подчеркнуть то время, делать некоторый такой срез эпохи, отобразить его для зрителя и заинтриговать наших вот зрителей, чтобы они могли также сами заинтересоваться этой историей, этой культурой, этой эстетикой, изучить исторические события, то есть мы опять-таки продвигаем образовательную функцию вот в форме художественного произведения, которое можно посмотреть, даже если, например, это может человеку не быть интересно. Но сам фильм он может посмотреть, и никаким образом его не будет ничто обязывать знать именно весь контекст. То есть это, опять же, таки такое более свободное и легкое произведение, которое не будет заставлять человека бояться идти на это произведение, потому что может чего-то не знать. И вот в данной версии, в этом проекте мы хотим чуть больше поэкспериментировать с визуалом. Это не будет та же самая стилистика, что была на Невельском. Это будет новое прочтение нашей студии, это будет новый этап нашей студии, это будет новый визуал нашей студии. И мы хотим также поработать еще с образами персонажей. То есть если Невельской это была более такая светлая история, да, она может показаться немножко мрачноватой, но вот в Бане мы хотим добавить еще больше вот этой двойственности, такой более мрачной эстетики, чтобы тоже поиграться с восприятием зрителя, чтобы вот ему было интереснее, для того, чтобы наши проекты все так же были интересны для зрителя именно своей разнообразностью, новыми образами, новой эстетикой.
4: Здесь вообще огромный пласт, который можно разрабатывать, да, то, что идет цивилизация, строит дорогу, да, а тайга, она же живая, да, там живут всякие духи, животные, мифические, сказочные, да, и вот это столкновение на фронтире цивилизации и древности, да, реальности и мифологичности, это прям могло бы стать вообще такой основной, очень интересный моментом для описания.
5: Ну, вот сделаю такой небольшой сникпик, что в принципе то, что вот вы сейчас сказали, это интересная такая версия, и как раз таки БАМ может показать то, что действительно могло произойти, что могло произойти от того самого столкновения вот той дикой, такой жестокой дальневосточной природы с началом стройки. Вот.
4: Очень интересно.
5: Такая небольшая затравочка.
4: А когда мы увидим это? Когда мы увидим БАМ?
5: Могу сказать, что фильм уже на этапах предпродакшена, но точной даты еще нет, потому что мы только начинаем производство.
4: Ребята, вам огромной удачи, сил. То, что вы делаете, это очень правильные вещи. Наконец, что нашлись люди, которые обратили на это внимание. И, ну, кажется, нам нужны наши герои. А вы как раз о них рассказываете. С нетерпением ждем реакции Владимира Владимировича на Невельского. С нетерпением ждем ваших новых проектов. Желаем удачи в проекте «Капитан Невельской. Земли черного дракона». И, конечно же, призываем всех, всей семьей с 24 сентября, с дня премьеры, идти на этот фильм, я не говорю мультфильм, на этот полнометражный анимационный фильм, получать удовольствие, объединять свою семью, узнавать о наших героях и больше узнавать о нашей удивительной, замечательной, очень захватывающей истории, как образовывалась Россия, как она развивалась и какие люди были, есть и будут в нашей стране. Спасибо. Ребята, с нами был Никита Сличный, режиссер и художественный руководитель анимационного фильма «Капитан Невельской и земли черного дракона», студия «Мечтолет». Ребята, все в кино. С вами был Евгений Сазонов и Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Видите, как полезно учить географию.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
7: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом. Честное риэлторское.
1: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская». Я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Покупатели квартир в новостройках переключаются на Подмосковье и все, чтобы уложиться в программу льготной ипотеки. Квадратный метр в столице сейчас дорогой, в области значительно дешевле. Основной спрос покупателей новостроек в Подмосковье формируют местные жители – около 60%. Около 30% – покупателей из разных регионов России и стран СНГ, а каждый десятый – москвич. Большинство региональных покупателей в первую очередь рассматривают те локации Подмосковья, где в пешей доступности есть станция МЦД и откуда удобно добираться до столичных вузов их детям. Развитие транспортной доступности в столичном регионе будет толкать цены вверх и на квартиры за МКАДом, говорит риэлтор Владимир Шмелев.
2: В Москве ориентир стоимости 15 миллионов, тогда как в Московской области, ну, например, Люберцы, то есть тоже МЦД, граница с Москвой, там Некрасовка рядом, а квартиру можно купить в районе 11 миллионов, 5-6 миллионов рублей. Уже рассматривают города средней удаленности от 20-30 километров. Это к югу от Москвы Подольск, Пушкино. План расширения метрополитена до 2035 года обозначили, что метро придет во многие города Московской области. Это и Мытища, и Филевская линия Воденцова, и по южному направлению поселки, которые сейчас прям страдают от сложной транспортной доступности, это Дрожжина и Лопать, что, конечно же, положительно сказывается на спросе, то есть и дает перспективы Московской области для увеличения цен на жилье, для ликвидности и капитализации объектов.
1: Этим летом доля самых доступных новостроек в Москве обновила исторический минимум. К началу августа доля новостроек комфорт-класса в общей структуре предложения в старых границах Москвы, сократившись за год на 8%, составила 23%. Это стало самым низким показателем за всю историю наблюдения рынка. Снижение доли массовых новостроек эксперты объясняют стабильным спросом на такое жилье и отсутствием новых стартов в сегменте. Девелоперы переориентировались на более дорогие проекты, где выше маржинальность и меньше зависимости от ипотеки. Массовый сегмент с московского рынка почти исчез, отмечает основатель аналитической платформы bnmap.pro Ирина Доброхотова.
3: У застройщиков, конечно же, самое главное – это ликвидность. Приобретя какой-то участок, застройщик смотрит, что возможно здесь построить. Если участок позволяет построить бизнес, то будут строить бизнес. Бизнес-класс все-таки востребован больше сейчас таким покупателем, у которого есть деньги, которые хотят выбрать и место, и локацию, и уже другие совершенно входные группы.
1: При этом, несмотря на затоваривание первичного рынка, по ценам новостройки Подмосковья сильно опережают вторичное жилье этого региона. К началу осени средняя цена одного квадратного метра на рынке новостроек Подмосковья составила 222 тысячи рублей. Это на треть больше, чем текущие средние цены на вторичное жилье. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: Каждый второй россиянин считает, что детям в социальных сетях нужно ограничить доступ к опасному контенту и отдельным функциям, но не закрывать сами платформы полностью. Это данные ВЦИОМ. За полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет выступили только 12% респондентов. В целом, больше половины опрошенных видят в ограничениях больше пользы, чем вреда. При этом россияне довольно скептически оценивают техническую сторону запретов. 82% уверены, что дети и подростки все равно найдут способы их обходить. Помимо возникновения зависимости от листания ленты, соцсети также способны нанести урон детской психике, говорят эксперты. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
1: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
0: Дискуссия о запрете соцсетей для детей ведется в России уже давно. В начале июля председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев со ссылкой на результаты опроса заявил, что россияне с напряжением относятся к использованию социальных сетей детьми. Он призвал изучить необходимость запрета для несовершеннолетних пользователей. Ограничивать и запрещать подросткам пользоваться соцсетями нельзя. Но нужно контролировать ребенка в интернете, заявила в интервью Радио КП практический психолог, кандидат психологических наук Яна Хохлова.
2: Как в любом вопросе здесь, наверное, не стоит прибегать к каким-то крайностям. Ни полное попустительство, ни полный запрет проблем, скорее всего, не решат. Очень важно знать, какой контент потребляет ребенок. И чем младше, тем, наверное, плотнее контроль. Говорить с ребенком об этом, интересоваться. Не пребывать в иллюзии, что если вы запретите, то ребенок вообще не будет иметь доступа к этому, потому что есть соцсети у друзей, знакомых и так далее. То есть доступ все равно будет. Я бы больше делала упор на обучение правилам безопасности, информационной безопасности, да, обучать там поведению в соцсетях, что можно выкладывать, чего нельзя, с кем можно вступать в контакт, с кем нельзя, по каким правилам это работает. Больше говорить о том, как ребенок может себя обезопасить, предостеречь. В качестве альтернативы больше делать упор на обеспечение реальной интересной жизни, да, то есть чтобы у ребенка была мотивация, был интерес не сидеть все свое время, не проводить все свое время в социальных сетях, а больше жить реальной жизнью. И это будет более эффективно, чем жесткий запрет.
0: В Австралии запрет на использование социальных сетей лицами до 16 лет действует с декабря 2025 года. Штрафных санкций для лиц младше 16 лет и их родителей не предусмотрено, но оштрафованы могут быть сами сервисы, если не примут соответствующих мер. В Норвегии такое ограничение существовало для детей младше 13 лет, но в 2024 году было принято решение ужесточить запрет, увеличив возрастной порог до 15 лет. В июле текущего года французский парламент окончательно одобрил закон, предусматривающий запрет доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Франция стала первой страной ЕС, дошедшей до принятия настолько жесткого возрастного ограничения. В апреле 2026 года премьер-министр Греции объявил о запрете на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. По его словам, он получил множество обращений от родителей с жалобами на негативное влияние соцсетей на психологическое самочувствие их детей. Постановление вступит в силу с 2027 года. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Приветствую всех радиослушателей «Комсомолки» в студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. Последние выходные сентября. Провести их надо так, чтобы они запомнились. До 27 сентября в зале «Дружба» спортивного комплекса «Лужники» можно посмотреть цирковое шоу «Сны Пушкина». Это масштабная постановка нового русского цирка с участием 60 артистов мирового уровня. Проект объединяет цирк, театр и музыку в едином сценическом повествовании и предлагает новый взгляд на пушкинский мир. Без животных, но с акцентом на человеческие возможности, воображение и визуальный размах. В основе шоу история Саши

0: детства. В этом пространстве органично сосуществуют герои Руслана и Людмилы, сказки о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о золотом петушке и других произведений. Шоу отличается и техническими инновациями. В цирковое действие впервые вплетен акробатический рок-н-ролл. Используются редкие и уникальные аппараты, включая множественный корд де парель и сочетание колеса Сера с воздушным кольцом, не имеющие аналогов в мире. Особое внимание – драматургии. Лирический дуэт Пушкина и Натальи Гончаровой, пластическая акробатика Кощея. Сцены борьбы Руслана с Черномором выстроены как полноценные театральные эпизоды. В постановке участвует артист мирового уровня Роман Мунин. Он исполняет роль королевича Елисея. Более 8 лет Роман выступал в легендарном цирк «Дю Солей», где был одним из ведущих артистов знаменитого шоу «Кортео». Для постановки Мунин приготовил один из самых редких цирковых жанров – эквилибр на вольно стоящей лестнице. Во время номера артист выполняет сложнейшие элементы на 5-метровой конструкции без какой-либо опоры. В спектакле этот трюк становится не просто демонстрацией мастерства, а художественным образом долгого пути Елисея, который преодолевает испытание любви. Напоминаю, шоу «Сны Пушкина» до 27 сентября в зале «Дружба» в Лужниках. С 24 по 27 сентября в Гостином дворе проходит ярмарка «Арт Россия». Более сотни художников и галерей представили живопись, графику, акварель и скульптуру, созданные в традициях академической школы, но с современным взглядом на привычные жанры и сюжеты. Среди работ – натюрморт без предметов, фантастические акварельные миры, произведения известных российских художников и 8-метровая карта России, составленная из современных шрифтов народов страны. На ярмарке можно не только рассматривать произведения, но и познакомиться с их авторами. Художники и представители галерей с удовольствием расскажут о своих работах, а арт-эксперты проведут лекции и авторские экскурсии по экспозиции. Среди спикеров – кандидаты и доктора искусствоведения и филологических наук, преподаватели МГУ и Британской высшей школы дизайна, а также специалисты в области авторского права и современной художественной культуры. Не пропустите все это в Гостином дворе до 27 сентября. Еще больше информации у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша».
1: Афиша. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
3: Ведущие партии, вообще, ну, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: о конфликтах.
2: Россия готова вернуться к договоренностям по Украине, достигнутым на встрече в Анкаридже. Москва по-прежнему считает те соглашения действующими, заявил министр иностранных дел.

0: иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в штабе ООН. По его словам, наша страна держит данное слово, однако западные партнеры продолжают менять свои подходы. Российско-американский саммит по вопросам безопасности и урегулированию кризиса прошел на Аляске летом 2025 года. Киев грубо нарушил базовые принципы устава ООН о защите прав и свобод человека. Местный режим преследует людей по расовым, религиозным и языковым признакам, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИДа отметил, что Украина стала единственной страной в мире, где законодательно запретили целый язык, а за использование русской речи гражданам грозит тюрьма. Ранее Москва назвала защиту прав русскоязычного населения ключевым условием для любого мирного урегулирования конфликта.
1: О происшествии.
0: Два человека пострадали в столичном парке приключений «Мистер Панин». По предварительным данным, зритель упал с верхнего яруса трибуны с высоты нескольких метров. На место происшествия немедленно прибыли врачи скорой помощи и пожарные. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Сейчас выясняется точное число пострадавших.
1: О судебных делах.
0: Чемодан денег нашли во время обыска у бывшего начальника госавтоинспекции Каменско-Уральского Якова Барбицкого. При появлении оперативников фигурант также заперся в квартире и выбросил мобильный телефон с балкона. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Чиновника уже арестовали, его обвиняют во взятке свыше 1 миллиона рублей при заключении муниципальных контрактов.
1: О спорте.
0: Екатеринбургский автомобилист обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет игры 4-2. Как отмечается ранее, уфимский Салават Юлаев обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей.
1: Обо всем.
0: Выставку ретро-автомобилей организовали у здания МИДа в Москве. Гостям показали легендарные советские модели, среди которых «Победа», «Запорожец» и «Чайка». По словам участников смотра, многие раритетные машины до сих пор остаются на ходу.
1: О валютах.
0: Доллар 84.34, евро 95.87, юань 12.54. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Передача данных.
2: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня продолжение беседы с кандидатом биологических наук, с нейрофизиологом Еленой Беловой в студии Радио КП. Все предыдущие части нашего разговора ищите на сайте radiokp.ru, на любой подкаст-платформе в сети. Ну а мы продолжаем. Я бы хотела сейчас перейти к эмоциям, и здесь... Вот даже не понимаю, с чего можно начать. Я понимаю, что у нас есть в мозге центр страха, центр удовольствия, но говорят, что вот раньше думали, мол, это фиксировано, сейчас говорят, что нет. И каждый раз мозг заново реагирует. Бояться, а радоваться. Ой, как хорошо! А вот можно объяснить здесь, как обстоят дела по последним данным?
3: Есть разные школы, которые друг с другом спорят и приводят аргументы, которые лучше ложатся в ту или в другую теорию. О том, что есть какая-то кнопка, вот есть, не знаю, какая-то зона мозга, вот мы ее туда импульс, значит, посылаем, и после этого чувствуем страх. Эта теория слишком примитивна и, судя по всему, не отражает никакое реальное положение вещей. И, в общем-то, у меня есть ощущение, что то, как это описывают конструктивисты, люди, которые считают, что каждый раз мы эмоцию конструктируем, они до некоторой степени сами конструируют вот это вот оппонента наиболее удобным образом. Если говорить про две школы, одна считает, что эмоции возникают в тот момент, когда мы вот этот вот сигналы из разных отделов сопоставили с телесными ощущениями и со своим жизненным опытом. И вот ровно в тот момент, когда мы это все сопоставили и нашли в своей картотеке слово «страх», что в этот момент возникла эмоция страха. То есть фактически они переводят эмоции на уровень рефлексии.
2: Да, согласна, абсолютно именно так звучит.
3: Пока
2: для меня.
3: Мы не можем об этом как следует поговорить, это не эмоция. Фактически вот то, как можно, тоже немножко упростив, поставить эту позицию. С другой стороны, есть люди, которые говорят о врожденных эмоциях, да, то есть эмоциях как некоторые биологических процессах, которые, с одной стороны, объединяют нас с другими животными. Конструктивисты считают, что эмоция – это, во-первых, чисто человеческое. Во-вторых, если вот следовать буквально вот этим тезисам, как будто бы люди, у которых нету речи, или младенцы эмоциями не могут обладать, потому что им рефлексировать нечем. То есть тот момент, когда ваш малыш, опять-таки, мы здесь обе мамы, улыбается и гулит, он эмоций не испытывает, потому что он не может сказать: «Я, мама, радуюсь».
4: Видели, помните эти времена, когда так и было, и там даже с наркозом были вопросы, прям даже не хочу про это говорить.
3: Да. Это, на мой вкус, мало того, что достаточно жестокий подход, но он не очень прагматичный, что ли, да, то есть мы все по большому счету видим, когда человек злится, и он говорит: нет, я на самом деле спокоен.
4: Конечно, и уж ребенок, когда злится, мы это видим ого-го.
3: Конечно. Получается, что зачастую, по крайней мере, опять-таки, тут мы подходим к вопросу о различии мужчин и женщин, женщины хорошо считывают невербальные сигналы, и обычно лучше, чем мужчины в среднем. Понятно, что тут есть и в том, и в другом случае есть очень большой разброс. Но женщины в среднем довольно неплохо по состоянию своего даже ребенка или даже и своего мужа, или своих каких-то коллег может предположить, в каком состоянии они находятся, даже если они утверждают, что их состояние совершенно другое. То есть тот момент, когда человек с кислой улыбкой говорит: я так счастлив, зачастую человек понимает, что
4: врет, сволочь.
3: Да. Соответственно, если брать вот неформальный такой подход, немножко бесчеловечный, опять-таки, да, такой машинный, нажмите кнопочку «радость», если вы испытали радость, да, или напишите слово «радость», если... А если брать именно самоощущение, то как будто бы у нас у всех есть вот это интуитивное ощущение, что эмоция – это не совсем про слова. Что вначале у нас есть определенное состояние, и даже если мы назвали его каким-то словом, которое на самом деле ему не соответствует, мы это несоответствие можем чувствовать. В тот момент, когда человек, например, не знаю, вот пара, он делает ей предложение, она соглашается и вроде чувствует радость, но чувствует, что что-то не то. И до тех пор, пока она себе не объяснит, что ее точит, радости как таковой она не почувствует. Может быть, она в нем не уверена, а может быть, она не знает, как родителям сказать. Но вот этот вот ощущения телесные, они не равны, не идентичны тому, что человек про это говорит даже сам себе. Мы даже сами себе часто врём про наши эмоции. Mm-hmm. Просто потому, что нам так понятнее, спокойны. Тем не менее, есть вот этот внутренний механизм, который что-то там такое нам пытается донести. И вот в парадигме такой более эволюционно-биологической, которая мне близка и которую я как раз вот в книжке попыталась описать, эмоции – это то, что вот на этом достаточно древнем уровне происходит. Это те самые реакции, которые мы не просто можем облечь слова, но которые заставляют нас действовать тем или иным образом. И которые мы, воспринимая, меняем свои намерения, меняем свои состояния, меняем немножко рамку того, как мы все видим, и то, как мы принимаем какие-то решения. То есть человек, когда он нервничает, как бы он ни пытался себя убедить в том, что он спокоен, как удав, он начинает, не знаю, ошибаться, делать какие-то вещи, которые делать лучше не стоит. То есть у него есть какие-то определенные действия, паттерны каких-то действий даже, да, как какая-то типичная картина, которая выдает эту эмоцию, даже если человек сам не очень понимает, что с ним происходит.
4: А скажите мне, пожалуйста, какая самая сложная эмоция человека для изучения и, запятая, понимания, объяснения?
3: Эмоции, они смешиваются друг с другом. Да, вот это вот название книжки, которая вот сейчас выходит, «Коктейль эмоций», она не просто так. Эмоции не всегда бывают в чистом виде. И мне кажется, что один из тезисов, которые, собственно, конструктивисты продвигают, это то, что вот эмоции, мы их конструируем, потому что на одни и те же события люди реагируют разными эмоциями. Но зачастую люди реагируют на разные события прямо смесью эмоций. Когда ты одновременно вроде и рад, а с другой стороны как-то огорчен. Не знаю, уходишь ты с одной работы на другую. И вроде там коллеги прекрасные тебя ждут, и зарплатные, и карьерные перспективы. А здесь вот уже все такое родное. И вот у человека одновременно и горе, и расставание, и там, вот предвкушение того, как все будет хорошо. То есть мы не одномерные, мы не испытываем одну эмоцию в один момент времени, которые меняются в формате... В момент А включилась такая-то эмоция, потом, значит, переключение. Да? Вот в момент Б выключили вот эту эмоцию, включили следующую. Это работает не так. Это очень многомерная история, и она очень гибкая. Эмоция – это не рефлекс. В рефлекс невролог бьет вам в коленную чашечку, и нога дергается. Это однозначная реакция, соответствие между тем, в какую точку вам только что попали, и того, каким образом вы среагировали. А эмоции – это более сложная, более гибкая вещь. Да, люди, которые живут в городе, боятся совершенно других вещей, чем папуасы, которые живут в джунглях. И страх, он для того, чтобы ему решать эти задачи, он должен не просто бояться всегда змей. Может быть, змеи нигде не видели, кроме как в террариуме. И все они с выдернутыми зубами ядовитыми. А это эмоция, которая должна вас защищать от тех угроз, которые вас в вашей конкретной ситуации поджидают. Кто-то боится выговора начальства, кто-то боится змеи, кто-то боится замерзнуть насмерть, если он живет где-нибудь там на крайнем севере, например. Да? У каждого его страхи, они не просто сферические лошади в вакууме, да? А это очень контекстно ориентированная штука, которая связано с нашими представлениями о том, что для нас представляет опасность.
4: А любовь – это разве контекстная штука?
3: Любовь – это тоже контекстная штука. И более того, это, в общем-то, я бы даже сказала, что это не совсем эмоция как таковая, в плане того, что любовь – это очень долгая и достаточно стабильная вещь. То есть, смотрите, у нас есть влюбленность, и даже влюбленность, она длится дольше, чем стандартная эмоция. То есть страх – это эмоция, которая длится, вот пока вы видите перед собой
4: ну,
3: опасность.
4: Ну да, я понимаю, что в страхе долго ты не протянешь.
3: Долго в страхе. То есть если крокодил ходит вокруг тебя 3 месяца, то ты устанешь бояться крокодила. То есть если 3 месяца он вокруг тебя ходит и ни разу тебя не напал, значит, наверное, он на тебя и не нападет.
4: И человек перестанет бояться.
3: Человек может проявлять осторожность, но он привыкнет. Он 100% привыкнет, попытается понять, в какой момент и на кого крокодил нападает, и будет бояться конкретных ситуаций, в которых риск наиболее вероятен. Так, например, работник зоопарка понимает, что пока он находится в вольере рядом с голодным крокодилом, он боится нападения.
4: Он как еда. Только... Как только он его покормил...
3: Как только он его покормил, крокодил переваривает, он не еда, он уже просто да. Какой-то элемент пейзажа. Соответственно, эмоция – это by definition, да, это достаточно все-таки кратковременная вещь. Это по определению достаточно продленная, но все-таки не очень длинная реакция, которая нас определенным образом поворачивает на те или иные перспективы. То есть, если мы чего-то боимся, то мы начинаем все свое внимание посвящать тому, как нам избавиться от этого страха или избежать этой угрозы. В тот момент, когда мы чему-то радуемся, мы вот наслаждаемся вот этим. Если у нас что-то, вот какое-то азарт и предвкушение, то мы начинаем представлять себе какие-то вот приятные для нас перспективы. Когда у нас отвращение, мы опять-таки думаем, как бы подальше от этого убежать.
4: Ну вот я все-таки от любви хочу немножко далеко не уйти, потому что вопрос возник. Если любовь – это не эмоция, то это...
3: Любовь – это... Привязанность – это некоторое отношение между двумя людьми, в которых может быть очень много разных эмоций, которые, пока люди любят друг друга, не отменяют того факта, что каждый из них имеет значение для другого, и мы заботимся друг о друге.
4: Возьмем паузу, перекусим, а то мозг отказывается соображать, или глотнем кофе, чаю, и через пару минут продолжим. Это передача данных. Не отключайтесь.
1: Передача данных. Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. приехал, забрал, поехал. Прагматика – великие луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
5: Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Передача данных.
4: Друзья мои, это передача данных. У микрофона автор-ведущая Мария Баченина. Сегодня я говорю с кандидатом биологических наук, нейрофизиологом Еленой Беловой в студии Радио КП. Давайте продолжим.
3: Влюбленность – это более короткая вещь, и ее мы уже можем до некоторой степени рассматривать как эмоциональную реакцию. А если мы, например, говорим о эмоциях, которые люди испытывают во время полового акта, то это, вот, пожалуй, прям эмоции-эмоции. То есть вот сексуальное возбуждение вместе со всем коктейлем остальных ощущений – это, пожалуй, вот такое яркое эмоциональное состояние. Влюбленность как таковая, она, если она длится недолго, в ней есть компоненты, которые мы можем отнести к эмоциям. Человек, например, начинает летать, то, что называется. У него прям появляется энергия. Люди, которые вот недавно влюбились, они прямо светятся.
4: Прям выгода быть влюбчивым.
3: Да. В этом есть какая-то выгода. Правда, опять-таки, потом расставание, и тут, если каждый раз после влюбленности...
4: Тогда выгода быть влюбчивым и несерьезным.
3: И отходчивым, пожалуйста. Так вот, человек, который влюблен, у него вот весь его фокус интереса начинает сосредотачиваться на объекте вот в этой влюбленности. Mm-hmm. Он начинает интересоваться тем, чем интересуются его возлюбленные. Mm-hmm. Он пытается понять, как ему понравится, как на него произвести впечатление. То есть вот этот фокус, он очень сильно смещается, и у человека очень много в этот момент энергии. А дальше предполагается, что вот этот вот период, он фактически период склейки. То есть это тот самый момент, когда вырабатывается очень много эмоций, которые работают как клей, и если дальше все пойдет хорошо, то люди привяжутся друг к другу настолько, что это будет уже стабильное.
4: Если есть эмоции, которые работают как клей, значит, есть эмоции, которые работают как растворитель?
3: Да.
4: Ненависть?
3: Прежде всего, отвращение.
4: Отвращение, да?
3: Конечно. Ненависть – это от любви до ненависти один шаг. В этом, судя по всему, что-то есть. Более того, как я представляю себе нормальные отношения, они невозможны без конфликтов. То есть, на мой вкус, если у людей нет никаких конфликтов...
4: Они не развиваются.
3: Что-то здесь не так. То есть, если у каждого из людей есть все-таки свои интересы, они две самостоятельные личности, mm-hmm. Время от времени у вас возникают конфликты хотя бы на уровне того, куда идти, там, не знаю, в магазин или на футбол. Mm-hmm. Вот. Поэтому конфликт – это то состояние, в котором мы можем испытывать злость к партнеру, например.
4: Да.
3: И иногда эта злость может достигать такого накала, что мы прям вот не то, что, может быть, не ненавидим, но вот мы прям хотим как-то показать человеку свое состояние, и это вот прям очень такое негативное чувство, угу. Да? Можно назвать это иногда и ненавистью. По крайней мере, у людей вспыльчивых и действительно сильно эмоциональных. Вот. А вот примирение в этом месте дает нам дальше идиллию. А вот если ты испытываешь человеку отвращение, его очень сложно перебороть. Отвращение – это та самая эмоция, которая работает на разделение своих и чужих, которая работала на обесчеловечивания, то есть когда нацисты или хуты и тутси вот в этих конфликтах, люди сравнивали своих врагов с какими-нибудь мерзкими там животными.
4: Как люди, если мы берем за пример нацизм, исторически известный всем факт, я не понимаю, как огромные массы людей становились нацистами.
3: Тут очень сложно сказать, насколько все люди в одинаковой степени могут испытывать эмоцию отвращения, но это базовая лексика, которая начинает использоваться в обсуждении. Да? И в тот момент, когда мы испытываем отвращение, либо когда мы слышим какие-то обесчеловечивающие метафоры или какие-то условно, какое-то поведение, которое кажется нам отвратительным и недостойным, это, то есть не обязательно человека сравнивать с крысой. Mm-hmm. В тот момент, когда мы, например, ну, я не знаю насчет нас, мусульмане, у них под запретом свинина.
4: Да.
3: В тот момент, когда мы начинаем подсвечивать, что в какой-то культуре едят свиное мясо, это вызывает пищевое отвращение сначала. И затем эта практика, которая в этой культуре устойчиво связана с отвращением, она начинает переноситься на...
4: Я понимаю. То есть и задача злодея, который все это задумал, вот такие механизмы используют чаще всего.
3: Да, то есть фактически показывать какие-то проявления, которые вызывают наибольшее именно отвращение, вот, омерзение.
4: Я поняла. Окей. Очень важно, о чем не могу не спросить, тема связи кишечника и мозга. Безумно сейчас популярна. Оказывается, наши бактерии производят кучу серотонина и дофамина, и через блуждающий нерв напрямую крутят нашим настроением. Вот если наши эмоции, даже уровень тревоги, так сильно зависит от того, что происходит в животе, то вообще кто тогда получается главный? Мы начали эту программу с такого же вопроса, кто главный, я или мозг. А тут вот, знаете, ближе к финалу мы начали наш разговор с вопроса, кто главный, я или мозг, а тут уже бактерии вклиниваются к финалу. Можем ли мы говорить, что мы полностью контролируем свой разум или наше «я»? Это просто компромисс между человеком и его микробиомом.
3: Смотрите. С одной стороны, то, что происходит с нашим телом, в том числе, что происходит с нашим пищеварением, это очень-очень важно. В тот момент, когда у человека болит живот, говорить о хорошем настроении невозможно. И в силу того, что пища, ее переваривание, ее прием – это очень важный биологический процесс, который связан с нашим состоянием и нашим здоровьем, то понятно, что и прием пищи, и переваривание, и тот микробиом, который есть, он действительно влияет на наше состояние. Но вот эта вот очень примитивно нарисованная картина микробиом, блуждающий нерв, настроение, она действительно слишком проста для того, чтобы описывать всю глубину происходящего. Во-первых, эти связи, они двусторонние. То есть то, что мы едим, и как мы... Не то, что как мы себя чувствуем. Как мы себя чувствуем, влияет на то, что мы едим, какой образ жизни мы ведем, а это может влиять в том числе и на микробиом.
4: Хочется сладенького, выпить хочется.
3: Да, заедание чипсами, потребление большого алкоголя, ночные...
4: Стресс, я хочу выпить, и тут же микробиом, конечно, реагирует, потому что я же его заливаю.
3: Жирное, соленое, острое. Да-да-да-да-да. Микробиом будет на это реагировать и меняться его состав.
4: А это, соответственно, состав будет передаваться как-то мозгу, информация точнее.
3: Во-первых, внутри кишечника есть своя маленькая нервная система.
4: Я думала, свой маленький мозг, я уже напряглась, если честно.
3: Ну, можно назвать это мозгом, можно назвать это просто скоплением ядер, то есть скоплением нервных клеток, которые опутывают кишечник. Ага. Еще и в сердце, кстати, тоже есть такие же нервные центры, и они управляют сердечной деятельностью, помимо тех сигналов, которые идут в стволе мозга, и у них тоже есть память, то есть они меняют режим работы сердца в зависимости от того, какой есть у человека опыт. То есть, например, спортсмены реагируют на какие-нибудь нагрузки совершенно не так, как нетренированные люди, потому что вот эта нервная система в том числе, то есть это, понятно, есть нервная система в голове, но и нервная система сердечной мышцы, она тоже немножко...
4: То есть они не задыхаются от бешеного пульса, они уже себя...
3: Судя по всему, нервные клетки, они гораздо более все проникающие, чем нам казалось.
4: Как интересно.
3: И у каждого важного важного для нашего благополучия органа, есть своя маленькая еще нервная система, которая там на месте решает вопросики, которые не надо загружать вот в голову особенно.
4: К ЖКТ, да.
3: ЖКТ. Получается, что состояние нашего пищеварения – это очень важный сигнал, который в том числе говорит нам об общем благополучии. Более того, вот в той самой биологической парадигме, которая мне очень нравится и очень импонирует, голод и жажда – это тоже эмоции, гомеостатические эмоции. Mm-hmm. Это некоторые состояния, которые, опять-таки, меняют наш взгляд на вещи и наши желания определенным образом. То есть в тот момент, когда мы очень хотим есть, мы перестаем думать о каких-то там и о космосе, и об эмоциях.
4: Не
3: мы
4: до любви, ребята. Сейчас вот лишь бы поесть что-нибудь.
3: Да-да-да. Наш фокус внимания смещается даже безотносительно того, что вроде бы задача никуда не делась. В общем, дискомфорт в ЖКТ это одна из вещей, которая влияет на наше эмоциональное состояние. Но дальше этого связи становятся довольно, если не сомнительными, то во всяком случае точно неоднозначными и, судя по всему, очень слабыми. То есть в тот момент, когда с кишечником все в порядке, мы нормально питаемся регулярно, и нас не пожирает голод, и мы не наелись до того состояния, когда мы уже пошевелиться не можем, то есть когда у нас нет никаких расстройств пищевого поведения, мы можем перейти, подняться на следующий уровень, на котором с гомеостазом, вот с этим вот телом, все в порядке, в нем все процессы идут как надо, и можно подумать уже о несъедобном, в прямом смысле этого слова. Подумать о том, чем заняться вечером, какое кино посмотреть. В тот момент, когда мы думаем только о еде, ни о каких таких вещах обычно человеку не то, что не думается, но он глубоко несчастен, и поэтому вопрос не в ЖКТ, вопрос именно в правильном питании, вот в этом правильном взаимосвязи, обмене сигналами между всем телом и мозгом. Опять-таки, если что-то не так с дыханием, с легкими, например, человек находится где-то в душном помещении, или, может быть, он покоряет Эверест, ему кислород не хватает. В этот момент блуждающий нерв тоже получает сигналы от тела, но они немножко другие. Если у вас натерло ногу, то в этот момент вы тоже перестаете думать.
4: Я понимаю, да, я
3: то понимаю. То есть на наше эмоциональное состояние влияет состояние нашего тела. И это во многом происходит через блуждающий нерв. Однако сказать, что есть какой-то один орган, у которого есть право голоса, а у всех остальных нет, который полностью контролирует наше состояние. Нет, это...
4: Разве не мозг?
3: Попробуйте, что называется, в состоянии тахикардии или недельной голодовки решить какое-нибудь дифференциальное уравнение.
4: Хороший
3: аргумент. И в этот момент мы поговорим еще раз о том, насколько мозг, так сказать, в отрыве от всего остального тела.
4: Убедили. Друзья мои, ну что... Как мало времени. Я благодарю от всего сердца. Правда, очень интересно. У нас в гостях была кандидат биологических наук, нейрофизиолог, автор научно-популярных книг Елена Белова. Благодарю вас.
3: Спасибо, что пригласили.
8: Передача данных. В это воскресенье на радио «Комсомольская правда» и в соцсетях радиомарафон «Дай 5». Подводим итоги юбилейного сезона волонтерских программ школы фонда Потанина. Участники школы отправляются в самые разные уголки России. Помогают природе и культуре, прокладывают экотропы, реставрируют книги, благоустраивают заповедные территории и объекты наследия. За 4 года 31 регион, 100 программ, более 800 волонтеров. А в юбилейном сезоне география выросла в 3,5 раза. От Мурманской области и Карелии до Байкала и Приморского края. Что движет людьми, которые год за годом проходят серьезный конкурс? Какие инсайты дает этот опыт? Какие удивительные открытия совершают ребята? Услышим в эфире и соцсетях радио «Комсомольская правда» в марафоне «Дай 5» в это воскресенье в 11:00 по Москве. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Андрей Малахов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О конфликтах.
0: Западные страны доказали свою полную неспособность договариваться по вопросу украинского урегулирования. Европейские политики полностью контролируют Владимира Зеленского, а Москва не намерена верить громким заявлениям Киева на слово. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что оппоненты обязаны сначала на деле доказать свою надежность. Выступление на пресс-конференции Сергея Лаврова на Генассамблее ООН Нью-Йорка вызвали небывалый интерес дипломатов и прессы. Сразу после речи в зале заседаний десятки зарубежных представителей выстроились в очередь, чтобы пожать российскому министру руку и лично поблагодарить нашу страну. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, позже в зале для брифингов собрался аншлаг из сотен репортеров, несмотря на выходной день и разбушевавшийся в американском мегаполисе. Шторм.
8: О расследованиях.
0: Следователи завели уголовное дело после травмирования посетителей в столичном парке приключений «Мастер Панин». Речь об оказании небезопасных услуг сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Как уточнили в ведомстве, во время фестиваля огня люди упали с высоты нескольких метров. Пострадали два человека. Ранее организаторы шоу заявили, что нетрезвые посетители якобы сами перелезли через ограждение.
8: О политике.
0: США отказались от планов военной операции против Кубы. Вашингтон рассчитывает заключить с островным государством взаимовыгодную сделку, заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что рассчитывает открыть страну для зарубежных гостей, особенно для кубинских иммигрантов. При этом конкретные сроки и условия будущего соглашения он не раскрыл. Композитора Алексея Козлова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония состоится 29 сентября, заявили в окружении народного артиста России. Он скончался 25 сентября после непродолжительной болезни. Легендарному музыканту было 90 лет.
8: О спорте.
0: Российские волейбольные клубы вернутся в европейские турниры со следующего сезона. Конгресс местной конфедерации утвердил это решение. Как отмечается, командам выделили год на подготовку. При этом домашние матчи им придется проводить за пределами России.
8: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84.34, евро 95.87, юаня 12.54. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Скромные, но отважные. Эти слова о тебе, Мордва.
10: Что вы, дорогие зрители, знаете про Мордвин? Только честно. Мордва, молчок, не подсказывайте. Ну, про Саранск слышали люди. Ну, Мордовия – это республика такая. Чемпионат мира по футболу в Саранске проходил. Но что еще? Допустим, многие могли читать про Мордву у Максима Горького. Великий наш пролетарский писатель хорошо знал Мордвин, наблюдал их в бытность жизни в Нижнем Новгороде, встречался еще во время скитаний по Волге с ними. В Нижегородской области исторически проживала Мордва. И даже язык их знал Максим Горький. Цитирую письмо редактору демократического журнала «Для всех» Виктору Миролюбову. «Вы, кстати, – пишет Горький, – знаете языки итальянские и иные, а я из иностранных знал только Мордовский. Есть специалисты, которые считают, что у мамы писателя Варвары Кашириной было мордовское происхождение. Но знали ли вы, что и до времен Максима Горького, и в последующие времена мордвины были среди нас повсеместно? Например, про Шукшина знали? Да, раскосые глаза и выдающиеся лицевые кости как будто должны намекать на татарское происхождение знаменитого алтайца-писателя, актера, режиссера. А он тем временем один из самых известных мокша, обрусевших мордвин, как пишет в книге Василий Шукшин в серии «ЖЗЛ», ректор литературного института Алексей Варламов. Предки актера обосновались на Алтае в XIX веке, переселившись из Самарской губернии. Шукшин, напоминаю, автор романа о Степане Тимофеевиче Разине под названием «Я пришел дать вам волю». Я, кстати, тоже автор романа о Степане Разине. Так вот, есть весьма любопытная версия о мордовском происхождении предков великого казачьего атамана и полководца Степана Разина. В переписных книгах XVII века среди мордвы Алатырского уезда представлена фамилия Раунзин или Ранзин, которая в русских говорах неизбежно превращалась в Разин. В XVII веке слово «Разин» на самом деле означало русское прозвище «Эрзян». Отца Разина звали Тимофей Разя. И это могло происходить не от слова «разить», а от слова «эрзянин». «Эрзя» – это этническая группа мордвы. Следуем далее. У Степана Разина было два великих, вошедших в нашу национальную историю современника – патриарх Никон и протопоп Аввакум. Известный по содеянному им расколу церковному и по огромной своей деятельности, в том числе и, безусловно, благой деятельности, патриарх Никон родился в мае 1605 года в селе Вильдиманове Нижегородского уезда. Отец его – мордовский крестьянин, кузнец Мина Савельев, сын Васильев. Мать – Мариамна Гавриловна. Мордва, в общем. Протопоп Аввакум тоже имел мордовские корни. Он родился 5 декабря 1620 года в селе Григорове Нижегородского уезда в мордовской семье священника. Получается, середину 17 века в России определила мордва. Далее был еще и полководец граф Николай Мордвинов, тоже из мордвин, как несложно догадаться. Первый русский морской министр, один из создателей Черноморского флота. Историк и академик Василий Ключевский родился в селе Воскресеновка Пензенского района Пензенской области в семье сельского священника, который был мордвином. Ключевский, наряду с Карамзиным и Сергеем Соловьевым, является крупнейшим историком XIX века. Он один из создателей русского национального мифа и вообще один из создателей наших с вами представлений о национальной истории. Предки патриарха Московского и всея Руси Кирилла из окрестностей Лукоянова. Это юг Нижегородской области все той же, где население было в основном, как мы помним, мордовским. Их родина – село Оброчное Ичалковского района Мордовии. Присваивают мордвины и Василия Ивановича Чапаева, легендарного комдива гражданской войны. Мол, по отцу есть кровь Эрзя у него. Чувашии, впрочем, Чапаева оспаривают и присваивают себе. Макшанин Михаил Девятаев, герой Советского Союза, про которого кино сняли совсем недавно. В 1945 году совершил уникальный побег из ада, из гитлеровского плена на трофейном Хенкеле. Позывной «Мордвин» был у него. Пишут, что фамилия его до войны была Девятайкин. Очень распространенная фамилия в Краснослободском, Атюревском и Тюрбеевском районах Мордовии. Летчик Алексей Моресьев, вошедший в историю беспримерным героизмом, сын фронтовика Петра Моресьева, фронтовика Первой мировой Эрзя. Тот самый Моресьев, он же Мересьев, что стал главным героем повести о настоящем человеке Бориса Полевого. Эта книга после 1945 года была мировым бестселлером, переведена на десятки языков, разошлась миллионными тиражами по всей планете. Книжка про Эрзю. Великий артист Олег Павлович Табаков сам признавал, что он мордвин. Дед его Иван Утин Эрзя. И великий хоккеист Александр Овечкин тоже из Мордвы. Корни его из села Шокша Тингушевского района Мордовии. Кстати, обратите внимание на то, что населенный пункт Шокша похож, конечно же, на фамилию Шукшин. Словом, мордвины среди нас присутствуют в огромном количестве. Вы просто об этом не догадывались. Зато наш национальный гений Сергей Александрович Есенин это отлично понимал. В классических стихах своих он писал: «Край мой, любимая Русь и Мордва, притчей мглы ты, как прежде, жива. Или в другом стихотворении: «Затерялась Русь в мордве и чуде, ни почем ей страх». Тут надо пояснить, что «чуть» – экзоэтноним. В древнерусских источниках «чуть» – собирательное название ряда народов, прежде всего финно-угорского населения. На Урале хорошо знают определение «чуть белоглазая». Ну, то есть в самом широком смысле «чуть» – это тоже мордва. Такая вот история, такие вот есенинские стихи. Так откуда пошел этот удивительный, замечательный язык, который действительно сильно отличается от русского? Откуда вообще мордва появилась? Сразу традиционно оговорюсь, сколько специалистов, столько и мнений. Например, советский лингвист Дмитрий Бубрих утверждал, будто о Макшанах упоминал еще Геродот. Грек описывал скифо-персидскую войну и фиксировал, что макшанские кланы существовали в Поволжье еще до 4 века. Правда, называл он их тиссагетами. Кто-то даже считает, что печально теперь известная лексема «маскаль» – версия слова «моксель», «мокша». Так в Киеве величали представители этой финно-угорской народности в XII-XIII веке. Одно из первых упоминаний мордвы точно есть в повести временных лет Нестора. Перечисляя этносы, располагавшиеся в междуречии Оки и Волги, летописец пишет о народе мордва, имеющем свой оригинальный язык, отличающийся от русского, и выплачивающем дань Древней Руси. Так в псковской летописи указано: «А по оцерице потекла в Волгу, сидит Мурома, язык свой, мордва язык свой, мещера свой язык, а в Руси свой язык, а се суть иные языцы, и же дань дают Руси, чуть, меря, весь, Мурома, черемись, мордва». Конец цитаты. В общем, мокша и эрзя – два отдельных друг от друга, хоть и взаимодействующих очень плотно, до степени смешения этноса. Говорят они на разных языках, обычаи, традиции, национальные костюмы у них существенно отличаются. Мордвой их прозвали «соседи». Батый, покорив в 1236 году Волжскую Булгарию, атаковал и мордовские земли. Против монгол-татар восстали мордовские племена, поддержали их и русские. Восстание тоже жестоко подавили. Никоновская летопись сообщает, цитирую: «На ту зиму взяша Батыева татареве мордовскую землю, и Муром пожгоша, и по Клязьме воеваша, и град святая Богородица Гороховец пожгоша». После нашествия Батыя стало понятно: в одиночку, без поддержки русских, которым тоже пришлось тяжко, все равно не выжить. И понемногу начали выживать вместе, сближаясь все больше и больше – русские и мордовские племена. Отношения с монголами, впрочем, у рассматриваемого народа, как и у русских, были разные, порой даже союзнические. Например, английский монах и философ Роджер Бэкон фиксирует: одно время макшане сотрудничали с монголами и успешно участвовали в походах на польские земли в составе войск монгольского полководца Бату, ну, то есть Батыя. Авангард макшан захватывал, в частности, Люблин и Залихвост. Интересный факт. Но это лишь часть этноса. В 1242 году, когда войска Батыя находились в Западной Европе, неуступчивая мордва вместе с другими народами Среднего Поволжья вновь подняла восстание, но снова они были разгромлены. В результате монгольских завоеваний мордовская земля утратила самостоятельность, став объектом набегов и сбора исака. Но вместе с усилением русских от ордынского пригляда освобождалась в итоге и мордва. В 1392 году Нижегородское княжество перешло под контроль Москвы. В 1402 году рязанский князь Федор Олегович и Василий I подписали договор, в котором регламентировался статус мордовских владений. При этом восточные мордовские земли оставались под властью Казанского ханства, что делало регион местом столкновения Москвы и наследников Золотой Орды. Все шло к окончательному поглощению мордовских земель Москвой, которая забирала эти земли, замечу, уже не у мордвы, а у Орды. Мордовское население, между прочим, активно поддерживало войска Ивана Грозного, участвуя в наших походах и обеспечивая русскую армию продовольствием. Примерно со второй половины XVI до начала XVII века шло экономическое освоение мордовских земель и включение регионов в политическую и социальную структуру русского государства.
11: Продолжение через несколько минут.
8: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
13: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Скромные, но отважные. Эти слова о тебе, Мордва.
16: Грянула специальная военная операция, и жители Мордовии все так же молча и сурово и собранно вступили в дело. Давид Малыкин, 1994 года рождения, из села Ордатово Дубенского района, по окончанию срочной службы заключил контракт с ОДВ. Сначала была Сирия, и с первого дня Давид в зоне СВО. Начинал в должности механика-водителя разведвзвода. В одном из боев в мае 2022 года в составе Псковской 76-й гвардейской краснознаменной дивизии ВДВ форсировал реку и попал под шквальный артиллерийский танковый огонь противника. Именно в таких условиях не просто выжил, но смог уничтожить 2 вражеских танка и вынести с поля боя 8 раненых товарищей, оказав им еще и медицинскую помощь. Этим подвигом ефрейтор сохранил военную технику и спас личный состав десантного подразделения, за что 30 ноября 2022 года Давиду Малыкину было присвоено звание Герой Российской Федерации. Награду уже в декабре вручал воину лично президент нашей страны. Другим героем России, увы, посмертно, стал Григорий Слугин из села Баево, того же, что и Малыкин Ордатовского района Мордовии. Каждый мог наблюдать стенд с изображением воина и описанием подвига на фотовыставке «Герои и подвиги», которая проходила на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Ту выставку открывали супруга героя, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Алена Слугина и родители бойца Александр Григорьевич и Татьяна Васильевна. Григорий родился в 1995 году и с детства мечтал посвятить свою жизнь службе в вооруженных силах. Да, такое и теперь встречается. Он активно занимался спортом, был победителем районных и республиканских соревнований, а в 2013 году поступил, как и мечтал, в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое успешно закончил в 2018 году в звании гвардии лейтенанта. Дважды принимал участие в параде ко Дню Победы на Красной площади. После служил в строевых частях воздушно-десантных войск. прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до начальника штаба, заместителя командира десантно-штурмового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. С самого начала СВО гвардии капитан вместе со своим подразделением принимал участие в боевых действиях. Подвиг мордовский боец совершил 25 сентября 2023 года в районе южной окраины села Вербовое Запорожья. Там офицер командовал обороной батальона, вступившего в бой с превосходящими силами противника. Заняв место на командно-наблюдательном пункте, Слугин принял на себя управление роты и, постоянно корректируя огонь артиллерии, нанес противнику поражение. Враг отступил. Но по командно-наблюдательному пункту российской роты был нанесен удар. Григорий получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Указом президента Российской Федерации от 26 марта 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии капитану Григорию Слугину, присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. И это не единственный случай беспримерной отваги. У Слугина имелись также два ордена мужества за 22 и за 23 годы и медали, в том числе, за отвагу. Теперь на его родине, на фасаде здания Баевской средней школы открыта мемориальная доска, а на месте гибели установлен памятный знак. Сергей Кочнев из Мордовии взял позывной «Музыка» не просто так. До начала СВО он работал преподавателем в музыкальной школе. При этом в одиночку воспитывал двоих детей – Киру и Артема. Но как только родина призвала, Сергей стал пулеметчиком, воевал на Херсонском направлении. Он рассказывает: «Я жил в Якутии с 2008 по 2014 год и стоял там на воинском учете. А когда я переехал обратно к себе на родину, в Мордовию, на учет не встал. И поэтому, когда началась мобилизация, меня не было в списках. Я пришел в военкомат с военным билетом и паспортом, встал на учет и сразу попросил повестку. 27 сентября отбыл в Ульяновск на боевое слаживание, а 16 октября уже оказался на Донбассе. У нас была боевая задача взять опорный пункт и удерживать его. Мы ее выполнили, но начался обстрел, и трое получили тяжелые ранения. Пулеметчик и снайпер работали в паре и не давали нам голову поднять. И постоянно их дроны летали еще. Когда прошло уже 5 часов, я решил рискнуть и вытащить ближайшего раненого. Это был мальчишка с моего взвода с позывным «Метис». У него с собой была дымовая шашка. Я решил попытаться добраться до него, взять дымовую шашку, запустить, подождать, пока отработает пулеметчик, и помочь парню выйти оттуда. Мне это почти удалось, но я подорвался на мини-колокольчике. Она меня сразу же вывела из строя. Я уже понял, что метиса не вытащить, начал уползать и второй раз задел кассетную мину. Или сброс по мне произошел, я уже не помню. На адреналине был. Оторвало стопу. Собрал силы, перевязался, потому что понимал, что в течение 5 минут надо покидать эту точку, иначе останусь там навсегда. Выполз с обстреливаемой точки, и дальше меня ребят подхватили и вытащили. Теперь хожу с протезом. За тот бой он заслужил орден мужества. Теперь Сергей учится жить заново, на протезах. Он вернулся к работе в школе и не унывает. Разве что на педаль фортепиано давит теперь протезом. Первое время очень тяжело было переключиться на гражданскую жизнь, тем более с таким ранением, как у меня, когда я был предоставлен себе самому и близким практически ничего не мог сделать. Добраться до кухни из комнаты – и то целая история. Так он рассказывал. Тем не менее, человек несгибаемой воли и железного характера, Сергей играет в адаптивный футбол, следж-хоккей, настольный теннис, на секундочку, плавает в бассейне, катается на лыжах. И как мы можем после таких вот примеров ныть про тяжелую нашу жизнь? Боец Иван Ануфрий, 1993 года рождения, из села Парапино Квылкинского района, окончил юрфак Мордовского университета. Отслужил в армии, поступил на службу в полицию, а потом по контракту в подмосковную войсковую часть. В зоне проведения СВО находился с самого начала. Дома остались сын, жена и родители. Именно они ахнули, когда увидели Ваню по Первому каналу. Цитируем. «Сюжет про сына показали в новостях на Первом канале», – мама рассказывает. «Я наревелась досыта. Нас с мужем переполняло чувство гордости. Ваню мы воспитывали так, чтобы он был прежде всего человеком. Я сама росла без мамы, поэтому всю свою любовь и заботу вложила в детей, сына и дочь. Сейчас с Иваном моя материнская молитва. Молюсь о сыне и всех ребятах, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции». Будучи командиром взвода обеспечения, квылкинец Ануфриев отличился в бою во время так называемого контрнаступления противника. Прапорщик вывез из-под огня артиллерии в безопасный район автомобиль КАМАЗ, загруженный боеприпасами для танков. А еще помог спасти жизнь 3 раненых сослуживцев. Оказал первую помощь, эвакуировал. Руководство отмечает, что все время службы, проявляя мужество и героизм, Иван организовывает бесперебойный подвоз на передний край боевых действий, необходимое материально-техническое имущество и вооружение. Евгений Шнякин, 97-го года рождения, из Атюрьевского района, после школы хотел уйти в учителя, но сменил курс на военное образование. Вот что пишут про него военкоры в соцсетях. «В одну палату со мной простым солдатом положили совсем юного паренька, приятного, скромного, интеллигентного. Мы познакомились. Только через 3 дня узнал, что он кадровый офицер в звании капитана. И не просто офицер, а тот самый знаменитый Гюрза, который в свои 27 лет командует танковой ротой. При этом сам является командиром танка. О его подвигах рассказывать не буду. Скажу лишь, что Гюрза награжден орденом мужества и медалью за отвагу. Подчиненные очень дорожат своим командиром, потому что он дорожит их жизнями. Вот она, молодая элита России, о которой говорил президент Владимир Путин. Они не украдут, не предадут. Молодые, смотрите, учитесь и берите пример. Опасность на войне – ежесекундное дело. Бывали моменты, когда думал, все, сейчас погибну. Помню бой за Харьковский населенный пункт Каменка, в ходе которого шли массированные обстрелы со стороны противника. Вдруг увидел, как прямиком на нашу технику летит противотанковая ракета. От нее нет спасения. Ни эвакуироваться, ни увернуться нельзя. Не хватит времени. Я только успел крикнуть экипажу «Ракета!». Все зажмурили глаза, ожидая удара. Я видел этот летящий огненный шар. Там доли секунд. Уже понял, что спастись не получится, и на мгновение с экипажем смирились, что довоевались. Но знаете, в этот момент произошло настоящее чудо. Удар действительно случился, но не поражающий. Мы смогли эвакуироваться и побежали в рассыпную, а противник стрелял по нам из минометов. Спустя мгновение в брошенном танке взорвался боекомплект, который сорвал башню. Однозначно одно, останемся мы внутри, домой бы уже никто из нас не вернулся. В роте Евгении 10 танков, 32 человека личного состава. С момента его заступления на должность нет ни одной потери.

0: Батя в зенитно-ракетных войсках, сын в Ульяновской десантной бригаде ВДВ. Без повесток отправились оба в военкомат, потом на обучение, потом в зону СВО. Заходили со стороны Луганской области. Воевали под Херсоном, под Кременной в ЛНР. Получали ранения. Ренат после ранения до сих пор носит осколок к себе. Представлены к орденам за заслуги перед Отечеством второй степени. После ранений оба вернулись в Саранск. Высокой награды удостоен еще один уроженец Мордовии Афанасий Грузинцев. 95-го года рождения, из села Лысая гора, Ельниковский район. Он тоже отдал жизнь в зоне СВО. Указом президента России старшего лейтенанта посмертно представили к ордену мужества и медали «Шагнувшие бессмертие». Кроме того, за боевые заслуги он был награжден орденом за заслуги перед Отечеством. Александр Подкопалов из Саранска, позывной Саныч, шахматист и ветеран СВО. Вот так бывает. Когда почти 10 лет назад погиб его старший брат, Саша стал отцом для детей старшего брата. Племянница Маша теперь каждый раз трогательно встречает, когда он приезжает в отпуск. Отучившись в 9-й школе Саранска, Подкопалов прошел отменную начально-военную подготовку, окончил аграрный институт, начал заниматься силовым троеборьем, на фронт попал в 22-м году по мобилизации. За отвагу и мужество старший лейтенант Подкопалов награжден медалями за укрепление боевого содружества и за ратную доблесть, в том числе и за спасение однополчан. Таких историй даже не сотни, а тысячи в Мордовии. Такая вот Мордва, такая вот у нас родня. Добрая, верная, ненаглядная.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о своем пути в большой спорт.
3: Раньше меня не брали в гимнастику. Ну, не брали. Вот когда меня привели, меня не брали, потому что я была высокая. И я была хиленькая, я болючая была. И здоровье у меня очень плохое было. И меня не брали. Хотели в художественный, баскетбол, волейбол. Но я увидела батут и яму и сказала, все, мне туда. Но я уже такая резвая была девчонка, у меня весь двор был мой, общежитие. И когда все-таки меня записали, я тренировалась, потом попала вот к Борису Васильевичу, и он меня назвал почему-то Коломенской верстой всегда. Его подкупило мое трудолюбие. И где-то он уже потом признавался говорил от души. Вы знаете, я не знала, что с ней делать, но ее трудолюбие, говорит, меня подкупило, мы стали работать. Это сошлось все. Он поверил в меня, а я в него. И он сказал, ну, с твоей длинной ноги мы превратим в достоинство, а не в достатки. И уж, казалось бы, на этих брусьях, которые раньше, они были шириной очень узкой. И мне было так сложно в них сложиться, разложиться, еще что-то делать. И он специально придумал техническую как бы основу, которая мне позволяла выигрывать брусья. Ну, выигрывать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: 105 украинских беспилотников сбили сегодня российские средства ПВО. Военные перехватили аппараты над Черным морем и 7 регионами страны, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что атаки противника отразили на территории Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также на Кубани и в Крыму.
1: о политике.
5: Сергей Лавров заявил, что Германия ожидает от Москвы уступок на линии фронта и по Черноморскому региону. Министр иностранных дел России по итогам встречи с немецким коллегой на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подчеркнул, что германская страна подала сам факт переговоров как одолжение и жест доброй воли. Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее уточнила, что Берлин сам запросил этот

0: Диалог, который стал первым контактом министров двух стран с января 2022 года. При этом стороны общались около 20 минут, и ФРГ запретили рассказывать о чем. Турция не запрашивала у России разрешение на вывоз систем ПВО С-400. Без официального согласия Москвы перепродать или передать комплексы третьим странам невозможно, заявил Сергей Лавров. По его словам, контракт строго обязывает соблюдать сертификат конечного пользователя. Ранее в турецких СМИ появились сообщения о возможной сделке по этим зенитным установкам со странами Персидского залива. При этом в Анкаре их не подтвердили.
1: О космосе.
0: Экипаж космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым прибыл на космодром во Флориде. Специалисты завершают подготовку к полету на МКС. Международная команда тренировалась больше года. Запуск ракеты Falcon 9 к орбитальной станции запланирован на 1 октября. Сентябрьская температура в Москве превысила климатическую норму более чем на 2 градуса. При этом в столице выпало почти на треть меньше осадков, чем ожидали синоптики, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, сухую и теплую погоду в регионе в ближайшие дни продолжат удерживать антициклоны.
1: Обо всем.
0: В Лондоне выставили на продажу дом с синей дверью из фильма «Ноттинг-Хилл». Стоимость объекта почти 8 миллионов фунтов стерлингов, сообщает газета Daily Mail. Как отмечается, особняк включает террасу на крыше, внутренний сад и объединенную с гостиной кухню. Во время съемок романтической комедии здание принадлежало сценаристу картины Ричарду Кертису. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вопрос дня.
3: Ударим ответу по вопросу дня, поэтому прямо сейчас набираем 8 800 200 ровно 9702. Вопрос очень простой. А вы бы хотели, чтобы ваш родной город стал столицей России? Ну так, хоп, и столица, и со всеми преференциями, как говорится. А мэр столицы Сергей Собянин с юмором отреагировал на... Я жду ваших звонков. Отреагировал на вопрос, как сделать уровень уюта и комфорта в регионах такими же, как в столице. Первое, что просится на ум, это я уже цитирую Собянина, когда говорят, как сделать так, чтобы в регионах, во всех регионах было как в Москве. Ну, наверное, каждый год, это правда смешно, переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но ведь, знаете, как бы... Я бы даже сказала, вот не в бровь, а в глаз, и с таким еще огоньком, с иронией. Вот. Это ответ мэра в рамках 11-го Московского финансового форума. Ну, тоже нашли, где подойти с таким вопросом. Да? А, по его словам, перенос столицы в другие субъекты России не самое простое и не самое эффективное решение. Вместе с тем Собянин отметил, что такая практика уже показала в ряде стран, что это ни к чему не приводит. Ой, господи, ну это правда какой-то был бы сумасшедший дом, на мой взгляд. Но я же не хозяйственник, как минимум. А мэр-то в первую очередь хозяйственник. До этого якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев, предложивший перенести столицу России из Москвы в Иркутск, заявил, что власти России ошибаются, отказываясь от этой инициативы. По его словам, это может привести к распаду страны. Так наоборот, власти не ошибаются. Подождите. Если не перенесут в Иркутск, то страна тогда развалится. Ну что ж, Афанасий Николаев, интересный заход. В Кремле, конечно, оценили инициативу о переносе столицы в Сибирь, но у меня вопрос к вам в очередной раз. Вы бы хотели, чтобы вам, ваш родной город, стал столицей Российской Федерации? Да, еще про опрос во ВКонтакте. Заходите, пожалуйста, в нашу группу. По официальную во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». И голосуйте, на основной странице висит опрос. Вы бы хотели, чтобы ваш родной город стал столицей России? Пока вы набираете номер телефона, чтобы ответить на вопрос дня 8 800 200 ровно 9702, можно проголосовать. Простые ответы – да, нет, я из Москвы, не хочу, чтобы столицу переносили. И последний. У меня же дыхание сперло, я просто настолько горжусь Москвой. Сейчас поделюсь. И я из Москвы, хочу, чтобы столицу перенесли. Но что касается... Как только будет звонок, пожалуйста, мне сигнализируйте. А, есть, да? То есть мне слово, как всегда, не хватило времени. Ну ладно, главное здесь слушатели. Здравствуйте, Сергей, Москва.
4: ни за что бы не хотел, чтобы наш Ижевск стал столицей. Это превратилось бы в муравейник.
3: Подождите, вы из Москвы или из Ижевска?
4: Ижевска.
3: А почему мне говорят, что вы из Москвы? Ладно, хорошо. Вы, значит, считаете, что здесь в Москве муравейник, и поэтому вам такого в Ижевске не нужно?
4: Упаси Боже.
3: Вы в Москве были давно?
4: И не один раз.
3: Ну, давно?
4: И студентом даже на ЗЛК работал.
3: Я же говорю, давно или нет? Доп. Вопрос со звездочкой.
4: Последний раз был осенью.
3: А, значит, недавно. Ну, хорошо, ладно, принято. Принято.
4: У меня внучка учится в двух институтах в Москве, поэтому приходится иногда ездить.
3: Смотри, приходится. Вот сейчас я этого не потерплю. Я, конечно, курянка до мозга костей, но Москву люблю как родную. Знаете, все-таки скажу. Просто недавно везла своего ребенка на какие-то там доп. Занятия. Он смотрит на Москва-Сити и говорит: мама, смотри, какой красивый оранжевый дом, весь как зеркало. И я ему абсолютно искренне говорю: Василий, вот ты даже себе не представляешь пока еще, что мы живем в одном из самых красивых городов мира. Я уж побывала в разных городах, поездить удалось, но горжусь Москвой до... Смотрю с тебя как зеркало до умопомрачения, как в песне поется. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Александр Соколов, город Волгоград. Хочу сказать, что у меня родной город не только Волгоград, но и Курск, где я родился. И...
3: земляк, я вас обнимаю, там... обнимаю вас виртуально.
5: Я вас тоже сколько раз хотел позвонить, и не получалось насчет ваших вопросов, Мария.
3: Ну вот видите, как вот, удалось. И... Так, я мечтаю побывать в Волгограде, честное слово, на Мамаевом кургане. Вот все планируем, всю семью вывезти туда.
5: Приезжайте обязательно. Если что, организуем даже небольшую прогулку на яхте, граф.
3: Ну, спасибо большое, я запомню.
5: Есть такая парусная яхта.
3: Ну вот скажите мне, Волгоград – это такой город, который смог бы стать столицей? Как считаете?
5: В принципе, да, но не стоит, я думаю. Ну, а Курск тем более.
3: А это еще
5: вы
3: почему?
5: Знаете, почему?
3: Так?
5: Потому что милый, спокойный относительно, ну, не считая...
3: Да, вот, сейчас...
5: ...событий города.
3: Да, да, да. Ну, подождите, а вот там вот, смотрите, вот. Хинштейн, он-то знает толк в столичных вещах.
5: Ну, пусть немножко к тысячелетию, которое в 32-м году будет, приведет город в порядок немножко, да.
3: Понятно. Вот и наказ дали вот Александру Евсеевичу. Спасибо вам за мнение. Спасибо большое. Запомню и про парусную яхту, и про все. Надо пользоваться служебным положением, я считаю. Раз люди сами говорят, давайте, Мария. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, голосуйте на сайте, на странице «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте. Вопрос такой же, как в эфире. Хотели бы вы, чтобы ваш родной город стал столицей России? Москва на связи. Олег, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. Да, я москвич. Ну, вы знаете, да, вот по поводу Якутска. Вы сказали о заявлении из Якутска. Ну, Якутск – центр Восточной Сибири. Ну, по нынешним, вот в наше историческое время, это немного странное заявление о развале России и так далее, согласитесь.
3: Да, мне вообще кажется странным заявление о развале России. Мы пятый год доказываем, да. Что развалить нас – это на куси-выкуси. Извините за такой вот не очень приличный ход. Но просто, знаете, здесь вот с... русской удалью хочется отвечать, а потом в морду давать. И мне, ну, девочки, тоже хочется.
6: Там же, да, там же мост через Лену строится в Якутске. Она развивается, да. Ну вот, как я уже сказал, центр Восточной Сибири, Якутск, это понятно.
3: Вы мне лучше скажите, Олег, а вы бы хотели, чтобы из Москвы столицу перенесли?
6: Это сложный вопрос. Вот в каких-то аспектах, наверное, может быть...
3: А в каких? Давайте, не стесняйтесь.
6: Ну, действительно, может быть, московская инфраструктура была бы менее загружена, чем сейчас.
3: Вот там чего вам... Вы сейчас смотрите, сейчас у нас огромный шанс на то, что Сергей Семенович, до него дойдет наша просьба. Какая инфраструктура в Москве загружена? Везде, в МФЦ ждем 5 минут, в метро ждем 3 минуты, в лондонском 23 еще останавливаются поезда. Понимаете, где еще, где вы, что?
6: иногда, ну, в метро иногда можно ждать и 5+ минут вот поезда, но и там достаточно большие, иногда бывают большие толпы и в центре Москвы, на центральных станциях, где-то ближе к выходным.
3: А автобус остановки стоишь и видишь, через сколько минут он подъедет? Он у тебя прям по экрану смартфона двигается?
6: Это стоишь, да, смотришь, но иногда все-таки, кстати, насчет автобуса приходится так постоять иногда, на самом деле.
3: А москвичи зажрались, еще, да? Мы зажрались с вами.
6: Наверное, да. Ну, знаете, еще все-таки, да, Москва, так как столица, да, политическая столица России, наверное, все-таки, может быть, какой-то особый миграционный порядок нужен в Москве, режим.
3: Понятно. Может быть. Сергей Семенович, я думаю, ему сейчас все, вот в папочку, ну, зеленую Путина, у Сергея Семеновича вот отдельного цвета, вот ему донесут. Спасибо вам огромное. Давайте дальше. 8 800 200 ровно 9702. Снова Москва на связи. Евгений, здравствуйте.
7: А, здравствуйте.
3: Да, слушаю вас.
7: Знаете, я не по городу, я хотел бы
3: сказать...
7: Нет,
3: у нас только по городу, простите, пожалуйста, только по городу. А, я понимаю, есть соблазн, используйте... Дайте прочитаю смски, а то тут агитировала в открытом микрофоне. Так, читаю. Мария Баченина, вы согласитесь с этим проходимцем? А, ну понятно. Сен-Дени ждет. Это французский город ждет, когда его сделают столицей. Астана не мой родной город, но столица получилась красивой. Привет из Казахстана. Я сейчас Москву приму, подождите секундочку. Кстати, Лужков этот памятник заслужил. Это я читаю подряд сообщение с Рутуба. Россия сильнейшая держава, обломится. Это по поводу развала. Так, в Воркуту надо перенести. Город умирает, мистер Икс пишет. Перенести столицу в Махачкалу. Тогда быстрее порядок в Дагестане наладят. А я считаю, логика железобетонная. Может, туда, знаешь, это Сергей Семенович съездит. Вот, мистер Икс, трансляция. Так, в Магадан. Прочитала. Москва снова на связи. Максим, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Ваша точка зрения?
8: А я все-таки согласен с тем, что здесь человек стал. Я здесь 41 год живу, с самого рождения. Так. И город стал человеком. Парковки везде сделали платными, хоть обещали за третье кольцо не выходить.
3: Жму вашу руку, жму как автомобилист. Да, да, даже везде.
8: Даже в спальных районах, там, где вообще нет никаких пробок и нет никаких... Ну, не было никаких проблем с парковками. В итоге у меня во дворе огромная парковка, которая забита. Я приезжаю по ночам, ищу там, где припарковаться поздно с работы, когда
3: прихожу. Ну, это уже вот к Максиму Станиславовичу, к вашему тезке вопросики, да?
8: Ну, да.
3: К Алексутову. Ну, а что, он же занимается этой стороной деятельности.
8: Домами все-таки прячется человейник.
3: А скажите мне, пожалуйста, где человейник... А, 10 секунд. Эх, ладно. Ну, мне просто интересно, где человейник прям поперек горла? Вот самый человейник. Может, на Красной площади, может, в метро, а может, у кассы самообслуживания. Но не хватает времени. Но мы продолжим.
2: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Телеведущий Евгений Попов о реакции на обвинения в пропаганде.
10: Это как лесу называть там барсуком. Эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, что я вижу своими глазами. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, но мы знаем все нюансы и о них говорим, да. Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена. Тоже. И трибуна. Поэтому это... Если кто-то там пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
12: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Вопрос дня.
3: И у нас еще не закончились сюрпризы. Это так. Хозяйки, на заметку, не спешите отходить далеко от радиоприемника. Ну, я серьезно. А пока опрос. Точнее, вопрос дня. И, как я люблю его предварять, собрались и добрались. Что-то я путаю сегодня. Переволновалась из-за выборов вчера, видимо. Так, вы бы хотели, друзья, чтобы в ваш родной город переехала столица Российской Федерации? Вы же к Собянину подошли с вопросом журналисты и говорят, а как сделать каждый город в России таким же прекрасным и роскошным, как Москва? Ну, и Собянин пошутил. Надо менять столицы. Молодец, Сергей Семенович. Так, жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Алексей, здравствуйте. Хотите, чтобы в Ижевске столица была?
13: На самом деле, я думаю, что здесь несколько аспектов, почему люди хотят, чтобы перенесли столицу в их родной город. Первое, потому что все-таки люди хотят какого-то комфорта и думают, что это будет так же, как в Москве. Вот. Это первый момент. Поэтому здесь вопрос не в том, что где столица будет, а с точки зрения вот этого комфорта, который можно создавать. Плюс, наверное, мы все прекрасно понимаем, что все-таки Москва – это федеральный город, и налогообложение есть все-таки другое. Поэтому вопрос финансов. Сколько вкладывается в Москву и сколько вкладывается, ну, скажем так, в другие города. Вот. Ну и третий момент, который обсуждается – человейник, не человейник. Это вопрос тоже комфорта. Кому-то нравится психологический народ, кому-то не нравится народ. Поэтому это вопрос не в этом. Угу. Вот такие моменты. Можно, конечно, дальше рассказать.
3: Знаете, мне очень важно, у вас очень конструктивный ответ такой по делу. Я вот вспоминаю свою летнюю поездку в Курск. Иду я по улице, значит, такая красивая. И вот сейчас я поймала себя на мысли. А у меня не было ощущения, что, ой, как мало людей. Ой, никого на улице. Причем, ну, я шла, ну, не по совсем прям спальному району. Ну, практически, да, это центр, улица Карла Маркса. Люди знают, да, что она переходит в улицу Ленина, и параллельно там три такие центральные улицы идут прям в центре города. Но у меня было ощущение, что столько же, сколько в Москве. Ну, нет у меня такого, что в Москве прям ужас и человейник. Не, ну, когда я в пробке стою, конечно, есть. Причем так, я стою громко у себя в салоне и прям сразу говорю, устроили мне тут, понаехали, не проехать, не пройти. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье. Александр, здравствуйте. А вы из какого Подмосковья? Назовите название местности, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Мария, майор Петров.
3: Ближайшее
14: Подмосковье, прям за МКАДыш, короче говоря, ближе некуда, юго-восток, город Люберцы.
3: Люберцы, знакомое очень место. У нас тут вот справа от меня леди из Люберец, ну, многие там выезжают. Я бывала там, да, даже больше скажу, связано с моей семьей. Так, все-таки Люберцы – прославленный город. Можно сказать, легендарный. Да,
14: честно вам скажу, речь не о Люберцах вообще. Значит, смотрите, что касается переноса столицы.
3: Да.
14: Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев воскрес. И говорит, покажите, пожалуйста, мне карту мира политическую. Ну, ему принесли, показывают, вся планета желтая, ну, просто желтая. Он говорит, что случилось? Он говорит, а это Китай. И только на Северном Кавказе одна маленькая красная точка. Он говорит, а это что такое? А это, говорит, в Учкикене местные товарищи базар держат.
3: Анекдот не очень ясен, даже жалко, что время потратила, серьезно. Я не поняла, где смеяться. Спасибо большое. И как-то про Китай обидно сейчас прозвучало. Ну, что же это такое? Ну, в эфире федеральной радиостанции, я думаю, смешно будет. 8 800 200 ровно 9702. А вот сейчас... Осторожно. Сейчас Минск на связи, столица Беларуси. Здравствуйте, Иван.
15: Алло, Мария.
3: Здравствуйте.
15: Мария, приветствую вас.
3: Вы в Минске сейчас? В Минске нас слушаете, «Комсомольскую правду»?
15: Да, слушаю вас всегда, Мария, слушаю ваше радио. Вы супер. Вот какая тема. Слушайте, люблю Москву. Мария, Москва просто мега-город теперь. Я скажу больше даже, да, переплюнула Минск. До 2000 года я всегда хвалил нашу столицу. Но теперь приезжаю в Москву, о, как она задвинула. Она такой рывок сделала. Ни с одним городом мира не может сравниться Москва. Самый красивый, ухоженный, уютный город мира. В Белоруссии города хорошие, да, но Москва это просто мега. Я всем рассказываю, все, кто едет, это таких достигли показателей, чего им очень уделен. Ни один город России, наверное, не может...
3: Вы сейчас вот не боитесь Александра Григорьевича обидеть? Москвичи... У меня, по крайней мере, все друзья... Спасибо вам огромное, это очень приятно слышать от минчанина, но сразу вот такой алаверды, это сейчас не просто ради комплиментарности. Все друзья мои... коллеги, бывшие и настоящие, очень любят Минск, и все говорят про комфортность этого города, про душевность, и я не исключение. Да, я там была один раз, и это было прекрасно. Спасибо вам большое, как приятно из-за рубежа. Почему я сказала сейчас как Сталин, а не как Лукашенко? Ведь хотела же драматическую свою одаренность проявить. Но не вышло, как всегда. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Казань на связи. Зуля, вот сейчас по столице пошли. Да, Зуля, здравствуйте. Ну а вам-то привет, что? Вам... У вас и так столица. Вы что, сейчас еще хотите?
16: Привет, вам из третьей столицы России.
3: Да, я поняла. Ну а на самом деле, расскажите мне, Зуля, вот я в Казани, к сожалению, ни разу еще не побывала. А вот каково в столице жить, если не в Москве? У вас ощущается, по сравнению с Москвой, что у вас тоже прям столица-столица?
16: Ну, я скажу даже...
3: Ой, Зуль, что-то у нас со связью. Эх. Ну что ж тогда, как говорят мои казанские друзья, Казанда, куда ушла? А? На. Белгород на связи, Андрей. Столица первого салюта, между прочим. Здравствуйте, Андрей.
17: Вы знаете, два момента. Первое, наверное, очень тематично, да, вот сейчас, в данный момент, перенести столицу в город Белгород, в Москву, да? Ага. В нынешней ситуации.
3: Ну, вообще, да, я понимаю, но что...
17: Будет очень красиво. А второй момент. В свое время Владимир Вольфович Жириновский говорил, что столицу надо перемещать раз в какой-то промежуток времени. То есть раз, два, три года в другой город. Для чего? Для того, чтобы поднимать экономику. Потому что в нынешнее время...
3: Да 2-3 года не хватит. Не хватит. Это дело больших десятилетий.
17: Я понимаю, но какой-то промежуток времени нужен, чтобы поднимать экономику каждого города. То есть какой-то период. И все. То есть и развиваться. А так получается только Москва развивается, и все идут в Москву.
3: Спасибо большое. Ладно, давайте на саундтрек уйдем.
18: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
3: Вот тот самый сюрприз. Выборы в Госдуму закончились, а жизнь продолжается. И каждый день стоим перед выбором. Поэтому Сергей Мазаев.

0: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Алексей Мухин о странной встрече Трампа с Зеленским на Генассамблее ООН.
3: В стиле Трампа, если ты не можешь решить проблему, более того, ее не хочешь решить, потому что она разрешается не в твою пользу, надо ее не замечать. Возможно, домашний психолог Дональда Трампа в лице его супруги Мелании Трамп ему это и посоветовал. Ну нет конфликта с Ираном теперь, а что-то обсуждать же нужно. И, соответственно, тут мистер Зеленский где-то, да, вот, кстати, он, 40 минут мы с ним пообсуждали, и вроде бы даже все решили. Но, честно говоря, судя по растерянному выражению лица Зеленского во время и после этой встречи, я, честно говоря, думаю, что он сидел и проклинал своих, так сказать, технических руководителей, которые, собственно, организовали эту встречу, и у него вопрос не сходил с лица. Зачем? Зачем я здесь? Что я здесь делаю вообще? Вообще, где я? Зеленский растерян, и совершенно очевидно, что Дональд Трамп использует Зеленского как куклу на руке, чтобы продемонстрировать свое миролюбие, якобы, и склонность к решению конфликтов.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
4: Россия сохранила негласные каналы связи с рядом стран Евросоюза и НАТО. Западные структуры продолжают доводить свои позиции до Москвы без лишней огласки, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН. По словам министра, российская сторона никогда не отказывается от диалога и регулярно общается с Вашингтоном в самых разных форматах. Кроме того, дипломат резко раскритиковал попытки США не пустить ЮАР на саммит Большой Двадцатки и заменить участника объединения Польшей.
0: О конфликтах.
4: Россия не оставит тему провокаций киевского режима в Буче. Фальсификаторы должны быть в этом абсолютно уверены, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Москва представила доклад о подлоге на площадке ООН. Оппоненты до сих пор не передали список погибших, несмотря на многократные просьбы генсеку организации.
0: О Ближнем Востоке.
4: Дональд Трамп отверг иранский план восстановления судоходства через Армузский пролив. Американский лидер заявил, что считает предложенные Тегераном условия сделки неприемлемыми. По его словам, Белый дом полностью контролирует водную артерию. Как уточнили в администрации США, только за минувший вечер через пролив беспрепятственно прошли почти 30 танкеров. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи передал Вашингтону проект по открытию маршрута в обмен на снятие американской морской блокады.
0: Об инициативах.
4: Минфин поддержал идею повысить лимиты выплат по ОСАГО. Власти рассчитывают при этом избежать сильного роста стоимости страховых полисов, рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков. По его словам, увеличение компенсации за вред жизни и здоровью еще предстоит обсудить с участниками страхового рынка, Центробанком и законодателями. Сейчас предельные выплаты достигают 400 тысяч рублей за ущерб автомобилю и 500 000 за травмы людей, тогда как Союз страховщиков предложил поднять эти пороги до 1 и 2 миллионов рублей соответственно.
0: О спорте.
4: Российский гимнаст Илья Заика вошел в историю мирового спорта и стал автором нового элемента на кольцах. Россиянин чисто выполнил сложнейшую связку на этапе Кубка мира в Париже. Об этом сообщает Федерация гимнастики России. По правилам Международной федерации новый элемент официально получил имя нашего атлета. При этом сам спортсмен пробился в финал состязаний с первого места в квалификации.
0: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95.87, юань 12.54. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Вопрос дня.
5: Друзья мои, добрались до вопроса дня, и нужно собраться. Добрались и собрались, и набрать 8 800 200 ровно 9702. В России наблюдается нехватка рабочих рук. В стране резко выросла потребность в малярах, в штукатурах и в отделочниках разного рода. Вопрос простой. Вы ощутили эту нехватку? Как вы справляетесь? Собственными руками? Ну, это когда руки откуда нужно. Или же все-таки ищете вот этих самых людей, рабочих специальностей, которые не испортят вашу квартиру и не спустят в прекрасное далеко бюджет на ремонт или на стройку, не дай бог. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ощутили ли вы нехватку рабочих рук? Потому что в стране действительно резко выросла потребность в рабочих, в малярах, штукатурах, отделочниках. 8 800 200 ровно 9702. А помните, еще недавно работодатели искали айтишников, все кинулись осваивать цифру, но спрос упал и просел. И обнаружил, что в стране уже не хватает сварщиков. Представляете, их даже иногда с Филиппин завозят. И вообще со станочниками тоже проблема. А на заводах работать некому. А на днях новый поворот. Оказывается, за минувший год, как только будет звонок, скажите мне, я напомню еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Оказывается, за минувший год, то есть с августа 25 по август 26, более чем в два раза взлетел спрос на маляров, на штукатуров, на отделочников. Об этом отчитался портал онлайн-рекрутинга hh.ru, Headhunter. В топе также электромонтажники, электромонтеры, машинисты, автослесари и другие рабочие специальности. Ощутили ли вы, друзья мои, нехватку рабочих вот, с руками? 8 800 200 ровно 9702. Аркадий из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Аркадий.
6: Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Слушаю.
6: Я работаю в Москве на крупном строительном объекте. Инженерно-строительного контроля от службы технического заказчика. Собственно, мы осуществляем строительный контроль. Я вам могу сказать громко и четко, что сейчас не просто дефицит, а просто отсутствуют рабочие руки.
5: Кого именно на стройке нет, как говорите, отсутствуют? Вот кого нет? Днем с огнем.
6: Очень действительно трудно найти квалифицированных сварщиков, которые могут варить хорошие швы с большими размерами. Ну, строители поймут, о чем я говорю. Соответственно, основной материал строительства – это монолит, железобетон. Очень трудно найти хороших арматурщиков, чтобы они сразу зашли и начали работать без замечаний, без нарушений и так далее.
5: А как в итоге все строится? Он у нас, куда ни плюнь, стройка и дорогие квартиры.
6: Ну, конкретно у нас на объекте это учебный комбинат.
5: А, это все это государственное?
6: Это в рабочем... вы не поняли. Учебный комбинат в кавычках. В рабочем процессе мы обучаем. Мы стройконтроль, ну, профессионалы, инженеры с образованием.
5: Все, я поняла. Теперь уловила. Ну и что нам с этим делать? Вот с вами как профессионалом хочу поговорить. Что делать? Ну, сварщики зарабатывают много. Куда они пропали?
6: Ну, их берут, потому что, скорее всего, на, допустим, строительство газовых трубопроводов.
5: А, где еще больше зарабатывают?
6: Ну, естественно, конечно.
5: Ясно.
6: Так, сейчас сварщики, допустим, НАКРИ, такая организация, которая аттестует по сварке трубопроводов под давлением, вот, они зарабатывают приличные деньги, да.
5: Вот, сейчас, а вы как, вы прогнозируете, что сейчас все кинутся на сварщиков учиться? Или это очень сложно, и туда конкурс будет большой? Ну, я не знаю, правда, сварщиком просто стать, это трудолюбие, или это талант нужен, знаете, как, я не знаю, там, ракету построить, в космос полететь, не кажется способен, даже если будет долго учиться.
6: Я не могу сказать, я не владею сваркой сам, на самом деле, но мне, как мне кажется, это, в принципе, может овладеть каждый. Просто надо немножко руки как бы, да, набить, именно навык.
5: Поняла.
6: Держать.
5: Очень интересное сведение. Спасибо большое, что дозвонились. Правда, так интересно поговорить с человеком, который вот не просто там ремонт дома затеял, а который вот в эпицентре этого всего. Востребованность, друзья, маляров, штукатуров и отделочников объясняется необходимостью доведения до логического конца того, что сделали строители. А их нет. Михаил из Санкт-Петербурга с нами на связи. Здравствуйте, Михаил.
7: Здравствуйте, Мария. Михаил, Санкт-Петербург. Что значит? Научить можно и зайца курить. Было бы у людей желание.
5: Курение вредит здоровью, дисклеймер. И зайцеву
7: идти,
5: тоже здоровье.
7: Идти, так сказать, в рабочие специальности. Но это отбито у молодежи. Разогнаны все училища, все техникумы по сравнению с тем, которые были. Специальностей было море. Но все же хотят блогеры, айтишники.
5: Я не соглашусь с вами. Смотрите, только сейчас вот разговаривали с моей коллегой, у нее сын учится на плотника. Это рабочая специальность.
7: Замечательно. Но это, понимаете, скорее больше в массе в своей.
5: Так они вынуждены идти, простите, я буду с вами дискутировать, поэтому перебиваю. Они вынуждены идти в колледж, они вынуждены идти на рабочие специальности, потому что многие не поступают в вузы, поэтому блогерством они сыты не будут, они не заработают. Это может быть мечты-мечты, я здесь спорить с вами не буду.
7: Я говорю про то, что вот что касается, допустим, меня, моих детей, по всем домашним делам мы делаем все сами. От строительства дома до сантехники.
5: Ну вы, конечно, молодец.
7: Но специальности, которые на заводах, станки сложнейшие. Тот же сварщик, вы же понимаете, не две железяки сварить. Возьмите судостроительный завод, подводные лодки, там титан, там сложные механизмы.
5: Но и к чему вы это, к чему вы ведете?
7: А к тому, что где научить молодого человека в 17 лет на производство, серьезное производство.
5: Так там где система наставничества, так просто вас
7: не
5: подпустят к атомной ложке.
7: В смысле? Нужно учить грамотно.
5: Сначала они обучают, все тихо. Сначала обучаются в колледжах, а потом на серьезных предприятиях. Никогда в жизни вас не допустят до ключевого момента, до самой главной детали, пока у вас нет опыта, и вы там не сдадите на какой-то разряд. Даже я это знаю. Человек, который в рабочих специальностях, как свинья в апельсинах, мне нравится это выражение. 8-800-200-ровно... Только давайте не перекрикивать друг друга. 8-800-200-ровно-9702. Сергей из Владимира, здравствуйте.
8: Я профессиональный музыкант и имею вот к этим специальностям самое посредственное отношение, то есть никакое. Руками я только играю на инструменте, собственно. Но я пользователь, так сказать, своего дома, делал ремонт буквально
5: сам?
8: Меньше года назад.
5: Сам?
8: Нет, не сам. Я же говорю, руками я только на балалайке играю, поэтому нанимал людей. И вот вопрос был, что обратили ли вы внимание, что есть некий дефицит. По своему вот рабочему, которого я нанимал, он очень квалифицированный человек, хотя он офицер запаса, я так скажу.
5: Ого.
8: Но
5: нехило, да, него, так? Человек с высшим образованием ремонт
8: один. Я бы сказал даже более, вот. Но на него очередь, понимаете, и я ждал. И что мне приходилось делать? Да, можно было бы нанять рабочих из других, ну, как это
5: Можно. Ну, я понимаю, да, откуда.
8: Но нет. То есть я ждал этого человека, потому что проверено было.
5: Он мастер по какому виду деятельности?
8: Он отделочник. отделочник.
5: А, то есть у него то все, он, и плитка, и...
8: Ключ.
5: Ну, я... да, а, да. Поняла, поняла.
8: То есть он один на объекте работает, иногда приглашает.
5: Пожалели сына, в, этом, вот. В этот момент, что не умеете сами, что только на балалайке?
8: Мария, вы знаете, я слишком много отдал своей специальности лет и жизни, и души, поэтому я ни о чем не жалею.
5: А вы серьезно про балалайку, или это другой инструмент? Ну...
8: Нет, это балалайка, я композитор, и пишу музыку, играю.
5: Вообще, вы крутой.
8: С помощью музыки, ну, не знаю, насколько я крутой, но вот всегда и зависть, и восхищение меня вызывают люди, умеющие что-то делать руками, что я не умею. Ну, там, что-то...
5: Да, я понимаю. Мы с вами по несчастью эти, как их, брат и сестра, я тоже смотрю на людей, на женщин, которые готовят хорошо. И думаю, господи, откуда ж я такая? Из нормальной вроде семьи. Все бабы как бабы, а я не умею. Спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
9: Алло, кто?
5: Олег. Я правильно вас представила?
9: Олег Петрович, да.
5: Олег Петрович, хорошо, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Петрович. Ваше мнение?
9: Вопрос сложный, честно говорю. Ну, работники вот вон над нами квартиру ремонтировали, нанимали приезжих, арбайтеров вот этих.
5: Так.
9: Им, а им все эти сам правила, всем, ну, грубо можно сказать, наплевать.
5: Нет, не надо грубо. Мы в прямом федеральном эфире,
9: вот.
5: Да.
9: А дело в том, что я вот уже 5 или 6 лет пытаюсь добиться от наших высших и средних руководителей, чтобы появился закон, определяющий порядок переделки пола в квартире многоквартирных домов.
5: Переделки после строительных, после того, как с дом сдали?
9: Вот вздумалось ему чего-то. Вот у меня вздумалось. Убрали толщину цемента, наверное, сантиметров 30. Положили деревяшки, на них положили ламинат. И получился большой барабан. И я не могу найти на них управы, потому что все жилинспекции говорят, а закона нет, запрещающего.
5: Я понимаю, что
9: делать.
5: Нету это даже не закон, а нету
9: нет,
5: как санпины, что ли.
9: Порядок переделки устройства пола.
5: Понимаю, понимаю. Но это, знаете, опосредованно имеет отношение к нашей теме, но я согласна с тем, что это необходимость, особенно когда вот платишь, потом ипотеку неподъемную, раз въезжаешь в дом, а вроде принял квартиру, да, даже нанял специалиста, а потом такое вскрывается, и за что платил. Да, здесь необходимо, конечно, вмешательство. Мы продолжим в следующем блоке.
0: Вопрос дня.
10: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелайте мне одно, чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец, в нашей стране и во всем мире.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Телеведущие Ольга Скобеева и Евгений Попов об идейной составляющей новостных программ.
12: У меня, может быть, какой-то идеалистический взгляд на мир вообще всегда был. И я не считаю, что мы... Страна ведет информационную войну, это важная составляющая, но мы не исходим из того, что мы там солдаты информационной войны. Вот абсолютно точно. Мы исходим из того, что есть люди, которым надо рассказать, что происходит. Еще раз, мы очень болеем за свою страну, мы очень болеем за ребят, которые на фронте. Я часто езжу туда там и постоянно там бываю. И в этом смысле, тем не менее, мы должны понимать нюансы и рассказывать о них нашей аудитории в том числе, потому что не все просто. Мы рассказываем про все, там, и про бензин, и про энергетику, про удары, про то, как живут там приграничные регионы, про то, как не просто на фронте, чего там не хватает, там, мы спрашиваем это постоянно.
13: Тут еще знаете, какое важное обстоятельство? Вот недавно человек, которого я бесконечно уважаю, один из главных для меня, но я думаю, что и Евгений согласится с этой точки зрения, один из главных ориентиров в журналистике, уж тем более в телевизионной журналистике, Владимир Михайлович Кулистиков, сказал, перефразируя Рэя Брэдбери, что мы для многих стали телевизионными родственниками. То есть люди иногда, и я это тоже так чувствую, вот я буквально говорю, и, наверное, в некоторой степени даже мурашки, вот честное слово, иногда нам кажется важным, не имея даже, может быть, какой-то официально сформулированной точки опоры, просто помочь людям разобраться.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Вопрос дня.
5: Так, друзья, вопрос ребром. Ощутили вы нехватку рабочих рук? Потому что в России наблюдается нехватка рабочих рук. Выросла потребность в малярах, штукатурах, отделочниках. Ну, это так, вот три профессии навскидку. Как вы с этим справляетесь? Вот так, чтобы несколько цифр. Ну, сначала телефон, да, в цифрах. 8 800 200 ровно 9702. Профессия, рост к 2025 году. Менеджеры-консультанты по стратегии 175%. Маляры, штукатуры, отделочники 118%. Это топ-5, потребность в которых выросла больше всего. Значит, маляры, штукатуры, отделочники. Дальше. Электромонтажники, электромонтеры, техники, электрики, машинисты. Кстати, на машиниста поступить сложно в колледж. Автослесаря и автомеханики. Вот. А топ самых высокооплачиваемых среди востребованных – машинисты, потом монтажники, потом автослесари, водители экспедиции. А где сварщики, а? Видимо, там вообще такой высокий оклад, что постеснялись. 8 800 200 ровно 9702. Калуга с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
15: Добрый день, Мария. Знаете, для того, чтобы мы получили в достаточном количестве людей рабочей специальности, нужно все-таки, наверное, их уважать прежде всего.
5: Угу. А то есть, если ко мне приходит, ну вот ко мне такой собирательный образ, приходит человек, который мне, ну, сантехник, да? То есть я его...
15: А я, кстати, из этой области.
5: Я его не уважаю, получается, так, да.
15: И, в общем, есть некоторые пренебрежения. Отношения. Есть, да.
5: Слушайте, а подождите, есть. А как это связано с тем, что люди не хотят идти? То есть отец-сантехник своему сыну не будет передавать ремесло? Или...
15: Ну, про отца я не знаю, но, понимаете, людям не хочется, чтобы их не уважали.
5: Ну, я с этим бы поспорила. Я объясню, почему. Потому что, да, сейчас объясню. У меня есть аргумент, потому что у меня муж работает с людьми, которые не сантехниками, не сантехникой занимаются, а которые, ну, действительно, вот как бы их тоже можно не уважать, и, знаете, как бы сервис, но на них молятся. Потому что от них зависит то, что будет у тебя в квартире работать или нет, и за что уплачены миллионы. Нет, люди понимают это сразу, поверьте мне, конечно.
15: Слышали самое главное.
5: Но,
15: людей труда нужно уважать.
5: Я с этим не спорю. Конечно, я услышала это. Вот. И я своего сантехника очень ценю. Главное. Он у меня такой домашний.
15: Да. А у нас, понимаете ли, к тем же самым сантехникам отношения несколько пренебрежительные.
5: Если это сантехник, говорю ему как человек, который сталкивался с первым, со вторым, из ЖЭКа приходит, и я вижу невооруженным глазом, потому что много лет уже живу на этом свете, что он просто хочет с меня содрать деньги. Я его в зашей выгоню. Еще скажу ему пару ласковых. Нет, я не ответила. А вот если ко мне приходит, не надо со мной спорить. Не надо со мной спорить, потому что я не закончила. А если ко мне приходит человек, который действительно трудится, я его телефон запишу, еще другим раздам. Вот и все, вот и весь мой ответ. Перебивать-то не надо, надо дослушивать человека до конца. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар, с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
16: Я, конечно же, слышал тему, что у нас дефицит с сантехниками, там, с отделочниками, со сварщиками. Ну, смотрите, моя профессия является дальнобой. Я водитель-дальнобойщик уже 20 лет. Угу. Знаете, здесь тоже большой нехват как бы кадров, причем квалифицированных. Вот. Дело в том, что на тяжелые работы молодежь идти не хочет. У меня двое детей. Вот у меня сын, на примере своего сына, я вам скажу, как есть. Он закончил колледж. Когда он закончил 9 класс, ну, к сожалению, вы должны понимать, что у нас в стране не все дети суперодаренные.
5: Конечно.
16: Могут там сдать супер ЕГЭ. Да, и вот он пошел в колледж, и причем с энтузиазмом большим. Пошел
5: молодец,
16: на повара.
5: Так.
16: Даже не на повара, а на, я вам скажу сейчас на кого, эта профессия называется технолог пищевого как-то там производства. Ну, в общем, повар,
5: который,
16: это у него первые были курсы.
5: Я понимаю, который совмещает огурцы с помидорами. Можно или нет в одном блюде?
16: Да,
5: конечно,
16: это очень серьезное
5: занятие. Так.
16: И вот представьте себе, вот дети, которые на его курсе учились, да и он, в принципе, тоже, я же у него гараживаю. Так. Знаете, им, когда они защищали диплом, они его, естественно, защитили. Вот у них была куратор, и она сказала, не дай бог вы пойдете работать в общепит. Вы понимаете, вот или система образования у нас хромает, поэтому у нас специалистов нет, либо желание отбивается у детей, потому что они видят вот этот мир, вот этот вот больших возможностей, крутые мерседесы, там, красивые яхты, которые они не могут, конечно, себе позволить, и они отказываются. Что такое повар? Вот буду я стоять там возле этой сковородки, там, ну что я заработаю?
5: В смысле, повар — это очень популярная теперь профессия. Сколько их легендарных, богатых с мерседесами-то?
16: Да, ну так их они единицы, в принципе.
5: Нет, сейчас их все больше и больше. Хороший повар зарабатывает хорошо. Нет, я поняла ваше главное. Я сейчас даже об этом спорить не берусь. Я поняла главное, что вот этот человек, который говорит им, не дай бог вы пойдете в общепит, он совершает преступление. Да, да. Так же, как учителя в школе говорят. Вы никому не нужны будете. В какой 10 класс? Уйдите, ради бога, отсюда.
16: Да, и вот как детям дальше действовать? Какой сварщик, понимаете? Вот он там учился на тройке, допустим, в этом ПТУ. Но ведь раньше ПТУ учили. Знаете, как вот я учился? Меня, например, указкой учили. И у меня образование,
5: допустим... Я не хочу, чтобы моего сына учили указкой. Я такую однажды поломала, которую меня пытались научить.
16: Нет, нет, я не о физическом насилии. А именно вот, знаете, было моральное. Вот, знаете, вот было общество такое. Я боялся там родителям пожаловаться.
5: Ну, я понимаю, да.
16: Учительница на меня накричала. То есть вот были как бы права.
5: Послушайте,
16: вот,
5: но
16: учителей.
5: Получается, это в нашей с вами власти, только в нашей с вами власти и возможностях, нашим детям сказать, ну, не прав вот этот человек, надо вот так и сяк, ну, вот так. Ну, получается, только вот на нас и на талантливых педагогах, даже не учителях. Вот такая петрушка у нас получается. Вы абсолютно говорили вещи, которые вот я тоже наблюдаю, ну, на своем уровне. Спасибо вам большое за мнение. Так, 2 минуты остается. Последний звонок берем по красоте. Москва на связи. Андрей, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте, Мария. Я считаю, что вообще вот предыдущий слушатель сказал, что детей вот указкой учить, да, это же можно, в принципе, поломать так психику. Вот бывали же случаи, когда детей в школе учителя раньше в советское время...
5: Он же уточнил, там... что никакой физическое насилие он не имеет в виду. Указку он имеет в виду, что он уважал учителей, он боялся родителей огорчить двойкой. Он уточнил, потому что я ему сказала то же самое, что вы...
17: Надо пугать указки, чтобы они уважали учителей. Если учитель себя зарекомендовал нормально, и он относится к детям нормально, то его и так будут уважать. А если учитель, грубо говоря, ну, ничто и звать его никак, и он показал...
5: Но мы сейчас не об этом. Вы как справляетесь с нехваткой рабочих специальностей? Или вам это не грозит? Ну, как-то не касается это вас?
17: А мне это... Я сам на инвалидности по зрению, я полностью слепой с детства, поэтому мне это не грозит, как бы.
5: То есть вы ремонта не делаете?
17: Я на пенсии, поэтому... То, что предприятий вот нету, предприятий нету для незрячих людей, вот, чтобы устроиться на работу. Раньше были предприятия, сейчас их все позакрывали.
5: Ясно. Спасибо большое. Друзья мои, всем спасибо за звонки, за такие активные гражданские позиции. Мне это очень отрадно слышать и приятно с вами общаться. Но так как в самом добром вечере есть самые добрые песни, саундтрек этого дня как раз не в пику, а в унисон вопросу дня. Давайте, маэстро, прошу вас, марш монтажников из кинофильма «Высота».
18: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и

Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

жизни в пустоте. Не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: рабочий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов о воспитании дошкольников.
4: Этот уровень очень-очень важен в развитии ребенка. Здесь очень важна игровая деятельность, очень важно общение со сверстниками. И очень важно, я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, не давать планшеты, там, смартфоны детям особенно. Там, видишь, 3 годика уже ему дают планшет, чтобы не отвлекал. Так устроены вот эти информационные технологии, что ребенок, как говорят, залипает. Все, он уже не может от них отвлечься. Особенно для такого возраста опасно. Мы не случайно ввели запреты, это на уровне закона, использование мобильных телефонов в классе, направили соответствующие рекомендации. Просто это отвлекает от учебы. Здесь ребенку, особенно вот до 7 лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями. В музей ходил, театр и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.